0: Маневры стартовали еще 4 августа. В них задействовано около 60 кораблей и судов, порядка 30 единиц авиации и свыше 13 тысяч военнослужащих. Действия развернуты в акваториях Японского, Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. По информации Тихоокеанского флота, эти учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году. В ходе маневров военные отрабатывают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники. Ранее накануне президент выступил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По его словам, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиками прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин сообщил, что в России будет создана национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов.
1: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку у нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
0: Напомню, во вторник президент работал в Новосибирске. Он обсудил развитие науки со студентами, аспирантами, молодыми учеными в Академгородке и провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. Вооруженные силы России за минувшие сутки ударили по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Также поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ в акватории Черного моря. В сводке Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Российская авиация отработала по позициям противника в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР. Добавили в военном ведомстве, расчеты САУ «Акация» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении. Российские средства ПВО во вторник перехватили и уничтожили над российскими регионами и акваторией Азовского моря 42 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Регионы Северного завоза требуют повышенного внимания в условиях непростой обстановки на внутреннем топливном рынке. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Он также напомнил, что в целях стабилизации ситуации на топливном рынке в некоторых регионах правительство России допустило реализацию на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
2: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры, постановление правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на бирже, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.
0: Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. На Камчатке перед началом ремонта единственной подводной волоконно-оптической линии связи экстренные службы перевели на спутниковый канал. Тоже касается больниц, банкоматов и крупных торговых сетей, сообщает правительство Камчатского края. Для рядовых абонентов доступ к сети пропадет в ближайшие часы. В Минцифры региона предупредили, что это произойдет планомерно, поэтапно. Работы по модернизации линии Связи пройдут на мысе Левашова с 12 по 15 августа. Причина – размыв берега в месте выхода кабеля. Если не укрепить линию сейчас, она может полностью выйти из строя, и полуостров останется без интернета на несколько месяцев. Специалисты Ростелекома заменят поврежденный участок. На это время домашний и мобильный интернет у жителей региона будет недоступен. Голосовая связь, СМС, эфирное телевидение и стационарные телефоны при этом продолжат работать. Роскосмос в среду в 20 часов в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России, сообщила госкорпорация. Наблюдательной площадкой станет Лахта-центр, самое высокое здание России и Европы, говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что 12 августа станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. На большей части Европы, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, затмение будет частичным. Луна закроет только часть солнечного диска. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений, начиная с 1 января 2027 года. До этой даты возможны исключения, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Московский футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за голкипера 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги. При этом лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца года. Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно, говорится в заявлении организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 12 августа во Владивостоке плюс 24 градуса, переменная облачность и без осадков. В Челябинске до 27, тепла, в Новороссийске до плюс 30 и без осадков. В Вологде временами дожди плюс 17, в Самаре до 27 градусов тепла, без осадков. В Ярославле и Владимире небольшие дожди плюс 17-18, в Сочи до 30 градусов тепла, без осадков. В Симферополе плюс 33-35, осадков также не ожидается.
4: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Напомню, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. Но не только. Я сегодня с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Зою Уайсону Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсона, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
2: Спасибо большое, Николай, за приглашение, рада вас видеть.
1: В одной из наших программ мы с вами говорили о стиле, ну, скажем так, о кавказском стиле и не только в одежде. Говорили о вкусах, о пристрастиях, которые, в принципе, характерны и свойственны больше кавказцам. И когда мы, помнится, обсуждали одежду или костюмы, если угодно, первое, о чем я вас спросил, так это про темные тона в одежде горцев. И это, кстати сказать, первое, что обычно приходит в голову, когда говорят о нарядах горцев. Так вот, сегодня же я предлагаю поговорить о национальных костюмах кавказцев, в которые облачены участники творческих коллективов. Я так понимаю, что фактически мы считаем, ну, скажем так, эталонно-традиционными национальные костюмы довольно узкого исторического периода. Это стык 19 и 20 веков. Например, костюмы, в которые одеты участники национальных ансамблей, собственно, о чем я только что сказал, они относятся к определенному периоду или я ошибаюсь? Прошу.
2: Да, Николай, вы совершенно правы. Действительно, это так. Это обусловлено просто спецификой источниковой базы. Да? Мы с вами тоже, помню, говорили о том, что все этнографические, почти все, значительная часть этнографических музейных коллекций в нашей стране относятся именно к этому периоду, да, к концу 19-го, начало 20 века. А визуальные источники, на которые обычно опираются в своей работе художники, хореографы, они тоже относятся в основном ко второй половине 19 века, если мы говорим о тиражной фотографии, а к началу 20 века. Поэтому, в общем, вполне обоснованно. Вот этот период, он как бы у нас считается эталоном. Даже раньше, я помню, в монографиях еще таких послевоенных десятилетий, когда речь шла о традиционной культуре того или иного народа, обычно всегда в названии содержалось такое уточнение, да, значит, конец 19-го, начало 20 века. Почему? Ну, просто потому, что более ранний период меньше обеспечен источниками, сложнее восстанавливать, да, какие-то моменты, особенно связанные с материальной культурой. Поэтому вот, да, есть такое устоявшееся представление, что вот традиционная культура, вот если мы говорим о нашей стране, то это вот культура рубежа веков. Потому что потом уже, значит, да, это советские десятилетия, преобразование, модернизация общества. Многие традиционные вещи просто у нас уходят из быта. Эта традиция как бы размывалась. И, конечно, художники-костюмеры, которые работают с ансамблями, да, народного танца, там, да, какими-то хоровыми коллективами, они точно так же, естественно, опираются вот на источники этого периода. Вообще, ансамбли эти народного танца, да, или музыкальные, как мы говорим, фольклорные коллективы, да, это явление советской эпохи, в общем, потому что они начали создаваться в нашей стране в 20-30-е годы, в общем, достаточно рано, почти сразу после революции, и в последующие десятилетия их количество увеличивалось только. Ну, в общем, первые, да, коллективы – это 20-30-е годы, вот повторюсь. То есть уже в это время государство задумывалось, да, о том, что такая необходимость есть. Собственно, государство инициировало их создание, их организацию, поддерживало всячески, потому что на них, в общем, возлагались важные задачи. Главная из которых – это такая представительская, да, функция, если можно так сказать, да, они должны были показывать расцвет национальных культур, успехи культурного строительства в новом советском государстве.
1: И даже, извините, перебиваю, я так понимаю, что больше даже за рубежом, а не внутри страны, да, наверное, да?
2: Да, конечно. И внутри страны тоже, безусловно, внутри страны тоже. Потому что, помните, были декады искусства республик, которые проходили, да, в столице, да, да, и прочее. Ну, это давно уже такая забытая история. И многие из этих коллективов, они до сих пор существуют. И уже целые династии сложились музыкантов, хореографов, исполнителей. Даже, знаете, было такое, ну, как бы сказать, негласное правило, да, вот у нас, если есть автономная республика или, там, значит, союзная республика, то, соответственно, у нее должен быть обязательно какой-нибудь вот такой национальный танцевальный коллектив. То есть вот есть республика, должен быть ансамбль. И это, в общем, очень живучий такой, казалось, принцип, потому что в 98 году, когда образовалась республика Ингушетия...
1: Чечено-Ингушская ССР, да?
2: Вот. А как только она росла, тут же был создан ансамбль, прекрасный, замечательный ансамбль Ингушетия, потому что до этого, значит, вот был, кстати говоря, ансамбль «Война», в котором, да, карьеру начинал Махмуд Эсамбаев. Мы тоже, да, с вами вспоминали его в одной из передач. Мы даже были, я помню, были в Ингушетии, были на репетиции этого ансамбля. Я помню, как тогда один из руководителей, ну, в шутку, на Кавказе же люди с юмором, говорил о том, что у них самая главная проблема — это текучка кадров, особенно девушек, имелось в виду, только, значит, она чему-то научится, такая красавица и умница.
1: И выходит замуж, да, уже.
2: И приходится постоянно такая ротация кадров, кадрового состава. Да.
1: Это хорошая ротация, да, это хорошая ротация, да, добрая ротация.
2: Вот, значит, вторая функция, которая за этими коллективами тоже была закреплена с самого начала, это функция как раз сохранения традиционного костюма. Опять сошлюсь на классиков нашей науки. Всегда в монографиях, посвященных тому или иному народу, был раздел «Одежда». И после того, как, значит, заканчивалось описание традиционного, значит, этого костюма, обязательно всегда отмечалось, что вот сейчас этот костюм, ну, условно, да, как говорил известный герой известного кинофильма, можете увидеть только высоко в горах, не в нашем районе, да, то есть вот как бы он уже вышел из, из употребления, а вообще все население давно уже перешло на городские формы одежды, была такая формулировка, да, потому что урбанизация, вот это был тренд, который продвигался очень активно в советское время, которому все должно было соответствовать. Да? А, соответственно, традиционный костюм ассоциировался с такой сельской архаикой, да, с чем-то таким, в общем, в этом смысле устаревшим. Да? И, соответственно, сфера его бытования, она сужалась, и в этих работах всегда писали о том, что если вы хотите увидеть народный костюм, вот его сейчас можно увидеть на сцене, можно увидеть только в фольклорных, значит, каких-то музыкальных, танцевальных коллективах. То есть прям читателю так и говорилось, вот хотите увидеть народный костюм, идите на концерт, значит, да, смотрите, там вы все увидите. И, в общем, вот эти две функции, они, понимаете, накладывали определенные такие, ну, я бы сказала, обязательства и какую-то ответственность на эти коллективы, на руководство этих коллективов, да, потому что все-таки нужно было осторожно обращаться с костюмом, с традицией. Считалось, что, и сейчас считается, кстати говоря, не только у нас, между прочим, что этот сценический костюм должен быть максимально приближен к аутентичным образцам. Чем ближе, тем лучше. Понятно, там с определенными поправками, которые предъявляет сцена.
1: А насколько они соответствуют вот реальным костюмам, вот эти сценические костюмы? Вы знаете, вот в самом начале программы вы упомянули художников, модельеров. Я к чему подвожу? Мы можем говорить о новом прочтении традиции вот современными художниками, сценографами, модельерами, вот когда они создают сценические костюмы? Насколько костюмы соответствуют?
2: Да, очень, очень неправильный вопрос. Ну, конечно, это стилизация. Они должны быть достаточно узнаваемыми. Не должны содержать заимствований откровенных, каких-то узнаваемых элементов из других культур, например. Да, то есть такой вот
1: культурной
2: апроприации, как правило, нет, потому что это всегда отмечается критиками, отмечается публикой. Угу. То есть особенно, если это узнаваемая вещь. Понятно, что в любой культуре даже традиционные заимствования есть, но одно дело, когда они давно существуют, уже вплетены в ткань традиции, как мы можем сказать, а это иранское влияние, допустим, да, или там какое-нибудь, а это русское влияние, а это там грузинское влияние, допустим. Но когда при создании костюмов берутся узнаваемые элементы, очевидно, не относящиеся к данной этнической среде, это, конечно, как бы не считается хорошим стилем. Потом цветовая гамма. Вот вы сказали о том, что темные цвета.
1: Темные тона, допустим.
2: Темные тона, да нет. Ну, конечно, Николай, вообще всегда народный костюм нашей страны, всех народов нашей страны, он, как правило, очень яркий, особенно праздничный. А на сцене все-таки представлены ведь не повседневные костюмы, а представлен костюм все-таки парадный, праздничный. Более того, если мы говорим про Северный Кавказ, это еще и костюм аристократический, потому что тут важна тоже цветовая гамма.
1: Ну, они расшиты золотом.
2: Цвет.
1: Вот смотрите, извините, опять перебью. Да. Если я ошибаюсь, вы поправьте меня, пожалуйста. Черкесска. Вот в моем понимании, в моем представлении, черкесска, как правило, это либо черная, либо серая классическая вот такая черкеска. Ну, про белую я не говорю, она такая парадная, праздничная белая черкеска. Ну и все. И сценические они красные, яркие. Вот, мне кажется, четыре цвета.
2: Но они не сценические, они в жизни были такие бордово-красные, да. Были. И женские тоже в основном. Ну, мужской костюм, конечно, он более...
1: Более сдержан.
2: Ну, конечно, да. Мужской костюм на Кавказе, он, ну, как бы, на Северном Кавказе, во всяком случае, понятно, он почти везде одинаковый, вы никогда не отличите солиста одного танцевального коллектива от другого, потому что если он в черкеску одет, там, на голове папаха, и, в общем, никакой специфики этнической вообще...
1: Ну, может, только специалист может отличить.
2: Может и не быть. Да, и специалист не отличит, Николай, я вас уверяю. Вот в ситуации, например, с грузинскими танцами, да, где есть различия в костюмах.
1: Да,
2: Западная Грузия, конечно,
1: да, да,
2: конечно,
1: да, да. Аджарский национальный костюм.
2: Конечно, хетсурские костюмы, мы сразу узнаем.
1: Да, с крестами.
2: Конечно.
1: Которые, да, да,
2: да. Но женский, естественно, будет яркий, как правило, да, это будут яркие цвета, но, например, никогда не будет розово-сиреневый, например.
1: Да.
2: Такие прецеденты, кстати, были недавно, тоже это критиковалось достаточно резко, в общем, да, так, строго, я бы сказала, не резко, строго. Вот, поэтому я к вопросу о заимствованиях. Иногда бывают ситуации, когда коллектив стоит перед, как бы, задачей обновить репертуар. И вот здесь вот вопрос. Между прочим, эти ансамбли критиковали даже в советское время за очень медленную такую динамику, замедленную, да, в изменении репертуара, что вот однотипные постановки, да, все время. Почему? Потому что опять это привязанность к традиции. И если вы хотите сделать новую постановку, вам нужно создавать какой-то новый образ, то встает вопрос, какой, да, то есть одно дело вы опираетесь на эту классику конца 19-го, начала 20 века, а другое дело вы хотите показать, условно говоря, да, что-то более раннее или более позднее. Это всегда тяжелая работа, но если это получается, это, как правило, очень большая удача. Я вот в качестве примера здесь могу привести постановку, по-моему, это 17-й год, если я не ошибаюсь, которую осуществили в ансамбле Моисеева. Там поставили адыгский танец «Тляпотет», по-моему, он называется, такое сложное название. Его поставил руководитель адыгейского ансамбля «Нальмес» Аслан Хаджаев. И название этого танца происходит от названия обуви, такой традиционной, очень специфической, которую носили адыгские девушки знатных сословий. Такие...
1: Это как сабо?
2: А, да, да, да, да.
1: Деревянные.
2: Да, совершенно верно, да, такие высокие, да, угу. Туфли, ну, не туфли, даже, да, как сказать, ходули иногда говорят, которые имели основание вот под пяткой и под мыском, там достаточно высокие, там 15, могут быть 20, даже больше сантиметров, иногда с серебром украшенные, с инкрустацией какой-то. И вот, соответственно, девушки танцуют. Хотя они не предназначены для танца, по-моему, никто никогда таких постановок не делал.
1: Да, я сейчас хотел спросить, это сложно в них танцевать?
2: Да, это такая свадебная обувь, там, когда невеста стоит, вот, не движется с места. Но, во всяком случае, можно только, знаете, как степенно, так сказать, выступать в ней, вот так вот, чтобы танцевать. Но, тем не менее, этот танец очень эффектно смотрится, используется национальный музыкальный инструмент, такой напоминающий трещотку деревянную, да, у них в руках, значит, у этих девушек это все гармонирует с этим звуком деревянных башмачков. В общем, очень классно смотрится. А рисунок, как говорят специалисты, рисунок танца сам напоминает вот такой адыгейский орнамент.
1: А можно я, извините, да, вот своим вопросом чуть-чуть уведу вас в сторону? Вот просто интересно, может быть, вы знаете, почему вот историю происхождения вот такой обуви, это было сделано для того, чтобы, ну, скажем, когда в хозяйстве, да, скажем, после проливных дождей девушка или женщина выходит во двор заниматься хозяйством, а там, что называется, грязи по колено. Вот для этих целей или чтобы, наоборот, сделать рост девушки выше? То есть вот, вот эти ходули, туфли-ходули, скажем так.
2: На самом деле, конечно, это такого рода обувь, она имеет и утилитарное значение, естественно, ну, например, действительно для ходьбы по грязи, но тогда она, конечно, более простая, без всяких инкрустаций.
1: Да, да,
2: там,
1: естественно, да, без украшений.
2: Да, да, перламутра и серебра, да, и, естественно, она пониже, потому что ходить должно быть удобно.
1: Да, да.
2: Вот, такого рода обувь использовалась, например, в Азербайджане, поскольку там существовал такой ритуал баны и женщины, чтобы не скользила нога и не обжигать ногу об пол. Вот они такие баны, туфельки были тоже с перламутром, очень красивые.
1: Высокие такие, да, да.
2: Да, но высокие, но во всяком случае в них можно было ходить. Вот адыгские вот эти ходули, так скажем, да, Они очень высокие, экстремально высокие. В них ходить невозможно. Они обтянуты бархатом. Да? На них очень дорогая работа серебряная. Там с чернением, с гравировкой, там перламутр. И смысл этих ходуль в том, чтобы как раз максимально подчеркнуть...
1: Статус.
2: Да. И они в том-то все и дело, что вот этот костюм праздничный, дополнением которого они являются, он как раз вычурно, нарочито такой нефункциональный. То есть это высокая шапочка, высокая обувь, рукава, которые полупираются. В принципе, это уже, так сказать, такой предел развития костюма. Мы тоже с вами уже говорили, дальше ему некуда развиваться, он может только в сторону упрощения двигаться. Да, это такой максимально нефункциональный вариант, именно праздничный. И подчеркнуто знатных сословий, то есть девушек, которые не обременяют себя какой-то вот такой непосильной вообще там домашней работой. Понимаете? Да, вот тут такая идея. А, да, и второй, вот это я к вопросу о том, как обновляется репертуар, например, да? Тоже я, по-моему, в интернете видела. По-моему, это Национальный балет Грузии Рабишвили, Сухишвили. Такая постановка прекрасная. Там мужчины просто в костюмах абсолютно таких черных европейских, галстук, рубашка, пиджак, брюки. Единственное, у них на ногах для того, чтобы было удобно танцевать, вот эти мягкие кожаные сапоги. И рубашка не заправлена в брюки, потому что...
1: Движение не стесняет.
2: А девушки... в черных платьях, у них на ногах кеды, вот такая спортивная легкая обувь. И единственное, что намекает на вообще какую-то традицию, это вот с таким специфическим образом повязанный головной платок. Да, вот. И при этом они танцуют под аккомпанемент ансамбля, который сплошь состоит из аутентичных народных музыкальных инструментов. Это грузинская мелодия. И это тоже очень круто смотрится. Но тем не менее...
1: Необычно смотрится. Я вот вы сейчас рассказали, я не видел и не слышал про это. Вот
2: впервые. Красиво.
1: Да, но странно как-то, необычно. Все-таки, знаете, черкеска, кинжалы...
2: Понятно, что, Николай, конечно, основу репертуара постоянно все равно будут составлять вот такие танцы народные, да, условно говоря. В том числе и потому, что некоторые элементы традиционной музыкальной культуры, хореографической культуры и вообще материальной культуры Кавказа сейчас включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответственно, у государства есть задача это поддерживать всячески, сохранять. Вот. Поэтому, значит, конечно, естественно, основа — это традиция. Но, тем не менее, да, даже в советское время, знаете, тоже были попытки соответствовать духу времени, так сказать, и какие-то постановки на злобу дня, ну, там, колхозное строительство, там, да, а вот, или там, не знаю, охрана там колхозного склада, еще что-то. Ну, успехом особо они не пользовались. Я где-то прочитала, что даже дагестанский ансамбль Лезгинка, по-моему, в времена Хрущева, вот они решили отразить такие большие союзные, общесоюзные компании, а тоже в своем творчестве, и поставили танец, который назывался, по-моему, кукуруза.
1: Кукуруза, я так и подумал.
2: Что-то в таком духе, да. Ну, знаете, вот в Дагестане люди с юмором, но даже они не поняли. И, в общем, такая провальная история оказалась. Вот. Но попытки такие были. Я это для чего говорю? Я это говорю для того, чтобы было понятно нашим слушателям, что все-таки не все приживается, когда мы говорим о такого рода коллективах. Да, не все новации. Все-таки они должны каким-то образом вот связь с этой традицией иметь. Иначе это просто искусно выглядит и, в общем, ничем не заканчивается. Да? Теперь, что касается танца. Вернее, не танца, а вот этой второй функции, такой представительской, которая была у этих коллективов. Ну, изначально, понятно, вы совершенно правильно сказали, Николай, что государство рассчитывало на то, что эти коллективы будут представлять республики, Советский Союз, вообще в целом советскую культуру, не только внутри страны, но и за пределами ее. Потом это понятное искусство вообще с широким слоем населения, что называется. И всегда публика встречалась очень хорошо. Поэтому гастроли были у этих коллективов просто по всем абсолютно странам и континентам. И говорили, что иногда они могли сделать то, что не может сделать дипломаты. Масса стереотипов вот этих негативных, то есть совершенно бредовых в отношении, да, этой страны, и вдруг приезжает, да, в такой профессиональный коллектив, вот этот, да, вот,
1: яркие, зажигательные, да, танцы, да, конечно. Яркие костюмы, это зажигательный танц, как вы сказали, да, действительно, и люди, аудитория просто, так сказать, это открытие для них,
2: конечно,
1: открытие,
2: конечно.
1: Советского Союза.
2: Да, это такой тоже слом стереотипов, да, каких-то устоявшихся, поэтому это все было важно. И что касается танцев, то здесь заимствования, раз уж мы про них заговорили, они, в общем, тоже были. Либо заимствовался целиком танец, и такая практика сейчас существует. Ну, на Кавказе как-то неудобно, да, вот если, например, ансамбль «Лезгинка» будет танцевать только дагестанский танец, ну, да, чтобы конечно, был какой-то грузинский танец, да, ну, это, в общем, даже как-то с точки зрения этикета правильно, да. А точно так же грузинский ансамбль, например, там, или азербайджанский ансамбль будет исполнять какие-то танцы других, да, вот, народов региона. Это нормальная практика. Тогда уже полностью и костюм заимствован, чтобы было, ну, понятно, узнаваемо, да. Такая практика. Второй момент – это ситуация, когда ансамбль, допустим, выезжает за рубеж, и программа представления включает танец принимающей стороны.
3: Угу.
2: Ну, условно говоря, если вы едете в Аргентину, то у вас в программе...
4: Это может быть
2: осетинский ансамбль, да, танго будет аргентинское, ну, условно,
4: ну,
2: да?
4: Это
2: такой
4: шучу, конечно,
2: комплимент
4: да.
2: принимающей
4: Не,
2: стороны.
4: Понятно, да.
2: Нет, а на самом деле, потому что танго для Аргентины, ну, Аргентина родина танго, да. И, так сказать, да, это такой танец, да, близкий по духу Кавказу, согласитесь, Николай.
4: Такой зажигательный, такой
2: да,
4: же эмоциональный.
2: Да. Хотя пара ну, танцует, да, да, да, да, здесь да. Вот тоже не так просто. Вот, ну, такие были случаи. И как раз вот это, по-моему, с осетинским ансамбль, да, делал в свое время. Воспринимается как комплимент принимающей стороне. Это
4: конечно.
2: Очень тепло всегда встречает публика. Если особенно это сложный какой-то танец, например, по-моему, это 58-й год был, когда азербайджанский коллектив выезжал в Китай, и у них в программе был танец китайский.
4: Да,
2: да, да, да, да, да, был китайский танец, то есть это тоже, в общем-то, так интересно, да, и такой ход... В общем, вполне себе дипломатические, да, и приятные. То есть вот такого рода, например, да, вещи были. Теперь это на самом деле это то, что сейчас вот называется мягкой силой. Да, вот об этом много говорят, да, это вот все.
4: Не, так оно и есть.
2: Так оно есть, да, так оно есть. Бывают случаи, когда, наоборот, через вот эту тематику, связанную с народной, там, танцевальной, музыкальной, вообще с традиционной культурой, привносятся какие-то вещи извне. И, в общем, последний, наверное, пример, такой вызвавший резонанс, скажем так, в 19-м году шведский режиссер грузинского происхождения снял фильм «Потом мы танцевали», он называется. Это вызвало у определенной части грузинского общества, мягко говоря, непонимание.
4: Я думаю, у не определенной части, а у всего общества, наверное.
2: Да, то есть вот такие тоже вещи случаются, видите, и используются. Если... мы представим ситуацию диаметрально противоположную, когда общество, наоборот, разделяет, да, как вот ту или иную идею, допустим, да, которую пропагандирует, например, ансамбль, да, то здесь будет совершенно другая ситуация. Тоже здесь есть хороший пример. В интернете сейчас есть, он, по-моему, доступен ролик, который делал национальный балет Грузии. Ну, он раньше назывался «Государственный ансамбль народного танца» имени Рамишвили Сахишвили. Да, ну, это на самом деле коллектив, который, ну, очень авторитетный, да, в этой области для Кавказа всегда был и сейчас остается таковым. Очень известный. Там очень динамичная музыка. Короткий ролик. В Тбилиси летом такие фрагменты танцев в Грузии. Там помрачинский танец, там танец хевсурский, включая даже элементы вот фехтования такого традиционного хевсурского. Там, по-моему, аджарский танец. Ну, видно костюмы такие,
4: разные,
2: хоть и стилизованные,
4: да,
2: но да. Видно, да, разные вот грузинские танцы. И он заканчивается таким слоганом на английском языке: «Грузия – незабываемая энергия свободы», в котором все-таки есть некая такая вот политическая коннотация, да, вот мы все равно ее услышим, хотим мы этого или нет. Ну, вместе с тем это вот все связано с национальной культурой, да, традиционной культурой. Поэтому в заключение, что я могу сказать, Николай? Эта тема, конечно, интересная, актуальная. Мы видим, что не зря государство так заботится об этих коллективах, не зря государство поддерживает эти коллективы, потому что, в общем, это такой важный элемент продвижения позитивного образа, да, страны, его культуры. Опять элемент мягкой силы. И, конечно, значение, все-таки значение работ хореографов, художников и тех людей, которые создавали эти постановки вот, на протяжении всего советского периода, сейчас как раз по сохранению традиций музыкальной культуры, танцевальной культуры и костюма в том числе тоже трудно переоценить. Это большая была работа. И хорошо, что это было сделано в свое время.
1: А мне сложно переоценить ваш визит в нашу студию. Как всегда, вы очень интересно нам все рассказали. Дорогие друзья, давайте завершим сегодня на этом. Зоя Уэссон, спасибо вам большое, огромное спасибо за интересную беседу. Думаю, что все мы узнали много интересного. Напомню, что у нас в гостях была ученый-этнограф, кавказовед Зоя Махмудова.
2: Спасибо, Николай.
1: Уважаемые друзья, время программы истекло. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стремневу, режиссера программы Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент. В это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В нашей передаче мы говорим об удивительных людях, связанных с историей нашей страны. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке, чьи действия и деяния связаны с веком 21, и который в силу скоропостижной смерти уже пересек грань, отделяющую современников от исторических фигур. Я бы хотел рассказать о человеке, которого мне довелось знать лично и с которым приходилось работать. Речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Абрамове, выдающемся российском меценате, коллекционере, основателе Музея русской иконы. Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. Поступив в Институт легкой промышленности, он первоначально с юношеской безмятежностью относился к учебе. Вполне естественно, что вскоре он оказался призванным в армию. Именно там прошло стремительное взросление московского юноши, впервые столкнувшегося со смертью. Оказавшись на Кольском полуострове, в частях ПВО, Абрамов нашел и вынужден был по тундре нести тело покончившего с собой сослуживца. Это событие навсегда изменило жизнь и меры созерцания будущего мецената. Вернувшись из армии, он попросился обратно в институт. В эти же, еще глубоко советские годы, Абрамов принимает крещение, а также вступает в брак и венчается со своей супругой Светланой, с которой в мире и любви проживет почти 30 лет, вплоть до своей гибели. 90-е годы открыли путь к новой жизни и новой карьере Абрамова. Однако подчеркнем, этот человек никакого отношения не имел ни к приватизации национального достояния, ни к каким-либо теневым или криминальным сферам. Руководя строительным департаментом, он вскоре начал свой строительный бизнес, возведя более 50 объектов на территории Москвы и Московской области. Однако у него была совершенно особая мечта, особое стремление к русской иконе и желание создать не просто очередную частную коллекцию, но общедоступный музей, посвященный иконописи, искусству, ставшему богословием в красках. Как возникает музей? Из каких затей, амбиций, планов можно собрать коллекцию? Одни коллекционеры загораются спонтанно и привязываются иногда к очень странным вещам. Эта странность особенно явно проступает, когда речь заходит о коллекционировании икон. Некоторые собирают иконы в серебре или эмалях, в роскошных окладах фирм Овчинникова и Фаберже. Другие покровительствуют созданию музеев и коллекции ради престижа. А их подчас прекрасные личные и общественные собрания находятся целиком в ведении опекающих искусствоведов и консультантов. Но открытым остается вопрос: при обилии коллекционеров, сколько мы видим открытых музеев, тем более музеев, которые завоевывают невиданное прежде мировое признание? Первым таким частным музеем в истории современной России стал основанный Михаилом Абрамовым Музей русской иконы, открытый в 2006 году. Есть понятие «идеальный шторм», когда набор определенных условий и факторов приводит к формированию шторма невиданной силы и потенциала. Формирование Музея русской иконы было сопряжено с таким же «идеальным триумвиратом» – творческим и идейным союзом выдающегося ученого Ирины Шалиной, директора музея, известного еще с советских времен Николая Задорожного, и, конечно же, вдохновителя и мецената, отдавшего музею все возможные ресурсы и давшего ему жизнь, Михаила Абрамова. Музей русской иконы был их общим детищем. Однако все усилия директоров и сотрудников были бы бесплодными, если бы у основателя музея не было искреннего стремления, понимания и трепета по отношению к древним памятникам и к ученым, не к роскошным окладам и элитам, а именно к древним иконам и к корифеям и подвижникам отечественной науки. В скромном внешне облике людей, лишенных какой-либо мирской власти и денег, Абрамов видел титанов, перед которыми искренне преклонялся и к которым прислушивался. Его тяга к общению с учеными прямо перекликалась с его искренней тягой к древним памятникам. Понимая необходимость пополнения коллекции 17, 18, 19 веков, он отдыхал душой, смотря именно на древние памятники. Не налоговые льготы и пиар, ученые и памятники. Вот что его действительно волновало. Открывшийся в 2006 году, музей русской иконы изначально располагался в здании бизнес-центра «Верейская плаза». В 2010 году, после почти полутора лет реконструкции, открылось новое здание музея русской иконы на Гончарной улице. Формируя свою коллекцию, музей русской иконы сделал невозможное. В российское музейное пространство и научный обиход были введены сотни памятников, прежде находившихся на отечественном или мировом антикварном рынке. Фундаментальной миссией музея стало возвращение в Россию памятников, проданных за рубеж либо советским государством, либо контрабандистами. Уникальные шедевры и целые коллекции вывозились из Германии, Америки, Великобритании, Швеции. Среди этих возвращений нельзя не упомянуть коллекцию шедевров поздней иконы, Мстеры, Палиха, Невьянска, московских старообрядческих мастерских, вывезенная из Бейрута. Без музея русской иконы сотни шедевров иконописи, проданных большевиками или контрабандистами,

0: знаменитую Троицу кисти Кирилла Уланова, возвращенную в Устюжну, икона Воскресения, переданная в Ярославль. Музей русской иконы также стал первым частным музеем России, с которым на равных стали сотрудничать государственные музеи. Неоднократно музей русской иконы наравне с Третьяковской галереей, музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Центральным музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева выступал как организатор крупных выставочных проектов на своей или на партнерской территории. Никогда прежде российские частные музеи не принимали в ИКОМ, Международный музейный совет ЮНЕСКО. В 2016 году ЮНЕСКО наградила Михаила Юрьевича Абрамова особой премией «Пять континентов». Жизнь основателя музея русской иконы оборвалась 20 августа 2019 года, когда вертолет с Абрамовым, пилотом и еще одним пассажиром на борту разбился о воду в 50 километрах близ греческого острова Парос. После его смерти горько и больно было читать заголовки некоторых некрологов. Дело его жизни интерпретировали в магическом ключе. Мол, он вкладывал деньги в иконы, и поэтому его бизнес шел лучше. Всякий, знавший Михаила Юрьевича, подтвердит, что он был чужд подобного магизма и какой-либо меркантильности. Для него коллекционирование было влюбленностью и служением. Он не вкладывал, он отдавал. Отдавал большую часть своего дохода на благотворительность и на свой любимый музей, вне зависимости от того, как шли его дела, даже когда они шли плохо. Михаил Абрамов не был ученым, но сделал для науки больше сотен дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук. Он не был художником, но для художественной жизни столицы и всей страны сделал больше огромного числа галерей или академий. Он не был олигархом или государственным деятелем, но сделал больше для России, чем значительная часть олигархов и государственных деятелей. Он сыграл ключевую роль не только в создании музея, но и в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы, в строительстве храма Чуда Архангела Михаила в Братеево, в поддержке детских домов и центров, а также российских монастырей. Вместо собирания богатств он собирал удивительные памятники, созерцанием которых и любовью к которым он безвозмездно делился с миром, со всяким входящим в его музей, от членов королевских домов до наших золотых бабушек, до которых так часто нет никому дела. Приходится радоваться тому, что наследники Михаила Юрьевича, его мать Галина Михайловна, его жена, больно говорить, вдова Светлана Львовна Абрамова, и их дети Георгий и Мария полны решимости сохранить этот уникальный музей, продолжая святое дело, начатое в 2006 году великим меценатом.
1: Россия. Обстоятельства времени. Моржи.
2: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
1: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия. Калмыкия. 102.7».
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Общество. Отцы и дети.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, тоже папа. Вот о чем я хотел поговорить, очень важная тема, вот такая

0: для меня важна роль отца в семье. Я все время ищу этот баланс. Может быть, мы сможем сейчас дать какие-то рецепты сохранения и укрепления семьи, и, в принципе, хотелось поговорить о полноценной семье и, прежде всего, понять роль отца.
1: Вопрос философский, открытый, и столько, сколько существует человечество, по крайней мере, в своей цивилизованной форме, столько этот вопрос и стоит на повестке дня. Наверное, надо обращаться к тому, какие традиции есть в семьях тех людей, которые решили создать семью. То есть, грубо говоря, вот они, мужчина и женщина.
0: Да.
1: Они любят друг друга, они говорят, хотим жить вместе, хотим растить детей, ну и только смерть потом разлучит нас. У каждого свои стандарты воспитания. И вот перед нами две сформированные личности. У них стандарты разные. И вот первый, наверное, шаг, когда они только после медового месяца начинают совместную супружескую жизнь, это как раз притирка этих стандартов. То есть что-то надо взять из отцовской семьи, что-то из материнской. Это переплавится в одном едином общем котле и сформируется новая семья со своими собственными стандартами. И вот когда это сформируется, роли будут расставлены сами собой. Они будут учитывать и стандарты, которые пришли от предыдущих поколений, и личные взгляды, и личные умения, навыки, и целесообразность того или иного типа поведения. Сегодня в обществе стандарты семьи очень широкие, поэтому совершенно никого сегодня не удивляет папа, оставшийся в отпуске по уходу за ребенком, тогда как мама продолжает зарабатывать деньги, потому что просто у нее выше заработная плата, а он точно так же неплохо умеет пеленать малышей. Поэтому это сегодня является нормой. Раньше это было бы очень странно, люди бы смотрели бы, ну как минимум искоса. Сегодня никто так смотреть не будет. Сегодня, наоборот, все скажут, какой молодец папа.
0: Да, термин есть. Вовлеченный отец.
1: Ну, вовлеченный отец, на мой взгляд, в данном случае все-таки поуже термин. Это подразумевает, что папа хоть что-то делает в семье. Здесь-то папа, наоборот, очень сильно нагружен. Ведение домашнего хозяйства нелегко дается ни маме, ни папе. Согласитесь. Особенно, когда малыши рядышком есть. Но это один из вариантов современной семьи, который вполне себе приемлем. То есть, на мой взгляд, вот есть функциональные семьи, есть дисфункциональные семьи. Функциональная семья – это когда, вопреки всем внешним обстоятельствам, как благоприятным, так и неблагоприятным, внутри семьи сохраняется консенсус по основным вопросам. Как вместе жить, как воспитывать детей, какие планы у нас на ближайшее отдаленное будущее. Вот если это все в семье есть, то сиюминутные ссоры, какие-то капризы, они никак эту семью не смогут поколебать серьезно. Они придут, они уйдут, будут пережиты спокойно. Семья продолжит свое функционирование, существование. А в то же время, может быть, семья, которая внешне все выглядит очень хорошо, вроде дом полная чаша, богатые, но при этом вот этих вот основных установок между супругами нет. Эта семья держится на формальных признаках. Привыкли друг к другу, пока устраивает. Абсолютно. А потом подвернется какой-нибудь иной вариант, а почему бы нет? Там появляются супружеские измены, там появляются распады семьи, там появляются пренебрежения.
0: А дети появляются там, где есть слово «пока»?
1: Могут появляться.
0: Могут.
1: Причем они могут появляться как желаемые дети. Все-таки супруги что-то общее сохраняют между собой. Они могут появляться как случаи спасения семьи, когда супруги думают, вот сейчас у нас родится малыш, и мы снова консолидируемся и будем рядом вместе.
0: Я думаю, что это где-то работает.
1: Иногда это работает, а иногда, к сожалению, не работает. И тогда этот малыш становится обузой и для папы, и для мамы. И они не знают, куда его деть. В семье появляются няни, в семье появляются всевозможные загородные пансионы, лагеря. И опять кажется, что все здорово, дорого, хорошее воспитание, английскому учат с детства. А на самом деле этот ребенок находится вне поля зрения своих родителей. Но это тот же самый детский дом, только за большие деньги и с хорошим комфортом.
2: Отцы и дети.
0: Ну, сейчас даже там стендапы, когда мы слышим, я понимаю, что там молодые папы смеются над своей ролью в семье, что все решает условно мама, что отходит на работу, потом приходит с работы еще на одну работу, но уже с ребенком и так далее, что он зарабатывает деньги, а находит ногти, делает и так далее, и так далее. Много всяких смешных, сейчас не буду каламбурить, но, как говорится, страшное есть. По сути-то, это же мы сами упускаем возможность, по большому счету, наши жены перехватывают инициативу, потому что она упущена из рук, то есть, как обычно, или нет?
1: Основой любого взаимодействия между людьми, дружеского, супружеского, любого иного, являются эмоциональные реакции, которые существуют между ними.
0: Так.
1: Вот, иногда даже негативные эмоциональные реакции – это лучше, чем никакие эмоциональные реакции. Вот как только на эмоциональном уровне произошел разрыв и отдаление друг от друга, эта семья перестает быть нормативной, она становится дисфункциональной. Как бы внешне красиво все это не выглядело. Внешне это может выглядеть как прекрасный консенсус между супругами. Угу. Ну, подумаешь, они так договорились. Папа работает, папа с ребенком, а ее обязанностью является красить ногти теперь. Вот, но если они так договорились, то это один вариант. А если это произошло само собой, и это не вызывает соответствующего позитивного эмоционального отклика, тогда это ведет напрямую к тому, что семья прекратит свое
0: существование. Да у нас в стране не принято даже брачный договор составлять, а уж чего говорить.
1: Нет, смотрите, брачный договор российским законодательством предусмотрен, но брачный договор, он регулирует в российском законодательстве только имущественные
0: отношения. Я понимаю, да, а здесь нужно договориться.
1: А договориться о том, кто моет посуду, в брачном договоре в российском нельзя. Поэтому тут приходится договариваться между собой обычными словами.
0: Хорошо, если словами, если это получается.
1: Ну, а если это не получается, это повод по-серьезному взглянуть на свои семейные отношения и предпринять какие-то шаги к тому, чтобы их, извините, реанимировать, восстановить. Может быть, не до того уровня, который он был исходно, ну, исходим из того, что женились-то по любви,
0: да.
1: Вот, хотя не всегда это так.
0: Ну,
1: но будем исходить из того, что женились по любви, ну, вот эту любовь, которая и есть, собственно говоря, эмоциональные отношения между супругами, можно испытывать на разных уровнях организации отношений. Есть любовь, которая в основном сексуальная страсть, а есть любовь — это ощущение того, что без этого человека рядом никак, без него формируется пустое место. А есть любовь, некоторая в силу привычки. Разные бывают виды
0: рецепты
1: любви.
0: Есть, как поддерживать? Покупать билеты в театр, не забывать, дарить цветы. Ну, то есть, да, должны
1: делать
0: какие-то...
1: Надо, это что же? Делать надо то, что стимулирует положительные эмоции.
0: Так.
1: Нравится ходить в театр, покупайте билеты в театр. Нравятся цветы, покупайте цветы. Нет универсального рецепта. Вот этот вот рецепт того, как сохранить отношения, он, наверное, как раз кроется в том, когда люди вот впервые
0: увидели
1: друг друга,
0: они не просто
1: вот когда
0: ради ребёнка,
1: они полюбили, да, друг друга, они, наверное, вот что-то ведь зафиксировали. Есть же процесс ухаживания.
0: Угу.
1: Когда мужчина женщине приносит цветы, он же реагирует на то, понравились, не понравились.
0: Да.
1: В следующий раз ромашки не принесет, потому что надо, оказывается, розы. Она тоже знает, что она приготовила ему вкусный ужин. Рыбу он не любит, а мясо любит. В следующий раз рыбу готовить не будет. Это и есть, собственно говоря, шаги навстречу друг другу. Ради любимого человека мы готовы на все, мы готовы жертвовать собой. Ну и ребенок в том числе – это продолжение нашего любимого человека, продолжение папы, продолжение мамы. Вот мы и любим ребенка в первую очередь как то существо, которое придет нам на смену, которое в любой момент сохранит те черты, те особенности, которые характерны для близкого нам человека.
0: В семье, где все друг друга взрослые любят, там и ребенок.
1: Там и ребенок никуда не денется. Ну, помните классическую фразу, когда вот ребенок, только малыш родился, его принесли домой, собрались родственники, все хором начинают решать, на кого он больше похож, на папу или на маму. Это же не просто так баловство ради. Это же есть подчеркивание единства и связи малыша со своими родителями. Он очень похож на маму, а папа очень маму любит.
0: Лев Пирожогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Спасибо вам большое.
2: Отцы и дети. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь в утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, которые проходят в эти дни на Дальнем Востоке. Ранее Владимир Путин провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Пункт временного размещения организовали в Новороссийске после повреждения 6 жилых домов обломками БПЛА. Электропоезд «Иволга» совершил первую тестовую поездку из Москвы в Тулу и обратно. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали еще 4 августа. В них принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, а также 60 кораблей и судов и порядка 30 единиц авиации. Действия сил развернуты в акваториях Японского, Охотского морей и в северо-западной части Тихого океана. По информации Тихоокеанского флота, эти учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в нынешнем году. В ходе маневров военные отрабатывают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники. Днем ранее во вторник президент провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий.
2: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
1: Президент отметил, что невыполнение этих задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым нет цены. Путин также подчеркнул, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависят от скорости внедрения инноваций. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначавшийся для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для противника, отметили в ведомстве. Ранее в своей сводке Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его словам, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 315 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломейцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская и Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
1: В Министерстве обороны России также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Также сообщается, что пункт временного размещения организовали в Новороссийске после повреждения 6 жилых домов обломками БПЛА, сообщил в своем канале в Максе глава города Андрей Кравченко. Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что обломки попали в жилые дома, а также коммерческое здание и на территорию стройплощадки. Предварительно есть пострадавшие. Британские высокопоставленные чиновники, а также дипломаты стали опасаться отсутствия контактов с Россией на уровне военных ведомств. Об этом сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Как сказано в статье, существует риск того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта с Россией. В связи с этим на нового министра обороны Британии Уэса Стритинга оказывается давление для восстановления таких контактов с Москвой. По информации издания, предыдущие два министра ни разу после начала СВО не смогли связаться с начальником генштаба Валерием Герасимовым. Последний же телефонный разговор между главами Министерства обороны двух стран состоялся в октябре 2022 года. Напомню, тогда Сергей Шойгу предупредил Бена Уоллеса о планах Киева применить грязную бомбу. АЗС должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации с топливом. По его словам, это касается всех типовых качеств продаваемого горючего.
4: Должна быть обеспечена маркировка этого топлива. И Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, чтобы автолюбители целенаправленно могли видеть, какое топливо они могут купить. Поэтому это направлено в первую очередь и для информирования. Сегодня с регионами обсудили. И такая задача правительством поставлена, чтобы на всех АЗС соответствующая информация была.
1: Ранее правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Электропоезд «Иволга» совершил первую тестовую поездку из Москвы в Тулу и обратно. Современный состав без пассажиров успешно преодолел 300 километров, чтобы специалисты могли оценить время в пути, работу энергетического оборудования и скоростные показатели. В департаменте транспорта пояснили, что такие проверки обязательны перед началом пассажирских перевозок и позволяют убедиться в исправности всех систем поезда. «Иволга» изначально разрабатывалась для московских центральных диаметров, а теперь планируется запустить эти составы до Тулы в рамках развития центрального транспортного узла. Тестирование бесплатных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года, сообщили в Минтрансе. Подробнее об этом мы еще расскажем в наших выпусках. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. А Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Футбольный «Спартак» продолжает работать над трансфером вингера «Ахмата» Максима Самородова. По данным инсайдера Анара Ибрагимова, московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро, а сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что «Ахмат» требует за Самородова 10 миллионов евро. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда пути регионов против ФК-10. Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале она победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске днем до 32 градусов тепла без осадков. В Екатеринбурге плюс 23-25. В Иркутске до 26 градусов прогреется воздух. В Мурманске всего плюс 13 и небольшие дожди. В Нижнем Новгороде до 22 тепла и кратковременный дождь. Осадки и в Пензе там до плюс 24. В Краснодаре жара 35 градусов. В Нальчике плюс 30-32. В Санкт-Петербурге и Москве небольшие дожди. Днем до плюс 18-19 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице будет в пределах нормы. В Санкт-Петербурге чуть выше нормы.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
11: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
10: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
11: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
12: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Как всегда, будет много интересного, важного, полезного. Поэтому комментируйте, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. В общем, мнение, комментарии ждем от вас. Хочется еще напомнить про нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся, туда тоже заходите. Там есть, например, в последнем сообщении трансляция идет, можете и на нас посмотреть, и комментарии тоже там оставить. Про приложение также не забывайте, Радио России абсолютно бесплатно в Рустор и Google Play можно скачать, установить на свой телефон. Ну, а самые свежие и самые интересные актуальные новости на вести.ру читайте, присоединяйтесь.
12: Сегодня ночью силы ПВО по всей стране сбили 396 украинских беспилотников. Вот над Крымом, как сообщается, за сутки было сбито 25. А БПЛА всего было 4 атаки по полуострову. В результате падения сбитого беспилотника загорелся лес в районе пляжа Инжир. Такие новости есть в информагентствах.
13: Помните, вы, дорогие радиослушатели, что мы очень часто возвращаемся к теме Крыма, поскольку враг в лице ВСУ и киевского режима сейчас активно действует против крымчан различными способами, в том числе провокациями вокруг Крымского моста. Там недавно снова останавливали движение. И, в частности, вот атаками беспилотников. До сих пор сохраняются ограничения, например, на подачу электроснабжения. И, как сообщают в Крымэнерго, большая часть полуострова до сих пор остается без стабильной подачи света. Последнюю актуальную информацию о ситуации с безопасностью, с энергетикой, с водой узнаем у нашего корреспондента в регионе. Денис Маринин с нами на связи. Денис, здравствуйте, вам слово.
14: Добрый вечер, Людмила и Данила. Я приветствую, конечно же, наших радиослушателей. Действительно, в Крыму сохраняется непростая обстановка, вызванная постоянными атаками беспилотников, регулярным отключением света, перебоями с водой, топливом, действием режима ЧС и аномальной жарой. Повреждения происходят и на объектах Крымэнерго, и магистральных электрических сетях. И не только из-за прилета беспилотников, но и аномальной жарой, которая установилась на полуострове. Нагрузка в эти дни на всю энергосистему в разы увеличилась в связи с возросшим потреблением электроэнергии. Крымские власти работают с населением, напоминают, что в таких условиях нужно выключать максимум побольше приборов и ограничить работу таких энергоемких, как кондиционеры, электроплиты и чайники, лифты в многоквартирных домах. В некоторых городах по 2 недели нет света, веерное отключение, нагрузка очень большая. И, например, вот в Ялте на сегодняшний день энергетики устраняют более 10 аварий. И для восстановления электричества привлекаются дополнительные бригады ремонтников из других городов. И даже рассматривают возможность привлечения субподрядчиков. Непростая ситуация остается и на севере Крыма, а также в Евпатории, Саках, Керчи, Феодосии и Судаке. Что касается подачи воды населению, то здесь ситуация напрямую зависит от ограничений электроснабжения. Ведь для того, чтобы наполнить систему водой, должны работать насосные станции, а они работают от света. Но несмотря на такие сложности, здесь находят варианты, устанавливают генераторы и специальное оборудование, которое позволяет подавать воду по графику. Еще одна проблема: из-за низкого давления вода не доходит до высоких этажей в многоквартирных домах. Здесь коммунальные службы обеспечивают население ресурсом с помощью водовозок и водой с первых этажей. Наиболее уязвимыми в этой ситуации остаются жители сельских районов. Ведь кроме домов и квартир у них есть еще и приусадебные участки земли, на которых они выращивают сельхозпродукцию. И на ней можно уже поставить крест, так как администрация этих населенных пунктов ввели запрет на полив участков. Воду можно использовать только для бытовых нужд. Помыться, постирать, приготовить пищу. Исключение, наверное, составляют люди, у которых есть колодцы и скважины. Кстати, в северных степных районах Крыма, где с водой самая аховая ситуация, это города Красноперекопск, Джанкой, Армянск и прилегающие к ним районы, здесь обеспечивают ежедневный подвоз воды населению, работают автолавки, которые привозят продукты питания. И их поддерживают не только крымские власти, но и бизнес. 2 завода по производству бутилированной воды приняли решение бесплатно передавать их жителям сел, где наиболее остро стоит проблема с водой. Также бесплатно поставляют и раздают эту воду людям, которые стоят в очередях при подъезде через Крымский мост. А они возникают регулярно, особенно когда происходят прилеты вражеских беспилотников. Также в Крыму продолжается работа по приему обращений на денежную компенсацию от граждан, пострадавших в результате ЧС. В городах и районах формируют списки домов, где не было света более 48 часов. При этом практически во всех населенных пунктах сегодня работают центры поддержки населения. Здесь люди могут зарядить свои телефоны, фонарики и другую технику, воспользоваться Wi-Fi, набрать воды и просто поработать в интернете, отдохнуть, получить ответы на все бытовые и хозяйственные вопросы и помощь в решении той или иной проблемы. Или телефоны, по которым им могут помочь. Хочу отметить, что крымские власти, представители муниципалитетов, чуть ли не ежедневно выезжают в города и районы полуострова, проводят встречи с населением и оказывают им поддержку, помогают решать проблемы. Так что обратная связь налажена, и, поверьте, она приносит свои результаты. Во всяком случае, это очень сильно влияет на настроение среди людей, снимает определенное социальное напряжение в ситуации, в которой сейчас находятся крымчане. Если говорить о ситуации с топливом в Крыму, то временно снижены объемы свободной продажи топлива на АЗС. В правительстве республики заявляют, что это связано с перестройкой логистики и усилением мер безопасности. Несмотря на это, после отгрузки следующей партии топлива ожидается увеличение объемов продажи бензина. Пока на АЗС действует лимит, не более 20 литров на машину. Продажа в канистры запрещена. Цена на АИ-92 по субсидии фиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Но уже на этой неделе крымские власти обещают вернуть продажу по QR-кодам и снизить цену на дизель со 119 до 109 рублей, а лимит его продажи увеличить до 30 литров в одни руки. При этом все объемы, поступающие на полуостров, распределяются строго в приоритетном порядке. В первую очередь топливом обеспечиваются службы скорой помощи, МЧС, общественный транспорт, автомобили, доставляющие продукты и товары первой необходимости, а также коммунальная техника, в том числе, которая обеспечивает население водой. И не надо не забывать еще о том, что у нас в самом разгаре еще уборочная кампания. Сейчас убирают зерно на многих участках, территориях, полях. Сельхозтехника тоже обеспечивается топливом. Ну, а если говорить о безопасности Крыма, то принято решение повысить эффективность работы мобильных огневых групп и систем ПВО для отражения вражеских атак. Разработаны рациональные подходы к выбору мест их дислокации и, конечно же, координации их действий. Вот если кратко, вот такая ситуация сейчас происходит в Крыму. Если интересуют еще какие-то вопросы...
13: Денис, довольно полную картину вы нам обрисовали. Спасибо вам большое за подробную такую информацию. Наш корреспондент в регионе Денис Маринин был с нами на связи. Кстати, про работу мобильных огневых групп, про которые Денис только что упомянул, мы говорили в нашем предыдущем эфире. Поэтому, если интересна эта тема, дорогие радиослушатели, добро пожаловать в наше приложение. В Рустор и Google Play оно абсолютно бесплатно доступно. И там есть архив всех наших передач. Можно послушать про это отдельно и предметно.
12: Наше время. Герой России и наш коллега, журналист и документалист Евгений Подобный дал большое интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову. Вот давайте, наверное, прежде чем мы перейдем к обсуждению, послушаем фрагмент этого.
13: Ну, нужно сказать, что интервью в основном касалось специальной военной операции, да, и того, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, как ведут себя наши военные, в чем, скажем так, преимущество России. Давай действительно начнем с фрагмента интервью, с ответа Евгения Подобного Андрею Кондрашову.
15: Слава Богу, что наш результат касается военных объектов, объектов энергетики, объектов, которые задействованы в вооруженном конфликте. Противник сосредоточен на других целях, и физических целях, и итоговых целях огневого поражения. В этом смысле я очень рад, что у моего государства есть огромное моральное преимущество в этой борьбе. Мы не ставим перед собой целью любой ценой посеять в украинском обществе страх. Мы деремся честно. Мы бьем по военным. И у этих ударов очень понятная цель. Нам нужно уничтожить вооруженные силы противника. Это понятная и прямая цель.
13: Еще несколько заявлений уже своими словами передадим, да? Раз уж мы с таких, в общем, идеологических вещей начали, да, как превосходство, то вот что касается русского характера, Подобный говорит, что он проявляется в тяжелых условиях, когда ситуация ухудшается и противник создает нечеловеческие условия. Стойкость работает как закалка стали. В критических обстоятельствах у людей повышается порог выносливости. При этом важно быть максимально честным с самим собой, говорит Евгений Подобный.
12: Также его заявление: российская армия грамотно использует свои возможности, в том числе в сфере БПЛА, ракетных ударов и систем ПВО. По качеству огневого поражения она превосходит противника. Но еще много заявлений. В принципе, это интервью можно посмотреть на платформе «Смотрим», оно там выложено. А мы сейчас обсудим его. К нам присоединяется член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
12: Вот с этого заявления, с первого, которое мы поставили в эфир, хотелось бы начать. У России понятная цель, ее сформулировал Евгений Подобный. Украины, в общем, бьют по гражданским объектам, бьют по людям, бьют по купающимся в море детям. Все это для того, чтобы посеять панику. Вот эта идея и их цель, она работает, срабатывают их действия?
16: Ну, отчасти, конечно, срабатывают, у людей повышается тревожность, но, с другой стороны, та цель, которая ставится в большом масштабе, то есть это посеять панику, вызвать массовое недовольство, дестабилизацию в обществе, нет, эта цель, конечно, не достигается. Наоборот, часть людей, она откровенно озлобляется против Украины, и уже слышны голоса, требования простых людей, самых простых, о том, чтобы по Украине наконец начали наносить более серьезные удары, более массированные. Но наиболее, скажем так, сердитые граждане требуют вообще применения там ядерных вооружений. А с другой стороны, общество, оно к этому привыкает. Его уже, к сожалению, это не шокирует, как вот в первые там годы, например, конфликта. Начиная с 2014 года мы уже к этому всему привыкли. Для нас это определенная степень фон. Мы в нем живем. И запугать таких людей, ну, тоже довольно-таки сложно. И даже такие удары вот по Геленджику, вот, действительно направлены против гражданских, или как по Нижнекамску, например, где пострадали, кстати, даже не граждане России, там погибли граждане Узбекистана и Таджикистана. Это воспринимается уже в значительной степени как фон. Ну вот, да, мы знаем, мы говорили, ну, надо вот по ним нанести удар побольше, почаще, погуще. Ликвидировать эту возможность у них там, на Украине. Да, конечно, мы за это выступаем. Вот, в этом плане работа украинских БПЛА, структур, всего остального, она не достигает своей цели.
12: На эту тему тоже Евгений Подобный высказался по поводу призывов граждан бить по центрам принятия решений, и в том числе по Верховной Раде. Он сказал, что ну а смысл, они все равно ничего не решают. Согласны вы с этим?
16: Нет, честно сказать, я не согласен здесь с Подобным. Если бы удалось нанести удар по парламенту Украины и уничтожить ее вместе с депутатами этой самой Верховной Рады, я бы выступал только за. Вот я один из этих сердитых граждан. И это, кстати, очень хорошо бы повоздействовало бы и на общество, и на западное государство, и на многих других людей. На них бы это произвело достаточно сильное и позитивное для нас, для России, впечатление. Ну, а раз они ничего не решают, ну, тогда чего тем более их жалеть, этих депутатов. Там собираются люди, которые призывают уничтожать нашу страну, наш народ, расчленить нашу страну там, и так далее. Они вполне заслужили того, чтобы по ним нанесли удар. Другое дело, что это технически сложно. То есть там сработает система предупреждения. Обязательно западные государства помогут тоже в том, чтобы предупредить. И все там эти депутаты очень быстро разбегутся. И пострадает там какая-нибудь уборщица или какие-нибудь технические сотрудники, которые действительно вот уже точно ничего не решают и никакой ответственности не несут. В этом отношении, да, наверное, тогда не стоит наносить удар.
13: Богдан Анатольевич, еще одна тема, которую затронул Подобный в своем интервью, это, в общем, работа, не работа, ожидания России в традиционных, в регионах, которые традиционно к российским относятся, в частности, про Харьковскую область, да. Он там говорил, и говорит, что вот в Харькове киевский режим, он вымывал годами с 2014 года коренное население, заменяя его выходцами из западных регионов страны. Это, на ваш взгляд, насколько сейчас ситуация вот в этих регионах, которые мы так тяготеющими к России, да, будем сейчас называть, складывается, как-то ситуация там складывается, и насколько вот этот вот, вот эти люди, которые там сидят и ждут появления России, они, ну, как сказать, имеют свое слово, что ли, так можно выразиться.
12: Подобно назвал это шепот, шепот Харькова, да, да. Шепот Одессы, шепот других русских
16: городов. Не, это Подобный не придумал, просто есть, или был, по крайней мере, раньше телеграм-канал «Русский шепот», куда писали люди как раз вот из всех этих регионов. Большая часть юго-восточных регионов вот бывшей Украины, это как раз русские регионы, это регионы Новороссии, Слобожанщины. Мало кто знает, что даже Кировоградская область, это, в общем-то, уже центральная Украина, она входила когда-то тоже в Новороссийскую губернию и тоже относится к этим регионам. И там тоже слышен этот русский шепот. Эти люди сейчас находятся в глубоком подполье, потому что высказывать свои мысли сейчас на Украине крайне опасно. За это можно поплатиться, ну, как минимум, здоровьем, или тебя отправят в армию насильно, где ты рискуешь погибнуть или быть расстрелянным там какой-нибудь командой. Ну, или ты будешь рисковать свободой, или просто даже жизнью. В начале конфликта там же вот хвастались украинские националисты, как они поймали молодых людей, членов так называемой там как-то «Молодая гвардия» или «Новая гвардия», что-то такое, молодежная организация. И они их запытали. Они их избивали несколько суток, пока те не умерли. Еще издевательски выложили фото этих запытанных потом в интернет. Вот посмотрите. Выглядят так себе, там еще издевательски написали. Mm-hmm. Вот, в этом отношении. Так что здесь, я еще раз вернусь к прошлому вашему вопросу, удар по Верховной Раде был бы очень, очень оправдан, чтобы весь этот человеческий мусор в вышиванках, который долго, тщательно, негативно отбирали, и поместили вот на должность так называемых народных депутатов, чтобы он отправился на какое-нибудь кладбище, а еще лучше в крематорий.
13: Богдан Анатольевич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько был с нами на связи.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
17: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
0: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
17: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
0: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
18: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
0: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
17: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
18: Этому я чрезвычайно рад.
0: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска.
18: Наше время.
13: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наш номер контактный для связи с экспертами и с нами, собственно, в студии. Обратили внимание вчера, что вы очень много писали по поводу встречи президента с Госсоветом и с профильными группами, которые занимаются транспортом. Мы это тоже обсудим сегодня. Но еще одна очень важная тема. Тема интересная, на наш взгляд, прозвучала тоже в ходе его визита выездного, касалась она развития, ну или так скажем, баланса между городом и деревней. Скажу по-простому, чтобы было понятно, сейчас город модно называть агломерацией, это уже устойчивый термин, это город, вот большой город и прилегающие, значит, небольшие городки, это и есть агломерация, но противопоставляется этому, ну, вот такой сельский уклад жизни, то есть есть некий дисбаланс, как считает президент, да, и вот как раз к балансу нужно прийти.
12: Ну, я процитирую слова президента. Депопуляция территории недопустима для такой большой страны, как Россия. Имеется в виду депопуляция как раз в малых агломерациях, в населенных пунктах, небольших, сельской местности и так далее. По словам президента, России необходимо найти оптимальное и сбалансированное решение, которое позволит не допустить сокращения населения на территориях с учетом современных технологий, интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, сказал Владимир Путин. Ну вот обсудим мы сейчас это все. Неоднократно, на самом деле, в нашем эфире мы поднимали тему сельской местности и проблем. Mm-hmm. Говорили о том, что очень негативно сказывается и на деревне, и на селах, и на небольших городах то самое укрупнение, которое в последние годы, даже десятилетия, как-то тенденция такая, да, укрупнить, например, больницы. Одна больница в районном центре. Вот что хочешь, то и делай. Или укрупнить школы. Одна школа в 15 километрах от места жительства ребенка, да, там, она крупная, она новая, она оснащенная, да, она вот все прям замечательно, но только до нее не добраться, потому что и дорог нет, и транспорт, в общем, не особо-то. Про транспорт мы отдельно поговорим. Вот все эти вопросы мы сейчас попытаемся как-то вместе собрать и обсудить, и как же действительно пройти между этой Сциллой и этой Харибдой, да, и что это за Сцилла такая, кто у нас Харибда сегодня. К нам присоединяется директор Центра региональной политики РАН ХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
12: Вот что это за Сцилла и что это за Харибда такая, между которыми нам надо пройти?
19: Ну, мы понимаем, что это образ из античности, который просто характеризует нахождение сложного решения, не удовлетворяющего ни левой стороне, там, ни правой, или там как-то не дающего решения сразу в пользу обеих сторон. А ситуация действительно в данном случае такова, что с одной стороны все идет к тому, что будут в первую очередь развиваться города и крупные городские агломерации. И это общемировой процесс, который, собственно, остановить достаточно сложно. А с другой стороны, такая депопуляция в малозаселенных территориях, ну, может привести к целому ряду негативных каких-то явлений. Поэтому государству нужно, с одной стороны, уловить те тренды, которые связаны с выгодами от эффекта масштаба, а потому развития крупных городов, а с другой стороны и удовлетворение интересов периферии, забытых и дальних уголков, где тоже живут люди, которые тоже претендуют на то, чтобы там им оказывались те конституционно гарантированные блага и услуги, которые записаны в нашем законодательстве. То есть действительно гражданин, вне зависимости от места своего жительства, должен быть и пролечен, и обучен чему-то, и обеспечен правоохраной, доступом к культурным ценностям, ну и всему тому, что у нас записано в законодательстве. Но предоставляя такие услуги как раз в сельской местности, в удаленных малых городах, мы понимаем, что это определенным образом распыляет ограниченные ресурсы, прежде всего финансовые, и решить задачу такого равномерного распределения каких-либо общественных благ по территории страны, ну, просто невозможно. Владимир... Поэтому вот это вот и есть та дилемма, которую нужно решить.
13: Давайте, пока мы далеко не ушли, у нас есть возможность послушать фрагмент выступления президента. Он как раз там говорил вот о той дихотомии, которую мы сейчас будем обсуждать. И я потом с точки зрения со своей буду давить. Но пока вот слова президента, который про эту ситуацию сложившуюся рассказывает.
2: Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктах нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях. Там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение. А имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
13: Владимир Ильич, давайте вот я со своей точки зрения обострю ситуацию. А зачем развивать сельские территории? Большие агрокомплексы обеспечат нас продуктами питания. Есть, значит, бригады, которые там качают нефть, газ. Они работают вахтовым методом. Есть те, кто там лес нарубит, если он нам нужен будет. Зачем нам сейчас деревня? Зачем мы цепляемся за этот рудимент 20 века?
19: Я бы не был столь категоричным, что такие территории вообще не дают вклад в экономическое развитие, в социальное построение государства. Но здесь существуют еще и вопросы геополитические, в частности, обеспечение задач национальной безопасности во многом тоже обуславливает наше физическое, если можно так сказать, присутствие, например, в арктической зоне, где практически нет населения, или в каких-то других удаленных территориях, аналогично и с развитием более близким, что ли, да, то есть уход с территории, это деградация тех же сельхозугодий, это закрытие каких-то инфраструктурных объектов, которые не будут обслуживаться и, соответственно, создадут сложности для просто перемещения там по территории и так далее. Поэтому, мы должны как раз вот находить этот самый баланс и не стремясь к тому, чтобы все-таки этот естественный процесс остановить, а естественный процесс будет идти в сторону урбанизации, то есть повышение доли городского населения, доли городов в численности населения и в других каких-то показателях, тем не менее сохранить определенный баланс.
12: Вот хотелось бы какой-то конкретики сейчас уже как-то сформулировать. А как именно сохранить этот баланс? Вот что конкретно можно сделать? За большие города я, честно, не переживаю. Я уверена, что они справятся, что все у них там нормально, все уже на рельсы поставлено, все замечательно. А вот про малые города и про малые населенные пункты, как же все-таки им помочь не обезлюдить?
19: Давайте начнем с того, что я все-таки говорю, что еще раз, естественный процесс будет идти к тому, что их роль и доля в общих каких-то общестрановых показателях будет сокращаться. Это в том числе из-за того, что сейчас наша страна находится на этапе демографического сжатия, то есть все-таки наблюдается естественная убыль населения. Сальдо миграции тоже не говорит о том, что к нам приезжает больше, чем выезжает. И поэтому, просто при естественных процессах население будет концентрироваться в более крупных населенных пунктах. Поэтому, в определенном роде обезлюдивание будет проходить. И поэтому нужно скорее ухватить какие-то инструменты управляемого демографического сжатия, скажем так. То есть сохранить тот набор государственных услуг, которые граждане получают как раз в этих самых малых городах.
13: В советское время я помню, что паспорта крестьянам не отдавали, пока они какое-то время не отработают на селе. Но сейчас же такие меры уже неприменимы.
12: Мне кажется, единственная мера, которая сработает на 100%, это нормальная дорога и обеспечение транспортом. Вот если из деревни есть дорога, то как-нибудь придумают родители, как за 10 километров в хорошую школу ребенка отвезти.
19: Это в том числе, хотя все говорят о том, что построение...

0: привлечение необходимых кадров в определенные сферы деятельности. Это программа «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры». Но она подразумевает просто то, что специалист, переезжая вот в малый город именно в сельскую местность, получает подъемные для квартир, для проживания. И это, ну, такой, пусть точечный, но действительный какой-то инструмент, который работающий. Есть государственная программа комплексного развития сельских территорий, которая в значительной степени обеспечивает по-прежнему льготную сельскую ипотеку для тех граждан, которые хотят работать на селе. Ну и целый ряд мер по именно поддержке не аграрных производителей, а тех, кто занимается не аграрными и не производственными какими-то задачами в сельской местности. Есть у нас, в конце концов, вот программы, связанные с развитием Дальнего Востока, и то совещание, на котором обсуждалось как бы программы городского развития территории в рамках реализации так называемых мастер-планов, которые вот появились в последние годы как новый документ стратегического и территориального планирования одновременно, они подразумевают обустройство городской среды, в том числе не всегда в крупных городах, это касается там средних, малых городов тоже, потому что мастер-планы сейчас разрабатываются для 200 российских городов, и это как раз тот документ или та ячейка, в которую вот, ну, систематизированно складываются различного рода проекты и программы развития городов.
1: Владимир
0: Поэтому
1: Викторович,
0: инструменты задействованы разные.
1: Совсем мало времени осталось, но я все-таки хочу как-то, может быть, вы успеете коротко ответить. Помните, была такая идея строительства с нуля в Сибири городов-миллионников для того, чтобы как раз все это пространство заселить. Как там эта идея поживает? Не слышали вы?
0: Ну, такая идея периодически всплывала, да, мы знаем, мы даже и инициаторов этой идеи в последние годы. Я не верю, что с нуля можно создать какие-то крупные города, но, опять-таки, вот на том совещании с президентом, которое состоялось 10 августа, говорилось о строительстве пригорода во Владивостоке и вообще, кстати говоря, об обустройстве Владивостока как центра.
2: Владимир Ильич, время, к сожалению, заканчивается у нас. Спасибо вам большое за беседу. Директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов был с нами на связи.
3: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников в студии. Вот Татьяна на предыдущую тему реагирует, пишет: «У небольших городов и поселений нет будущего? Нужны большие агломерации? Если такая точка зрения победит, то России не станет, значит, вся государственная политика неверна». А вот, Татьяна, объясните мне, почему не станет-то? Ну, переедут все в города, будем в городах жить. Чего плохого-то? Я ж только что говорил. Вот нам большие агрокомплексы, молочную продукцию привезут, лес привезут, нефть накачают, газ накачают. Что, зачем нам деревня? Вот объясните мне простым языком, чтобы просто и понятно. Это, кстати, не только Татьяны касается, которая активно комментирует эту тему. Спасибо вам большое. Интересно всегда, да, поспорить, пообсудить. Ну и к другим нашим радиослушателям. Пишите нам, пожалуйста, зачем нам нужно развитие деревни? Ну вот простым языком. Зачем? Я вот со своей точки зрения не могу понять. Попытаемся разобраться. А пока переходим к другой теме.
3: Наше время.
1: Появилась прекрасная новость тут. Вот раньше, допустим, арестовали на таможне какой-нибудь товар без документов, предположим, да, его нужно реализовать.

0: торгов. Или, например, изъяли лишнюю недвижимость.
1: У проклятого коррупционера.
0: Да, у коррупционера. Тоже ее можно реализовать, не можно, а нужно, по закону, обязаны реализовать ее на торгах. Там, техника бытовая, еще какие-то товары всевозможные. Вещдоки иной раз тоже реализуются через торги. И вот если раньше срок реализации был 100 дней, то теперь его предлагают сократить до 44 дней. Мы решили оттолкнуться от этой темы и, в принципе, порассуждать. Вот, дорогие мои, кто-нибудь из вас, тоже напишите, пожалуйста, 8-925-222-99-92 в любой мессенджер. Кто-нибудь из вас когда-нибудь купил квартиру на торгах? Она же, очевидно, сразу там раза в два дешевле, чем
1: или
0: на рынке.
1: Машину.
0: Или машину.
1: Да или хотя бы технику.
0: Да хоть чего-нибудь.
1: Что-нибудь.
0: Где-нибудь вы видели эти площадки, на которых это продается? Оно точно дешевле. 100%. Даже с учетом этих аукционов. Это вот гадалки не ходи. Но нету.
1: Кстати, тут вот еще со 100 до 44 дней, это ладно, да, срок, но тут же еще по стоимости есть нововведения, ну, которые должны будут действовать через год, что если не продалось в первый раз, вот что бы то ни было, да, например, квартира за 10 миллионов рублей, то после этого на новый аукцион выставляют за 90% стоимости. Вернее, неправильно сказал. Уценка на 90%. То есть было 10 миллионов, стало миллион. Квартиру продают. Ну, вот так вот. Предлагается. Посмотрим, как это на самом деле все будет. И стартовая цена тут за отдельные лоты в 10 тысяч рублей назначена. Ну, представляете, квартиру за 10 тысяч. Я, конечно, фантазирую сейчас, но почему нет? Почему нет?
0: Какой-нибудь там новый плазменный телевизор, а всю стену за 10 тысяч. Ну, я бы приобрела бы так вот на аукционе, знаете. К нам присоединяется финансовый эксперт, аналитик Татьяна Волкова. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, а почему сокращают? Я предполагаю, наверное, там, может быть, площадки, чтобы освободить, наверное, залежался товар, наверное, не знаю.
2: Да, безусловно, на площадках сегодня огромное количество лотов, и многие лоты остаются без внимания, уходят на повторные торги, ну и это оборачиваемость денежных средств.
0: Где они, эти площадки, расскажите мне? Потому что у меня такое ощущение, что вот эти вот квартиры, машины за бесценок, как-то вот они, так знаете... Так, ну, своим позвонили. Так, завтра, значит, аукцион. Все собираемся в 9.05. Быстренько все решаем. В 9.07 уже ни квартир, ни машин нет. Остались только мочалки для мытья посуды. Все.
2: Ну, вы сейчас проговариваете одно из убеждений, которое есть у широкой массы населения. А на самом деле это по федеральному закону. Стандартизированные площадки, есть федеральная площадка, на которой абсолютно все лоты торгов по банкротству, конфискату, судебных приставов, это все в открытом доступе, люди просто не интересуются, не изучают, нужно иметь знания, нужно иметь квалифицированную подпись электронную, нужно быть аккредитованным на этих площадках. И вот вы говорили, что хоть один человек, который купил с торгов, я этот человек, я еще в 2009 году купила первый автомобиль на 30% ниже рынка с торгов, покупаю постоянно, а вот недавно реализовала коммерческое помещение, именно купленное с торгов по банкротству в 2 раза ниже рынка.
0: Так. То есть все-таки нужно обладать определенным навыком. Во-первых, знать, где расположены
1: площадки.
0: Кажется,
1: вы нас заинтересовали.
0: В глубинах интернета. Во-вторых, оформить себе квалифицированную подпись. Ну ладно, хорошо, с этим можно разобраться. Но еще какие-то дополнительные нужно знания иметь для этого.
2: Ну, конечно, нужно разобраться, какие площадки существуют.
0: Какие существуют?
2: Процедуры есть?
0: Вот мы сейчас с Даней прям сразу полезли в интернет искать эти площадки.
2: торги.gov, если можно называть в эфире, да, название площадки.
1: Ну, это же государственное.
0: Это государственное, конечно, да. Это мы можем
2: да, это
0: называть.
2: Государственное, это федеральный агрегатор, который собирает и аккумулирует абсолютно всю информацию. Плюс есть агрегаторы, которые не только с федеральной площадки, но и с тех, где проходят аукционы, Сбербанк, СТ и многие другие площадки. Эти агрегаторы также собирают, подтягивают информацию, группируют по категориям машины, квартиры, ценные бумаги, земля и так далее, первичный проводит анализ. Здесь, безусловно, нужны знания, какие площадки, как на них работать, как пройти аккредитацию, что значит, например, аукцион на повышение, а что значит публичное предложение на понижение, повторное публичное предложение, какие сроки, как подавать заявку. Конечно, это комплекс знаний.
0: Угу. А есть какие-то люди, посредники, которых можно нанять, чтобы они мне купили квартиру за бесценок?
2: Да, есть люди, которые за небольшую сумму оказывают такую услугу. Это брокеры торгов по банкротству, которые на ваш заказ подберут лоты, предлагать будут вам лоты. Комиссия может быть от 5000 рублей до процента от стоимости недвижимости.
1: Татьяна, объясните мне тогда, пожалуйста. Ну, вот смотрите, вы успешно этим пользовались. Мы знаем схему, по которой все это реализовывается. Но, тем не менее, очень много, как я понимаю, да, не проданного товара лежит, иначе бы Минфин не затевал вот эти все изменения, чтобы побыстрее все это сбыть. Почему так происходит? Что не продается?
2: Вы знаете, я вам так скажу, что главная причина всех этих изменений непроданного товара, что очень малое количество людей в России пользуется возможностями, к сожалению. Ну, то есть мало покупателей, недостаточно объем средств, денег, которые на текущий момент задействованы на этих площадках. Поэтому люди не интересуются, и ряд торгов примерно 40% ежегодно нереализованных лотов. Какие-то лоты есть по завышенной цене однозначно, какие-то лоты есть неликвидные. Ну, то есть это целый комплекс факторов.
1: Угу. А что вообще продается? Ну, машину, квартиру мы поняли. А какие-то такие более приземленные, что ли, пример? Ну, действительно, если на таможне там конфискуют одежду, ее тоже там продают. А что еще можно купить? Технику, может, продукты там продаются? Я не знаю. Расскажите, пожалуйста.
2: Продается много чего. Это может быть одежда, это может быть обувь. Вот прямо сегодня я анализировала лот, это целая партия обуви. Причем стоит эта партия, по-моему, 10 тысяч рублей этот лот. Это бытовая какая-то техника, мебель, стулья, принтеры, автомобили, конечно же, много, земли много, комнат, квартир, большое количество, специализированная техника, трактора, комбайны. Это, наверное, вот такой основной костяк лотов, а так найти можно все что угодно на торгах, оружие, ценные бумаги и многое другое.
0: 5 стволов деревьев я сейчас нашла. Реально.
2: Очень много всего.
0: Честное
2: пингвинов
0: слово.
2: Я видела, продавали живых на торгах.
1: Кого-кого?
2: В общем, пингвинов.
1: Пингвинов?
2: Два пингвина.
1: Боже мой. Татьяна, и еще у нас немного времени остается. Скажите, пожалуйста, насколько все это безопасно с той точки зрения, что не всплывут ли какие-то прежние владельцы, нужно ли проверять подноготную, если это там земельный участок или квартира, а если техника, не всплывет ли владелец какой-нибудь?
2: Вы знаете, каждый лот нужно анализировать очень внимательно. Во-первых, юридическую его составляющую, да, действительно, чистоту сделки. На таких лотах часто еще есть обременения, их нужно снимать. Если это банкротные торги, если конфиска, то обременений может не быть. И анализировать не только картинку, да, например, отчет об оценке, нырять глубоко, потому что можно купить торгов кота в мешке и, соответственно, вместо автомобиля просто хлам получить. Поэтому каждый лот нужно анализировать, желательно его осматривать.
1: Татьяна, спасибо вам большое за интересную беседу. Финансовый эксперт-аналитик Татьяна Волкова была с нами на связи. Видим, дорогие друзья, что вы активно комментируете тему сохранения деревни. Спорите со мной, что, безусловно, интересно. Продолжайте в том же духе. Зачем нашей стране деревня? Спрашиваю я вас, недоумевая, зачем она нам нужна. Поспорьте со мной.
3: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
4: На каком аэродроме у вас посадка?
5: На Орли, сказали.
4: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
3: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
5: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
3: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
6: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
3: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
7: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России.
8: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
9: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивал, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
8: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
10: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плекова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию. Сегодня глава государства примет участие в учениях Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования военно-воздушных сил. До 9 утра в столице действует желтый уровень погодной опасности. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Уважаемые коллеги, прежде всего, в завершение хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании «СКИФа». Это не начало работы вот в таком режиме, в таком качестве, в таком объеме. Это продолжение того, что было сделано и нашими предшественниками еще в советское время, а затем и нами с вами в предыдущие годы. Но это, как здесь правильно было сказано, это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, российской науки, важнейших отраслей производства, экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем «Мегасайенс». И хочу выражать слова благодарности за эту работу, поблагодарить также и членов Совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим, так же, как и продолжим реализацию тех проектов и программ, о которых мы сегодня говорили. И, безусловно, мы это все с коллегами из администрации зафиксируем в соответствующих документах. И они будут положены затем в основу решений на уровне правительства Российской Федерации.
1: СКИФ – источник синхротронного излучения. Его запуск даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Как ожидается, это поможет решить актуальные задачи в биологии, медицине, химии и энергетике. Владимир Путин также поручил правительству предусмотреть средства на формирование мощных научных центров в регионах и их дальнейшую работу в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года. Позже Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В них задействовано около 60 кораблей и судов, порядка 30 единиц авиации, более 13 тысяч военнослужащих. Эти учения станут основным мероприятием оперативной боевой подготовки флота в нынешнем году. В ходе маневров военные отрабатывают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники. Российские военные группировок «Север», «Запад», «Южная», «Восток» уничтожили 152 пункта управления беспилотниками ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Новое поле» в Запорожской области. Вооруженные силы России за минувшие сутки ударили по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Также поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования военно-воздушных сил. Сегодня в условиях специальной военной операции летный и наземный состав демонстрирует профессионализм, отвагу, преданность родине, достойно решает важнейшие государственные задачи. За проявленное мужество и героизм 36 человек удостоены высокого звания Героя России, отметил Андрей Белоусов. Он также выразил признательность летчикам, штурманам, авиационным специалистам, испытателям, талантливым ученым, конструкторам, ветеранам за доблестную службу и самоотверженный труд. В российском посольстве в Бухаресте заявили, что МИД Румынии пытался выдать куски пенопласта за обломки российских дронов. Дипломатов вызвали в ведомство после того, как румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Однако доказательств его принадлежности Москве так и не предъявили. Наш посол Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. В ответ румынская страна решила выслать сотрудника российского посольства и отозвала своего посла из Москвы для консультаций. В российском МИДе назвали этот шаг театральным жестом и отказались зеркально отзывать своего дипломата. В посольстве также отметили, что Румыния закупает дорогое западное вооружение за счет налогоплательщиков, оправдывая это мифической угрозой с Востока. Посольство России в Колумбии находится в контакте с региональными властями страны, чтобы проверить информацию о якобы пострадавших при землетрясении россиянах. При этом отмечается, что обращений на горячую линию посольства не поступало. Об этом заявил посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром в понедельник. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 132 человек. В Российском союзе туриндустрии также сообщили РИА Новости, что к ним не поступало обращение от российских туристов в связи с землетрясением в Колумбии. Государственная корпорация «Роскосмос» сегодня организует прямую трансляцию частичного солнечного затмения. Она начнется в 18:35 по московскому времени и будет видно... Затмение будет видно на большей части территории России от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. В столице солнце начнет закрываться луной в 20:04 и уже через 5 минут скроется за горизонтом. Наибольшая фаза затмения ожидается в Анадыре. Ученые отмечают, что из-за низкого положения светила над горизонтом его яркость будет ослаблена. До 9 утра среды в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Сегодня жители столичного региона перенесутся из теплой середины лета в прохладное начало осени, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что июльские температуры уже прошли, но потепление еще наступит. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22:52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58:68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений, начиная с 1 января 2027 года. До этой даты возможны исключения, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Московский футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за голкипера 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги. При этом лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца года. Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно, говорится в заявлении организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 12 августа днем до плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Тюмени 25 тепла, в Красноярске 26, в Калининграде воздух прогреется до плюс 22, осадков не ожидается. В Уфе и Казани 26 градусов, в Оренбурге теплее, до плюс 30 и также без осадков. В Ростове-на-Дону 32-34 тепла, в Ставрополе плюс 35, в Ялте до 34. В Санкт-Петербурге и Москве небольшой дождь в городе на Неве, днем плюс 16-18, в столице до 19 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваши мнения и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Напоминаю, что у нас тут идет дискуссия по поводу необходимости развивать и сохранять деревни. Напишите, для чего это нужно. Видим уже ответы наших слушателей. Спасибо вам большое за то, что принимаете участие в беседе, безусловно. Условно важный. Ну, а также напоминаю про возможности связаться с нами с страничкой ВКонтакте и приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Абсолютно бесплатно можно его скачать, установить и пользоваться. Ну, а самые свежие интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
6: Ну, а мы переходим к тем обсуждения. Спрос на трактористов, это к разговору о сельской местности, да, который у нас подвис. И на самом деле мы его достаточно, этот вопрос, активно обсуждали потом за эфиром с Данилом. Да. Так вот, спрос на трактористов в России в июне 2026 года увеличился на 54%. По сравнению, не думайте, что это сезонный фактор. Нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
7: Да, ну вот тут сервисы предоставления услуг провели такую статистику, провели исследование и, значит, опубликовали статистику, правильнее сказать, и заметили, что не только количество, не только спрос на трактористов, но и спрос на работы трактористов тоже увеличился, причем если спрос на трактористов на 54%, то на их работу спрос увеличился на 87%. Вообще, конечно, интересно, кто заказывает услуги трактористов, ну, там, стройка или сельское хозяйство, довольно любопытно, потому что трактористы тоже разные бывают и в своих отраслях по-разному работают. Сейчас попытаемся во всем разобраться.
6: К нам присоединяется HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Ну, вот этот тренд, он с чем может быть связан? С тем, что стало больше работы в сельском хозяйстве?
8: Отчасти так. С другой стороны, у нас, если посмотреть основной документ, который определяет политику страны, это приоритеты 2030. там черным по белому написано «Курс на технологический суверенитет». Это значит, надо делать все свое. Это привело к тому, что у нас объем там стройки, промышленности, производства вырос. Нужны работники. Но при этом мы имеем такую ситуацию, что, допустим, стать разнорабочим легко. Да, разнорабочих можно найти, разнорабочих можно привезти из стран ЕАЭС, разнорабочих можно привезти из дальнего зарубежья, из Индии, Филиппин, там, Шри-Ланки, Бангладеша. Но вот привезти их в качестве трактористов не получится, потому что нужно сдать права в гостехнадзоре, а для этого нужно пройти достаточно сложные процедуры. Mm-hmm. Именно поэтому, когда мы говорим про трактористов-машинистов, их привезти в Россию, то есть их импортозаместить из других стран очень тяжело из-за получения водительских удостоверений.
6: Ну, на самом деле, не может не радовать, потому что есть у меня почему-то такое подспудное ощущение, что, с одной стороны, развивается наш промышленность и сельское хозяйство. Это показатель как раз про это говорящий, верно? Вот. А с другой стороны, ну, на тракториста отучиться, мне кажется, что по времени это примерно столько же, как отучиться просто получить водительские права. Просто это другая категория. Ну, то есть нужно пройти обучение, и вот, пожалуйста, тебе работа. Так?
8: Вы абсолютно правы, но проблема заключается в том, что если раньше мы, условно говоря, как, то есть если посмотреть динамику привоза иностранных специалистов из стран ЕАЭС, да, и, в принципе, ближнего зарубежья, там, из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, то количество там привоза сократилось на 21,1% по сравнению с, там, с предыдущим годом. Угу. То есть в основном, то есть людей из этих стран мы больше не привозим. А вот чтобы привезти людей, например, там, из Азии, Африки, тут, конечно, мы тренды растут, то есть людей мы привозим больше, но трактористов, машинистов привезти не можем, даже несмотря на то, что эти люди фактически умеют управлять этими тракторами.
6: Да и бог бы с ними, Гарри. Мы-то за них-то не очень сильно переживаем. Мы вот о чем думаем. Если у нас создаются рабочие места, ну, это, в общем, квалификация, да, водительская, как минимум. Рабочие места, которые мы можем предоставить нашим жителям. Вот мы, вы, конечно, не слышали наш разговор, но в конце прошлого часа мы подняли тему о спасении, развитии сельской местности. И в том числе говорили о том, что там работы нет. Вот, пожалуйста, оказывается, есть работа. Причем сколько вот сейчас будет получать трактористов? Вот если он на эту вакансию откликнется?
8: Если он откликнется на эту вакансию, то от 140 до 180 тысяч рублей человек может спокойно получать. Если у него будут переработки, то зарплата
7: это
8: может
7: в городе значительно
8: вырасти.
7: Или в деревне?
8: Это в деревне.
6: Неплохо, мне кажется.
7: В деревне 140 тысяч. Я сейчас зайду, не поленюсь, и посмотрю вакансию тракториста в деревне, получает ли он там 140 тысяч. Что-то я не знаю, ну не знаю, в Омской области, в деревне.
6: Я думаю, что какой-нибудь крупный агрохолдинг вполне способен предложить именно такую зарплату с учетом того,
7: крупный
6: что это сезонная работа, верно?
8: А если мы говорим про крупные агрохолдинги, безусловно, да. Но надо понимать, что у нас дефицит трактористов-машинистов просто колоссальный. И, конечно, их в первую очередь может себе позволить скупить и перекупить зарплатами крупный агрохолдинг. Поэтому сейчас цены за последние 3 года на вот такой персонал просто взвинтились вверх.
6: Друзья, в сельской местности есть работа, и она очень хорошо оплачивается, даже если она сезонная. Хотя, может быть, трактористы, машинисты, они и зимой тоже могут себя как-то применить в сельской местности?
8: Мне сложно ответить, потому что, ну, то есть, конечно, этот работник может заниматься чем угодно. Он может хоть вручную заниматься сортировкой того, что он там поймал, но это уже предмет другого разговора.
6: Понятно. Вот чтобы не привозными, а нашими специалистами все эти заполнить вакансии, что нужно для этого? Открывать дополнительные курсы?
8: Я думаю, на самом деле у нас государство более чем достаточное количество мер для этого делает. У нас есть нацпроект кадры, в рамках которого там есть 3 вуза-оператора, которые готовы бесплатно переобучить людей на востребованные специальности, в том числе тракториста-машиниста, бесплатно переобучат и дальше обязуется оказать содействие в занятости, то есть помочь открыть ИП, самозанятого, либо найти работу.
6: Супер. Еще раз скажите, что это за программа такая, куда обращаться?
8: Нацпроект, национальный проект кадры называется.
6: Угу. Ну вот, представляете, мы смотрели огромное количество
7: людей. Я провел собственное расследование.
6: Так, ну давай.
7: И, как и обещал Гарри, я зашел в Омскую область, предложение по трактористу-машинисту. Ну, конечно, 140 тысяч он не получает, но тут довольно близкий к Омску район, собственно говоря, омский, да, и села некоторые указаны. Ставка за работу на тракторе, вот за работу непосредственно, 550 рублей в час. Там, оказывается, у них дифференциация у трактористов. Есть, вот если ты простаиваешь, то 300 рублей в час тебе платят. Если ты ремонтируешь трактор, то 350 рублей. А если вот работаешь, то 550. Так вот, если 8 часов в день работать, 20 рабочих дней в месяц в среднем, да, 88 тысяч рублей. Для деревни, в общем, тоже, наверное, деньги неплохие, но, конечно, не 140 тысяч.
8: Вы знаете, работодатели бывают разные, требования к квалификации могут быть разные. И плюс сами трактора могут быть разные. Одно дело, если там трактор Беларуси, которому особой компетенции не требуется. Другое дело, если это зарубежные трактора, например, там тип работы особый. Плюс надо понимать, что 9652, это, конечно, все, что касается официальной части, но большая часть тех же трактористов-машинистов готова ради дополнительного заработка перерабатывать. А у нас переработки оплачиваются вдвойном, а если мы говорим про праздничные дни, то и в тройном размере.
6: Поняли вас. Спасибо вам большое, Гарри. Я думаю, что это хорошие новости для тех, кто нас сейчас слушал в сельской местности. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка», был с нами на связи.
1: Наше время.
7: Продолжаем наш эфир и хотим поговорить об очень важной инициативе в области безопасности. Дело в том, что не так давно произошла, в общем, трагедия в Тюмени. Да, девушка выпала из кабинки аттракциона и получила серьезные травмы. Ну, естественно, это не единственный случай, когда на аттракционах люди получали травмы, но именно этот случай стал, скажем так, поводом к тому, чтобы в Государственной Думе заявили о необходимости усиления контроля за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности при их эксплуатации во всех регионах страны. Хочется нам понять, сейчас обо всем у эксперта спросим вообще, кто следит за тем, чтобы аттракцион был, ну, в исправном состоянии, да? Кто следит с этим с точки зрения технической, когда аттракцион там, с конвейера, условно говоря, сходит, да? Когда его принимает парк отдыха и развлечений? И как проконтролировать то, что человек, который садится в аттракцион, выполняет полностью все меры безопасности?
6: Сам?
7: Ну, сам, естественно. Ну, вот условно говоря, да, садится кто-то в кабинку, все, и там специалист, который от аттракциона, да, он его пристегнул полностью, а человек берет и расстегивается. Ну, хочет там адреналин, например, дополнительный получить. Как быть с такими случаями? Это, в общем, уже то, что называется личная, наверное, ответственность. Сейчас во всех этих нюансах попробуем разобраться. С нами на связи президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, председатель технического комитета безопасности аттракционов Владимир Гнездилов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, Владимир.
9: Давайте по порядку.
7: Да,
6: давайте.
9: Вот то, что Дума инициирует, да, это как бы зуд такой перед выборами. Поэтому давайте забудем, потому что долго, многие годы система безопасности аттракционов создавалась Министерством промышленности и торговли. Еще Денис Валентинович Мантуров был министром. Что произошло у нас в 2016 году? У нас был принят технический регламент о безопасности аттракционов. И этот технический регламент, поскольку он является документом Евразийского союза, он выше национального законодательства. Поэтому потуги безграмотных депутатов создать какой-то национальный закон упрутся в приоритет международного документа. Это первое. Под принятие технического регламента были созданы инспекции. Правда, они были созданы в регионах, а не федеральная инспекция, как это положено по закону о техническом регулировании, но я думаю, что правительство ликвидирует этот пробел и создаст на базе, может быть, Росстандарта или Ростехнадзора федеральную инспекцию по безопасности аттракционов. Пока у нас парадокс сумасшедший, давайте я об этом скажу. У нас документы по булочным аттракционам издает департамент растениеводства Министерства сельского хозяйства.
6: Как?
9: Вопрос
6: простите?
9: Не ко мне, почему. Департамент растениеводства Министерства сельского хозяйства.
6: За аттракционы.
9: Почему так? Вопрос не ко мне. Что происходит сейчас? Под осень депутаты возбудились случаями травм многочисленными на тюбинговых горках, на батутах и так далее. И волнами пошли в правительство запрещать. Но в правительстве есть разумные люди. И первый вице-премьер правительства, он просто предписал разработать изменения к действующему техническому регламенту с учетом его применения с 2018 года, с тем, чтобы сократить количество несчастных случаев, с тем, чтобы повысить безопасность продукции. И такая работа проведена. Такой технический регламент с изменениями разработан Российской ассоциацией парков и 3 августа внесен в Минпромторг. Я думаю, что Минпромторг должен вообще озадачиться этой темой и как можно быстрее на базе этого документа собирать мнение участников рынка и так далее. Хочу сказать, как человек, который создавал первый аттракцион еще в 1988 году, потом руководил Международным комитетом безопасности аттракционов, автор стандарта, международного стандарта ISO воздействия аттракционов на пассажиров, хочу сказать следующее. Россия является ведущим государством в мире по разработке норм и стандартов безопасности. Это первое. Мы возглавляем мировой процесс. Второе. Благодаря техническому регламенту и надзору у нас, в общем-то, аварийность и травматизм достаточно низкий по сравнению со всем миром. Основное урожай несчастных случаев нам дают водные аттракционы, нам дают бананы на море за моторными лодками, парасейлинг и так далее. Но, в общем, эти вопросы все будут решены, по крайней мере, безопасность аттракционов поднимется в разы после вступления в силу новой версии технического регламента. Все-таки, когда это начиналось, не было понимания того, как будет работать. Это был эксперимент. И несколько лет правоприменения показали сильные и слабые стороны. Сильная сторона – это аварийность за несколько лет уменьшилась на аттракционах и во всех видах оборудования в несколько раз. Слабая сторона – это упор делался на техническое качество продукции, но при этом очень слабо контролировались деятельность субъектов, должностных лиц, органов по сертификации, испытательных лабораторий. К тому же вырос на этом деле очень серьезный произвол надзорных органов, безосновательный, потому что просто от страха начали отзывать сертификаты и все остальное. Новый технический регламент, он на международном уровне регулирует все процессы, процедуры, он имеет прямое действие, в отличие от стандартов, он имеет приоритет над национальным законодательством, и быстрое ускоренное принятие, как это просит первый вице-премьер правительства Мантуров, ускорит, соответственно, подход уже к следующему сезону, возможно, еще больше снизить травматизм. Какое основное отличие?
7: Позвольте, я не так много времени у нас просто осталось. Мы поняли, о чем вы говорите. Ваша мысль предельно ясна. Нам хочется поинтересоваться. Вот тот случай, когда пассажир сам какие-то меры не соблюдает, он как трактуется? Это чья ответственность?
9: В новом техническом регламенте предусмотрено регулирование не только аттракционов, но и устройств для развлечений, прыгалок, батутов и так далее. Там, где человека везут на аттракционе, независимо от его поведения, если он только в сознании, хорошо, нормально себя чувствует, аттракцион его должен привести к финишу здоровым, без всяких травм и так далее. Вот разговор о том, что сам там ведет или не ведет, если он сам ведет и выпрыгивает или не застегивает себя, это виновата конструкция или операторы. В техническом регламенте это предусмотрено. Даже когда аттракцион переворачивает людей вниз головой, да, там должны быть предусмотрены средства удержания, которые по новому техническому регламенту должны испытываться на открытие на вес 130 килограммов. Там много вот таких новаций, которые связаны именно с переносом внимания на испытания. Вот в старом регламенте не было прописано нормы испытаний, а вот было постановление правительства 1732, обязательно его почитайте. Люди из растениеводства, да, они считали, что главное достоинство аттракциона в том, что он должен быть чистым. Не безопасным, подчеркиваю, а чистым. С этого начинается постановление правительства.
7: Но нас, конечно, всего интересует безопасность. Владимир Алексеевич, время, к сожалению, у нас в эфире заканчивается. Спасибо вам большое за такой обстоятельный и глубокий разговор. Вы так хорошо ответили на все наши вопросы. Президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, председатель технического комитета безопасности аттракционов Владимир Гнездилов был с нами на связи.
0: Радио.
10: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
13: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
10: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И вот, наконец, тема, которую мы анонсировали еще вчера и сегодня несколько раз про нее
7: говорили. Да, которая, собственно говоря, комментарии собирает тоже у нас уже от радиослушателей еще с момента, собственно говоря, мероприятия с президентом.
6: Накануне, во время президиума Госсовета, президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, точнее, там активно это обсуждалось просто темой, и Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу общественного транспорта, его развития в нашей стране. Сегодня в нашей повестке крайне важная для миллионов граждан страны тема развития общественного транспорта, сказал он. За последние 3 года, по словам главы государства, наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно. И были перечислены определенные мысли, определенные проблемы. К 30-му году доля общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации в агломерациях и городах должна составить не менее 85%. То есть
7: сколько сейчас,
6: транспорт
7: интересно,
6: должен быть новым. Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Омск являются лидерами по организации удобного общественного транспорта. Необходимо навести порядок в сфере транспортных перевозок, где до сих пор остаются полукриминальные недобросовестные структуры. Я думаю, тут, скорее всего, речь идет о так называемых маршрутках. При организации транспортного обслуживания необходимо исходить из запросов жителей. Вот это, вот, между прочим, очень важная вещь. Потому что в последнее время вот какие-то маршруты привычные, они меняют номера с калейдоскопической скоростью. Я никак привыкну. Не только привыкнешь к одному номеру, раз, он уже изменился. Ну и маршруты заодно тоже корректируются. Возможности искусственного интеллекта необходимо активнее использовать для повышения эффективности работы общественного транспорта. Необходимо восстановить работу транспорта на исторических территориях России, организовать удобные маршруты. И введение понятия «гарантирующий перевозчик» может способствовать планомерной закупке техники, однако при этом создает риски возникновения монополий.
7: Попробуем сейчас все заявления президента и вообще какую-то картинку сложить о том, как развивается у нас транспорт в масштабах всей страны. Сделаем это вместе с председателем Общероссийского объединения пассажиров. Илья Зотов с нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
7: Илья Сергеевич, ну, во-первых, наверное, с общего вопроса все-таки начну. Президент много сказал по поводу развития транспорта. На ваш взгляд, самое важное, ну, с точки зрения нас, пассажиров, естественно, что прозвучало?
14: С точки зрения пассажиров, действительно, прозвучали те темы, которые последние годы звучали от регионов. И мне очень приятно, что эти темы прозвучали и в докладе президента, и в докладе тех спикеров, которые были участниками, включая в том числе Москву и Народный фронт. Ключевое для пассажиров важно, чтобы не только обновлялся транспорт, а комплексно изменялась его система работы, потому что зачастую, приобретая новый транспорт, не решаются системные темы, такие как пробки, выделенные полосы, достойные условия труда водителя, о чем вот тоже вчера звучало, что зачастую отсутствует где-то даже возможность пообедать водителям, туалетную комнату отсутствует. И потом мы задаем вопрос, почему кадровый дефицит. Вот важно создать условия не только для пассажиров, которые пользуются транспортом, но и чтобы водителям было комфортно работать. И пассажиры иногда жалуются на водителей, которые достаточно агрессивно ведут себя за рулем, проявляют достаточно такое пренебрежительное отношение, а все это возникает из-за того, что условия труда для водителей тоже не созданы. И такие комплексные задачи важно решать, и вчера прозвучала тема создания постоянного источника для обновления транспорта, для развития инфраструктуры, поскольку у нас в последние годы закупается транспорт, но отсутствуют источники для обновления инфраструктуры, то есть системно и путевое хозяйство, и депо находятся пока в недолжном уровне. Поэтому, приобретая новый транспорт, его нужно обслуживать тоже достойно. Для этого нужны постоянные источники финансирования, что как раз важно прозвучало вчера.
6: Ну вот то, о чем вы говорите, как-то мне что-то подсказывает, что вы в основном имеете в виду автобусы, верно? Но общественный транспорт — это ведь не только автобусы. Вот про Нижний Новгород, например, президент напомнил, там в общественный транспорт включена, насколько я помню, канатная дорога, если я не ошибаюсь. Вот, например,
14: да,
6: вот такое решение.
14: Да, Нижний Новгород на самом деле вообще уникальный в этом смысле, поскольку там сейчас строятся станции метро, обновляется трамвайная инфраструктура, более 100 километров пути реконструкции прошла в рамках федеральной программы, более 100 новых вагонов уже работает трамвайных. Поэтому не только автобусная система, но, конечно, большинство городов стараются решать вопросы по автобусам из-за малого бюджета, невозможности такие комплексные проекты решать. Ну вот относительно Нижнего Новгорода, других городов, которые участвуют в федеральной программе развития городского электротранспорта, эти вопросы удается решать. Важно, чтобы эта программа расширялась не только на 10, в общем-то, городов, а для других городов, в том числе Омск, который прозвучал, ему требуется, конечно, финансирование для развития трамвая.
6: Ну вот Омск, сразу я вспомнил, он прозвучал как бы в положительном ключе, его похвалили, он лидер, да? Но я поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, именно там затопили метро, которое уже почти построили.
14: Да, именно там, но относительно Омска я все-таки скажу достаточно позитивную составляющую, что вот был в городе 5 лет назад и был в городе буквально полгода назад, хочу сказать, что изменения значительные. Вот те популярные маршрутки, которые во многих городах присутствуют везде и повсюду, там постепенно от них стали отходить и уделяют больше внимания именно таким большим вместительным транспортным средствам. Там создаются теплые остановки, что важно, опять же, для такого региона. И такая комплексная постепенная работа ведется, в том числе обновление троллейбусов, там достаточно масштабное произошло. То есть в Омске, понятное дело, что со стороны пассажиров есть много вопросов к развитию транспорта, но все-таки динамику стоит отметить. Вот все эти города, которые прозвучали, там динамика действительно за последние 5 лет, она большая.
7: Скажите, пожалуйста, Илья Сергеевич, а что касается вот тенденции по поводу обновления транспорта? Владимир Владимирович говорит о том, что нужно не менее 85%, а сейчас сколько, насколько старый транспорт в стране ходит?
14: Ну, здесь на последних совещаниях звучали цифры по автобусам, цифра составляет порядка там 60%, но эта цифра звучала относительно городов, крупных достаточно, и не бралась в расчет цифра по межмуниципальным перевозкам и по районным центрам, где численность населения менее 50 тысяч. Это цифра относительно автобусов. А цифра относительно трамваев, их обновление, она будет сильно хуже, там действительно требуются более масштабные финансирования, и по сути, конечно, важно обновлять не только трамваи, но и пути, потому что во многих городах вот уже были прецеденты, когда запускают новый трамвай на старые пути,
6: к сожалению, он
14: перестает работать, да, и потом уже задают вопрос. Поэтому вот надо все это синхронизировать.
6: По поводу общественного транспорта в малых городах хочется тоже поговорить. Ну, про крупные агломерации, ну, понятно, что так или иначе будут улучшения, будут решаться эти вопросы, будут привлекаться средства. А вот малые города, малые населенные пункты, сельская местность, там же вопрос общественного транспорта стоит более чем остро. Когда там, я не знаю, в день 2 рейса автобуса, и тот сломался и не приехал, и вот как вот с этим быть?
14: Поэтому вчера прозвучала инициатива по запуску проекта перевозки по запросу. Формат этих перевозок заключается в том, что маршрут, по сути, подстраивается под запросы граждан. То есть граждане указывают запрос, когда им нужно ехать, и маршрутная сеть перестраивается с учетом пользователей. И эти проекты уже запущены в ряде регионов, но недостаточно масштабно. Вот как раз предложение вчерашнего совещания сделать это более полномерно и комплексно. Среди пилотных Кстати, регионов рассматривают и Нижегородскую область, вот, которая вчера уже прозвучала в позитивном ключе. Но помимо самой программы перевозки по запросу, когда люди не должны ждать одного рейса в неделю, а могут заявить и уехать, допустим, завтра до больницы, важно также решать вопрос обновления транспорта. Там ситуация действительно находится в несколько другом ключе, не так, как в крупных городах. И, наверное, потребуется программа «Сельский автобус».
7: Ну, как я понимаю, вот в Москве-то есть вот эта вот программа, когда ты вызываешь себе персональный автобус, ну, микроавтобус, что называется, да? Ну, и в Москве, понятно, тут уровень дорог другой, и количество людей, которые могут в одном и том же автобусе поехать, другое. Ну, а что касается небольшой деревни, ну, представляете, одному человеку в деревне нужно съездить в районный центр, чтобы, ну, там, попасть к врачу, условно говоря. Это же каких денег будет для него стоить вот эта вот программа персональной перевозки?
14: Вот как раз данный проект и позволяет жителям сохранить стоимость проезда в прежних значениях, но это возможность для перевозчика работать не по строгому маршруту, а работать в неком муниципальном районе, подстраиваясь под запросы граждан. А со стороны региона все там, в общем-то, расходные части будут закрываться в том числе. То есть не просто частника мы отправили работать, но какая-то компенсация затрат должна быть, и это в том числе будет решаться за счет гарантирующего перевозчика.
6: Ну, то есть фактически это та же самая маршрутка, только на государственной базе. Вот как раз очень хочется сейчас обсудить ту самую серую зону, о которой также упомянул президент. Какие виды транспорта у нас сейчас в этой серой зоне по-прежнему остаются?
14: Преимущественно, конечно, это автобусные сообщения, маловместительные транспортные средства, которые работают во многих городах России. Здесь я упомяну и Ульяновск, и Иваново, и огромное количество южных, в том числе, городов, где действительно эта ситуация не решается. Мы видим, во-первых, потеря налогов, что сокрытие билетной выручки идет. Конечно же, не улучшаются условия безопасности. Но, с другой стороны, мы должны четко понимать, что программа обновления системных для

0: нет возможности у муниципалов, у регионов этот вопрос закрыть очень быстро.
1: А здесь речь про такси не идет?
0: Здесь речь про такси не шла, шла речь именно про городские перевозки, те маршруты, которые... И, конечно, про такси тоже надо заниматься, нужно их включать в единую такую, сказать, мобильность, не воспринимать такси отдельно от общественного транспорта.
2: Ну, таксисты очень гордятся тем, что они не общественный транспорт, а предмет, ну, не предмет, а, как сказать, там, часть роскоши. Да. Они нам даже об этом в эфире говорили, но, тем не менее, вот смотрите, новость буквально последних часов, что называется, вот она появилась на лентах агентств 19.15. Поездки на такси станут дешевле для многодетных семей на территории всей страны. Минтранс, региональные власти и участники рынка активизируют работу по повышению доступности таких перевозок для отдельных категорий граждан. Единственное, что, чтобы вот отнести себя как пассажира к этой категории, нужно будет каким-то образом это через госуслуги провести. То есть такси будут подвязаны у нас теперь еще и госуслугам, что, мне кажется, неплохо. Так все-таки такси – общественный транспорт или роскошь?
0: В некоторых регионах такси – это показатель того, как работает общественный транспорт. И мы видим там, где резкий спрос на услуги такси, там обычно общественный транспорт работать неважно. Относительно сервисов для многодетных семей, действительно, мы должны понимать, что во всех практически видах транспорта существуют программы льготные для того, чтобы многодетная семья пользовалась услугами авиасообщения, железнодорожного транспорта, в городском транспорте. В такси этого не было. И очень надеюсь, что пилотная версия в Уфе, которая была запущена, и вот сейчас как раз в Нижнем Новгороде, возможно.
1: Распространится на всю страну. Илья Сергеевич, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за, как всегда, интересный и предметный разговор. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи.
3: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
4: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
5: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
3: Разное время. Слушайте по будням.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня.

0: А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
1: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
0: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны. Пассажирский поезд номер 1 сообщение «Владивосток-Москва» задерживается на 6 часов. Об этих и других событиях далее подробно. Президент России поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны. Также Владимир Путин заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в России уникальным базам данных.
2: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
1: Выступая на Совете по науке и образованию в Новосибирске, Владимир Путин отметил, что наше оборудование для строительства сибирского кольцевого источника фотонов оказалось лучше импортного, которое изначально предполагалось использовать до отказа некоторых стран от поставок. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля. До этого президент находился 10-11 августа с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Сахалинскую область президент в предыдущий раз посещал более 13 лет назад. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для противника, отметили в ведомстве. Ранее в своей сводке Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 315 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт «Новое поле» Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломейцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
1: Министерство обороны России также отметили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и готовы будут нанести удары по Ирану, если Исламская Республика предпримет попытку как-либо изменить положение дел, заявил президент США Дональд Трамп. В свою очередь, как заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи, Ормузский пролив остается закрытым до тех пор, пока США не изменят поведение. По его словам, США являются источником нестабильности в Персидском, Ормузском и Оманском заливах. Ризаи добавил, что США развязали незаконную войну, которая поставила под удар весь регион. Между тем, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Эр-Рияд отговорил США от атаки на Иран, боясь, что они не защитят от ответных ударов. 2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. Около 15 российских регионов достигли показателя национального проекта по вводу жилья на душу населения не менее 82 квадратных метров на человека в год. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, жилья в прошлом году построили около 108 миллионов квадратов. Хуснуллин напомнил, что всего в прошлом году в России было введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости жилой и коммерческой. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о смене самолета, когда он в июле возвращался с саммита НАТО в Турции, принимала секретная служба. Тем самым президент подтвердил, что тогда действительно тайно покинул борт номер один. Во вторник газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что Трамп прилетел в Турцию на новом президентском борту, подаренном Катаром. Однако по завершении саммита он перед камерами и на глазах журналистов поднялся на борт старого Air Force One, но, согласно собеседникам газеты, он на нем в Великобританию в итоге не улетел. Позже, как пишет газета, сотрудники тайно эвакуировали Трампа в специальном контейнере и пересадили его в третий самолет, который отправился также в Великобританию. Сотрудники издания отметили, что такие меры были приняты из-за угрозы в отношении Трампа и борта номер один со стороны Ирана. На Восточно-Сибирской железной дороге задержан пассажирский поезд номер один с сообщением «Владивосток-Москва». Как сообщает пресс-служба регионального филиала РЖД, состав следует с опозданием по техническим причинам. Время задержки составляет почти 6 часов. Пассажиры обеспечены питанием и питьевой водой. Сейчас железнодорожники предпринимают все необходимые меры для включения опаздывающего поезда в расписание. Между тем, как сообщается на сайте Северокавказской железной дороги, 5 пассажирских поездов сейчас задерживаются в Краснодарском крае в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Температура Черного моря в Геленджике, Туапсе и Сочи достигла отметки в 27 градусов. Об этом рассказала ТАСС, ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Калининграда температура воды составляет 20 градусов, в Одессе 25, в Ялте, Алуште и Анапе 26, в Геленджике, Туапсе и Сочи 27 градусов. По информации синоптика, к началу августа вода в море у берегов Сочи была прогрета до 26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22-52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58-68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. А Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Футбольный «Спартак» продолжает работать над трансфером вингера «Ахмата» Максима Самородова. По данным инсайдера Анара Ибрагимова, московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро, а сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что «Ахмат» требует за Самородова 10 миллионов евро. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда «Пути регионов» против «ФК-10». Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале она победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров ФОБОС, 12 августа в Архангельске и Петрозаводске днем до 15 градусов возможен небольшой дождь. В Мурманске до 14 градусов и также возможны осадки. В Сыктывкаре сегодня днем 24 градуса, будет без осадков. В Калининграде 23 градуса и также будет сухо. В Перми и Кирове днем 25 градусов, без осадков. В Казани и Самаре 27 градусов и также будет сухо. В Ростове-на-Дону и Волгограде днем 34 градуса, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшие дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов. В Москве сейчас плюс 18 градусов. В течение дня воздух прогреется до 17-19 градусов.
5: Щорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун мост, Тылыч, Даск и Кадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 12 августа, среда. В эфире государственная радиостанция «Коми-Гор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Кумигор.
2: Микрофон водин Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторьяс. Комин Арктика сагиектария сын выйдет, чем кужа кырмалыма. Ветымыныш унжик шорничам, кыч тыца, тача муясы вичмадыны дон бочтык. Унжик ислы шелым выла свойс ущинс район. Сыща инта, воркута, да, челимден район. Кызвын наши честны ас республикан олыш яс. Ушта сас пырытчыш яслыдын и Краснодар, Ставрополь край ясыш, Ростов, Курс, Челябин, Свердловск, Калуга, область ясыш. Первым да Татарстаныш войтер, унжик слышадыны аспособный овмы скыпадыны олан керка, а воркута дурыш боштыши скыс елышадны выр ван тыдмашан туризм. Ущин с районын морды сокотита кыпадны спорта нырчана шойчанын. Сотта Арктика сагектарла позже шычыны тория порталпыр. Сыктывкарын жонталыны Уссысольскын вывлын вешкарлыш Михаил Жеребцовлыш керка, пыртыма архитектура памятники слыды. Кык сутта астрыба кыпадлесны шурс ыкмышы ыкмыса двон. Кыджи нодыны ужясы йорта статьяна кинева.
3: Георгиевский уличин анисе шон интернациональная, тая вылы кирпичичка потом медвача стройбан. Совет кады таневичисна область тыщ архив сеща ужалась эмбурлыдян бюро. Как чурса двоя сщань стройба вуртысь предпринимателя со сырмадан комитет на мортыщ ина дяс доричлан вечкадланин. Тас как ямсы двощань сен некуда изводичив. Джон тащан бала лыщу дысна как чурс кыжу двон, но уже собощисн сымын колян во.
4: Дело в том, что в нашем регионе не так просто было найти организацию с лицензией Минкульта, которая выполнила бы работы, у которой причем еще имелся опыт работы на похожих объектах. Вот поэтому стройка затянулась, ну именно заключение договора по строительству. Ну вот мы наконец пришли к консенсусу в том году. А что касается сохрана и культурного наследия, ведем диалог с ними. Они видят, что мы работаем, не простаиваем.
3: Стройпалычмун чудес Минподуса, да ты час яс свежесть на мать, час да Йиркса, ты час на выль ушинес. Медом кучечный коры мясо, налыщ уждасы эзвежно. Вон и выльмадана керкалыщ орцеса, эштадасны балкон вычем, лощадасны пыль. Уранинда штукатуритесны штенесы. Та час ужалыщесы с архитектура памятник шеем смадис унапылыс вичиштым туресын. Керкан вишикачисны мыдар югыт кад гитат кутамилыш литература. Талун кежлы урцы вычима нерямын процент вылы. Эштыдны кысины локтан вон. Выльмадым стрыбан кутас ужавны комин коммунальный технология с компаниялын вишкадланин.
2: Луздор район Сачеремуховка шиктын кыпыдыны муниципалитетца социальная могмыда мяскужа керкабердын выль стрыба. Урчитама кыкшо куйланын вылы. Талун та интернатас кыкшо комын вид олыш. Джинчис унжик исоланы леткан, мукадыс Черемуховкан. Выляс дер твой тырыслы лоты чыман бурджик. Сачча вешкавны окотитыщас вичищасны регджик. Уджяс вылас вичмыдама мата кык миллиард шайт. Талун кежлы вычима сымын дасад юкын сыкымын. Мыршаны луны вой отпырия куем суттан. Ценеджа кыпыдасны шонтанын лонтас, да куем машина виджанын яс. Неджит кевмшан керка. Лемен шой перещ увмыс воджа оцаще княж погост районлы. Та пырия кырымалыма маты дасати миллион шат вичмадым елы шорнитчам. Виджасны челядлын творчество керка выльмадыма. Тажи предприятие спуна воча учреждень несла нёльвом. Тория деснин маты не лямын миллион шайт. Унатор артмис джойнтавны бурмадны. Челядлен творчество керка ануджалы комын сая веладыш. Мата шижмшонны в зон волыны бытшама шекция да кружок ясы. Шемса чуктадыны республика савечкадлан котырлан лемень лэджан ыджит оумыскад йорташана шорнчем шарти. Ушин район сашер бурда чанынын зилены дон яны джон виджалон унжик войтерлыш. Йысы витчишыны выль лунчан субытач. Абы тылышлан бырья пекнича. Ужаланы веши крытнас. Соттат вонас кыкыш нодыны вошса ыджеса луньяс. Сэке диспансеризация чыч нодыны эндокринолог шылым да пыкыс вишымяс туялышяс. Миян регионын важмос йона остырмыны вузашан, асыджа джон вичалон юкын ясын, нур яшанын ясын, производствон ужалшас. Быд места вылы медыча көз ищу сталун, бурды чантор ясын, вузашанын ясын, тылыш нас налы даша швештыны маты квайтымын шурсшайт, колем воча та катшерти нажытканыс эз йона сот. Тачым же эчан окутитыны медачны монтажникын, Коти боштыны, шымса воджа шерти куимса пов унжык. Пышти тачам же лёг шерпасыз вузащанын ясын. Сэнэ быт тылыш шыркодя шедыны шижимда шурца шайт. Унжыкан вазыщаны пушиш пыжащыща да юмовтор яслэджища. Но тая войтыры слывештыны мукад яслыш эчаджык. Гашка чырш тавысна ожжа тырмыны сэчам зилищ ясыз. Буржык шерпасыз автослесар да автомеханик яскужа. Нажевитыны шо комын шурс саяшайт. Комен судьясын шома каткерлы мырдины шопер право, шурс да джинсае мортлыш. Кызвыны снаш оз тырвы и кадвылы вештыны алимент. Уже издалысны нин челядныслы миллиард джин шайт. Тачым джескадымыз ышады батьмамсы ыдеджек вужадны шым, пасыны приставяс. Но панчым шайн таджи артмис перьины маты какямздас миллион шайт. Тавылын ставыс, аджишлтач.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих ста вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Эфирин Миянкат.
9: Витя Оланед, студия Елена Быстрова. Сыктывдин район са зеленечен, мун из том йозлан трэй чалун, регион Косса нёлет фестиваль гаш. Шиктас котртымаш веритейка фольклор смена. Кыча чукртымаш коми республикаш, Ленинград да Москва область асыш, Кировыш, Самараш, Калугаш, Перымыш, том йоза котыр. Гаждырье юргисны и ёскоса коми ворсан шыла да инструмент яс. Вежон чёш веритейка фольклор зменан петкадысны шамнысы, уна тортыд малысны ёскоса творчествуюш. Трыча гаждырье ставан ветлисны вичко, сыбырын тэдмашисны тувсов гоша ёскоса обряд ясын. Кыйсны кыч пувожыш юркыч, ышлисны кыч пуа лента яс, чёсмашисны ёскоса вылыган, дауджыт кычын ёктисны шон дибан. Тавыш кынжи, котыртыма выставка ярманга, кыпыт концерт, кыны тыдовчис Россияса регион ясыш фольклор озырлун. Кыджи котырчис фестиваль гажыс, пашкыджи катайылыш вишталыс, зеленеца культура керкан вешкыдлыш Лариса Якунина. Лариса Александровна, сегодня очень ответственное большое мероприятие.
10: Действительно, это наш фольклорный фестиваль-праздник «Трея Чалун», который проводится уже в 4-й раз, и он уже уровень межрегионального имеет. Мы готовились очень долго к нему. Как мы заканчиваем фестиваль, мы начинаем сразу к следующему готовиться. В этом году наш фестиваль необычен тем, что самое главное, мы на этом фестивале провели фольклорную молодежную летнюю смену «Веритейка», на которую съехались молодежные коллективы, 13 коллективов со всей России. Москва, Ленинградская область, Московская область, Пермь, Калуга, Самара, Киров, ну и также с Республики Коми коллектив. Целую неделю ребята занимались, пели, играли на традиционных инструментах, изучали кадрили, играли в народные игры, изучили такую игру, как лапта, изучали народные ремесла всю неделю. И вот в конце этой смены будет закрытие, и мы покажем все, что ребята приготовили за смену. Ну а 27 июня фестиваль «Трея Чалун» представлять будем календарные народные обряды, посвященные летнему-весеннему циклу. Это вождение березки, это заплетение, развивание березки, украшение березки, пение хороводов вокруг нее, а также огромные-огромные хороводы в количестве более 300 человек, потому что 200 человек только наших участников, плюс к нам всегда присоединяются зрители. Ритуальная яичница, которую традиционно угощались во время Троицы и изготавливали ее прямо на поле. У нас тоже такая традиция есть, мы изготавливаем ее на месте проведения нашего праздника на больших чугунных нюхчинских сковородах. И большая традиционная кухня, всеобщая трапеза. Троицу было положено ходить на полянки молодежи, собираться и вместе трапезничать, угощаться. Мы также решили угощать всех наших гостей нашими традиционными коми-блюдами. Так что на празднике будет что поесть, что попить, что посмотреть, поиграть, повеселиться, что-то смастерить. Мы рады всем гостям.
9: Как зародилась эта идея создать в Зеленце такой фестиваль?
10: В нашем Доме культуры есть фольклорный ансамбль «Детские лопаточки», в который ходят около 50 человек. Эти ребята занимаются фольклором, изучают традицию. И мы каждый год по традиции, конечно, встречали и Троицу. Ну, таким своим малым составом. Но это такой красивый девичий праздник, и хотелось его, чтобы люди увидели, как красиво раньше наши предки могли отдыхать. И показали нашим людям такой вот этот фестиваль фольклорный, который тоже приехало около 100 человек тогда. Ну и, конечно же, это всем понравилось, и наш фестиваль начал жить, развиваться, и в этом году уже 187 участников приехали к нам в Зеленец.
9: Порадовала ли их погода наша?
10: Погода была разная. В первый день, когда приехали на смену, в понедельник, была жара. Все так мучились от жары. Я говорю, не переживайте, завтра похолодает. И так и есть, похолодает. Были сильнейшие дожди, которые затапливали по колено. Один из дней было просветление. Мы успели покататься в этот день на катамаранах, пройти туристическую полосу. Это для нас организовал детский оздоровительный лагерь «Мечта». Сам праздник, к сожалению, всю ночь шел дождь. Наши ребята, сам глава села Зеленца, откачивал воду с площадки мотопомпой. Сушили площадку. Мы со всего Зеленца собрали резиновые сапоги, чтобы одеть все коллективы в резиновые сапоги, потому что многие были не готовы к такой погоде. Но думаю, что самое главное – это наше настроение. Вот и все. Какое у нас настроение будет, такой и будет праздник. А у нас замечательное настроение, несмотря ни на какую погоду.
9: Вы очень гостеприимны и, наверное, с удовольствием будут приезжать на ваш фестиваль.
10: Да, коллективы, которые к нам приезжают, многие из них – наши постоянные участники этого фестиваля. Да, действительно, им нравится, что хоть мы и север, мы очень любим наших гостей, мы очень их тепло встречаем, всегда очень много им подарков дарим, внимания, уюта, тепла, и все, что они попросят, стараемся им помогать во всем. Им нравится у нас.
9: Лариса Александровна, фольклор развивается?
10: Конечно. Вот самое главное, что в детях развивается, а если дети будут любить то это будет жить.
9: Почему такое название?
10: Веритейка – это название какого-то открытого места. Так называли кочки с морожкой, веритеями. И так называлось место, где собиралась молодежь для гуляния. Пойдем на веритею. И это именно слово было взято из Вологодской губернии. Наше село когда-то было в составе Вологодской губернии. То есть мы можем считать, что это тоже наше слово. Ну и веритейка – символ нашего праздника – это птица. Ну а птица – это полет, это какая-то свобода, это наше будущее, и это символ молодости. Третья луна так и переводится «День Троицы». Да, это зеленый такой праздник, много зелени, посвящен березке, конечно, много песен будет про березку, много внимания будет березке, все будет хорошо.
9: Успеха, процветания и больше гостей в нашу гостеприимную Республику Коми.
10: Спасибо вам большое, всех ждем.
11: Веретенька. В самом названии «Дыхание лета», «Шелест травы», «Звонкие голоса» и «Традиции». Это летняя молодежная фольклорная смена, место, где сплетаются традиции, завязываются нити дружбы и расцветают таланты. В рамках нашей насыщенной смены каждый коллектив представил обряды своего региона и показал частицу души своего края. Мудрые наставники, приглашенные эксперты открыли участникам двери в мир фольклорного искусства. Шаг за шагом в танце, нота за нотой в песне, стежок за стежком в рукоделии. За круглым столом, как у домашнего очага, руководители делились мыслями, искали ответы на важные вопросы о будущем фольклора. Веретейка. Это больше, чем смена. Это мост между прошлым и будущим, построенный на уважение к культуре, традициям и любви к родной земле. Зеленецкие страдания от участниц смены. Слова и музыка Александра Анатольевича Альфименко.

0: Ленинград областюсь да первымыч котырьяс медвочащ пырычисны тая фестиваляс. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Келимни Ксения Евгеньевна. Я руководитель фольклорного ансамбля «Улонька». Мы приехали из Ленинградской области, Волосовского района, деревни Бегуницы. Представляем Бегуницкую детскую школу искусств.
0: Как давно вы уже участвуете в этом фестивале?
1: Мы приехали в первый раз на летнюю молодежную фольклорную смену «Веретейка». Мы прошли конкурсный отбор и нас пригласили. Вот уже с понедельника мы участвуем в этом лагере.
0: Как вам нахождение в лагере?
1: Нам очень нравится, очень хорошо кормят, большая программа, дети всегда заняты, но при этом и есть время у них отдохнуть, познакомиться, заняться своими делами.
0: Сколько детей вы привезли?
1: Я привезла в этом году небольшой состав, 4 человека всего.
0: Детям нравится здесь?
1: Да, детям очень нравится. Дети в восторге, они нашли каждое себе дело по душе. Мы пока изучили все направления, а потом дети разошлись по своим направлениям, кто что выбрал. Девочки, большая часть выбрали музыкальный инструмент, и одна девочка выбрала лапту.
0: Сегодня вы с какой программой выступите?
1: С Цулемской программой, потому что я сама уроженка села Хабариха Усть-Цулемского района, и, естественно, мои ленинградские дети, в частности, также поют и традицию Усть-Цульмы. Мы поем «Русский север», а Усть-Цульма — это «Русский север», поэтому она тоже включена в наше обучение.
0: Вы давно работаете?
1: Сейчас заканчивается 4-й учебный год. Я заведующая фольклорного отделения. Это мои первые дети в этой школе.
0: Любите Республику Коми?
1: Конечно. Мое родное. Это родной дом.
0: И костюмы ваши тоже?
1: Да, это тоже наши, да, костюмы. То есть у кого-то, у девочек есть этнографические костюмы, а у кого-то уже реплика, то есть уже реконструкция хорошая, с пошитой новые сарафаны.
0: Что вы пожелаете участникам фестиваля?
1: Я желаю найти много новых друзей детям, руководителям найти новые контакты творческие, то есть подружиться коллективами. И желаю, чтобы все уехали отсюда с прекрасным настроением, чтобы у всех все было прекрасно. Усть-Цулемские припевки старинные. Я спою одну.

0: Виктории!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Анастасия Владимировна, город Пермь, праздничный круг.
3: Как вам Республика Коми?
1: Нам очень нравится, она очень близка нам, Пермскому краю.
3: Вы что-нибудь знали до этого о Республике Коми?
1: Я знала только людей, проживающих здесь, они нам очень близки по духу. В Коми мы первый раз и познакомились с Коми ближе благодаря этому фестивалю. Собственно говоря, это и была цель поездки.
3: Сколько ребят вы привезли?
1: 10 детей.
3: С каким репертуаром?
1: Пермского края, Севинского района, репертуар нашего родного региона.
3: Как вам лагерь?
1: Очень хорошо. Очень хорошая организация, интересные мастер-классы. Такой коллектив единомышленников интересно собрал. Собственно, ради чего мы ехали, мы все, в общем, увидели, что хотели.
3: На какие мастер-классы вы ходили?
1: Рукоделие было разнообразное, и плетение, и набойка. Мастер-классы были по танцам, по вокалу. Дети, конечно, в восторге, я тоже, как руководитель, потому что детям вот так в одном месте концентрировано сразу очень много знаний разных дали.
3: Вы бы приехали на следующий год на этот фестиваль?
1: Я думаю, что да, потому что такие летние фестивали, они дают детям много всего интересного, потому что летом можно и на улице какие-то посмотреть, допустим, те же игры по лапте, например, зимой же не проведешь вот эту игру по лапте, будет проблематично, а летом как раз может быть какие-то формы фольклора, летом можно показать больше, чем зимой. Поэтому такие вот летние фестивали, это, конечно, большая радость для детей. Дети — это наше будущее, и раз их так много, то стало быть, есть какая-то надежда на то, что кто-то из них возьмет эстафетную палочку нашу и будет дальше нести это. Хочется в это верить. Есть у нас хоровод такой, который исполнялся на Троице, называется «Александровская береза». Это очень распространенный сюжет во многих других регионах, но он у нас

0: Ой, ты куда голубь пошел, куда сизый полетел, яко девице, ко красавице, коя лучше всех, коя вежливее, без белила она бела, без румян хороша, то невеста моя поцелует меня, поцелует да уйдет, больше разу не придет.
1: Желаем удачи, приезжайте к нам еще.
0: Спасибо.
2: Некомон морд отца сиз гостеслы. Найвиджадисны быт котыр бырща. Индалисны, вочавиджисны юлам ясвылы, даму котор. Галина Град, отсащиц каждый рез куим котырлы.
1: Галина Михайловна, куча муч нуа данныд.
3: Ме лоа куратор-волонтер. Ме кута отсовны команды Ленинградской области, это праздничный круг, и Пермский край, праздничный круг, и Ленинградская область, это Уланька. Отсовны, сэжи остеды, миян зеленеч, а метэда, мыка вопросы решайтны. Мета фестиваль процветайте, коми-культура процветайте, тэдэсны миянэс, ставныте корам.
1: Выжидайте.
3: Став бурса.
4: Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего прекрасного праздника. Мы сегодня собрались показать для вас песни Нижегородской земли, поскольку я сама приехала в Республике Коми из города Нижнего Новгорода и изучаю преимущественно свою родную традицию, то, что сама записала, сама зафиксировала, изучила. И вот мы с ребятами тоже погрузились в нижегородскую традицию. Конечно же, не могли обойти троицкие хороводы, выучили все вместе, спели. Ну и сейчас мы для вас споем, наверное, главную песню нашей Нижегородской земли, что поют абсолютно все фольклорные коллективы нашей области. Она является таким нашим символом по вольному воздуху.

0: Александр Альхименок фольклора челяди велодыщ туйдыщ. Ворса шила да инструмент ясен лапоточки да лололым зеленеца котыр яслы. Александр Анатольевич, вы занимаетесь фольклором. Почему этот вид искусства стал вашей частью жизни?
1: Это самое главное, я считаю, что нужно передавать, потому что если раньше традиция передавалась из поколения в поколение, то сегодня она не так передается, и многие, особенно молодежь, забыли свои корни, а это надо обязательно знать. Поэтому это для меня вообще самое главное в жизни.
0: Вы работаете с детским коллективом?
1: Да, я давно работаю с фольклором, и когда сюда пришел 5 лет назад, мы занимаемся инструментами, песни поем. Ни один вид,

0: населения Зеленца, ну, наверное, треть, может быть. То есть это все дети вот ходят. У нас одна большая семья.
1: Гастролируете, куда ездить?
0: Мы гастролируем везде, по России. Причем выезжаем на фольклорные конкурсы, фестивали. Отбор большой, даже вот были в Артеке. Артеке, это, сами знаете, это туда всех не берут. Поэтому территория обширная.
1: Уровень мастерства вы показываете,
0: да,
1: достойный.
0: Да, по республике постоянно ездим, практически там не отдыхаем. Праздник Троицы, мы тоже его восстановили. И, возможно, через какое-то время он будет внесен в базу нематериального культурного наследия как-то. Например, да, Ижемский лут. Потому что это важно, и мы, естественно, соблюдаем. Если были бы святки, у нас была бы святочная что-то, программа какая-то. Троица, понятно, календарная вроде как прошла уже, а так как у нас фестиваль, мы немножко позже показываем, потому что это у нас уже как фестивалем таким стал. Фестиваль, самое главное, не конкурс. Потому что самое главное, когда конкурс, дети все-таки выступили, что-то там ушли, все. А у нас такая большая команда. Это окончание нашей смены «Веретейка», которая в этом году первый раз на базе детского лагеря «Мечта». У нас вот целую неделю мы с ними занимаемся с утра практически до ночи. Вечерки, самое главное, они там все знакомятся. Вообще уже дружная команда.
1: По вашему мнению, фольклор не погаснет?
0: Он не может никак умереть. На моем опыте, когда мы в Санкт-Петербурге даже еще как-то пытались что-то восстановить, сейчас его восстанавливает именно молодежь. А он и жил всегда. Сейчас такое время, как-то стали возвращаться, стали вспоминать, стали больше по телевидению вещать. Если мы посмотрим, например, где-нибудь там Чеченская Республика, можно встретить на улице, играет гармонист традиционный, и это все нормально. Поэтому сейчас восстанавливаются. Сейчас коллективы растут, их все больше и больше. И
1: на культуру стали, наверное, больше обращать внимание.
0: Больше стали обращать внимание. Хотелось бы все равно еще больше, чтобы это было все-таки частью школьного обучения, как это, допустим, в городах Санкт-Петербург, Москва есть там. То есть это при школе. Потому что как раз-таки вот это восстанавливаем и стараемся вот это возродить и сохранить, естественно, и передать будущему наследию. Ну, самое главное, я желаю фестиваль продолжал бытовать. Коллективы к нам уже, наши постоянные гости, там от Москвы уже четвертый раз едет, и они едут обязательно, время оставляют, едут только к нам, потому что к нам приезжают, они просто все влюбляются в это место, как бы в жителей, в нашу культуру, и уехать уже все, и ждут каждый год. Фольклорная, огромная, большая семья.
2: Веретейка всю неделю была насыщена творчеством. И даже случилась коллаборация двух направлений – вокального и инструментального. Под руководством Вероники Сергеевны Толмачевой и Александра Анатольевича Альхименко. Частушки сармача. Встречайте! Встречайте!

фестиваль юлыш мян чёрнезна помощь, а с Китая же када водяк и взаимьянас. А тавлен ставыс, аджиш лытать, став бурсы.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Кумигор.
2: Микрофон водин Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторьяс. Комин Арктика сагиектария сын выйдет, чем кужа кырмалыма. Ветымыныш унжик шорничам, кыч тытса, тача муясы вичмыдыны дон бочтык. Унжик ислы шелым выла своис ущинс район. Сыща инта, Воркута да Челимден район. Кызвын наши честны ас республикан олыш яс. Ушта сас пырытчыш яслыдын и Краснодар, Ставрополь край ясыш, Ростов, Курс, Челябин, Свердловск, Калуга, область ясыш. Первым да Татарстаныш войск. Унжик слышадыны ас подсобный овмы скыпадыны олан керка, а Воркута дурыш бош тыши скыс елышадны выр ван тыдмашан туризм. Ущинс районын морды сокотита кыпадны спорта нырчана шойчанын. Сотта Арктика сагектарла поча шычыны тория порталпыр. Сыктывкарын жонталыны Уссысольскын вывлын вешкарлыш Михаил Жеребцовлыш керка, пыртыма архитектура памятники слыды. Кык сутта астрыба кыпадлесны шурс ыкмышы ыкмыса двон. Кыджи нодыны ужясы йорта Статьяна Кинева.
3: Георгиевский уличин анисе шон интернациональная, тая вылы кирпичишка пытам медвача стройбан. Совет кады таневичисна область тыш архив сеща ужалась эмбурлыдян бюро. Как чурса двоя сщань стройба вуртысь предпринимателя со сырнадан комитет на мортыш ина дяс доричлан вечкаданин. Тас как ям са двоя сщань сен некуда звыдичив. Джон тащан бала лыша дысна как чурс кыжедвон, но уже са бощисн самон колян во.
4: Дело в том, что в нашем регионе не так просто было найти организацию с лицензией Минкульта, которая выполнила бы работы, у которой причем еще имелся опыт работы на похожих объектах. Вот поэтому стройка затянулась, ну именно заключение договора по строительству. Ну вот мы наконец пришли к консенсусу в том году. А что касается сохраны и культурного наследия, ведем диалог с ними. Они видят, что мы работаем, не простаиваем.
3: Строй получил чудо синин подусы, да ты сейчас я совежись на мать, сейчас да ирксы, ты честно выль ушинес. Медом кучечный коры мясо, налыш уждасы, извежно. Он и вымоданы керкалыш орцесы, и что даст на балкон, вычем, лошадасны пыль. Ранинда штукатуритесны штениясы. Та час ужалышесы с архитектура памятник шеем смадис унапылыс вичиштым туресын. Керкан вишикачисны мыдар югыт кад гитат кутамилыш литература. Талун кежлы урцы вычима нелямын процент вылы. Эштыдны кысины локтан вон. Вульмудым стрыбан кутас ужавны комин коммунальный технология с компаниялын вишкадланин.
2: Луздор район Сачеремуховка шиктын кыпыдыны муниципалитетца социальная могмыдым яскужа керка бердын выль стрыба. Урчитама кыкшо куйланын вылы. Талун та интернатас кыкшо комын вид олыш. Джинчыс унжыкы соланы леткан, мукадыс Черемуховкан. Выляс дер твой тырыслы лоты чыман бурджык. Сыт чай вешкавны окутитыш яс вичишасны регджык. Уж яс вылас вичмыдыма мата кык миллиард шайт. Талун кежлы вычыма сымын дасад юкын сыкымын. Мыршыны луны вой өтпырия куйым суттан. Сені жа күпедасны шонтанын лонтас, да куйым машина виджанын яс. Не үджіт кевмшан керка. Лемен шой періш овмыс воджа оцаше княж погост районлы. Та пырия күрымалыма маты дасати миллион шайт вичмадым елы шорнитчам. Виджасны челядлын творчество керка вылмадыма. Тажи предприятия спуна воча учреждень если не львом. Тория деснин маты не лямын миллион шайт. Унатор артмис джунтавны бурмадны. Челядлен творчество керка ануджалы комын сая веладыш. Мата шижмшонны в зон волыны бытшама шекция да кружок ясы. Шемса чуктадыны республика савечкадлан котырлан лемень лэджан ыджит оумыскад йорташана шорнчем шарти. Ушин район сашер бурда чанынын зилены дон яны джон виджалон унжик войтерлыш. Йысы витчишыны выль лунчан субытач. Абы тылышлан бырья пекнича. Ужаланы веши крытнас. Соттат вонас кыкыш нодыны вошса ыджеса луньяс. Сэке диспансеризация чыч нодыны эндокринолог шылым да пыкас вишымяс туялышяс. Миян регионын важмос йона остырмыны вузашан, асыджа джон вичалон юкын ясын, нур яшанын ясын, производствон ужалшас. Быд места вылы медыча көз ищу сталун, бурды чантор ясын, вузашанын ясын, тылыш нас налы даша швештыны маты квайтымын шурсшайт, колем воча та качырти нажытканыз эз йона сот. Тачым же эчаан окутитыны медачны монтажникын, Коти боштыны, шымса воджа шерти, куим саяпов унжык. Пышти тачам же лёг шерпасыз вузащанын ясын. Сэнэ быт тылыш шыркодя шедыны, шижимдас шурцая шайт. Унжыкан вазыщаны пушиш пыжащыща, да юмовтор яслэджища. Но тая войтыры слывештыны мукад яслыш эчаджык. Гашка чырш тавысна, ожжа тырмыны сэчам зилищ ясыз. Буржык шерпасыз автослесар да автомеханик яскужа. Нажевитыны шо комын шурц саяшайт. Комен судьясын шома каткерлы мырдины шопер право, шурс да джинсае мортлыш. Кызвыны снаш оз тырывы и кадывылы вештыны алимент. Уже издалысны нин челядныслы миллиард джин шайт. Тачым джескадымыз ышады батьмамса ыдеджек вужадны шым, пасыны приставяс. Но панчым шайн таджи артмис перьины маты какямздас миллион шайт. Тавылын ставыс, аджишлтач.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-воздушных сил. НКО смогут подтверждать официальный статус своих страниц ВКонтакте и Одноклассниках с 1 сентября и диспансеризацию по полюсу ОМС в России за первые полугодия прошли 37 миллионов человек. Об этих и других событиях далее подробно. Оператор ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали переброску подразделений ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, ВСУ пытались к передовым позициям перебросить технику, живую силу и боеприпасы, а также материальные средства для снабжения частей на линии боевого соприкосновения. Как отмечает военное ведомство, в зоне ответственности южной группировки войск беспилотными системами на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА, 47 наземных роботехнических комплексов, поражен 21 пункт управления дронами и сбиты 24 беспилотника противника. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. В поздравлении он отметил, что летный и наземный состав ВВС в ходе специальной военной операции демонстрирует профессионализм, отвагу и преданность Родине, достойно решая важнейшие государственные задачи. Белоусов напомнил, что за мужество и героизм 36 человек удостоены звания Героя России и выразил уверенность, что военнослужащие ВВС продолжат следовать ратным традициям предшественников и надежно обеспечивать суверенитет страны. Владимир Путин призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. Об этом президент говорил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По его словам, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиком прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин также рассказал, что в России будет создана национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений, микроорганизмов.
8: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
7: Во вторник президент работал в Новосибирске. Накануне поздно вечером Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учения Тихоокеанского флота, сообщается на сайте Кремля. До этого президент находился 10-11 августа с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Сахалинскую область президент в предыдущий раз посещал более 13 лет назад. Некоммерческие организации смогут подтверждать официальный статус своих страниц в ВКонтакте и Одноклассниках с 1 сентября. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Как ранее поясняли в Минцифры, верификация страниц поможет создать более прозрачную и безопасную среду для благотворительности, так как новый механизм будет минимизировать риски создания фейковых страниц фондов. Весной президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий НКО правом подтверждать свои страницы в соцсетях через госуслуги. При этом в законе уточнялось, что порядок верификации будет формировать правительство. Диспансеризацию по полису ОМС в России за первые полугодия прошли 37 миллионов человек. В Фонде обязательного медицинского страхования уточнили, что всего за этот период было совершено более 58 миллионов комплексных профилактических визитов. Для сравнения, за весь прошлый год диспансеризацию прошли почти 70 миллионов россиян, а общий объем профилактических мероприятий превысил 108 миллионов посещений. При этом показатели прошлого года оказались на 10,5% выше уровня предыдущего года. Нехватка кислорода в водоеме могла стать причиной массовой смерти рыбы в озере Тагарском на юге Красноярского края. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре региона. Во вторник администрация Минусинского округа сообщила о массовой гибели рыбы в озере. Жителям муниципалитета и туристам рекомендовано не посещать берег озера и отказаться от купания. Также власти предупредили об опасности использования мертвой рыбы в пище и кормах для животных. По словам представителей ведомства, специалисты Рыболовство и глав рыбвода отобрали пробы в озере. Сейчас они находятся на исследовании. Тагарское озеро известно своей минеральной водой и лечебными грязями и является популярным местом отдыха на юге Сибири. До 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья. Мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Ново-Иерусалиме. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: В столице нашей Родины вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. В Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске, 10 миллиметров, Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНХ выпал 1 мм осадков, в Строгино 3, в Тушино до 7 мм.
7: В Москве по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерной для начала сентября. Тем не менее, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский пловец Егор Корнев победил на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Иван Кожакин остался вторым на 100-метровке брасом, а Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова завоевали бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Клепикова также финишировала четвертой в финале 100-метровки вольным стилем. Также накануне Корнев с третьим временем вышел в финал 100-метровки вольным стилем. Кузнецова и Арина Суркова пробились в финал на 50 метрах баттерфляем с седьмым и вторым результатами, а Евгения Чекунова отобралась в финал на 100-метровке брасом. В полуфинале она стала шестой. «Динамо» Ставрополь обыграла «Нарт» из Черкесска со счетом 2-1 и пробилась в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. В других встречах вторника «Рязань» была сильнее «Кванта» из Обнинска 2-0, а петербургская «Динамо» СПБ взяла верх над «ФК» десяткой 2-1. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде. Он в четвертьфинале в дуэте с венгром Фабианом Маражаном уступил французам Тео Арибаже и Альбана Оливетти со счетом 6-7, 7-6, 8-10. А на соревнованиях в Торонто Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс в четвертьфинале проиграли словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николс 5-7, 4-6. Голкипер Никита Бояркин перешел из казахстанского «Барыса» во владивостокский «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним казахстанским вратарем заключен на один год. Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что руководство Всемирной федерации кёрлинга считает, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
7: Центр Фобос. 12 августа в Мурманске 12-14, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 16 тепла, возможно также осадки. В Вологде плюс 18 градусов, временами дожди. В Перми и Кирове до 25 градусов будет сухо. В Сыктывкаре 22-24 и без осадка. В Пензе 24 градуса, возможно кратковременные осадки. В Сочи сегодня 28-30 градусов, будет сухо. В Нальчике 32 градуса, вечером возможен дождь. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, днем 16-18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов. Днем столбики термометров могут подняться максимум до 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн поручил правительству Коми разработать программу ремонта дворовых территорий и тротуаров до 2030 года. Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрели на аппаратном совещании с вице-премьерами республики. Исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Анастасия Пихней доложила, что в этом году в рамках программы запланировано благоустройство 34 общественных и 30 дворовых пространств. На реализацию мероприятий предусмотрено 389 миллионов рублей. Из них 167 миллионов – средства республиканского бюджета. На сегодня работы полностью завершены на 13 общественных территориях. Ростислав Гольштейн обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графиков. Он подчеркнул, что с наступлением сезона дождей выполнение задач значительно осложнится. Кроме того, глава поручил правительству Коми представить программу ремонта дворовых территорий и тротуаров в городских агломерациях и опорных населенных пунктах. Реализовать ее нужно до 2030 года. Люди должны жить в нормальных условиях, подчеркнул глава. Мэр Сыктывкара Максим Мартышин накануне нового учебного года побывал в школе номер 33 в Лесозаводе. Там недавно появилась площадка ГТО. Она доступна не только для школьников, но и для всех жителей микрорайона. Уже есть договоренность с Федерацией спортивной борьбы Коми о проведении на площадке мастер-классов от спортсменов и тренеров. Преобразилась и территория самой школы. Усилиями учеников появились малые архитектурные формы и цветы, которые учебное заведение получило в рамках акции «Подари рассаду школе». Проблему с наркорекламой на улицах Сыктывкара обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Запрещенные ссылки и номера по-прежнему появляются на фасадах, остановках и заборах. К решению вопроса подключились органы власти, полиция и волонтеры. Работа идет комплексно, утверждает старший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков МВД в Республике Коми Виктория Славинская.
3: На территории Республики Коми выявляется уличная наркопропаганда, наргонадписи, которые пропагандируют запрещенные вещества, интернет-площадки и номера телефонов с так называемой работой. За 2025 год составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности.
2: За нанесение наркорекламы предусмотрена административная ответственность, а такие рейды по удалению запрещенных надписей будут проводиться на регулярной основе. С 17 по 23 августа на базе полигона «Легион» в поселке Югор под Ухтой проведут республиканский молодежный конкурс «Лучший призывник Республики Коми» имени первого героя республики Анатолия Хлобыстова. 20 молодых людей из городов и районов региона в возрасте от 18 до 24 лет на неделю погрузятся в армейский быт и поборются за звание лучшего призывника, говорится в пресс-релизе Министерства молодежной политики региона. Всю неделю участники будут жить в полевых условиях. Программа построена по принципу подготовки специальных подразделений. Марш-броски, преодоление полосы препятствий, метание гранат, тактические занятия, строевая подготовка, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, а также огневая подготовка с учебными стрельбами. Отдельное внимание уделено современным технологиям, начальному курсу оператора беспилотных летательных аппаратов. Дополнят подготовку занятия по миновзрывному делу, ножевому бою, фаер-так, лазер-так и кинолекторий с обсуждением патриотического фильма. Помимо физической и тактической, участники проверят знания по общественно-политической подготовке, основам военной службы и истории Отечества. Конкурсная комиссия оценит каждого по целому комплексу дисциплин, чтобы определить лучшего. на другие темы. Сельхозпроизводители Коми примут участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на площадке ВДНХ в Москве. Нашу республику представят два крупных региональных торговых оператора. Воркутинский кооператив «Оленевод» презентует 79 наименований. Это продукция из оленины, свинины и мяса птицы, разнообразные чаи, сушеные ягоды, выпечка, кондитерские изделия, произведенные на предприятиях республики. Затем эстафету примет сеть «Мато». Она дополнит ассортимент молочной продукции, медом и безалкогольными напитками. Посетителей порадуют также клюква в сахаре, чипсы из ягеля, разнообразные соленья и сыры. В рамках года села в Коми Минсельхозрегиона организовал в Удорском районе гастрономический тур и провел второй этап семинара-практикума «От идеи к рыбным блюдам региона». Участники узнали, как грамотно упаковать и продвигать идею, развивать территорию через событийные мероприятия, создать сильный туристический продукт, который подчеркнет уникальность места. Кроме того, изучили успешные практики Архангельской и Астраханской областей, обсудили меры государственной поддержки и наметили пути развития. На основе аутентичных рецептов, которые жители сел Йортом и Глотово передали участникам первого этапа семинара-практикума «От идеи к рыбным блюдам региона», были разработаны технологические карты. Также участники сформировали рыбную гастрономическую афишу района. Теперь у местной кухни есть своя яркая витрина. Новости культуры. В череде мероприятий, посвященных 105-летнему юбилею республики, важным событием станет праздник народного творчества «Шондибан», который состоится в Сыктывкаре 22 августа. Особенностью этого года будет театрализованное представление, которое впервые проведут в формате шествия на Стефановской площади. А в парке имени Кирова организуют площадки с лекториями, на которых представят национальные музыкальные инструменты и локальные культурные бренды. Ученые республики в формате блица расскажут о своих последних достижениях, сообщил директор Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Иван Токмаков.
4: В этом году он объединен идеей промыслового календаря Республики Коми. Каждая из интерактивных площадок – это то или иное животное календаря. Ну и мы приглашаем, призываем горожан, семьи принимать участие в этих локациях, в этих зонах тематических. Тем более, что чем ты будешь активнее, тем больше шансов у тебя получить призы.
2: Национальный музей Коми вновь приглашает на летнюю среду. В 17:30 и в 19 часов состоится экскурсия «Тайны музейной библиотеки». Вы узнаете, какие интересные загадки и неожиданные открытия рождаются, когда начинаешь глубже изучать книжные фонды музея. В 18:30 начнется пешеходная экскурсия «Сыктывкар спортивный». Вы увидите памятные места и спортивные объекты, связанные с историей зарождения и становления как любительского и детско-юношеского спорта, так и профессионального. Сегодня в 14 часов в Карткеросе около Парка Победы осветят поклонный крест. Муниципалитет одним из первых присоединился к масштабному проекту по установке поклонных крестов вдоль реки Вычегды, который объединит Республику Коми и Архангельскую область. Проект приурочен к 630-летию со дня представления святителя нашего края Стефана Пермского. Чин освящения проведет митрополит Сыктывкарский и комизарянский Филипп. Место для поклонного креста выбрано не случайно. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны местные жители уходили на фронт. Здесь они стояли в строю, слушали прощальные слова, а затем спускались к парому. 4-метровый поклонный крест, изготовленный мастером из Коми Василием Адамчуком, станет продолжением Парка Победы и символическим бережным поклоном предкам. Напомним, проект получил поддержку федерального телеканала «Спас». Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Диапазон.
8: Утренняя информационная программа.
9: Доброе утро. В эфире «Диапазон». У микрофона Вячеслав Тарабутин. За окном август, а потому дорожные работы и благоустройство в республике в полном разгаре. В нынешнем году в Коми приведут в порядок 7 мостов, 113 километров дорог и множество общественных пространств. Подробнее Александр Ефремов.
10: Обновление дорог в республике идет полным ходом, и часть объектов почти завершена. Как рассказал на своих страницах в соцсетях Ростислав Гольштейн, это подъезд к Мещере в Нижпогодском районе, дорога в деревне Кырныша Усть-Коломского района, улица Пермская в Сыктывкаре, трасса Усогорск-Погоево-Чупрово в Ударском районе. Скоро подрядчики сдадут дорогу от микрорайона Орбита до Тюнтюкова и участок улицы Тюнтюковской от Петрозаводской до Ветеранов в Сыктывкаре. Там готовность 90%. Еще больше дорог и мостов, на которых ремонт, сейчас в самом разгаре. Там работы завершат осенью. Таких объемов дорожных работ в республике не было давно, подчеркнул глава Коми. Радуются и дачники столичного местечка Дырнос. Там подрядчики приступили к регенерации старого покрытия еще на одном участке дороги. Через 2 недели, когда слой наберет прочность, можно будет переходить к асфальтированию. Напомним, первые 400 метров уже прошли этот путь. Там подрядчик уложил нижний слой асфальта и сейчас устанавливает бортовые камни. Всего в этом году планируется привести в порядок 2 километра 200 метров этой дороги. А в селе Выльгород Сыктывдинского района идет обустройство ярмарочной площади. В пользу этого объекта проголосовали сельхозпроизводители и сами жители райцентра в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
11: Ярмарочная площадь у нас была на Гагарина улице, но это вторая улица, получается, не центральная. И все-таки предприниматели всегда искали какие-то варианты, чтобы быть в центре села на улице Домны Каликовой. Поэтому, да, мы вопрос решили таким путем, что там мы обустроили в прошлом году спортивную площадку на Гагарина, а в центре села снесли дом аварийный.
10: Контракт разыграли еще в феврале. На удачу победила проверенная на прежних объектах компания, обладающая нужным ресурсом. Месяц активной работы, в том числе и выемка старого грунта, и площадь обрела свои контуры.
12: При проведении работы обнаружили много бетонных плит. Также начали их демонтировать, вывозить и готовить основание под карты площадки. Потом начали устанавливать бордюры, бетонировать. И вот сейчас мы на финишной прямой подготавливаем основание. Следом через день-два будет проведено щебеночное основание, утрамбовка и следом уже асфальтовый слой.
10: Затем будет обустроено ограждение, соответствующее освещение, лавки и другие элементы благоустройства. И уже в конце августа, начале сентября здесь развернется торговля. Жители смогут как продавать свой урожай, так и приобретать свежие овощи и фрукты. В самой активной фазе благоустройства у здания Коми-научного центра в Сыктывкаре. Сотрудники подрядной организации зашли на объект 1,5 недели назад и работают по 12 часов в день, чтобы привести его в порядок ко Дню Республики.
13: Завершены работы по демонтажу, снятию покрытия старого асфальтобетонного. На объекте работают 10 человек. Выполняются работы по устройству бортового бордюрного камня.
10: На реализацию проекта из городского бюджета выделено 17 миллионов рублей. Полностью завершить работу подрядчик обязуется раньше намеченного срока, уже к 15 августа. В том, что работы будут сданы с опережением, не сомневается и заказчик.
14: Фактически уже все ручные работы завершены. Выстилается нетканка, сверху будет насыпана щебень, уплотнена и будет устройство асфальтобетонного покрытия. 6 сантиметров, которое позволит достаточно долгое время эксплуатировать и населению, и нашему городу Сыктывкара использовать этот участок для прогулок, проходов, проездов на велосипедах.
10: Столица республики активно преображается. До конца сезона здесь планируют привести в порядок 7 дворовых территорий и общественные пространства в микрорайонах Сосновая Поляна и Верхняя Максаковка. В ближайшие дни начнутся работы на улице Интернациональной.
9: Биологи Коми-научного центра вернулись из большой летней экспедиции. Провели мониторинг краснокнижных растений и обнаружили новые для республики виды. Поездка длилась 3 недели. Ученые работали в нескольких локациях Усть-Куломского, Троицко-Печорского и Вуктыльского районов. Растения бионадзора обнаружили на привычных местах, однако нашли повод для беспокойства. Первыми выводами с Еленой Золотаревой поделилась кандидат биологических наук Людмила Тетерюк.
7: Задача биологов за короткое время охватить как можно больше территории и посмотреть популяции 17 редких видов растений. Среди таковых полушник щетинистый. В Коми его можно встретить только на озере Кадам. Для этого биологам пришлось пройти 8 километров по болоту и нырять под воду.
15: Ребята, чтобы обозначить границы нынешние этого вида, они его открыли в начале 2000-х, тоже наши сотрудники нашли. Они устроили заплыв, то есть пришлось нырять с очками. Он растет под водой на глубине до 2 метров.
7: С краснокнижным видом федерального уровня все в порядке. Популяция сохранилась. На соседнем озере Донты также на месте и лютик длиннолистный. Охранный вид для многих регионов. Но здесь нашлись поводы для беспокойства. Водоем зарастает илом и мельчает, а поверхность полна кубышками.
16: В свое время на озере Донты вели добычу сапропеля. Ила со дна и поддерживалась экосистема. Сейчас же у водоема статус охранного и никакой промышленной деятельности вести нельзя. И, возможно, зря, говорят ученые. Происходит заболачивание и подкрадываются чужаки. Биологи приметили рогоз широколиственный, по-иному камыш. Агрессор тот еще, который вытесняет все вокруг.
7: Сюрпризы с чужаками случились и в Троицко-Печорском районе. Там, в заказнике Сойвинском, уникальная экосистема в силу выхода известняков. Они обеспечивают много тепла и некислые почвы. Эндемиков популяции осоки желтой и кизильника черноплодного отметили. А после удивительная встреча с представителями лесостепей, секероплодником пестрым и одним из видов стахиса. Каким именно, биологи сейчас определяют.
15: Мы решили, что они заносные, поскольку они были обнаружены недалеко от моста через Нижнюю Омру и трасса Ухта-Троицко-Печорск. Надо наблюдать, потому что, судя по растениям, оно произрастает там уже не менее 3-4 лет. Сохранились побеги прошлого, позапрошлого года. Первая точка на европейском севере вообще. Это Архангельская область, Коми, Вологодская область. И их не было.
7: Особый интерес у биологов к выходам известняков и в Уктыльском районе. Там целый комплекс редких растений, среди них дриада точечная и кизильник Антонины. Популяции на месте. Уникальнейшая локация вне нацпарка Юга-2 – остров Большой Подчерский. Там уверенно освоился эндемик средней полосы России – острогал песчаный. Его впервые приметили 10 лет назад. Собранной после этой экспедиции информации ученым-биологам точно хватит не только для долгих камеральных работ зимой, но и для достойных научных статей на мировом уровне.
9: На вечную тему здоровья. И сегодня о вредных привычках – табакокурение. Зависимость от него – возможная профилактика. И речь пойдет не только о сигарете. С гостем в студии, психологом Татьяной Иванишиной, Екатерина Борш.
17: Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Давайте в целом про зависимости поговорим. Что такое зависимость с психологической точки зрения?
18: Зависимость – это такое явление, когда человек чувствует, теряет контроль над своим поведением, над своими потребностями, которые ведут к пагубной привычке. Это ситуация, когда не может контролировать таким образом человек свое состояние, настроение, поведение, что он начинает быть зависим от определенного объекта. Этим объектом могут быть вещества, другой человек, его собственное поведение. А о чем нам говорит с точки зрения психологии зависимость? О том, что есть некое нарушение в его системе вознаграждения, системе мозга. Когда есть контакт с объектом зависимости, человек испытывает удовольствие и освобождение, облегчение некое. Когда этого контакта нет, тогда он испытывает тревогу, чувствует тревогу и пустоту.
17: Есть ли разные какие-то виды зависимости?
18: Да, есть основных 3 группы. Химическая зависимость, психологическая, поведенческая. Химическая – это все виды различных химических веществ. Табакокурение, алкогольная зависимость, наркомания, наркотические вещества. К поведенческой зависимости относится зависимость от интернета, игромания здесь, шопоголизм. Трудоголизм, переедание, пищевая зависимость. Да. А к психологической зависимости относятся созависимые отношения от другого человека, когда самооценка первого зависит от отношения, от мнения второго.
17: То есть, получается, с точки зрения взгляда социума на зависимость, бывают даже и хорошие зависимости, потому что трудоголизм, я думаю, похваляется обществом.
18: Но на самом деле это иллюзия, потому что там, конечно, и проблемы со здоровьем отсюда могут вытекать, отсутствие личной жизни. А хочется, чтобы человек жил насыщенную, полноценную жизнь во всех сферах своей жизни, проживал ее активно. Обществом это, безусловно, поощряется, но к хорошему это не приводит. Как правило, потом и на работе сказывается неблагополучным образом.
17: Каким образом возникает зависимость? Это уже закладки с самого рождения, то есть, грубо говоря, ребенок, который растет в определенной семье, наблюдая какие-то моменты, прям 100% он будет какую-то зависимость себе приобретет? Или это какие-то другие механизмы?
18: Да, конечно, два фактора на нас влияют. Безусловно, есть генетическая предрасположенность, но совершенно не обязательно, что человек будет подвержен этому. А есть еще и социальный фактор. Вот они два основных, больших таких. Но сама по себе зависимость формируется из такого механизма, который повторяется, некий цикл. Это напряжение, это некое действие и облегчение. И как это происходит? Ну, например, в детстве, в подростковом возрасте или уже во взрослой жизни мы все так или иначе испытываем стресс, напряжение, волнение, сомнение, тревогу, столкнулись с чем-то новым, какая-то ситуация неожиданная, первый раз мы ее испытываем, проживаем, да? И тогда нам это напряжение телесное, эмоциональное и даже умственное необходимо куда-то сбросить. И тогда вот это действие происходит. Хорошо, если оно происходит экологичным способом. Ну, например, мы поволновались, испугались, прибежали к родителям, обняли маму, рассказали, поплакали, поделились, получили поддержку, тепло, заботу. И тогда у нас выработался такой паттерн поведения, что я могу доверять миру, что я чувствую себя в безопасности, и я могу делиться и таким образом экологичным сбрасывать это напряжение. Но не всегда так. Жизнь гораздо сложнее, многограннее, и бывает, что мы встречаем такие формы, как испугались, допустим, чего-то, и вот это напряжение, не знаем, куда его сбросить, и нам в поле в нашем попадается, в нашем круге общения человек, который, там, например, уже попробовал какие-то вредные вещества. Может быть, после работы мы чувствуем усталость, приходим домой, и быстрее-быстрее нужно съесть какой-то бутерброд с колбасой вместо того, чтобы почувствовать себя на самом деле, как я себя сейчас чувствую. За пищевой привычкой, за пищевым перееданием обычно находится потребность в отдыхе, часто, в тепле, в заботе.
17: Ну вот если так случилось, что когда был ребенок маленький, подростком был, не сложился этот паттерн, ну не знаю, не хватило родителям знаний, может быть, не хватило какой-то интуиции, что можно вот таким образом. Ну что-то случилось, что не сложилось.
18: Да.
17: То есть это абсолютно гарантия, что человек какую-то зависимость, но все-таки приобретет? Он будет либо курить, либо пить, либо до наркотиков дойдет, либо какой-нибудь человек из себя найдет, которым зависимость
18: от будет. Которого будет зависеть. А совершенно не обязательно, но это очень распространенная тема, потому что сбросить эмоциональное напряжение и найти в виде действия не контакт с объектом зависимости, а контакт с собой и со своими на самом деле негативными чувствами. У кого-то получается, у кого-то нет. То есть это тот навык, который необходимо формировать в ребенке и в самих себе, даже сейчас не поздно, в любом возрасте, это тренировать, справляться с теми переживаниями, тяжелыми негативными эмоциями, которые у нас и вызывают тягу к тому, чтобы сбросить это неэкологично. Есть ли риски всегда? В зависимости от среды, правда, как мы сказали выше, социальный аспект, он влияет, правда. Но еще и внутреннее развитие, духовное, нравственное, физическое, это активная жизнь, спортивная, в том числе интеллектуальная, она помогает, обогащает, развивает человека и помогает ему справляться с тем объемом, который на него наваливается в течение жизни в виде информации, переживаний, ситуаций, может быть, через круг общения с друзьями. Ну вот как будто мы уже переходим, да, к способу, как это можно.
17: Я думаю, подобрались мы уже к тому, как как все-таки не допускать или избавиться от зависимости?
18: Да, но отвечая на вопрос, все ли, у всех ли есть такой риск, у всех действительно риск есть, особенно на сегодняшний день в современном мире, так как у нас информационно абсолютно все есть в нашем поле, доступ не ограничен. И у нас появилось в связи с этим, с одной стороны, это большой плюс, а с другой стороны, необходимо самим теперь брать ответственность за то, чтобы это фильтровать, контролировать, выбирать, извлекать то, что мне действительно нужно, полезно, то, что влияет на меня благотворно, то, что не засасывает, не поглощает, а возвращает в сегодняшнюю реальность и делает мою жизнь и жизнь моих близких здоровой, насыщенной, настоящей.
17: С чего начать родителю? Вот растет в семье ребенок. Наверное, с примера собственного. Так получается?
18: Безусловно.
17: Что вот как раз-таки вот эта первая среда была с примерами от отказа, скажем так, и отсутствия зависимости.
18: 100%. И такие исследования есть в семьях там, где ведут здоровый образ жизни, где не употребляют табак, алкоголь. Там, конечно, примеров таких нет. И уже ребенок, и он, безусловно, живет в современном мире, все это видит. Есть и радио, телевидение, есть интернет, есть близкие, родственники, соседи, друзья и так далее. И мы не можем сделать мир стерильным. Но пример близкого, он действительно является таким важным фактором, который для меня, как еще неопытного, незрелого человека, незрелого мозга, делает некие, задает мне ориентиры. Вот. Но кроме личного примера, конечно, это еще и обязательно распорядок дня ребенка. Это те активные привычки, которые уже мы закладываем через кружки, секции и так далее. Вот. И, конечно, интеллектуальное развитие. Потому что оно формирует критичность ума, оно формирует вот эту избирательность в ребенке. И тогда он много раз может понять для себя и обдумать, какой поступок сейчас ему совершить, к чему это может привести. Я думаю, что школа сейчас очень много этому уделяет внимания. Другое дело, что, наверное, нужен целый комплекс, и, наверное, это нужно делать очень долгое время, постоянно.
17: Если говорить все-таки о взрослых, чтобы мы не бросили их в одиночестве, а что-то все-таки подсказали. Ну, на примере того, что вот все-таки неделя без табака, как бросить курить? Что, с чего начать? Как вот эту мотивацию внутреннюю найти? Что? Поддержки окружающих нужно найти? Вот что помогло бы?
18: Я бы, наверное, пошире взяла и в мировой практике на сегодняшний день. Три есть направления, которые помогают справиться с любой вредной зависимостью, привычкой. Первое – это медикаментозная помощь обязательно происходит в момент принятия различных веществ, интоксикация, и тут важно подключать медикаментозное влияние, да? Очищать организм, детокс делать и так далее. Вот, и помогать человеку выходить из этой зависимости на химическом уровне. Второе – это психотерапевтическая помощь обязательно, о ней я поподробнее расскажу. И третье – в мировой практике это на сегодняшний день хорошо работают группы. Группы помощи – это группы как раз-таки для зависимых людей, причем это не обязательно касается только алкогольной зависимости или наркотической. Шопоголизм очень сейчас распространен, интернетная зависимость, то есть пищевые привычки, очень сложно выходить из зависимости по питанию. Вот. И вот эти три направления, они работают в совокупности. И если говорить о том, чтобы эффективно можно было это применить по отношению к себе, я бы выделила три направления. Первое – это обязательно, и в психотерапии я это рекомендую всем психотерапевтам и психологам, обращать внимание у своих клиентов, кто обращается с этой проблемой, на то, какие чувства вы испытываете перед тем, как к этой привычке приступить, да, как, что я чувствую перед тем, как закинуться лишний раз бутербродом, то, там, да, как сесть перед компьютером и раствориться в танках. Вот, что я чувствую, какие чувства меня толкают, когда я хочу соединиться с каким-то человеком, чьи отношения на меня уже токсично влияют, я чувствую себя очень тяжело, испытываю вину, потерянность и никак не прекращаю эти отношения. Вот какие чувства вы испытываете перед самим контактом? Что это одиночество, внутренний голод, какой-то пустота, эмоциональное чувство собственной никчемности, незначимости, неважности в своей, в чьей-то жизни. И, ну, необходимо работать с этими аспектами. Там есть 5 базовых чувств. которые необходимо закрывать, и дефициты, в которых нужно закрывать. И это как раз-таки безопасность, это ценность, это значимость, это свобода, это любовь. Дефициты в 5 этих чувствах формируют зависимости. Второе, это обязательно я спрашиваю, а что страшного будет? Представьте, что вы сейчас не курите. Не курите вообще больше никогда. И прекращаете курить с сегодняшнего дня, с этой минуты, с завтрашнего дня. Что в чувствах? И там обязательно будут какие-то страхи поднимутся. И работать необходимо с ними. Или я вам скажу, что все, вы больше не работаете в воскресенье. Вы в отпуске не хватаетесь за чаты, все начинаете судорожно отвечать, находясь на море. Контролировать, что, какие страхи поднимутся, все рухнет без меня, они не справятся, я потеряю бизнес, работу, дела, хорошего партнера, каких-то клиентов, деньги, безопасность. Что-то там поднимется обязательно. Да? Если я прекращу общение с этим человеком, вот все, я его минимизирую, я ухожу в дистанцию, ну потому что эти отношения нас не развивают, а наоборот меня отягощают. Там обязательно будет ощущение потерянности, растерянности, одиночества, страх того, что я останусь одна, один, да, без этого человека. Работать с этим набором. И третье – это, а что хорошего в том, чтобы продолжать курить? Что хорошего в том, чтобы сидеть на маркетплейсах, закидывать корзину?
19: Чтобы перед глазами возникло, что на самом деле не так уж и много хорошего?
18: Это те вторичные выгоды, которые нас держат. И вот тут важно найти альтернативу своей привычки. Если вы планируете бросать, то что-то должно появиться в вашей жизни хорошего. Если вы находитесь на работе, и для вас это некая та вредная привычка, лишний там пирожок, конфетка, печенька, как общение, как контакт, атмосфера, то я хочу на обеденном перерыве что? Лишний раз почитать, позвонить маме, сделать круг вокруг работы. Найдите альтернативу, которая будет вас, наоборот, делать здоровым человеком, который получает удовольствие от экологичных способов. Может, вы хотите, наконец, 10 раз присесть, там, допустим, да, какую-то физическую активность, или, наоборот, поспать. И вы ложитесь на работе и 15 минут закрываете глаза. Вместо того, чтобы пойти покурить, съесть лишний торт там, и так далее.
19: Ну что ж, я думаю, вот послушали вы сейчас, сделайте именно сегодня первый шаг к избавлению от зависимости. И когда вы избавитесь полностью, спустя, наверное, полгода-год вы будете думать, а почему я не сделала это раньше? Поэтому сделайте же первый шаг именно сегодня. Я вас благодарю за беседу. Всего доброго.
18: Спасибо. Всего доброго.
9: О вредных привычках и зависимости от них была беседа с психологом Татьяной Ванюшиной. Более жесткое и уже не рекомендательного характера отношения к потребителям зелья у правоохранительных органов, если речь идет о наркотиках. В профилактическом вреде с младшим инспектором-кинологом регионального управления МВД Владимиром Пьянковым побывала Полина Архипова.
20: Проблему с наркорекламой на улицах Сыктывкара обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Запрещенные ссылки и номера по-прежнему появляются на фасадах, остановках и заборах. К решению вопроса подключились органы власти, полиция и волонтеры. Работа идет комплексно.
3: На территории Республики Коми выявляется уличная наркопропаганда. Значит, нарконадписи, которые пропагандируют запрещенные вещества, интернет-площадки и номера телефонов с так называемой работой. За 2025 год составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности.
20: Для оперативности создали общий чат. Сигнал от полиции, волонтеров или жителей сразу передают в управляющую компанию. В итоге все

0: объясняют, что подобные действия незаконны и влекут за собой ответственность.
1: Это такой комплекс мер, который объединяет как сотрудников ОМВД по городу Сыктывкара, так и нас, волонтеров города. И цель у нас одна, чтобы таких незаконных действий в молодежной среде, среди населения было как можно и можно меньше.
0: За нанесение наркорекламы предусмотрена административная ответственность, а такие рейды по удалению запрещенных надписей будут проводиться на регулярной основе.
2: О грядущем. Республика готовится к 105-летнему юбилею. Важным событием в череде мероприятий станет праздник народного творчества «Шондыбан», который состоится в Сыктывкаре 22 августа. О его программе в этом году ведущий методист Центра народного творчества Республики Коми Татьяна Бушенева и директор центра Иван Токмаков в сюжете Романа Зарецкого.
3: В этом году особенностью праздника станет театрализованное представление, которое впервые проведут в формате шествия на Стефановской площади. В нем примут участие коллективы из 18 муниципалитетов республики. Более 600 человек в едином действии представят локальные бренды Коми.
4: Съедутся муниципалитеты нашей республики, лучшие, самые лучшие коллективы, и фольклорные, и народные коллективы. Вот это и будет сила и мощь нашей республики, нашего народного творчества.
3: На другой локации, в парке имени Кирова, состоится современный шиндибан. Там организуют площадки с лекториями, на которых представят национальные музыкальные инструменты и локальные культурные бренды. А ученые республики в формате блица расскажут о достижениях в науке.
5: В этом году он объединен идеей промыслового календаря Республики Коми. Каждая из интерактивных площадок – это то или иное животное календаря. Ну и мы призываем горожан, семьи принимать участие в этих локациях, в этих зонах тематических. Тем более, что чем ты будешь активнее, тем больше шансов у тебя получить призы.
3: Завершит празднование выступление известного певца Леонида Агутина на Стефановской площади. Организаторы отмечают, что выбрали звездного исполнителя в качестве хедлайнера, потому что он интересен для всех возрастов, обладает большой командой и ярким шоу.
2: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке участвовали за пультом звук режиссера Андрей Шахов. Использованы материалы Валентины Смирновой, Елены Золотаревой, Александра Ефремова, Полины Архиповой и Романа Зарецкого. У микрофона был редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радио «Волнах Коми Гор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн поручил правительству Коми разработать программу ремонта дворовых территорий и тротуаров до 2030 года. Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрели на аппаратном совещании с вице-премьерами республики. Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Анастасия Пихней доложила, что в этом году в рамках программы запланировано благоустройство 34 общественных и 30 дворовых пространств. На реализацию мероприятий предусмотрено 389 миллионов рублей. Из них 167 миллионов – средства республиканского бюджета. На сегодня работы полностью завершены на 13 общественных территориях. Ростислав Гольштейн обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графиков. Он подчеркнул, что с наступлением сезона дождей выполнение задач значительно осложнится. Кроме того, глава поручил правительству Коми представить программу ремонта дворовых территорий и тротуаров в городских агломерациях и опорных населенных пунктах. Реализовать ее нужно до 2030 года. Люди должны жить в нормальных условиях, подчеркнул глава. Мэр Сыктывкара Максим Мартышин накануне нового учебного года побывал в школе номер 33 в Лесозаводе. Там недавно появилась площадка ГТО. Она доступна не только для школьников, но и для всех жителей микрорайона. Уже есть договоренность с Федерацией спортивной борьбы Коми о проведении на площадке мастер-классов от спортсменов и тренеров. Преобразилась и территория самой школы. Усилиями учеников появились малые архитектурные формы и цветы, которые учебное заведение получило в рамках акции «Подари рассаду школе». Проблему с наркорекламой на улицах Сыктывкара обсудили на заседании антинаркотической комиссии. Запрещенные ссылки и номера по-прежнему появляются на фасадах, остановках и заборах. К решению вопроса подключились органы власти, полиция и волонтеры. Работа идет комплексно, утверждает старший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков МВД в Республике Коми Виктория Славинская.
3: На территории Республики Коми выявляется уличная наркопропаганда. Значит, нарконадписи, которые пропагандируют запрещенные вещества, интернет-площадки и номера телефонов с так называемой работой. За 2025 год составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности.
2: За нанесение наркорекламы предусмотрена административная ответственность, а такие рейды по удалению запрещенных надписей будут проводиться на регулярной основе. С 17 по 23 августа на базе полигона «Легион» в поселке Югор под Ухтой проведут республиканский молодежный конкурс «Лучший призывник Республики Коми» имени первого героя республики Анатолия Хлобыстова. 20 молодых людей из городов и районов региона в возрасте от 18 до 24 лет на неделю погрузятся в армейский быт и поборются за звание лучшего призывника, говорится в пресс-релизе Министерства молодежной политики региона. Всю неделю участники будут жить в полевых условиях. Программа построена по принципу подготовки специальных подразделений. Марш-броски, преодоление полосы препятствий, метание гранат, тактические занятия, строевая подготовка, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, а также огневая подготовка с учебными стрельбами. Отдельное внимание уделено современным технологиям, начальному курсу оператора беспилотных летательных аппаратов. Дополнят подготовку занятия по миновзрывному делу, ножевому бою, фаер-так, лазер-так и кинолекторий с обсуждением патриотического фильма. Помимо физической и тактической, участники проверят знания по общественно-политической подготовке, основам военной службы и истории Отечества. Конкурсная комиссия оценит каждого по целому комплексу дисциплин, чтобы определить лучшего. На другие темы. Сельхозпроизводители Коми примут участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на площадке ВДНХ в Москве. Нашу республику представят два крупных региональных торговых оператора. Воркутинский кооператив «Оленевод» презентует 79 наименований. Это продукция из оленины, свинины и мяса птицы, разнообразные чаи, сушеные ягоды, выпечка, кондитерские изделия, произведенные на предприятиях республики. Затем эстафету примет сеть «Мато». Она дополнит ассортимент молочной продукции, медом и безалкогольными напитками. Посетителей порадуют также клюква в сахаре, чипсы из ягеля, разнообразные соленья и сыры. В рамках года села в Коми Минсельхоз региона организовал в Удорском районе гастрономический тур и провел второй этап семинара-практикума «От идеи к рыбным блюдам региона». Участники узнали, как грамотно упаковать и продвигать идею, развивать территорию через событийные мероприятия, создать сильный туристический продукт, который подчеркнет уникальность места. Кроме того, изучили успешные практики Архангельской и Астраханской областей, обсудили меры государственной поддержки и наметили пути развития. На основе аутентичных рецептов, которые жители сел Йортом и Глотово передали участникам первого этапа семинара-практикума «От идеи к рыбным блюдам региона», были разработаны технологические карты. Также участники сформировали рыбную гастрономическую афишу района. Теперь у местной кухни есть своя яркая витрина. Новости культуры. В череде мероприятий, посвященных 105-летнему юбилею республики, важным событием станет праздник народного творчества «Шондибан», который состоится в Сыктывкаре 22 августа. Особенностью этого года будет театрализованное представление, которое впервые проведут в формате шествия на Стефановской площади. А в парке имени Кирова организуют площадки с лекториями, на которых представят национальные музыкальные инструменты и локальные культурные бренды. Ученые республики в формате блица расскажут о своих последних достижениях, сообщил директор Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Иван Токмаков.
4: В этом году он объединен идеей промыслового календаря Республики Коми. Каждая из интерактивных площадок – это то или иное животное календаря. Ну и мы приглашаем, призываем горожан, семьи принимать участие в этих локациях, в этих зонах тематических. Тем более, что чем ты будешь активнее, тем больше шансов у тебя получить призы.
2: Национальный музей Коми вновь приглашает на летнюю среду. В 17:30 и в 19 часов состоится экскурсия «Тайны музейной библиотеки». Вы узнаете, какие интересные загадки и неожиданные открытия рождаются, когда начинаешь глубже изучать книжные фонды музея. В 18:30 начнется пешеходная экскурсия «Сыктывкар спортивный». Вы увидите памятные места и спортивные объекты, связанные с историей зарождения и становления как любительского и детско-юношеского спорта, так и профессионального. Сегодня в 14 часов в Карткеросе около Парка Победы осветят поклонный крест. Муниципалитет одним из первых присоединился к масштабному проекту по установке поклонных крестов вдоль реки Вычегды, который объединит Республику Коми и Архангельскую область. Проект приурочен к 630-летию со дня представления святителя нашего края Стефана Пермского. Чин освящения проведет митрополит Сыктывкарский и комизарянский Филипп. Место для поклонного креста выбрано не случайно. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны местные жители уходили на фронт. Здесь они стояли в строю, слушали прощальные слова, а затем спускались к парому. 4-метровый поклонный крест, изготовленный мастером из Коми Василием Адамчуком, станет продолжением Парка Победы и символическим бережным поклоном предкам. Напомним, проект получил поддержку федерального телеканала «Спас». Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 21-26 градусов. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер южно-юго-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса, атмосферное давление будет падать.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана, заявил спецпосланник Уитков. Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении утром в среду, и получение шенгенских виз для российских граждан в Турции становится все более затруднительным. Об этих и других событиях далее подробно. Оператор FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» в зоне спецоперации уничтожили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и уничтожение пехоты противника, пытавшейся просочиться на свои позиции и осуществить ротацию. В министерстве пояснили, что для поражения военной техники и укрытия противника дроноводы активно применяют беспилотники «Камикадзе» и другие ударные БПЛА. Перемещение неприятеля выявляют с помощью разведывательных дронов, операторы которых затем осуществляют наведение, корректировку и контроль уничтожения целей. Соединенные Штаты выражают признательность президенту Владимиру Путину за помилование осужденного в России американского гражданина Роберта Гилмана. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уитков. Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил о возвращении из России осужденного Гилмана. По утверждению главы государства, Владимир Путин согласился освободить американца без обмена на кого-либо из россиян. Как сообщило ранее агентство Рейтер, Гилман, задержанный в 2022 году на вокзале Воронежа за пьяный дебош, вылетел в США спецрейсом. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по грузовому судну под флагом Панамы, которое пыталось в нарушении блокады Ирана пройти в один из его портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Вертолет выпустил две ракеты в машинное отделение судна «Вела Нова» после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения американских сил. По состоянию на 11 августа Центком перенаправил 55 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывел из строя три судна, нарушивших блокаду, и взял на абордаж еще два. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-центра МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
7: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
6: Полицейские сейчас устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. Северная Корея осуществила запуск как минимум одной баллистической ракеты в восточном направлении утром в среду, сообщает РНХАП. По данным агентства, запуск был осуществлен из района Вонсан. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что возможная баллистическая ракета не залетела в особую экономическую зону Японии. Более 40 стран, между тем, выступили совместным заявлением о баллистических ракетах, в котором потребовали от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление. Самолет Airbus A321 Neo, летевший по маршруту Хабаровск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за неадекватного поведения пассажира на борту. Об этом сообщает сегодня аэропорт Братска. У трапа воздушного судна нарушителя порядка ждал наряд транспортной полиции. Еще одно авиапроисшествие произошло сегодня в Самарской области. Во время орошения полей в селе Новая Жизнь Кошкинского района упал легкомоторный самолет Ан-2. Пилот сейчас находится в больнице, сообщили в Следственном комитете. Получение шенгенских виз для российских граждан в Турции становится все более затруднительным, так как ряд посольств стран Евросоюза отказываются принимать заявки от россиян, а получение слота на подачу документов может занять несколько месяцев, выяснила РИА Новости. Большинство консульств европейских стран в Турции принимают заявки на туристическую визу лишь через визовые центры. Также ни одно из консульств европейских стран в Турции не примет документы у россиян, если они не проживают постоянно в Турции и не имеют вида на жительство. Спрос россиян на бронирование отелей в Греции и на Кипре, между тем, на предстоящую осень вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом популярность Италии, Франции и Испании снизилась на 60-80%, отмечают эксперты туристического рынка. В Москве по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерной для начала сентября. Тем не менее, уже к концу этой недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
8: Последние 24 часа и москвичи, жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
6: Евгений Тишковец также ранее рассказал, что до 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья. В столичном департаменте транспорта сегодня также предупредили горожан об ожидающемся дожде в Москве в течение дня. Там также призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, в том числе на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
9: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет 4-е место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Во вторник российская команда стала обладателем 3 наград. В плавании на 50 метров баттерфляем не было равных Егору Корневу. На 100-метровке брасом у Ивана Кожакина серебро. А бронзу завоевали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александр Кузнецов. В смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Всего у российской команды 18 медалей. 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас пройдет медобследование перед переходом в петербургский «Зенит» в конце текущей или начале следующей недели. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 6 миллионов евро, а контракт Карпукаса с петербуржцами будет рассчитан до лета 2031 года. Норвежский «Бодø/Glimt», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, обыграл бельгийский «Юнион» со счетом 3-2 в дополнительное время в ответном матче 3-го раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 5 ударов в створ ворот. В первом поединке команда сыграли в ничью 3-3. Из других матчей вторника можно выделить поражение «Арарат» Армении от словенского «Цели» 0-2 и победу болгарского «Левски» над казахстанским «Кайратом» 1-0. В следующий раунд соревнований вышли «Цели» и «Левски». Российский гроссмейстер Андрей Юсипенко пробился в групповую стадию Кубка мира по киберспорту 2026 года в финале нижней сетки плей-ин. Юсипенко обыграл соотечественника Владислава Артемьева со счетом 1.5 на 0.5 очка. Россиянин Александр Грищук в верхней сетке уступил Артемьеву, а в нижней – Юсипенко. Групповой этап шахматного турнира в Париже с участием 16 игроков пройдет с 12 по 13 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Пламцентр Фобос. 12 августа в Перми и Кирове днем до 25 градусов, без осадков. В Калининграде 23 градуса и также будет сухо. В Уфе 26 градусов, без осадков. В Оренбурге 31 градус, небольшая облачность, без осадков. В Казани, Самаре до 27 градусов, также будет сухо. В Ярославле, Владимире 18 градусов, возможно, небольшие дожди. В Сочи сегодня 28-30 градусов, без осадков. В Нальчике 32 градуса, вечером возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 16-18 градусов. В российской столице сейчас по-прежнему около 15 градусов. Тепла в течение дня синоптики обещают максимум 19 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
10: В центре внимания специальная военная операция.
11: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
10: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
12: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
14: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
13: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
15: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
12: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
16: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
12: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам. 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
17: Передаем сигналы точного времени.
18: 8 часов 12 минут, 18 секунд точная московская, среда, 12 августа, в эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
19: 8-925-222-99-92, наш мессенджер, пишите нам сообщения, а также пишите их в Максе и в Телеграме на нашем канале Радио России. Ну а самые оперативные новости на вести.ру. И вот из новостей, значит, есть такая африканская страна Камерун.
18: А я думал, ты сейчас с Маршака начнешь. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Столица Камеруна, что у нас там? Яунды вроде бы, да? Ищут давно, но не могут найти парня так, какого-то лет 93-х.
19: Лет 93-х, да. Старейший президент мира пропал, в общем, в Камеруне. А, действительно, загадочно испарился глава государства, причем его не видели уже несколько месяцев.
18: В своей стране.
19: В своей стране, да. Он не появляется на публике. 93-летний президент и глава государства уехал из страны еще 7 июня, то есть у него уже отпуск больше 2 месяцев, официально в короткую частную поездку по Европе. А с тех пор он не выступал и не присутствовал на официальных мероприятиях, но при этом он снимал несколько военных генералов. надо сказать, своими указами.
18: Да, именно так. Бия руководит, все еще руководит, как я понимаю, Камеруном с 1982 года. Минувшей осенью он переизбрался на 8-й срок. А что же у него на родине? На родине у него вооруженные конфликты. На севере страны орудуют террористы Боко Харам, на западе сепаратистский конфликт, а экономика страны в стагнации.
19: Да, руководит он с 1982 года, но и является самым пожилым действующим президентом в мире. Тема здоровья его давно является предметом для спекуляций. Он очень много времени проводит действительно в Европе, включая Францию и Швейцарию, поддерживает здоровье в местных санаториях с местными врачами. Ну, в общем, сейчас он действительно очень долго не выходил на связь, и непонятно, что с ним случилось. Да, и жители интересуются, а наш президент вообще жив, ну, сила возраста, да, 93 года. А что с ним происходит? В здравом ли он уме, в трезвой ли он памяти? И, собственно, что будет дальше в этой истории? Давайте попробуем разобраться, как такое может быть в 2026 году, что в отдельно взятой стране пропадает президент, причем пропадает на 2 месяца, и никто не знает, что же с ним происходит. Заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максим Рева присоединяется к нашему эфиру. Максим, доброе утро.
20: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
18: А вы тоже так же обеспокоены, как и мы, где президент Камеруна?
20: Ну, знаете, скажем так, я так уж сильно не обеспокоен, как граждане Камеруна, где же их все-таки президент. Но, тем не менее, да, как вы сказали, ситуация весьма странная. То самое странное в этой ситуации, что страна функционирует и работает дальше, что очень не похоже на многие африканские страны, где пропажи президента бы произошел какой-нибудь военный переворот или государственный переворот, то здесь страна функционирует полностью и нормально, в принципе, если мы посмотрим со стороны, для стороннего наблюдателя, работает государственный аппарат, работает правительство, продолжает работать бизнес, заключаются бизнес-сделки. Я звонил своим, вот буквально вчера написал своим знакомым камерунцам, как у них, что там происходит, они говорят, все нормально, у нас все хорошо, все нормально. Да, но тем не менее президента нет.
19: Это посмотрите, президента значит, нет. Такая зрелая политическая система в Камеруне, которую удалось выстроить нынешнему президенту, что без его участия в стране страна продолжает развиваться, функционировать.
20: Я еще раз говорю, это самое удивительное, что есть в этой ситуации, да? Потому что президент Бияев отсутствует уже 66 дней. Его действительно никто не видел. Он уехал в Европу, якобы в Европу. Потом появилось сообщение, что он в Женеве лечится, что в принципе нормально. Он такое делал, ну, в связи с его возрастом достаточно давно и регулярно. Он уехал со своей женой Шанталь Бия, кстати, француженкой. И все. И вот все. И мы его не видели. Но дальше происходит самое интересное, что прошли выборы, до его отъезда прошли выборы, по большому счету должен был быть переизбран правительство, но правительство функционирует, как бы, скажем, с приставкой ИО, хотя этой приставки никто не говорит, но, тем не менее, премьер-министр Жозеф Нгуте выполняет свои функции. Правительство издает указы, руководит страной, экономикой. Глава, как бы мы сказали, глава администрации президента, там в Камероне это называется государственный министр, генеральный секретарь администрации президента Фердинанд Нго, является по большому счету весьма влиятельным политиком, и администрация президента забирает на себя большую часть функций по управлению государством, точно так же функционирует, он точно так же руководит аппаратом президента, при этом между премьер-министром и как бы двумя силами власти, кабинетом министра и администрацией президента, не происходит никаких конфликтов. Еще более поразительно, как вы сказали, то, что президент своими указами, отсутствующий и исчезнувший президент, своими указами сделать перестановки в армии. Да, он там несколько генералов снял, поднял в чине, повысил в чине начальника командующего президентской гвардии, поменял в 4 из 5 военных округов командующих, но при этом все работает. Еще раз подчеркиваю, все работает.
18: Все работает, да. Но внутренняя ситуация, как мы посмотрели, не совсем такая хорошая, да, там на севере террористы Боко-Харам, в другой части государства сепаратизм, да, попытки отделиться ряда провинций. Но, смотрите, на официальном сайте президента Камеруна последняя запись как раз вот аккурат 7 июня. Его превосходительство Поль Бия покинул Яунде утром в воскресенье 7 июня в сопровождении супруги, как вы сказали, и находится в краткой частной поездке в Европу. Там же ведь его сопровождают некоторые другие официальные лица, да, там специальный советник, министр, начальник государственного протокола. Они-то живы?
20: Ну, они живы, да. Ну, понимаете, мы можем очень много сейчас гадать о судьбе президента Бия, где он, кто он, здоров ли он, насколько он здоров, да, долго ему еще лет жизни, да, но тем не менее мы об этом можем гадать. А вот то, что мы можем четко видеть, это видеть то, что государство функционирует. Да, да, на севере Камеруна, в районе озера Чад, происходят стычки с террористами. Там, по большому счету, такая же террористическая интервенция, как она происходит почти во всей Африке, во многих африканских странах. Тем не менее, вооруженные силы ведут с ними бои, а вооруженные силы пытаются контролировать ситуацию на севере, насколько это возможно, да. Там же присутствуют многонациональные силы, в том числе силы ООН. В принципе, ситуация, я бы не сказал, что она под контролем совсем. Но, тем не менее, скажем, дальше, ниже, на юг, террористов не пускают. И, опять-таки, еще раз подчеркиваю, армия не дезорганизована.
19: Да, там тем более нескольких генералов буквально увольнял президент на удаленке. Вот, любопытно. Спасибо большое, Максим Рева, заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива», был с нами в эфире, пытались разобраться в этой ситуации. Но вот, кстати, в прошлом, года 2 назад, Министерство внутренних дел Камеруна официально запрещало медиа обсуждать здоровье президента, называя это вопросом национальной безопасности. Может быть, поэтому первая новость вышла в западных СМИ о том, что пропал президент. Но активно ее в СМИ, по крайней мере, Камеруна, никто не обсуждает.
18: Действительно, нет никаких данных на сайте политической организации, которая, собственно, возглавляет Пол Бия, а это Камерунское народное демократическое движение. В общем, кто-то старательно скрывает информацию о том, где президент Камеруна 93-летний, в каком он состоянии. А может быть, он действительно переждает, ну, некие процессы внутри страны. А может быть, просто уехал и отдыхает.
19: Да, ну, что вообще в целом происходит в Африке, да? С одной стороны, этот континент стал настоящим полем битвы за влияние из Европы, Соединенных Штатов, Китая, России. С другой стороны, мы очень редко о нем говорим, и редко что-то в новостях появляется о странах Африки. Действительно, африканский континент окончательно закрепился в качестве одного из ключевых пространств глобальной конкуренции, важных резервов мирового экономического роста. И не стоит об этом забывать. Вот согласно докладу ООН, например, который опубликовали в начале этого года, экономика Африки выросла на 4% в прошлом году, а в этом году ускорится до 4%. То есть мы видим и получаем в будущем, наверное, новый БРИКС. Ну, кстати, одна африканская страна точно в него входит.
18: Угу, как
19: я
18: минимум.
19: Имею в виду ЮАР, да, как минимум.
18: Ну, что мы знаем еще, да? Не так давно у нас президент Танзании прилетал в Москву с официальным деловым визитом. О Танзании тоже мы мало говорили, так скажем. После этого стало известно о том, что запустили прямые рейсы в Танзанию. Ну и понятно, что это не только Занзибар, сафари и пляжи, но и, в общем, достаточно крепкая экономика. Удивительно, да? Казалось бы, Африка и крепкая экономика, которая стабильно демонстрирует хорошие темпы роста, назовем это так, живет по своим средствам, ни у кого не просит в долг. И более того, стремится стать крупным региональным хабом на востоке Африки.
19: Ну, сразу несколько стран, кстати, африканских, в числе которых Алжир и Нигерия, объявили о новом этапе реализации транссахарского газопровода в Европу. Это одна из самых амбициозных энергетических инициатив в Африке. Собственно, 30 миллиардов кубометров природного газа надеются африканцы поставлять в Европу. И, по мнению ряда экспертов, это поможет ЕС сократить зависимость от российских энергоресурсов. Это мы обязательно обсудим чуть попозже. Ну, а сейчас поговорим в целом о том, кому интересна Африка, собственно, что это за арена мировой борьбы за ресурсы и за будущее экономики мировой. Специалист по Африке, сотрудник географического факультета МГУ Ангелина Пасхина с нами на связи. Ангелина Андреевна, доброе утро.
3: Доброе утро.
18: Доброе утро.
19: Почему мы так редко слышим что-то об Африке в новостях, тем не менее, вот когда смотришь на цифры и на рост экономики, на то, что происходит в африканских странах, это достаточно интересный континент?
3: Континент интересный во всех отношениях, да, это безусловно. Но вот так вот исторически сложилось, что и у нас в России, на территории бывшего Советского Союза и в тех же США, Африка – это всегда что-то дальнее, неизвестное, где сваливают все страны в одну кучу. Ну, если даже вот обращаться к российскому опыту, советскому, то, честно говоря, в дипломатической среде Африка всегда рассматривалась как направление некое такое ссылочное. То есть попасть работать в Африку в дипломатической среде это всегда рассматривалось как некая ссылка. Поэтому, может быть, и отношение такое вот в новостях как к чему-то отдаленному, забытому, оно, конечно, имеет место быть. Но, тем не менее, Африка, ну, так исторически, опять-таки, и геологически сложилось, что полезные ресурсы там буквально под ногами лежат. И если раньше всегда руку на пульсе держали бывшие метрополии, особенно после того, как страны стали обретать свою независимость, то уже, наверное, последние лет 20 активно регион осваивают и новые державы, такие как Турция, Китай и Арабские Эмираты. Вот, соответственно, Россия тоже пытается тут там присутствовать, но есть, конечно, свои специфики. И вот эти новые державы, такие как Турция, Китай и Арабские Эмираты, они, безусловно, пытаются заходить в страны Африки с учетом местных спецификаций. И не только предлагают качать ресурсы, но и сами взамен предлагают некоторые свои услуги, некоторые свои возможности. И тоже не стоит забывать, что Африка хоть и богата ресурсами, но она также богата и на неспокойную обстановку, на нестабильность.
18: Да, я подхвачу вашу мысль, с вашего позволения, потому что любые инвестиции любят тишину и предсказуемость. Да? И когда мы читаем о том, что Росатом развивает проект по добыче урана, в частности, в Намибии и Танзании, строит АЭС Эль-Даба в Египте и готовит кадры, в том числе для нарождающихся атомных отраслей тех или иных африканских стран, мы должны тоже знать, что в этих странах должен быть предсказуемый политический режим, не так ли?
3: Да, безусловно, потому что, с одной стороны, когда есть стабильный политический режим, то стабильно можно развивать какие-то мирные гражданские направления бизнеса. Но, с другой стороны, может наоборот, вот эта постоянная нестабильность, наоборот, она может быть сама быть выгодным источником финансов для стран, которые заходят в Африку извне. Во-первых, это низкий порог входа. То есть африканские страны готовят предоставить определенные льготные условия, лишь бы страна с деньгами смогла, ну, заинтересовалась и смогла зайти в конкретную страну. Это с одной стороны. С другой стороны, делать деньги на войне, особенно на гражданских войнах, это выгодно. Особенно это показал пример Великобритании, показал пример США с их частными военными компаниями. Это очень выгодно делать деньги на гражданских войнах, и параллельно, подспудно контролировать как раз какие-то интересные источники ресурсов, как добычу золота, добычу алмазов, которые уже сейчас стало не такой модной, как золото. И они контролируют, делают деньги на заключение военных контрактов, на поставки вооружения, на обучение вооруженных сил страны какой-то африканской, где они работают, и параллельно контролируют и делают деньги на добычу полезных ископаемых. С одной стороны, и поэтому у нас такие державы, как та же Турция или Арабские Эмираты, они тоже подхватили эту схему. И Арабские Эмираты, будучи сами по себе крупным золотым хабом в мире, по крайней мере в Старом Свете, они скупают в таких вот неспокойных регионах золото.
19: Золото очень много ресурсов скупает в Африке. Это понятно, и это большие ресурсы, причем полезные ресурсы. Благодарим эксперта Ангелина Паскина, специалист по Африке, сотрудник географического факультета МГУ, была с нами на связи. Продолжим через минуту.
4: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
21: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров, представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.

0: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее радиошоу продолжает свою работу. 8 часов 31 минута и 14 секунд. Ну вот мы говорили про Африку и немного упоминали про великий африканский газопровод, как Нигерия планирует поставлять, собственно, в Европу голубое топливо через Сахару. Проект этот еще в 2006-м появился. Технико-экономическое, по крайней мере, обоснование тогда создали. Но вот до сих пор ничего не происходило серьезного. Но, поругавшись с Россией, Евросоюз оказался в сложной ситуации вставлять только СПГ, или же договариваться с кем-то еще. Ну вот сейчас Алжир и Испания ведут переговоры об увеличении, например, поставок алжирского газа. Ну а Нигерия мечтает о таком огромном, серьезном проекте. Ну, 35 миллиардов кубометра — это все-таки много.
2: Ну и для сравнения, это одна из веток Северного потока, которая, собственно, имела подобную мощность. Да? И, опять же, на фоне всего этого вспоминаю сразу же тот самый теракт, взорванная нитка Северного потока.
1: Ну, Европа, понимаешь, должна к такому привыкать, потому что за последние 20 лет строительство того же транссахарского газопровода как раз и переносилось не только там из-за финансовых проблем, но и из-за террористической активности, из-за нестабильности в регионе и отсутствия гарантий спроса, в том числе со стороны европейских покупателей. То есть будет он, не будет. А проблемы энергетические у Европы есть уже здесь и сейчас. Причем они гораздо глубже, чем кажется.
2: Именно так. Но, опять же, лето, да, аномальное, как принято говорить в Европе, да, потому что мы знаем, что реки просто обмелели, появились камни голода, по-немецки они звучат вообще страшно, «Хунгерштайне», там датировки практически конец 19 века, такого никогда не было. Ну, по крайней мере, со времен экстремальной засухи 18 года. Здесь же и гидроэнергетика страдает, и в целом понятно, что и от атомной генерации Германия благополучно, в кавычках, избавилась. И, в общем, пытались запустить альтернативную энергетику, она особо не пошла, а зеленые продолжают алармировать, что нам нужны только правильные источники энергии. Ну, посмотрим, как они зимой будут замерзать, ведь правда?
1: Да, это правда. Высокие температуры взвинтили потребление электричества в Европе до пиковых значений, как называют его эксперты, серьезный краш-тест. Мне очень понравилось это высказывание. Но при этом надо отдать должное. Европейцы, они же очень экономные, они не так часто пользуются кондиционерами, то есть не так часто ставят себе кондиционеры, как азиаты или американцы, или арабы, например. Да, как мы, у нас тренд, да, последние 10 лет, мы чуть ли не в каждый дом кондиционеры ставим. Они такие все за зеленые технологии, значит, что не надо нагревать планету, мы экоактивны. Но даже вот нынешних действующих систем хватило, чтобы довести электроэнергетику Европы прямо вот до пика, до критических каких-то важных значений. При этом есть еще ряд моментов, которые серьезно тревожат европейцев, потому что высокое потребление спровоцировало рост, например, цен на газ и на бирже, да, и высокие эти цены позволяют получить дополнительные доходы, в том числе и российскому бюджету. Что бы там ни говорили, все равно европейцы так или иначе пытаются закупить на биржах российский газ. При этом дефицит ресурса сейчас, тем более зимой, сократит желание Брюсселя помогать Украине. А как мы помним, что сейчас единственные, кто поставляет Украине газ, это европейцы. А российский газ Украина давно уже не принимает. Ну и отопительный сезон. Если будет аномальный холод, такой же, как аномальная жара, то Европу ждет энергетический кризис.
2: Тем более, что она наверняка полностью опустошит свои резервы подземные. Хранилища газа, которые, кстати говоря, очень слабенько наполняются. Да, вот процентовки недавно были, что там практически отстает от среднегодовых показателей. То есть газа негде взять, они не могут его купить по тем ценам, а сейчас они будут дороже. И это еще попутно говорит о том, что в 2027 году наверняка, да, будет стабильно высокий спрос на газ, соответственно, стабильно высокие ценники.
1: Да, Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики в нашем эфире. Марат Фатович, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: А ну вот по-вашему, как кризис энергетический, возможный кризис в Европе сказывается на ценах на энергоносители и вообще в целом на европейской экономике сегодня?
3: Европейцы уже давно занимаются процессом, который я называю экономическая аутофагия. То есть они сами себя уничтожают. Но при этом, вот вы обсуждали газовую проблему Европы, снабжение газом имеется в виду, то надо сказать, что американцы ведут целенаправленную политику энергоудушения Европы. Ну, во-первых, северные потоки вы упоминали. Это было взорвано еще при Байдене. Сейчас Трамп организовал войну с Ираном, и, соответственно, нет стабильных поставок газа с Ближнего Востока. В первую очередь это Катар. А что такое стабильные поставки? Это гарантированная цена, гарантированные объемы, даты поставки и, самое главное, долгосрочные договоры. Когда нет долгосрочных договоров, вот вы уже упоминали, все время экономические субъекты вынуждены покупать газ на спотовом рынке, то есть на бирже. И цена все время пройдет. Если у вас нет стабильных объемов, стабильной цены, вы не можете вести нормальное, рентабельное промышленное производство. И промышленность переезжает, она переезжает туда, где есть как раз и цены хорошие, и стабильные поставки, и цена. Да, в общем, самое главное, не зависящая от того, в общем, какой это газ, СПГ или трубопроводный. А, соответственно, уезжают в Китай и Соединенные Штаты. И вы совершенно правильно сказали, что, ну, во-первых, экономический кризис уже есть, во-вторых, он будет только усугубляться. А то, что природа им сейчас еще добавила обмеление, температура. Вот вчера, да, стало известно, что останавливаются атомные блоки во Франции. Останавливаются, кстати, из-за медуз. Что самое парадоксальное.
2: Да, читали, чуточку улыбнулись, но поняли, что это все-таки серьезно.
3: Потому что нужна вода. Нужно забирать ее из реки, забирать из моря. Значит, разные станции стоят на разных берегах. Но, соответственно, водозабор не может работать. Он просто забивается этими медузами. А второе, вот то, что на Дунае Венгрии останавливают свою атомную станцию, вернее, отдельные блоки. Потому что также обмеление и насосы просто не достают до воды, грубо говоря. И вот это все громадные проблемы. И что делают европейцы? Трамп им говорит: ребята, покупайте у меня газ СПГ, но он дорогой и длинное плечом. А второе, отсюда появляется эстонский газ, который, конечно, российский. Но это тоже спотовые поставки, это тоже газовозами. И это не трубопроводный газ. Так что в Европе предстоят очень тяжелые времена, и вы совершенно правы. Я не очень понимаю, где они будут находить те самые миллиарды, которые они наобещали Украине на ведение войны.
2: Ну, смотрите, когда мы говорим о замерзающей Европе, а эта перспектива довольно реальна, сразу...
3: Ну, пока им жарко.
2: Пока им жарко, да. Пока им жарко. Зимой они будут охлаждаться. Сразу вспоминается вот эта стратегия, да, нам не нужен стабильный газ из России, мы слезем с российской газовой иглы. А потом начинаешь вспоминать, что... Да какая игла-то? Игла — это когда совсем плохо, а когда 30 с небольшим процентов, ну, это такая независимость, это, наверное, все-таки чуточку другое. Сейчас газ тоже российский поставляется в ряд европейских стран. Там не то чтобы от этого не домогают, там, наверное, понимают, что хорошо, что он у нас есть, и по тем контрактам, которые заключены, это некая стабильность на развитие, ориентир. А вот что касается дорогого газа в Европе, да, и применительно к Германии. Там же ведь, как я понимаю, промпроизводство страдает уже несколько лет, как минимум. И плюс как-то нужно будет им оживить оборонно-промышленный комплекс, накачивать энергетикой. А значит, все это будет дороже, не так ли?
3: Абсолютно точно. И когда европейцы поняли, что их завели в эту энергетическую ловушку, вот та милитаризация экономики, которая на сегодняшний день происходит, это же попытка просто переждать эту новую стратегию американцев. То есть они думают, что Трамп уйдет, все вернется, Европейцы опять будут получать возможность свободно торговать на американском рынке. Не надо будет сами вкладывать деньги в мифическую защиту от военной угрозы России. Но любое военное производство, в его, ну давайте так назовем, в начале пищевой цепочки всегда стоят природные ресурсы. Это нефть, газ, это металлы. Соответственно, электрическая энергия, которая вырабатывается в первую очередь из газа или из угля. И вот эта политика глупости, зеленой энергетики, там избыточный объем, да, они. Германия, кстати, остановила все атомные станции. Вот Франция этого не сделала, а Германия сделала. И все это убивает немецкую промышленность. Она была локомотивом. Вот я вам приведу такой пример. Господин Сечин, это глава Роснефти, он еще лет 5 назад на одной из пресс-конференций привел такую цифру, что платя 20 миллиардов долларов за российский газ, в конечном итоге немецкая экономика получала 2 триллиона валовки, ну то есть валового дохода. Это вот какой у них.
1: Это очень хороший результат, я бы сказала, сказочный. Тем не менее, смотрите.
3: Они же давали еще дотации за счет этого другим странам Европы. А сейчас вот этого нет. Этого плеча нет.
1: А мы можем как-то выиграть от этого будущего энергокризиса? А все-таки биржевые цены на газ растут. И явно, если Европе не хватит газа, цены взлетят. Вот мы от этого сможем что-то уловить?
3: Мы уже выигрываем. Наш бюджет получает хорошее валютное поступление. Но мне кажется, что европейской экономике уже не подняться. Американцы не отпустят. Вот смотрите, они уже говорят, что мы выкупим долю европейского консорциума в северных потоках и будем поставлять газ из России вместе с Россией на европейский рынок. А что это такое? Это контроль цены и объемов. Не дадут они вырваться европейской экономике вот из этой жесткой схватки. Это же часть вот того, что сейчас происходит, в том числе на Украине. Это схватка американской промышленности и европейской. Так что американцы своего не упустят. А мы и так
1: а
3: и
1: вот
3: так будем
1: кстати, Украине-то помогут, учитывая, что Европе самой газа не хватит?
3: Нечем. Просто нечем. И мы еще создаем сложности, потому что вот сегодня наши военные разбомбили Полтавский газовый узел. А это то, что снабжало остатки промышленности, и то, что работало как раз на транзит. Вот мы же долго терпели, и шла уже СВО, а мы еще продолжали в Европу качать газ через Украину. Ну и Украина там

0: Аномальная жара, аномальные температуры держатся с июня месяца по всему буквально Евросоюзу. Но зима рано или поздно придет.
1: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
3: И каковы последствия?
4: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
3: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
4: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
3: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
4: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области

0: борьбы с заболеваниями простаты уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с «Простомагом».
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом «Простомага» является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. «Простомак» является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера прибора «Простомак» совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на «Простомак»?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России.
3: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
4: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он меня не устраивало, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
3: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
6: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские силы ПВО уничтожили более 500 дронов в ИСУ за минувшую ночь. Банки будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного ПО. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили сегодня в Минобороны, в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействованных в обеспечении топливом подразделений ВСУ. Удар нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотника самолетного типа. Как заявили в Минобороны, дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Украинские военные на Алексеево-Дружковском направлении испытывают сложности с эвакуацией раненых и со снабжением своих подразделений на передовой. Об этом рассказал помощник командира батальона с позывным «Бири». Также, по его словам, на этом направлении российскими штурмовиками, накопившись, прорвали оборону противника, и военные ВСУ отступают. Как отметил боец, сейчас наши военные добивают врага в Красном Лимане. В самом населенном пункте больше не фиксируется серьезных столкновений с противником.
2: Противник отходит, это и по разведданным известно, и по работе с пленными. Противник отходит, покидает. Добиваем потихонечку, выталкиваем, вытесняем, выгоняем, все уже. Нам интересно уже Новоселовка, Алексея Дружковка, все. Потихонечку работа уже в том направлении ведется. Противник откатывается. Видно и как отходит, и постоянно фиксируем отход. Мелкие разрозненные группы добиваем, но это прям редко-редко, когда попадается 1-2 человека. Каких-то серьезных где-то прям столкновений, там перестрелок, как раньше было, уже не встречается.
1: Российские группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Восток» за минувшие сутки уничтожили 152 пункта управления беспилотниками украинских формирований. По данным Минобороны, в зоне ответственности войск «Север» вскрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, более 330 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых дрона, а также другая техника противника. Президент Владимир Путин сегодня находится в Южно-Сахалинске. Он будет наблюдать за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Учения проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лейна. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В Киргизии начались тактические учения с участием воинских контингентов России. Маневры пройдут на базе одного из учебно-тренировочных центров республики, сообщила Минобороны России. От российской стороны в учениях принимают участие мотострелковые и разведывательные подразделения, расчет ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 201-й гвардейской базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов объединенной военной базы, дислоцированной в Киргизии. Банки с 1 марта следующего года будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом говорится в сообщении киберполиции. Там пояснили, что кредитно-финансовые организации начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению вредоносного ПВО на устройстве владельца. Если банк зафиксирует угрозу, он откажет клиенту в проведении операции. Как отметили в МВД, это правило будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы средств и транзакции через систему быстрых платежей. Европейское агентство по безопасности полетов не ожидает сбоев спутниковой навигации, связи или других авиационных систем во время полного солнечного затмения 12 августа, сообщили РИА Новостям в агентстве. Ведомстве также пояснили, что солнечное затмение является предсказуемым астрономическим явлением и принципиально отличается от явлений космической погоды, таких как солнечные вспышки или геомагнитные бури, которые способны влиять на радиосвязь или спутниковую навигацию. Полное солнечное затмение ожидается 12 августа. Полоса полной фазы пройдет через Испанию и Исландию. Частичное затмение будет наблюдаться и на значительной территории Европы, включая Россию. Экспорт колумбийского кофе почти остановился после недавнего землетрясения, передает Bloomberg. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуре нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправлять поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Как отмечает агентство, после восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы кофе могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок. Четверг в Москве станет самым холодным днем этого лета. Температура воздуха после полудня составит всего плюс 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября. До 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья, также рассказал специалист.
3: В столице нашей Родины вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. В Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске, 10 миллиметров, в Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в Строгино 3, в Тушино до 7 миллиметров.
1: В Москве и Подмосковье сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Летняя погода вернется в центральную Россию. В воскресенье температура воздуха поднимется до 25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы во вторник завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в финальном заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин стал вторым на 100-метровке брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В еще одном финале накануне Клепикова осталась четвертой на 100-метровке в вольном стиле. Голкипер Сочи и молодежной сборной России Александр Дегтев близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском «Спартаке». Как сообщает портал «Чемпионат», красно-белые предложили за трансфер 21-летнего футболиста 200 миллионов рублей. Южане хотят получить на 50 миллионов больше. По данным российских СМИ, «Спартак» уже согласовал с Дегтевым 5-летний контракт, однако игроком также интересуется петербургский «Зенит». Австрийский штурм, за который выступает российский голкипер Даниил Худяков, дома проиграл турецкому Фенербахче со счетом 0-1 в ответном матче третьего раунда квалификации футбольной лиги чемпионов. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 5 ударов в створ ворот. В первом поединке также победили турки 2-0. Из других матчей вторника можно выделить победу азербайджанского Сабаха над датским Орхусом 4-0. Поражение греческого Олимпиакоса от нидерландского НЕК Неймеген 1-2 в дополнительное время. И успех французского Лиона в противостоянии с пражской Спартой 3-0. В следующий раунд соревнований вышли Сабах, НЕК Неймеген и Лион. Россиянка Арина Ковшова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России на первенстве планеты, которое состоится в Германии с 12 по 16 августа. Россию будут представлять София Летерякова и Мария Борисова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 12 августа в Южно-Сахалинске 25-27 градусов, без осадков. В Фантомасийске 19 градусов, временами дожди. В Мурманске 14 градусов и также возможны осадки. В Архангельске и Петрозаводске облачно, с прояснениями возможны кратковременные осадки и до 15 градусов. В Перми и Кирове днем 25 градусов, будет сухо. В Оренбурге 31 градус, без осадков. В Нижнем Новгороде 22 градуса, возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха днем 16-18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. В течение дня столбики термометров могут подняться максимум до 19 градусов. Давление атмосферное 747 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд, точное московское. На календаре 12 августа, середина рабочей недели, среда. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
6: Здравствуйте, ждем ваших сообщений. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь в наших социальных сетях. Заходите на наши ресурсы «Смотрим.ру» и «Вести.ру».
5: Ну а сейчас поговорим о том, как изменится общественный транспорт и его доступность в самое ближайшее время.
1: Полоса движения.
5: Полоса движения и полоса везения, хотелось бы сказать, потому что все мы хотим, чтобы транспорт ходил по расписанию, чтобы поездки были безопасными, доступными по цене. И не только в мегаполисах, а и в малых городах, в сельской местности, в отдаленных территориях. И это желание не только у нас, как у пассажиров, но и у властей. Вот накануне прошло совещание по развитию общественного транспорта, и там, в том числе с участием главы государства, обсуждали, как же поменять вообще систему, чтобы она заработала действительно достойно и современно. Вот к 30-му году доля парка общественного транспорта, включая города с населением менее 50 тысяч человек, у которых срок эксплуатации не превышает нормативный, должна достичь не менее 85%. То есть такой бой с устаревшей техникой, которая ломается на ходу и ездит, не знаю, нашими молитвами в буквальном смысле. Кроме того, президент обратил внимание на необходимость восстанавливать и расширять маршрутную сеть в новых российских регионах. Ну и в сфере еще полно недобросовестных и даже полукриминальных структур, которые нарушают правила ради прибыли и в ущерб безопасности. И вот там необходимо навести порядок. Минтранс, в свою очередь, тоже озвучил несколько идей и предложений. Первое из них – это переход к регулируемым тарифам. Это позволит там региону или городу напрямую задавать параметры регулярности рейсов, времени работы, классов транспортных средств. Потом перевозки по запросу, то есть для небольших населенных пунктов, где регулярного сообщения нет или оно редко, предложили развивать модель, при которой пассажир заранее формирует заказ, и, соответственно, к нему должны приехать. Ну и новые механизмы финансирования для регионов, чтобы они сами выбирали, на что направлять федеральные средства. И, конечно же, долгосрочные контракты, вот эта малая часть того, что озвучивалось на совещании.
6: При всем при этом с 27 года обещают вести контроль за состоянием автопарков во всех российских городах, вне зависимости от их размера. Это очень важно, это то, о чем ты сказала, полуразвалившиеся пазики, да, которые ездят спорадически, сегодня он приехал, а завтра нет, и, в общем, да нет никакой ответственности. Автобус сломался, рейса не будет, я и такие истории знаю. А что делать нам, садоводам? Да ничего, добирайтесь, как хотите.
5: Своим ходом, автостопом, такси возьмите.
6: Да.
5: Ну, то есть, действительно, бросать на самотек общественный транспорт — это самый комфортный и, наверное, знаешь, так...
6: Уязвимый.
5: Базовый минимум, я бы сказала, жизни современного человека. Он должен ходить по расписанию, он должен ходить четко. Мы всегда должны знать, через сколько придет тот или иной автобус на остановку, строить свои планы и многое другое. Но не стоит забывать, что даже в центральных регионах до сих пор есть маршруты, где вот эти полукриминальные структуры выигрывают тендеры, развозят пассажиров, не принимают никакие проездные, там не действуют никакие льготы, там принимают только наличные или перевод по СБП лично водителю. И только в таком случае водитель тебя повезет, а нет, он тебя просто высадит посреди дороги и поедет дальше. И скажет, мы не принимаем. А потом, когда вот эти особенно новые районы в картофельных полях, значит, и там люди стоят на остановке по часу, по утрам, чтобы добраться на работу и просто просят пустить больше маршруток или автобусов, им говорят, слушайте, ну вот по оценке, потому что мы видим, местные власти отчитываются, мы не видим этих 10 тысяч человек, которые по утрам в очередь. Вас нет, у нас тут вот 3 тысячи человек каждое утро едут на работу. И все, официальной статистики нет, а деньги идут в серую.
6: Вот такая вот картина. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе страны Кирилл Янков присоединяется к разговору. Кирилл Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Ну вот те предложения, которые озвучил Минтранс и которые озвучил президент, как по-вашему, они повлияют на работу общественного транспорта? Станет ли он более комфортным?
7: Ну, во-первых, давайте подождем перечня поручений по итогам Госсовета и потом выполнение этих поручений. Безусловно, много очень полезных предложений было озвучено, и каждый из них способен положительно повлиять на работу общественного в той степени. И в целом, безусловно, очень позитивно, я считаю, прошел Госсовет. Многое было высказано, и спортом даже споры возникли. Понятно было, что не все предложения были согласованы с финансовым блоком правительства, что не на все предложения может хватить денег. Но есть предложения, для которых денег не нужно. Вот статус гарантирующего перевозчика, например, или развитие перевозок по запросу, или расширение тех, кому можно работать водителем общественного транспорта. Там речь шла и о каких-то степенях инвалидности, и о снижении возраста была речь, чтобы с 19 лет можно было общественный транспорт водить. Очень хорошо, что если даже часть этих предложений будет реализована, то это в целом позитивно скажется на общественном транспорте.
5: А что касается регулируемых тарифов, с одной стороны, да, будет хорошо, если появится какая-то четкая цена, да, для тарифа проезда на общественном транспорте. А с другой стороны, не исчезнет ли тогда транспорт с невыгодных маршрутов в регионах?
7: Вы знаете, да, здесь есть другая сторона этой медали. Там, где государство регулирует тарифы, там оно должно будет субсидировать неполученную прибыль перевозчиками, с одной стороны. А с другой стороны, ведь может быть и так, что где-то тариф, наоборот, будет выше, чем нынешний тариф, и перевозчик получит излишнюю прибыль. И вот механизмы там изъятия этой лишней прибыли или еще сложнее механизмы субсидирования, а механизмы субсидирования связаны с местными бюджетами, с их доходной и расходной частью. И наверняка в большинстве местных бюджетов просто так нельзя выделить деньги на субсидирование тарифов. То есть все это ляжет на федеральный бюджет, на увеличение объема субсидий, а сейчас бюджета.
6: Так, что-то со связью у нас. Кирилл Владимирович, пропадаете.
7: Да-да-да. Это одно из предложений нужных и перспективных, но боюсь, что в нынешней ситуации с федеральным бюджетом нереализуемо в ближайшее время.
6: Ну и опять же, понимаешь, да, когда те или иные тендеры на организацию автоперевозок проводятся, в малых городах они зачастую проводятся под конкретного, значит, перевозчика. Это мы все знаем, с этим нужно бороться. Потом ключевая проблема – это история с кэшем, да, потому что то, о чем Татьяна сказала, до сих пор, к сожалению, встречается. Не все, скажем так, операторы услуг технически подкованы. А получается, не всем им это выгодно, да, потому что легче всего часть прибыли оставлять у себя на руках. А вообще, в целом, какова рентабельность автоперевозок пассажирских? Я нахожу цифры от 10 до 25%, но тем не менее мы понимаем, что когда довольно заметная компания приходит на этот рынок, где бы то ни было, ей дают один, условно говоря, маршрут прибыльный, второй, мягко говоря, совсем неприбыльный, то есть такой в нагрузку. То есть выравнивание каких-то, значит, вот этих вот маршрутов.
7: Вот в отношении маршрутов в нагрузку, это была бы в нынешних условиях, при нынешней нормативной базе, это, наверное, правильная была бы ситуация, когда именно так лоты на конкурсном распределении маршрутов бы формировались. К сожалению, это не всегда так. Часть частных перевозчиков с самого начала села на прибыльные маршруты и действительно получает на них прибыль, а убыточные маршруты больше ложатся на муниципальных перевозчиков, на государственных перевозчиков. Вот такая картина более характерна для тех, где не приступили еще к комплексному реформированию всей маршрутной сети.
5: Да, знаете, у нас же есть несколько моделей взаимодействия с перевозчиками у местных властей. Есть московская модель, например, да, и ее подхватили несколько регионов вполне себе удачно. Такое комплексное развитие общественного транспорта. Чем вот эти схемы отличаются друг от друга, и какая из них наиболее, наверное, приемлема для России?
7: Ну, смотрите, модель, когда тарифы регулируются, и там есть два. Когда вообще сбор платы осуществляет перевозчик, скажем, в Москве это бюджетное учреждение организатора перевозок осуществляет. Там, где на это пошли, например, в Перми, да, там тоже создано бюджетное учреждение, оно собирает плату за проезд, а потом перевозчики получают деньги из местного бюджета от этого учреждения за транспортную работу. Есть система нетто-контрактов, когда сами перевозчики собирают деньги, отчитываются, а потом недостающую часть прибыли им компенсирует местный бюджет. И есть система нерегулируемых тарифов, которую критиковал на заседании Госсовета министр транспорта, когда перевозчики сами собирают выручку, дотации из бюджета не получают, как правило, разве только по каким-то совсем отдельным маршрутам. И вот эта система, она для местных бюджетов финансово наиболее выгодна, потому что меньше всего обязательств на расходную часть местных бюджетов ложится. Но для пассажиров, может быть, эта система наименее удобна, потому что это как раз та ситуация, когда платить приходится пешим или переводами водителю, когда с льготниками никак ситуация не решится, то есть есть автобусы вообще без льгот, есть какие-то с частью предоставляемых льгот. Наверное, ситуация с нетто или с брутто-контрактами, она, конечно, лучше для пассажира. А ситуация с нерегулируемым тарифом, она лучше для тех...
5: Она лучше для региональных бюджетов.
6: В общем, нужно искать какой-то компромисс. Понятно. Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе страны. Далее обсуждаем с экспертом, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. С нами на связи. Илья Сергеевич, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну вот смотрите, мы уже упоминали эту схему работы и полукриминальные структуры, когда маршрутчики, ну или водители там не принимают карты, говорят, ну не работает терминал, все, забудьте про свои проездные. Значит, мы хотим наличные. Давайте мне наличные, либо переводите мне на телефон, личный телефон, значит, по номеру телефона. А потом очереди стоят к этим маршруткам, да, и заявление властей, что пассажиропоток поток не такой большой по их статистике, ну, понятное дело, все уходит в серую. Как так получается и как с этим нам бороться?
8: Ну, здесь, на самом деле, стоит говорить, что борьба с серым налом, она напрямую зависит с качеством пассажирских перевозок, и зачастую вот те самые маршруточники, это, ну, то есть владельцы этих компаний являются депутатами региональных парламентов, либо городских парламентов. И, конечно же, они не дадут просто так в обиду этих перевозчиков. И вот, когда мы говорим про системные изменения, это в том числе про общие подходы и единство правил. То есть не может быть защита для серого перевозчика, если его директор является депутатом парламента. Поэтому и этот сбой, который возникает здесь с качеством перевозок, то есть такие перевозчики серые, они не работают вечером, не работают сильно утром. Люди жалуются, что вечером невозможно доехать. И вот как раз единство правил позволит сделать так, что если перевозчик 50% маршрут своих не выполняет, он должен лишаться вообще работы в данном субъекте. И еще другой момент, я бы сказал, что вот даже текущие там маршруты городского электротранспорта, они становятся убыточными, неэффективными за счет того, что каждую минуту на остановку подъезжает маршрутка, быстро забирает пассажиров. И вот эти рентабельные маршруты электрического транспорта, там, трамвайные, в том числе, становятся абсолютно не востребованными и неокупаемыми.
6: Слушайте, ну вот когда рассуждаешь о реформе общественного пассажирского автотранспорта, сразу, ну мы же все помним, как это было, да, вы сейчас рассказали, я сразу вспомнил опыт региональный, да, прям вот один в один. А еще примеры, да, о которых сказал ваш коллега Кирилл Вадимович, вот Пермь, да, неплохо выстроена схема. Мы даже Москву и московский регион за скобками оставим, потому что все знаем, как можно платить, да, можно платить картами, можно платить картами тройка. В общем, все
5: можно
6: прекрасно проходит.
5: Дневными проездными.
6: Абсолютно. Есть масса вариантов, и все технологически выверено. Ну, вот помимо Перми, где еще у нас хорошие, так сказать, решения?
8: Ну, к примеру, с 1 июля в Нижнем Новгороде полностью город перешел на безналичную форму оплаты. Такими городами тоже стали буквально недавно город Ярославль. То есть это полностью безналичная система оплаты, невозможно наличными оплатить. Но это не означает, что только банковская карта, это означает, что есть транспортные карты, есть возможность оплаты кодами, и подключаются другие системы, такие как навигационные различные сервисы, тоже, которые внутри себя дают возможность оплачивать проезд. И действительно, способов становится много. Общий тренд по городам, примерно 8% налички. Вот в те города, которые я озвучил, количество наличных платежей было еще меньше. Поэтому в целом затраты на текущую работу были достаточно большими, и переход на безнал, он вполне логичен. Единственное, здесь надо создавать, конечно, пункты пополнения транспортных карт. И вот, допустим, в Нижнем Новгороде такие пункты будут, в том числе магазина продуктов, и во всем мире это давно сделано. Да,
6: а может быть, приложение, как у нас, строечка? Хорошо же ведь. Раз приложил карту туда, включил NFC, пополнил.
8: Да, ну, здесь все-таки важно, чтобы регионы тоже свои системы создавали. И, конечно, нужно учитывать формат того, что интернет может не работать, и все системы платежей должны проходить вне зависимости от того, есть приложение у человека, либо нет.
5: Ну, вообще, хорошо бы было создать единую карту по всей стране, когда ты не переживаешь, передвигаясь из города в город, что ты не сможешь как-то оплатить, чтобы она работала повсеместно. Но это, конечно, мечты. Но и буквально кратко, на что сейчас жалобы пассажиров основные?
8: Ну, ключевые жалобы — это время ожидания на остановках, несоблюдение расписания, переполнение подвижной состав, потому что давка возникает в пиковые часы, и, конечно же, среди тоже актуальных тем — это отсутствие кондиционеров. Здесь, конечно, относительно южных регионов плюс 30, плюс 40, это невозможно пользоваться
5: транспортом. Ну да, это проезд в железные банки, а не в комфортном общественном транспорте. Ну, будем следить за этой ситуацией, за теми решениями, которые последуют далее. Как будет комплексно развиваться наш общественный транспорт, причем не только в мегаполисах, но и во всех городах, населенных пунктах нашей страны. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи. Обсуждали мы развитие общественного транспорта, последнее заседание, идеи, которые там озвучивались. Ну и среди них много действительно стоящих, которые вполне себе имеют место быть.
9: звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
10: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
1: Точного времени.
6: 9 часов 31 минута, 9 секунд. Точная московская, Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Сигналы точного времени в прямом эфире. Среда, 12 августа. Здравствуйте.
5: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также наши каналы в Макс и в Телеграм, Радио России. Подписывайтесь, заходите, пишите комментарии. В общем, комментируйте те темы, которые мы обсуждаем, наиболее интересные. Будем зачитывать в прямом эфире, но сейчас важные новости, снова про еду, хотела я сказать, но действительно это про основы основ. Новости эти хорошие. По данным Минсельхоза, по крайней мере, его отчет, Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площади почти 19 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель. То есть в этом году у нас все очень даже хорошо.
6: Несмотря на разного рода погодные турбулентности в ряде регионов, ключевых для агропромышленного комплекса, урожайность пшеницы существенно выросла, составляет 41 центнер с гектара. А 60 центнеров с гектара собирают в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской области.
5: Да, опережает график во многих областях. Собственно, какие это показатели, как это позволит нашим аграриям заработать, как это скажется на ценах, на продукты. Давайте попробуем выяснить. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор и наш постоянный эксперт Леонид Холод присоединяется к эфиру. Леонид Иванович, доброе утро.
11: Татьяна, Кирилл, доброе утро, рад вас слышать.
6: Доброе
11: рад
6: утро.
11: Приветствую всех радиослушателей Радио России.
6: Взаимно.
5: Да, ну что ж, Минсельхоз рапортует более 72 миллионов тонн зерна. Что это значит для нас всех?
11: Ну, это значит, что несмотря на природные неприятности, которые были в начале уборочной, а там, напомню, были дожди, немножко задержались развитие озимы, поэтому начались работы где-то дней на 10-12 позже обычного, и было отставание. Сейчас объемное отставание преодолели, и работы уборочные вот сейчас на горбушке находятся, то есть где-то половину перевалили, потому что площадь общая 43 миллиона тонн, а по отчетам сельхоза под 20 уже обмолочено, то есть половина уборочной считается за спиной. Вот, по объему тоже неплохо, вот если есть отставание по площади, то по объему отставания нет, очень хорошая урожайность в этом году. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас уборочная, полный ход идет по Волжье, в Западной Сибири началась, Ну, вот, собственно, половина уже пути успешно пройдена. Для аграрного сектора с его рисками это уже хороший результат. Если все будет нормально, если без каких-то неожиданностей веселых обойдется, то, в принципе, можно предсказывать, что в этом году урожай составит общий всех зерновых, зернобобовых под 140 миллионов тонн, в том числе по пшенице 88-90 миллионов тонн. Но это означает, что экспортный потенциал остается у нас где-то 55 миллионов тонн, это 45 миллионов тонн пшеница и по 5, соответственно, кукуруза и ячмень. Но вот тут есть проблема, про которую чуть позже скажем.
6: А давайте сразу про риски, да, потому что, ну, погода, риски неурожая. Традиционный Минсельхоз предлагает инструменты страхования. Каков охват в целом среди производителей по этому финансовому инструменту?
11: Страхование, к сожалению, в ВПК у нас с переходом когда-то давным-давно от обязательного к добровольному не слишком развита и не покрывает 100% вот всех возможных потенциальных страхователей, ну, потому что платить надо. Не очень все любят платить, тем более непонятно, что там произойдет в течение года и какие будут страховые случаи или не страховые случаи, которые приведут там, к гибели или порче урожая, животных и так далее. Вот, к сожалению, это надо развивать. Вот. А что касается рисков, ну, обычные риски. Дожди, засуха. Ну, сейчас засуха, уже урожай не страшна, дожди. Обычно в период уборочный они приводят там, к полеганию, то есть трудно убирать. Но если зерно сырое, то его потом нужно дорабатывать, потому что иначе оно гнить начинает, прорастать и так далее. Минус урожай. Вот. То есть самые обычные риски. Ну, я хочу сказать, что это тоже хорошо, потому что список рисков уменьшился до минимума. Обычно у АПК все виды природно-климатических рисков. А природа в последнее время не очень устойчива.
5: Да, ну смотрите, высокий урожай, это, конечно, хорошо, но он традиционно давит на внутренние цены. А как сейчас относится динамика закупочных цен на зерно, себестоимость производства и доходность аграриев? И насколько вообще действующие меры господдержки, разные субсидии, льготное кредитование и так далее, компенсируют вот это давление и, может быть, сохраняют экономическую устойчивость отрасли?
11: Ну вот если сейчас была бы абсолютно обычная ситуация, то есть без внешних негативных факторов, то в принципе все идет как обычно. Урожай начинает собирать, он начинает поступать там что-то вовне страны, что-то внутрь страны, цены припадают в ожидании рекогносцировки ценовой на год где-то в сентябре-октябре. Значит, уровень поддержки рассчитывается так, ну и в принципе пытаются его поддерживать таковым, чтобы при таком течении событий более-менее селяне были, ну, не с минусом, чтобы они сработали выше, чем себестоимость. В этом году, видите, присоединился не очень хороший фактор, связанный с блокировкой азово-черноморских портов, и сложности с экспортом привели к тому...
5: И стоимость что... топлива, рост стоимости топлива.
11: Это еще скажу. Часть зерна, которая должна была уйти за рубеж, она тоже попадает на рынок. То есть это то, что создает сразу уже навес из предложения. Предложение превышает спрос. Цены идут вниз. И, к сожалению, в ряде мест они пошли вниз достаточно круто. То есть так, не выше, чем себестоимость.
6: Понятно. Что еще нам нужно знать? Мы же ведь говорим о зерне, да, которое перерабатывается в муку, хлеб. Вы сказали про 55 миллионов тонн потенциального экспорта в этом сезоне. У нас ведь есть еще и переходящие традиционно запасы, да, которые тоже составляют определенное количество.
5: А это уже продуктовая безопасность.
11: Да, ну вот 55-140, вот эти цифры, которые я назвал, баланса зернового, они учитывают переходящие остатки. 55 – это то, что можно продать без вреда для внутреннего потребления и для переходящих остатков. Но вы понимаете, возвращаясь к мысли, которая была до того, 55 миллионов, вот если они у нас в экспортном потенциале есть, их нужно продать. Если их не продать, они на рынке будут лишними. И это важнейший элемент вот оборота как бы воспроизводственного процесса. То есть я произвожу, например, там чего-то 100 единиц, внутри потребляется 50, но 50 мне тоже надо куда-то деть, если я не хочу, чтобы рынок обрушился. Вот поэтому вот это проблема. Что касается топлива, ну, было много опасений, они на самом деле остаются. Ну, пока более-менее обходится мирно. И единственное, что, конечно, крестьян тревожит, там не крупных, а средних и мелких, то, что, ну, вот они не уверены в завтрашнем дне. Вы знаете, не уверены в завтрашнем дне, это не совсем экономическая категория, когда вы уже убираете конкретный урожай. То есть пока топливо с проблемами, с, может быть, где-то с высокими логистическими издержками, но пока оно поставляется и используется.
5: Оно поставляется. Мы же помним, как месяц назад региональным властям тонко намекнули, что они головой отвечают за доступность топлива для аграриев, потому что как раз-таки сезон сбора урожая пострадать при этом не должен.
11: Ну да, Татьяна, это был главный, в общем-то, риск при начале уборки. И при социализме, кстати говоря, хочу сказать, что не всегда так безоблачно все было. Создавали специальные штабы, и это тоже уборочное максимальное напряжение всех матех, ресурсов, и топливо там чуть ли не с конвоем доставляли, и, в общем, обеспечивали так, чтобы село было полностью обеспечено. Потому что уборочная кампания, вот это слово агронома, убираем до конца, это 10 дней. Если дожди еще идут в течение 10 дней, значит, минус эти дни дождливые. Комбайн работает круглосуточно. Если он остановился, это сразу, считайте, минус тонны. Комбайн потребляет сутки сегодняшний, короче, комбайн, порядка 900 литров дизельного топлива.
5: Да, вы знаете, хотелось бы еще коснуться все-таки продуктовой безопасности. Мы видим, что происходит в мире, и Ормузский пролив в том числе, и очень много было прогнозов, которые нас преследуют, наверное, с февраля, с марта, о том, что в мире может быть острый дефицит пшеницы в связи со срывом поставок, с блокировкой Ормузского пролива. У России в этом контексте, у российских аграриев есть шанс подзаработать, причем неплохо подзаработать, учитывая геополитическую ситуацию.
11: Да, действительно, Татьяна, смотрите, в этом году неприятная ситуация для стран третьего мира и для бедных стран в связи с чем? Это блокировка Ормузского пролива, недовнесение, соответственно, там не по топливу вопроса, а по минеральным удобрениям, азотных удобрений вовремя. Это страны третьего мира, бедные. Значит, соответственно, урожай там будет меньше. Жара в Европе привела к тому, что у французов виды на урожай уменьшились где-то на 5-7 миллионов тонн, у немцев уменьшились на 5-7 миллионов тонн. Это из того, что они собирались собирать где-то по 30 миллионов. То есть Европа произведет меньше. Если проблемы черноморские не будут решены, вот известные портовые, то в принципе на рынке будет дыра, она будет большая. И сегодня, для справки, в мире голодает где-то 645 миллионов человек, по данным ООН, это почти 8% населения планеты. Ну, если будет вот эта дыра, заменить ее будет нечем. Нечем заменить там российское зерно. И украинское тоже, кстати говоря. Ну, тогда считайте, что 700 миллионов, там 645 миллионов превратятся в миллиард, в два.
6: Ну, и не могу не спросить вас.
11: Вот у России, кстати, вот я этот ответ не получили на ваш вопрос. У России проблем с продбезопасностью в данной части нет вообще. Потому что, как я сказал, у нас перепроизводство.
5: Да, мы скорее донор, чем...
6: Ну, да. И есть вообще...
11: Нам наоборот надо продать.
6: Есть вообще вопрос еще к платежеспособному спросу, потому что мы помним всю вот эту историю с Черноморской инициативой и так далее. Но я хотел бы с вами под финал эфира поговорить о средней урожайности. Те тезисы, которые я сформулировал, 41 центнер с гектара в среднем сейчас урожайность и 60 центнеров с гектара в ряде ключевых регионов. За счет чего это удается получить? Я понимаю, что с некоторыми другими странами, может быть, это прозвучит не так уж и круто, но тем не менее, у нас есть свои особенности агропромышленные и климатические, и не только. Но 60 центнеров – это внушительно.
11: Ну, во-первых, это технологии хорошие. Если все соблюдено, это урожайность плюс. Это сорта. Приличные сорта – это урожайность плюс. Значит, севооборот, то есть когда вы чередуете культуры, и у вас почта не истощается, это плюс. Ну, а под технологиями я имею в виду это вовремя внести минеральные удобрения, вовремя там опрыскать химией защитной, чтобы... У нас же есть одна природная неприятность, еще одна, это вредители и болезни, которые могут уничтожить урожай больше, чем погода на самом деле. Вот это вот вовремя примененное... Ну и погода. Дело все в том, что в этом году, в общем, погода при всех изысках, там, дожди или сухо, или жарко, но она пока себя в полной мере вот так катастрофически, как предыдущий год, не проявил. Когда, знаете, в мае у вас озимы начинают колоситься, и вдруг мороз. И пять подряд, и такой серьезный почти на всю ночь. Такого не было. То есть хорошее стечение более-менее погодных условий. Вот. И вот эта урожайность позволила как раз по сбору больше собрать, чем в прошлом году, при том, что по площадям, в общем, мы еще отстаем от прошлого года. Она хорошая в этом году.
5: Ну, на этой оптимистичной ноте благодарим вас, Леонид Иванович. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор, был с нами в эфире.
6: Продолжаем следить за новостями, в том числе за прогнозами вокруг зерна. Есть, конечно, и другие проектировки, не только от Минсельхоза, от

0: а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. системы у мужчин и женщин есть разные виды

0: электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырех главы или двуглавые мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45, 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности войск «Центр». Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой. Об этих и других событиях далее подробно. Российские вооруженные силы продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействована в обеспечении топливом подразделения ВСУ, сообщила Минобороны. Экипаж бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил сегодня нанес удар по живой силе наземной группе управления пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», говорится в сообщении военного ведомства. Правоохранители задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать машину сотрудника военного комиссариата Краснодарского края, сообщили в ФСБ. Сотрудники службы установили, что подозреваемый в сентябре 2025 года инициативно установил связь через иностранный мессенджер с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Оперативники задержали подозреваемого при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, содержащее взрывное вещество западного производства. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Режим ЧС объявили на территории Читы из-за подтопления домов и участков после осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. По ее словам, сейчас проводится откачка воды с подтопленных участков улично-дорожной сети, определение места забора грунта для отсыпки проблемных мест, а также очистка или восстановление коллекторов, очистка и дезинфекция колодцев, жилых домов и территорий. Создана также комиссия по осмотру земельных участков. Пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера будут предоставлена единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Как сообщили в Кабмине, среди них достижение демографической устойчивости Дальнего Востока за счет улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечение опережающего социально-демографического развития макрорегиона, а также повышение рождаемости. Кроме того, речь идет о совершенствовании системы поддержки семей с детьми, создании условий для привлечения студентов и квалифицированных специалистов. Для решения поставленных задач в плане предусмотрено более 60 мероприятий. Джей Ди Венс лично требовал от Киева прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вице-президент США высказал это требование в телефонном разговоре с Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары прекратились. Другой источник сказал газете, что Киев согласился на требования Вашингтона из-за того, что хочет получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут оказаться под угрозой, если ей не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения. Как сообщает газета «Политика» со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, Еврокомиссия готовит проект изменения правил для будущих членов ЕС, который планируется представить европейским лидерам на саммите 15 октября. Черногория уже начала подготовку своего договора о вступлении. Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты продолжают работу по блокам реформ. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока в 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, сообщает ТАСС. При этом в документе отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-службы МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
2: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
1: Полицейские сейчас устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. Решение о смене самолета президента США Дональда Трампа при его возвращении с саммита НАТО в Турцию в июле было принято после получения от Израиля разведданных, включавших предупреждение о якобы угрозе нанесения удара по борту главы государства с применением переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Накануне Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника утверждала, что Трамп тайно был привезен в фургоне для подвоза продуктов к самолету, чтобы пересадить его на военный борт из-за якобы существовавшей угрозы иранского покушения. По словам американского чиновника, ни один из самолетов не подвергся ракетному удару. Минтранс России планирует к 2030 году увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В него добавятся в том числе новые Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов, сообщили РИА Новостям в министерстве. Помимо этого, прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Проект «Речные магистрали», напомню, стартовал в 2023 году и изначально фокусировался на участке Волги от городца до Ульяновска. Затем в 2025 году в рамках проекта сеть была расширена, и перевозки стали осуществляться уже по 8 скоростным маршрутам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы накануне завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в решающем заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин показал второй результат в финале 100-метровки брассом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Защитник петербургского футбольного «Зенита» Ваня Деркушич близок к переходу в греческий «ПАОК». Об этом сообщает РБ «Спорт». По информации источника, стороны согласовывают последние детали сделки по переходу 26-летнего словенца. Тем временем, по данным ESPN, другому центральному защитнику «Нина» «Зенит» сделал предложение о продлении контракта до 2030 года. Отмечается, что бразилец пока не дал ответ российскому клубу, но переговоры между сторонами продолжаются. Сербская «Червена звезда» под руководством экс-наставника московского «Спартака» Дэна Станкович проиграла израильскому «Хапоэлю» из Бершевы со счетом 0-2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и не смогла пробиться в следующую стадию. В первой встрече сербы также уступили 0-1. По данным сербских СМИ, Станкович покинет пост главного тренера «Червена звезды» после вылета из Лиги чемпионов. Из других встреч вторника можно выделить поражение литовского «Кауна» Жальгириса от хорватского «Динамо» 1-2 и победу словацкого «Слована» над шведским «Мьёльби» 2-0. В следующий раунд пробились «Динамо» и «Слован». Дарья Шмелева, Алина Лысенко и Яна Бурлакова победили в командном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке. В аналогичных мужских соревнованиях лучшими стали Никита Афанасьев, Александр Явенков и Данила Бурлаков. Женская и мужская сборные Татарстана стали победителями турниров по хоккею на траве в рамках Спартакиады народов России. В финале женского турнира была побеждена команда Ростовской области со счетом 7-0, а в решающем матче мужских соревнований сборная Московской области 4-2 в серии буллитов. Основное время завершилось миром 2-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 12 августа в Мурманске 12-14, небольшие дожди, облачно с прояснениями. В Вологде до 18 градусов и также возможны осадки. В Сыктывкаре 22-24, без осадков. В Уфе 26 градусов, будет сухо. В Оренбурге 31 градус и тоже будет без осадков. В Казани, Самаре 26 градусов, без осадков. В Туле 21 градус, кратковременные осадки. В Сочи 30 градусов, без осадков. В Севастополе 33 градуса. И тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и 18 градусов максимум. В российской столице сейчас 16 градусов тепла. В течение дня столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он до сих пор вызывает интерес, споры, но все, кто видел его на манеже, до сих пор находятся в восхищении. Я от всей души в нашей студии приветствую советского артиста цирка, народного артиста России Валентина Дикуля. Здравствуйте, Валентин Иванович.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, но несколько уточняющих вопросов. Это правда, что долгое время вашей настольной книгой были воспоминания легендарного летчика Алексея Моресьева?
2: В то время, когда я получил эти книги, мне привезли, это еще в больнице была одна книга у меня единственная. И действительно, передо мной он стоял, что он вернулся, начал летать опять и так далее, и так далее. Врачи сказали, что я никогда не буду ходить вообще. Но я сказал, нет, буду, все. Ну, тогда я не думал о сложности, то, что у меня произошло. Но...
1: Это когда вы упали с-под купола цирка?
2: Да, после падения.
1: Это правда, что голову Валентина Ивановича украшает огромное количество шрамов от попаданий в нее металлических шаров?
2: Да, значительно было, были промахи.
1: Как это произошло?
2: Происходило, потому что это неоднократно, и оперировали меня, и зашивали, потому что... Когда шли репетиции, во время выступления, всякое бывало, понимаете. Ну, случалось...
1: Ну, так это же повреждение мозга.
2: Ну, мозг не повредили, видите, я разговариваю с вами, общаюсь, еще как-то нормально. Да, были очень тяжелые случаи, но это случаи такие, когда что-то происходило в манеже. Был случай, когда у меня работал такой скатовый катапульт, и чуть-чуть один шар, когда не дошел, я сделал шаг вперед, а у нас отслоилась фанера от моего помоста. Я зацепился, и вот мне один, и второй шар меня... пристукнули, как говорится. А они весили сначала по 40 килограмм, потом 45. Это в финале я с 45-килограммовыми ядрами.
1: Ничего себе! Да. Ну и напоследок, это правда, что одно время в вашем доме жило 10 собак, и по всем подоконникам стояло около 200 растений?
2: Собак у меня было много и очень больших. Я животных люблю всех. Ну, очень люблю животных. А растений, да, растений очень много. У меня зимний сад, так называется, есть.
1: Маленький вопрос. А кто поливает эти растения дома?
2: Дома? Супруга.
1: Как дюймовочка должна?
2: Нет, нет, это очень просто. Я сделал. У нас тонкий длинный шланг. Открывается и пистолетом поливаются, все растения проходят и поливаются.
1: Хорошо, тогда переходим к делу. Я правильно понимаю, Валентин Иванович, что вы родились в Каунасе в 1948 году. Папа ваш, Иван Григорьевич, был сотрудником НКВД.
2: НКВД, правильно.
1: И я так понимаю, что именно он занимался ликвидацией этих национальных бандформирований, лесных братьев.
2: Да, он погиб при исполнении, именно когда брал одного из этих преступников. Он погиб на Украине, а я находился в Литве в это время. И в то время, когда было непосредственно вот в таких органах работали люди, то всегда в секрете были, где живут их семьи.
1: О, даже так?
2: Это засекречено было. Тем более, что он по особо важным был делам. В Киеве есть музей. Такой был, я не знаю сейчас, именно НКВД, потом КГБ музей, ему отведен был целый угол.
1: Ничего себе, какая история.
2: Да.
1: А мама очень любила папу, да?
2: Мама умерла через полгода после смерти отца.
1: А что случилось?
2: Она тяжело больная была и не выдержала. Потом у меня детский сад, детский дом, и вот потом уже пошел цирк.
1: А скажите мне, вот вы жили в Литве, а были трения на национальной почве? Ведь Каунас – это, скажем так, древняя столица Литвы.
2: Я даже плохо по-русски говорил. И учеба у меня первая начиналась на литовские школы. Все потом, когда уже перевели нас в русскую школу. Это когда расформировали один из детдомов. Я в трех детдомов был, переформировали меня. И нет, я по-русски даже не умел говорить хорошо.
1: У вас даже до сих пор немножечко есть литовский акцент.
2: Да. Нет, сейчас, если я разговариваю на литовском языке, я называю его, хотел сказать, на родном языке, то через неделю у меня уже акцент полностью пропадает.
1: Слушай, а смотрите, до сих пор ведь спорят, а что делать с детьми, которые потеряли родителей, ну, в том или ином случае? Вот детдом – это выход из положения?
2: Детдом – нет. Детдом – это крайний случай, когда действительно ребенка некуда деть, и что действительно угрожает ребенку что-то такое, которое несовместимое с жизнью или воспитанием. Конечно, семья – это есть семья, но сейчас детские дома – это совершенно разные детские дома и школы-интернаты. Тогда были детские дома на выживание. Тогда, ну, и нас не считали детей за людей, воспитатели, и относились к нам соответствующе. Ну, конечно, не одевали, но это послевоенное время.
1: Ну да.
2: И одевали так соответствующе, и кормили. Все было очень тяжело.
1: Вот я понимаю, что у вас свои дети, а вот вы бы, например, взяли ребенка из детдома?
2: Я шествую над детскими домами в Подмосковье, в Москве, и когда я приезжаю с подарками в любой из этих детских домов, я сажусь в зал, меня ждут уже заранее, разгружают мои машины, и дети все садятся, и все начинают бороду крутить, волосы трогать,
1: как Дедушка Мороза,
2: и все воюют, что это мой папа, нет, это мой папа, это мой. И когда я уже уезжаю, учителя, воспитатели звонят и говорят: Валентин Иванович, все воюют и между собой, что это отец. Я говорю: скажите, что я всех папа.
1: А вот маленький Валя Дикуль, когда стоял около окна, он тоже ждал, когда вернется папа?
2: Ну, вы понимаете, не у всех детей в детских домах погибли родители, или их не было. Были брошенные дети. Мамы иногда приходили к ним. Вот у меня был такой случай, когда я дружил с девочкой маленькой, а ее мама приходила, и она навещала меня постоянно, девочку. И обязательно мне что-то передавала. Ну, а тогда что передать ему? Хлебушек. Но она относилась ко мне. И вот произошел случай, очень тяжелый случай. Детей уже такие, не постарше, а вот дети еще мы были. Сад большой детского дома был. Там убирали, подбирали яблоки, все падали, что падало. Угу. Кто-то старшие лазили, дабы. И началась гроза очень сильная. Молния, гром, и мы спрятались под деревьями, и в наше дерево ударила молния, и девочка погибла, а воспитательница в тяжелом состоянии. Я потерял сознание, но я не погиб. И по документам до последнего, почему у меня не было документов отца? Потому что я числился убитым молнием, громом. Ну, молния, гром, да, погиб тоже. В документах числился и до очень относительно недавнего времени.
1: Вечно живой, и просто получается роман.
2: Да, и вот это, и мама продолжала приходить ко мне какое-то время. Потом...
1: То есть это мама вот этой девочки, которая погибла?
2: Девочки, да, и потом она исчезла, а мы ожидали, каждый раз придумывали тогда, в то время... Мой папа танкист, мой папа летчик, мой папа пограничник, мой папа еще кто-то. Вот он придет, заберет. Ну, говорили неправду. Каждый перед кем-то, другом, там, друзьями, все время хвастали. И мы всегда ждали, когда же придет, нас заберет кто-то. И еще были моменты, когда кого-то забирали, но забирали родители. Но мы думали, что вот, говорят, придут, и вас обязательно кто-то возьмет. Нет, в то время из детдомов не забирали.
1: Давайте о цирке.
2: Мы, как все детдомовцы, убегали с уроков, убегали из детского дома, и многие посмотреть цирк в шапито. Мы все пролазили через заборы, под скамейками все прятались, нас гоняли, выгоняли. Ну, конечно, кто-то посмотрит программу и идут по городу, где-то шляются, как говорится, дети. А я все время уже все равно в цирк. Меня прогонят, я опять в другой. И через какое-то время сотрудники цирка попросят побежать, принести то, купить это, что-то купить. Я, как ребенок, бегал. И они медленно приняли в свою семью. Но я тогда, когда приняли они в семью, может быть, вот это и дало толчок, что я ну, давайте будем говорить, вышел вот люди такие, потому что очень многие детдомовцы закончили очень плохо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Вернемся к здоровью. Валентин Иванович, вот скажите мне, вам помогли сильные мира того советского, и Николай Иванович Рыжков, и Евгений Иванович Чазов, и Михаил Сергеевич даже вас несколько раз упоминал. А можно с ними дружить?
2: Понимаете, я так хочу сказать. У них, у многих расклад ума такой. Для чего ты идешь к ним дружить и что ты хочешь? Если тебе ты ничего от него не хочешь, а просто разговариваем на равных, это можно и нужно даже. Люди не должны друг другу превышать. Не должен ты унижаться перед тем же Николаем Ивановичем Рыжковым, перед Чазом, потому что он Чазов. Да, это светило. Это да, это...
1: Лечил и Брежнева, и Андропова, и
2: Черненко. Да, это светило, это люди. Но когда ты с ними по-простому и разговариваешь, они говорят, а вот меня бы надо было как-то вот можно протолкните. Это вот это, я считаю, что они не приняли бы. А вот очень простым, так говорю, да.
1: Еще один вопрос. И вот появилась эта прекрасная Жанна.
2: Да.
1: Ваша супруга вторая.
2: Да.
1: Молодая, красивая. Она, по-моему, ровесница, да, вашей дочке?
2: Ну, она старше немного.
1: Все-таки старше, да?
2: Старше, старше.
1: Но не намного.
2: Но не немного, правильно. Правильно, не будем называть настолько.
1: И я понимаю, что любой брак, любая любовь всегда должна закончиться ребенком.
2: Да, у нас ребенок.
1: Я знаю. А как вы решили в таком зрелом возрасте опять стать отцом?
2: Вы знаете, что у меня, когда родилась Аня, я ее воспитывал мальчиком. Что она такая боевая, сильная, mm-hmm. такая везде, везде ну, на да, помощь, да. везде это, везде поможет. Никогда видит, кто где-то что-то обижает, она всегда вступалась. Маленькая будучи, но всегда вступалась. И я мечтал мальчика. Вот я решился на мальчика. Так мало того, что был разговор не одного, а троих.
1: Ух ты!
2: А получил, не получилось слово, не продолжалось.
1: Ну да.
2: На двоих еще. А так вот у меня...
1: А сколько вам было уже на тот момент?
2: Ну, неважно.
1: Да, ну, неважно.
2: Молодой.
1: Молодой. Нет, папа-то вы молодой, это прям видно. Я просто про другое. Что вы ощутили, когда вдруг поняли, что появился наследник?
2: Вообще-то, рождение ребенка, слово «наследники» никогда я такое не думали, но рождение ребенка, появление на свет – это такая радость. Да вы, я даже не могу вам рассказать это. Это... твой родной, вот родился, вот комочек вот такой, вот видите, и из этого комочка вырастает вот...
1: Мальчик. Так, за что вы его отдали в Суворовское училище?
2: А я вам объясню. Когда мы в детском доме были до цирка, все детдомовцы мечтали попасть в Суворовское училище. Но это было невозможно, но все мечтали почему-то только Суворовское училище.
1: И вы решили исполнить свою мечту с помощью сына Вали.
2: Ну, даже не исполнить мечту, но он должен получить мужскую закалку, мужское воспитание, мужское вот такое, понимаете, а не быть вот такой по улицам, по этим, как сейчас бывает очень
1: часто.
2: Ну
1: да, есть такое.
2: Что-то попробовать, что-то нюхнуть, что-то выпить, что-то кольнуться, что-то. Это сейчас молодежь вот и уходят такие. Я решил, что он должен быть. И он очень к этому серьезно относится, не очень хочет этого, откровенно говоря, но очень-очень сложно, но все-таки учится. Уже он младший сержант.
1: Ух ты!
2: Уже звание. И две награды. Вторым по всему взводу по стрельбе. И по физкультуре или что-то там тоже у него какая-то.
1: Скажите мне, вот народный артист России, Валентин Иванович Дикуль, заходит иногда в цирк на манеж?
2: Так это для меня страшно. Тяжело и вот это вот.
1: Почему?
2: Потому что, ну, вы поймите, приходишь, запах. Манер. Правда, не те опилки, когда у нас.
1: Ну да.
2: Сейчас резина.
1: Но запах все равно остался.
2: Запах. Все. Для меня цирк все, как и для всех артистов.
1: Но почему все-таки тяжело было?
2: Когда тяжело. Очень тяжело. Тем более, что, ну, входишь, артисты знакомые, есть старые артисты. Единственное, вот сейчас, если будут слушать меня, если вы пропустите это в канал, все руководители всех цирков страны нашей, поймите, артисты, отдавшие всю жизнь искусству, цирку, циркам всей страны, они хотят иногда посмотреть генеральную репетицию, получить контрамарку, прийти пообщаться за кулисами с артистами цирка. Не запрещайте это. Слишком строги вы все. Я очень-очень общаюсь с многими артистами. Вот, союз цирковых деятелей, когда все общаемся, что туда нельзя попасть. Нет, не в московский цирк, вообще туда нельзя попасть. Ой, за контрамарка это, ой, туда надо к директору записываться, что-то это. Нет, разрешите за кулисами быть. Они сами никуда не полезут. Это артисты, бывшие артисты. Они не полезут ни к зверям, ничего. Они общаются с артистами, с молодежью, с молодыми артистами. Это радость, вот когда их узнают, когда... А очень многие закрываются дома, артисты цирка, проработав всю жизнь. Они перестают, плохо ходят, что-то болит постоянно, потому что артисты цирка, я говорю, не думаю, разрешайте им, пожалуйста, общаться с вами, приглашайте. Не все, но многие не приглашают даже на генеральные репетиции, на прогоны какие-то, которые... Это будет праздник для них, это для людей, которые отдали всю жизнь.
1: Да и для молодых тоже.
2: Да.
3: Цирк давно опустел, тишиною закован. Только где-то гитара нарушает аккордом покой. Эта песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко. О далеких, о забытых сырых балаганах. О своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Валентин Иванович Дикуль, можно один маленький вопрос? Я вот ведь прекрасно понимаю, что, к сожалению, вы не получили того тепла, который получают все дети, у которых есть папа и мама, которые могут прийти вечером, сесть на коленки к маме. Вы получили все-таки это тепло потом, хотя бы чуть-чуть? Да или нет?
2: Да.
1: А когда?
2: Во-первых, семья в цирке всегда была, это семья.
1: Угу.
2: А когда уже семья появилась у тебя, первая семья, первая любовь и все, потом дети, Вот это и есть тепло. Мы создаем сейчас тепло. Но уют и все вместе, это и считается семья. А в жизни я борюсь всю жизнь, добиваюсь, и я, наоборот, отдаю для людей всего себя.
1: А вы помните свою маму?
2: Нет, никого, ни папу, ни маму не помню. Я очень в раннем возрасте. Ну, папа погиб в 52-м, а мама в 53-м, мама умирает. Во всяком случае, я этого не помню, но у меня есть фотографии, я стою у гробика.
1: А вы где были вот в тот момент, когда мамы не стало?
2: Детский сад был вывезен, на летние вот эти вот есть были,
1: ну, да,
2: такие, вывезен. Ночь бушевал, не мог заснуть, ребенок кричал, плакал. Я видел, как протягиваются ко мне мамины руки в кроватку. Я кричал, пришли воспитатели, успокаивают, я тянусь. И на следующее утро уже сообщение, меня забрали, и мама умерла. И умерла последними словами, она вот так тянулась ко мне. «Валик, дайте Валя, И умерла, дайте полуслов. Это рассказали мне.
1: Когда вы были последний раз у них?
2: Где?
1: На могиле.
2: Давно, очень давно был. Последний раз очень давно был.
1: И все-таки вот сейчас с высоты прожитых лет, глядя на все, что с вами происходило, вы бы хотели что-то изменить в своей жизни?
2: Хотел бы прожить так же, как я прожил, только исключить то, что произошло, это несчастье. Сейчас можно, вы можете задать вопрос. Валентин Иванович, ну вот скажи, пожалуйста, такую вещь. А если бы не произошло несчастье, добился бы ли ты этого с медициной совсем или только остался в цирке? А давайте я скажу так, что не знаю. А может быть, нас кто-то ведомый ведет к этому, а может быть, и не добился. Но то, что борьба с жизнью и смертью, которую вела меня на протяжении всей жизни, это действительно дало мне очень многое, закалило меня, и борьбу вот в жизнь дала, и веру тому, что надо нести людям добро и быть добрее, не вот как вы сказали, а можно дружить с этими, со всеми можно дружить людьми. Надо уметь относиться к этим людям.
1: Валентин Иванович, у вас есть одна минута времени, нас слушает вся страна. Скажите ей что-нибудь от чистого сердца.
2: Дорогие, милые мои друзья, сейчас особо тяжелый момент. Нужно сплотиться вам всем, любить друг друга, объединиться и действительно поддержать всех, которые пожилые люди, которые действительно сейчас тяжело, они видят, что происходит, и тяжело переживают. Поэтому сплотитесь, любите друг друга, и вы принесете счастье и радость всем, и вы будете сами счастливы, если будете приносить счастье. Будьте добрее друг другу.
1: Друзья, это был Валентин Иванович Дикуль, народный артист нашей страны. Я еще вам благодарен за этот откровенный разговор. И признаюсь вам честно, именно тогда на Цветном бульваре, видя ваш номер, я, еще маленький мальчик, был восхищен вами. И сейчас я тоже восхищен. Спасибо.
2: Тоже мальчик.
1: Да.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Ох, позабавила меня некая госпожа Эрин Мейер, эксперт по бизнес-общению или что-то в этом роде, причем международный, конечно, эксперт. Она поделила всех общающихся на два типа. Первый – это персики, то есть внешне такие вежливые, сладкие, бархатисто-нежные, а внутри твердая, огромная, крепкая кость. Типичный пример – это американцы, да, из США. Улыбка до ушей, но никаких компромиссов. А вторая категория – это кокосы. То есть, наоборот, сверху такая жесткая волосинистая шкура, зато под ней нежная, сочная мякоть. Надо только уметь до нее добраться. Кстати, почему-то она отнесла кокосом нас, россиян. Ну да ладно.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, друзья, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а в гостях у нас Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какая классификация забавная, правда?
2: Прекрасно. Очень странно, но интересно.
1: А знаете, вот какая мне мысль пришла в голову? Наверное, интересный собеседник, он сначала прикидывается вот этим грубым кокосом, да, а потом сам так потихонечку подмахивает. Подманивает.
2: Думаю, что у каждого своя стратегия. Но вообще интересный собеседник – это тоже либо талант, либо отработанный навык. И я очень не люблю, когда взрослые люди говорят: «Ну, я не могу». Я не умею, я не могу. Я говорю, забудьте слово «не могу». Я пойму как и сделаю. Другое дело, что да, иногда это бывает сложно. Иногда человек стесняется. Внутри себя ему комфортнее, чем снаружи. Но при желании, при высокой мотивации этому вполне можно научиться.
1: Нет, ну давайте исходить из этого определения. Да, интересный собеседник. Человек, который говорит интересно. Если я слышу только то, что я уже и так прекрасно знаю, значит, мне будет неинтересно. Да? Значит, первое. Я должен каждый раз слышать что-то, что...
2: Конечно.
1: Даже, что я не знал, да?
2: Или же подмечать, что с тобой происходит в жизни. Потому что, на самом деле, с каждым нормальным человеком что-то происходит.
1: Ну, конечно.
2: Другое дело, что, во-первых, он на это смотрит по-разному. Кто-то негативно, а кто-то позитивно. Можно, во-первых, позитивно, во-вторых, высмеивая, в-третьих, самоиронии, в-четвертых, с некими выводами и так далее. Рассказать случай своей сегодняшней жизни. Почему-то люди считают, что это неинтересно. А это во многом очень интересно.
1: Анна Марковна, но опять-таки, смотрите, интересный собеседник. Интересный собеседник – это тот, от общения с которым ты получаешь какое-то удовольствие.
2: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, что удовольствие ты получаешь только в том случае, если ты не только слушаешь, но если ты и чувствуешь, что твой собеседник, он слышит тебя, и ему интересен ты, человек, с которым он разговаривает.
2: Конечно, конечно. Но для этого, во-первых, надо смотреть в глаза. А кроме этого, надо самому открыться. Вот я знаю по студентам. Вот студенты, люди 17, 18, там, 23 года им. И очень часто они не знают, что сказать, не знают, как сказать, стесняются, у них какие-то психологические затыки. Поэтому я всегда начинаю первое. Я научилась это на своих родных детях. Когда мы садились за стол вечером и обсуждали, у кого что происходило за день. И я им рассказывала. А у меня было вот это, причем в позитиве, с доброжелательным намерением. Я не спрашивала, а что у тебя сегодня произошло? Им самим в ответ гораздо проще рассказать, когда их не насилуют, когда над ними нет дамоклого меча и когда они равные. Я благодарна своей младшей дочери, которая в 5-летнем возрасте задала мне вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе с нами интересно? Я говорю, доченька, ну ты же знаешь, как я вас люблю. Нет. Она говорит, как ты нас любишь? Я знаю, я задала другой вопрос в 5 лет.
1: Молодец.
2: И тут я начала посыпать голову пеплом и думать, какая я, значит, не мать, а ехидна, и как же мне не стыдно, что мне собственные дети неинтересны. И я себя прям переориентировала и начала с этого момента с ними бесконечно разговаривать.
1: Тогда, Анна Марковна, у меня к вам, как к профессионалу, возникает вопрос. Вот эта заинтересованность, каким мне образом в беседе продемонстрировать своему собеседнику, что мне интересно, что он говорит, мне интересен он сам, какие
2: я
1: есть приемы.
2: Я слушаю, не перебиваю.
1: Самое тяжелое на радио – это не перебивать гостя.
2: Я знаю. Но надо дослушать, потому что иначе, если ты младшему, особенно младшему, они затыкаются навсегда. И им нужно дать возможность сказать.
1: Выговориться.
2: И когда у меня старшая дочь в подростковом состоянии, вот ей сложно, вот я вижу, что ей сложно разговаривать, но в какой-то момент она ко мне приходит, и я знаю, что в этот момент мне надо отложить все, даже самое необходимое, сесть и ее выслушать, потому что иначе я этого не дождусь. Дождусь никогда. И это точно так же и со студентами, и с коллегами, и с приятелями, знакомцы давние, как у Пушкина, да?
1: И с подчиненными, если вы начальник.
2: Да. Потому что, может быть, подчиненный не может коротко и ясно сказать, что его будоражит. Он может сказать длинно. И надо его выслушать и вытащить оттуда, вычленить что-то очень целесообразное, ценное и актуальное, то, что он несет своей сумбурной речью.
1: Как это еще можно делать? Может быть, какими-то наводящими вопросами,
2: конечно,
1: какими-то эмоциями,
2: конечно,
1: как-то поддакиванием?
2: Иногда человеку, вот ко мне, например, пришел вот взрослый человек, после нашего общения сказал, я не знаю, как вам удалось меня так расположить, что я впервые в жизни проартикулировал свою проблему. Да, я внимательно слушаю, я киваю, я понимаю, о чем человек говорит. Вот здесь вот очень важно искренне это делать.
1: То есть интересный собеседник – это в первую очередь человек, которому
2: правда,
1: ты интересен.
2: Правда, интересно, да.
1: Которому ты интересен.
2: Да.
1: И если ты это чувствуешь, то есть это взаимный интерес собеседников.
2: Да. И если человек не может что-то сформулировать, то очень важно дать ему вот эту вот спасительную соломинку, да, кинуть ему. А как ты думаешь, а если это сделать вот так, это будет так или не так, это будет правильно, что ты про это думаешь? То есть ему словами и своим доброжелательным интересом показать, что мне важно твое мнение.
1: Опять же, интересный собеседник – это тот, который владеет своей речью, да, искусством риторическим. Или для этого просто достаточно быть носителем какой-то интересной информации и продемонстрировать симпатию и интерес к своему?
2: Ну, мне кажется, это очень зависит от среды обитания и общения. Потому что если это молодежная компания, то я думаю, что им достаточно быть носителем интересной информации. Если это какая-то все-таки культурная среда, интеллектуально,
1: ну,
2: интересная.
1: Ну, извините, донести еще надо эту информацию.
2: Слушайте, ну тоже, наверное, будет странно, если какой-нибудь подросток начнет говорить
1: языком
2: высоким, да, слогом,
1: да,
2: то его скорее будут высмеивать, нежели чем на него, так сказать, опираться и ему подражать.
1: Нет, ну сформулировать-то свою мысль надо.
2: Это правда. И я думаю, что в подростковой компании человек, который умеет доходчиво, четко сформулировать свою мысль, он на хороших позициях. А еще интересный собеседник – это умение, например, деловая просьба в светской беседе. У меня есть какое-то мероприятие, я могу подойти к человеку и обратиться к нему с какой-то деловой просьбой. Но ее нужно так завуалировать,
1: чтобы
2: не было ощущения.
1: Не была, да.
2: Да. Или, например, для меня вот очень важная такая вещь – выражение соболезнований. У нас это табулированная тема. Люди не умеют обращаться с уходом, не умеют про это говорить, не умеют поддерживать своих близких, родных и друзей, потому что, мам, а вот у меня у подруги умерла мама, а что делать? Потому что позвонить-то страшно, задать вопрос, как дела, глупо. И я всегда говорю, что нужно идти в этот страх, и нужно обязательно говорить, что ты сейчас делаешь. Я могу с тобой разделить твое дело. Давай будем делать вместе. Значит, нужно приехать и просто быть рядом и делать то, что человек вынужден делать.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Анна Марковна Брусер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Ну, я ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Тоже с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.

0: СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Дело в цифре.
2: Я вот помню песню «До чего дошел прогресс» из фильма «Приключения электроника», которая еще в 1979 году звучала. Там такие строчки были. «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». Что-то человек продолжает вкалывать. Бытовых роботов вроде бы немало, но, во-первых, некоторые стоят как крыло от самолета, я смотрю. Вот и думаешь, может, старенький пылесос еще послужит? И ничего, когда уже станет дешевле? В эфире «Дело в цифре» программы. Разбираемся в робототехнике сегодня с Александром Байкиным, человеком, который знает про роботов все, автор медиапроекта про роботов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я специально с этих строчек из фильма «Приключения электроника» начал, потому что мы говорим про роботов, про бытовых роботов. Первое, что приходит в голову, робот-пылесос. Смотрите, случай из жизни. Недавно мне моя родная сестра говорит, там, приходи в гости, пообедать, все, у нас дома никого нет, говорит, но я с Валерой. Я говорю, так, подожди, что за Валера? Муж у тебя как это вообще не одобрит? Какой еще Валера? Она говорит, да робота-пылесоса так назвали, Валера. Я не знаю, почему Валера, вот честно, не знаю, почему они так выбрали. Он говорит, по хозяйству справляется, все хорошо, все нормально, управляем с помощью приложения. Прихожу, действительно, Валера, значит, стоит в уголочке, там по команде, два раза в день управляет, все хорошо. Но их же, я зашел на сайт, посмотрел, вообще, не только про робот-пылесос, бытовые роботы, их сотни. Но некоторые стоят очень дорого.
3: Какие-то вещи уже можно купить, да, например, те же роботы-пылесосы, газонокосилки. А у меня есть знакомая, которая хочет себе именно друга и ищет что-то типа робособаки. И сейчас, ну, вот робособаки, да, действительно недорогие.
2: А я видел, кстати, на Петербургском международном экономическом форуме, они там бегали робособаки. Да. Я только функция, в чем их функция?
3: Ну, сейчас, если мы говорим про промышленное применение, то они могут использоваться для мониторинга оборудования, потому что много различного оборудования, и могут к нему подходить с помощью различных камер, датчиков и так далее, понимать работоспособность этого оборудования. Пытаются применить в каких-то опасных средах, в том числе, вот я знаю, кейс в России, один из кейсов, это ходить по реактору, да, и тоже измерять там...
2: То есть там, куда человек не зайдет, или живая собака не зайдет, можно робособаку отправить,
3: С точки зрения домашнего применения, ну, вот в принципе это возможно, это собака-поводырь для слепого. Да. Но пока таких кейсов даже в мире я не видел. Проблема в том, что все-таки человеку хочется в разные места ходить, и на робособаке надо все-таки понимать то окружение, которые есть, и если вот, ну, мы хотим именно, чтобы она была поводырем, да, ей надо все-таки, ну, условно, проложить путь. Так же, как сейчас, например, роботы-доставщики Яндекса, они же не просто так ездят по любой территории.
2: По алгоритму, по какому?
3: Они все-таки ездят по оцифрованной дороге, да, то есть они проезжают, они понимают очень детальную карту, и тем самым они понимают, где светофоры, где опасные места и так далее, и они лучше ориентируются. Также вот, если использовать в качестве поводыря, тоже необходимо это.
2: Ну, хвостом не повиляет и без шерсти.
3: Ну, кому-то нравится. Да? Вот, например, знакомый прям хочет. Она не хочет живого питомца, она хочет вот робопитомца.
2: Ну, не знаю, может быть, она уже как-то где-то видела, сталкивалась.
3: Ну, она, да, такая, как бы, техногик.
2: Продвинутая.
3: Техногик. Да.
2: Давайте вернемся вот к этим роботам-уборщикам, потому что есть робот-пылесос, есть робот-мойщик окон. Вот некоторые наши подписчики задавали вопрос, когда уже будет универсальный Валера, который и окна помоет, и носки соберет, отсортирует, ну, вначале найдет, отсортирует, разложит там и так далее. Почему на каждую функцию нужен отдельный робот?
3: Посмотрите, во-первых, в Китае выпустили робот-пылесос с роборукой. То есть он как раз может поднимать носки и ей отвозить. Но универсальный робот — это как раз гуманоидный робот, робот, подобный человеку. Так. И до недавнего времени в профессиональных кругах ходило такое мнение, что такие роботы неэффективны, потому что они дорогие, их сложно делать, их сложно обучать, очень много с ними проблем. Но плюс какой очень большой — то, что они уже адаптированы к среде человека, потому что вся наша среда сделана для человека. Там столы на определенном уровне, выключатели и так далее. И той компании, которая первая сделает универсального именно полезного робота, который будет выполнять полезные функции, а не просто ходить, там, веселить, да, компания, по сути, покорит мир. В первую очередь, мир производства, потому что можно будет просто человека взять, производственного конвейера, убрать туда, поставить робота, и все, конвейер не надо при этом модифицировать, изменять, как сейчас, например, чтобы роборуку поставить для сварки и так далее, надо изменить конфигурацию.

0: этого конвейера. И следующим шагом будет как раз универсальный робот для дома. Именно человекоподобный робот. И многие компании стали производить этих роботов. И в Китае уже сейчас они говорят о том, что в этом году они начнут массовое производство человекоподобных роботов, а в следующем году это будет новый драйвер экономического роста. То есть они уже там десятки компаний, которые делают человекоподобных роботов.
1: Вы же смотрели этот фильм «Я робот»?
0: Да, конечно.
1: Голливудский. Он, по-моему, 2010 или 2009 года. Ну, в общем, так, достаточно давно он уже вышел. И там вот эти роботы, они были вот именно как гуманоид. Ну, то есть человеческий рост там и так далее. Но потом они немножечко сошли с ума. Ну, в каком смысле? Программа у них что-то начала сбиваться, и они стали вести себя не так, как запрограммировано, а так, как они хотят. Ну, то есть а-ля живые. Типа сознание появилось. Но тут у меня другой немножко вопрос возникает. Это уже из нашей жизни. Вопрос связан с этикой. Очень много всевозможных появляется роликов там и всего остального, что есть же вот в этих роботах-пылесосах камеры там. А вот куда он собирает информацию? А куда он ее передает? А как эта информация обрабатывается? А кем она обрабатывается? Вопрос этики. Как он решается?
0: Ну, а вы вот со своим телефоном как решаете проблему?
1: Очень хороший вопрос. Для того, чтобы решить вопрос с телефоном, если ты хочешь с кем-то поговорить наедине, убери телефон в другое вообще место, за 100 метров.
0: Даже выключи.
1: Да, или выключи. Да, да. Там батарею уже не достанешь сейчас из наших моноблоков. Но да, да, согласен.
0: Ну, то есть проблема остается, конечно, и проблема информационной безопасности, она все острее и острее становится каждым годом. Устройств появляется больше, и все это надо защищать. Опять же, возьмем телефоны, не знаю, или какие-то веб-сервисы. 5-10 лет тому назад мы могли видеть, что много было инцидентов утечки информации. Да и сейчас она есть. Все пристальнее внимание разработчиков на эту область. И все сложнее и сложнее это все взломать. С роботами немножко сейчас ситуация такая же, как она была с сервисами там 5-10 лет тому назад. Не все компании задумываются об информационной безопасности в полной мере, но я думаю, что это тоже проблема будет решаться, и действительно этот вопрос очень актуальный и очень заботит. Но вот я просто решаю как бы вот эту этическую проблему в том, что я никаких противоправных действий не делаю, мне скрывать нечего, как бы, и проблем с этим нет. Конечно, хотелось бы, чтобы там какие-то ключевые вещи были закрыты, да, например, чтобы взломщик, там, вор не смог посмотреть через робот-пылесос, и нахожусь я дома или нет.
1: Да,
0: конечно,
1: вот это, кстати, это тоже вопрос. Потому что систему взломать кому-то, третьему лицу, это значит, должна быть система безопасности этого робота настолько выстроена, что мы точно знаем, что только в нашем приложении есть, и мы только там можем посмотреть. А никто там посторонний не войдет. Да, пришлите, пожалуйста, код от СМС, да, от СМС, как к вашему роботу подключиться. Кстати, еще один этический вопрос. А если вдруг случайно какой-либо робот что-то ломает, как с этим справляться? Вот сломал там какую-то дорогостоящую мебель, вазу разбил. Кому предъявлять претензии? Ты неправильно программу выстроил или что?
0: Ну, это хороший вопрос. Я не знаю, как дома сейчас как бы таких проблем не встречается. Все-таки робот-пылесос максимум, что может носки засосать и сам умереть. А вот с точки зрения автомобиля я могу пример привести. Тут на самом деле все решается достаточно просто. Разложите на компоненты. То есть, если не сработала беспилотная система автомобиля, то претензии будут предъявляться именно разработчику этой беспилотной системы. Если не сработали тормоза на машине, то есть беспилотная система дала сигнал тормозить, а тормоза, значит, это разработчик, ну, вот как сейчас решается, да, вот либо техническое обслуживание не провели, либо что-то еще
1: тогда
0: не сделали.
1: Тогда отзывы всей серии автомобилей, может быть,
0: да, да, да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да, вполне,
1: недоработка
0: вполне,
1: там
0: вполне,
1: произошло.
0: Вполне, да, то есть эти все проблемы, их можно решить, и даже можно решить в рамках действующего законодательства.
1: Александр, вы говорили про робособак, и мы говорим про роботов бытовых в том числе. А есть успешное взаимодействие роботов и домашних животных? Вообще это такое возможно? Вот этот робот будет выгуливать мою собаку.
0: Хороший вопрос. На самом деле много роликов, опять же, в интернете, как кошки катаются на роботах-пылесос. И, в принципе...
1: Вот и выгуливается.
0: Да, в принципе, можно даже на робот-пылесос приделать какую-то игрушку для кошки, чтобы она не скучала. Там лазер какой-то по стене. Например, у меня робот-пылесос с камерой, и я, в принципе, могу своего телефона запустить робота, проехаться по квартире, посмотреть с камеры, что у меня происходит, и в том числе можно наблюдать там, не знаю, за той же собакой, за своими питомцами. Обычно вообще, вот как бы то, что я видел ролики в интернете, обычные собаки пугаются робособак. Какой-то любви у них не происходит.
1: Про роботов много говорят и пишут, помимо бытовых каких-то функций. Интересно, а насколько роботы креативны? Вот роботы-дизайнеры, могут ли современные роботы не просто выполнять команды, например, по уборке, а предлагать варианты оптимизации пространства в доме? Вот такие не попадались?
0: На самом деле это больше не к роботам, это больше к искусственному интеллекту. И сейчас там нейронные сети, искусственный интеллект очень сильно развивается и решает многие даже креативные задачи, которые раньше решали люди. Это и создание картинок, создание какой-то 3D-графики, видео, ну, по тексту я уже не говорю. То есть многие задачи сейчас даже креативные, ну, или полукреативные, да, решаются в связке нейронных сетей и человека.
1: А вот роботы-повара. Я, например, когда готовлю еду, я открываю рецепт, прочитываю несколько рецептов, а потом все равно делаю по-своему. У меня включается естественный интеллект, да? А робот-повар, что он делает?
0: Есть такие разработки, например, есть две роборуки, японская компания, не помню, как называется, которые как раз готовят по определенным рецептам. Ну, конечно, у них там никакого креатива нету, то есть они по...
1: Просто нарезали кубиками.
0: Ну, там даже не нарезали, а как бы получается, что ты приготавливаешь ингредиенты, да, и она это все ссыпает в определенное время, там, перемешивает и так далее.
1: Короче, мультиварка, только более дорогая.
0: Ну, да, да, да, абсолютно верно, да. Тут вот с концепцией тяжеловато пока, тут, наверное, помогут именно человекоподобные роботы, когда они будут более мобильны, то есть все равно руки, они привязаны в каком-то в одном месте, а когда вот есть такой мобильный робот, тут больше может быть вариативность. Но вот, например, такое решение там стоит $300,000, ну, то есть вот это действительно как крыло от самолета.
1: Нет, я пока сам буду готовить.
0: Пока такие примеры есть, но это скорее такие промо, какие-то акции.
1: Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Александр Байкин, человек, который знает про роботов все, автор медиапроекта про роботов. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь и, ну не знаю, сказать «любите роботов», наверное, нет. Просто присматривайтесь к ним. Всего хорошего.
2: Дело в цифре. Радио России.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин наблюдал за ходом учений Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг». ВКС России нанесли авиаудары по позициям украинской армии в районе Навуж-Виновки и Доброполья. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Как заявил президент, Тихоокеанский флот в своей зоне ответственности полностью справляется со своими задачами, в том числе с учетом складывающейся обстановки.
2: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
1: Морская пехота Тихоокеанского флота может решать все задачи, бойцы действуют, героически отметил также глава государства.
2: Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота, это 150 бригада, а теперь 50 дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически.
1: Владимир Путин также заявил, что Россия, укрепляя свою безопасность в целом и в отдельных регионах, всегда готова к поиску взаимных компромиссов, в том числе на основе учета взаимных интересов. Глава государства отметил, что Россия не угрожает Японии, у Москвы нет к Токио никаких претензий. Владимир Путин также сегодня заслушал доклад командующего флотом адмирала Виктора Лиина о ходе учений. Экипажи российской авиации в ДНР уничтожили опорный пункт у Новоужвиновки, переправа у Маяков и пункт временной дислокации у Доброполья, сообщили в Минобороны. Российское военное ведомство опубликовало кадры поражения авиационными бомбами ФА-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции опорного пункта. В течение ночи российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поразили базу горюче-смазочных материалов, которая была задействовано в обеспечении топливом подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, сегодня с помощью беспилотников были нанесены удары по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли и ранены мирные жители, в том числе несовершеннолетние. На местах происшествия следователи фиксируют доказательства для установления всех обстоятельств произошедшего. По данным оперштаба Кубани, в Геленджике из-за падения обломков БПЛА введен локальный режим ЧС. В Новороссийске после атаки ВСУ из-за повреждения трубопровода прекращена подача воды. Россияне смогут самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Как рассказали РИА Новостям в пресс-службе социального фонда, стоимость одного пенсионного коэффициента в текущем году составляет более 71 тысячи рублей. Пенсионные баллы – индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимы для получения права на социальную страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в этом году равен 156 рублям. При службе ведомства уточнили, что размер добровольного взноса рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что к данным про неопознанные летательные объекты необходимо относиться со всей серьезностью. В подкасте Кэти Миллер, жены советника американского лидера, зам руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера, он рассказал, что занимался этой темой еще во время работы в Сенате и не считает ее конспирологией.
3: Я не знаю, кто это, что это, но над нашими военными объектами что-то летает. И это что-то нам не принадлежит. Это следует изучить, отнестись к этому со всей серьезностью. Люди думают, что мы что-то скрываем. Но уверяю вас, если бы мы, эта администрация, что-то знала, президент давно и плотно бы этим занимался. Было бы обращение в прайм-тайм, он бы показал фото и видео.
1: При этом спросили у Рубио и про Кубу. Ведущая подкаста поинтересовалась, будет ли Гавана следующей после операции по захвату Николаса Мадуро в Каракасе. Госсекретарь США ушел от прямого ответа, но при этом он заявил, цитата, что Куба встанет на путь к совершенно иному будущему до истечения срока полномочий нынешней американской администрации. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи флагманского кроссовера T9 осенью текущего года, сообщила пресс-служба марки. Автомобиль получит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 лошадиных сил и 8-ступенчатую классическую коробку передач автомат. Разгон до 100 км в час занимает 8 секунд. Кроме того, кроссовер оснащается системой интеллектуального полного привода с 7 режимами вождения. Машина будет выпускаться владельцем бывшего завода Volkswagen в Калуге на Калужской площадке. Некоторые поезда Павелецкого направления Московской железной дороги, следующие в столицу, задерживаются в пути из-за вынужденной остановки одного из составов. На его крыше находились люди, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД. Утром на станции Коломенская в связи с нахождением посторонних лиц на крыше подвижного состава совершил вынужденную остановку электропоезд, следующий по маршруту аэропорт Домодедово-Москва. Ранее утром на этой же станции для оказания медицинской помощи пассажиру также совершил вынужденную остановку пригородный поезд. В результате две электрички, следовавшие в сторону Москвы, были задержаны на 28 и 25 минут соответственно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Милана Степанова не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров свободным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А российская плавчиха показала 17-е время в квалификации. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на 1,5 месяца из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского клуба. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Тем временем грузинский футбольный «Ахмат» готов продать нападающего Максима Самородова в московский «Спартак» в текущее трансферное окно. Об этом заявил порталу «Чемпионат» спортивный директор чеченской команды Руслан Газаев. Он уточнил, что сейчас переговоры о возможном переходе 24-летнего казахстанца не идут, но велись ранее. А по данным турецких СМИ, стамбульский «Галатасарай» предоставил московскому «Локомотиву» время и до сих пор не получил ответа на предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова. Отмечается, что 21-летний россиянин настаивает на завершении сделки и переходе в европейский клуб. Московский хоккейный «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружичкой. Как сообщает портал «Чемпионат», права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит со словацким форвардом однолетний контракт. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Россиянка Анна Блинкова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Цинциннати. Она в первом раунде отбора была сильнее чешки Доминики Шалковой со счетом 6-3, 6-4. На этой же стадии соревнований Алина Корнеева сломила сопротивление американки Варвары Лепченко 6-3, 6-1. Анастасия Захарова уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6, 2-6, а Полина Яценко проиграла американке Клэр Лю 4-6, 2-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 12 августа в Туле до 21 градуса, кратковременные осадки, в Воронеже 25 градусов и также возможен дождь. В Ярославле и Владимире 18 градусов, временами осадки. В Казани, Самаре будет без осадков и до 27 градусов. В Перми и Кирове сегодня днем 25 градусов, будет сухо. В Сочи 30 градусов без осадков, в Нальчике 30-32 градуса, переменная облачность. Вечером возможен дождь, в Севастополе до 33 градусов и без осадков. осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди и 18 градусов максимум. В российской столице сейчас 16 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся еще на пару-тройку градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
4: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивал, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
3: А что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В центре внимания специальная военная операция.
5: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Слушаем.
8: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Сегодня в среду, 12 августа, начинает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня речь пойдет, ох, о таком интересном, обо всем, как обычно, как всегда. Сколько можно в этом году вернуть из расходов на лечение и покупку лекарств, медикаментов, а также вообще, как работает налоговый вычет, какие особенности будут в этой налоговой кампании. Поговорим мы об этом в следующем часе с Кириллом Карповым, доцентом кафедры финансового права университета имени Кутафина. Поговорим мы про, ну, начинается вся эта уже движуха с покупкой школьных принадлежностей перед 1 сентября. У кого-то уже все закуплено, а кто-то только-только сейчас ходит по магазинам. Мы выясним, сколько стоит стоимость минимального набора для школьника и сравним ее тоже со стоимостью прошлогодней. Поговорим мы, у нас будет автомобильная сегодня страница в следующем часе. Любопытное предложение — вернуть в школьную программу двухгодичный курс автодела с практическим вождением. Вот та самая история, которая, на мой взгляд, и мы часто это обсуждали, крайне необходима была и последние все годы, и сейчас ее вернуть нужно. Вот я, например, в этом убежден. А вы что считаете, друзья? Как вы к этому относитесь? 8-925-222-99-92. Полезно ли вернуть автодело в курс средней школы для старшеклассников, вот этот двухгодичный, с практическим вождением? Как считаете? У нас будут московские новости в следующем часе, и в этом часе тоже. И в этом часе у нас речь пойдет про среднее профессиональное образование по итогам всей кампании вступительной. У нас будет в этом часе речь про инициативу возродить практику досок почета для поощрения отличников и передовиков производства. В этом часе мы поговорим про довольно странное увеличение рынка фотоуслуг в этом году. Россияне упрямо распечатывают бумажные фотографии. В каком виде, для чего и почему это так действительно, вот это вот хорошо забытое старое настолько популярно, как что-то новое. И, друзья, тоже московские новости. У нас сегодня будем обсуждать мы исторические архитектурные артефакты, которые восстанавливают сейчас, и где что появится, тоже восстановленные из старины, вы узнаете, послушав внимательно нашу сегодняшнюю программу. 8-925-222-99-92, Макс-канал Радио России. Заходите, подписывайтесь. Макс-канал Черновик мой. канал тоже заходите, приглашаю. Ну а мы начинаем. И начинаем мы с темы, которая в эти дни обсуждается с различных ракурсов. Обсуждается довольно серьезно с точки зрения юридической, правовой. Как перевести деньги таксисту и не получить обвинения в финансировании терроризма. Вот, например, об этом давайте поговорим, потому что в Смоленской области 22-летний местный житель был задержан по делу о финансировании терроризма. Он подозревается в том, что перевел деньги человеку, который занимается террористической деятельностью. И якобы парень знал, что его абонент неблагонадежен. А вот сколько случаев, когда люди переводят деньги за какие-то покупки, за какие-то услуги, совершенно не подозревая, что отправили перевод по опасному адресу. А насколько сегодня вообще это безопасно? И как не угодить за решетку? Вот в «Московском комсомольце» статья была опубликована на днях о том, как многодетная мать из Пензенской области получила 8 лет колонии за перевод $100 и 300 рублей. А, причем второй перевод, как газета утверждает, был по номеру, указанному в социальной рекламе по спасению больного ребенка. И эта история вызвала массу отзывов, потому что люди, как раз которые регулярно что-то жертвуют или оплачивают услуги через переводы на номер телефона или карты, тревожатся. А они тоже в зоне риска. Получается, что, увы, в зоне риска. И с нами на прямой связи прямо сейчас Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Самый волнующий вопрос заключается вот в чем. Очень много различных каналов информационных, очень много мы сегодня вообще получаем различные социальные рекламы, в первую очередь, где действительно вот, вроде как собирают деньги на лечение детей. Взрослые люди, слава богу, в большей степени очень в этом смысле их это трогает, они переводят деньги, но оказывается, что они переводят деньги каким-то, значит, злодеям. Вот как выяснить? Потому что в случае, если вдруг выясняется, что ты перевел деньги какому-то террористу, а хотел помочь ребенку, то здесь, получается, с информационной площадки, где ты увидел это объявление, взятки, как говорится, гладкие, а в тюрьму-то поедешь именно ты. Как здесь быть? Что думаете по этому поводу? И насколько действительно все мы под каким-то риском находимся?
9: Ну, я думаю, что действительно риски есть, и, конечно, при переводе средств нужно как можно лучше понять, да, кому, так сказать, ты переводишь, вообще проанализировать, нужно ли это делать, свои собственные желания, потому что иногда, конечно, это бывают манипуляции. Ну, понятно, что если, так сказать, кто-то хочет оказать помощь, да, то это нужно делать либо самостоятельно, либо проверить, допустим, информацию о фонде, да, предположим, который помогает детям или, может быть, еще каким-то социально незащищенным слоям населения. Ну, как можно лучше проверять, хотя, опять же, 100% гарантии не даст никто. У меня вот весной был курьезный случай. Я, стоя в очереди, я карточку забыл. Uh-huh. Я перевел, так сказать, студенту, по-моему, 350 рублей, который впереди меня стоял и попросил его, щелкни карточку, я тебе переведу. У меня тут же две карты заблокировали. То есть вот я перевел человеку, который стоял передо мной. Ну, там, слава богу, быстро это, так сказать, все, да, значит, разобрались. Но я просто к тому, что риски действительно могут подстерегать нас там, где мы вообще не ожидаем, да, и нужно быть, так сказать, максимально собранным, готовым, ну, и анализировать, угу, что ты делаешь в реальном времени.
8: Вот, кстати говоря, про эти самые переводы и блокировки, это тоже очень важная, острая тема, потому что даже предложили сейчас изменить правила блокировки банковских счетов, потому что вот этот механизм, с которым, да, алгоритм, так сказать, вычисляет. Здесь началась просто полнейший мрак и катастрофа. Жалуются на то, что у них блокируют карты за переводы вообще каких-то смешных, несущественных сумм огромное количество россиян. Я сегодня прочитал статью о том, что даже человек, пришедший с этой проблемой в банк в свой, ему тут же, значит, стали, выпустили новую карту, которую тут же искусственный интеллект заблокировал опять. И самое главное, что даже банк не может ее разблокировать, эту карту. То есть получается, как-то мы тут выплеснули, что называется, да, младенца вместе с водой из тазика. Надо как-то решить вопрос. Что делать?
9: Ну, я думаю, что, в принципе, система, так сказать, выстраивания безопасности, да, она, в общем, эволюционирует и подстраивается под, как бы, действующие реалии, да, то есть всегда есть баланс. Зажать вот регулировки, как бы, слишком, да, вот жестко, тогда будет очень много блокировок, но минимальное количество злоупотреблений. Если как бы отпустить регулирование, тогда количество злоупотреблений вырастет. Поэтому, как и любая система, тут вот нужно искать такую золотую середину. И опять же, я думаю, что все люди, ну, как бы, с пониманием относятся к тому, что иногда происходят какие-то блокировки. Вот у меня лично единственный раз в жизни, так сказать, были заблокированы карты. Uh-huh. И то это на несколько минут было сделано. Я, в принципе, с пониманием отношусь, что это делается, на самом деле, для безопасности не только меня, да, но и, так сказать, всех окружающих. Лучше лишний раз, так сказать, со стороны банка перепроверить. Но... опять же, нужно быть готовым к таким ситуациям, то есть, может быть, иметь наличные, да, на какой-то короткий период времени, либо, может быть, карточки там не одного, а двух банков, то есть, ну, я думаю, что, как бы, вот такая вот цифровая гигиена, она входит в нашу жизнь, да, и все прекрасно понимают, что это, в общем, обеспечивает в конечном счете нашу безопасность, чтобы не было каких-то больших потерь.
8: Спасибо большое. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Проблема настолько сейчас серьезная, что все уже забыли. Банки-то вот такими блокировками борются с чем? С мошенниками или с отмывом нелегальных средств? Что здесь в приоритете находится? Очень странная история. Призывают сейчас вот эти авторы, кто предложил изменить правила блокировки банковских счетов, создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков под названием «Светофор», по аналогии с уже действующей для бизнеса, в которой действительно надо разделять эти самые риски, может быть, тогда и проблем станет меньше. Но последим мы за тем, как будут дальше дела развиваться. А вот как они развивались этим летом. Число заявлений о приеме в учреждения среднего профессионального образования превысило 3,2 миллиона. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. То есть, как даже заголовок в одной из газет гласит, техникум на грани фантастики. Выросла популярность громадная вот это среднего образования. С чем это связано? Давайте спросим Ивана Иванова, директора Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики. Иван Юрьевич, здравствуйте.
10: Доброе утро.
8: Ну, действительно, это на 500 тысяч больше, чем год назад. Это громадное количество людей, которые, да, абитуриентов, бывших школьников, которые хотят отправиться в учреждение среднего профессионального образования в этом году. В прошлом году я шутил на эту тему, что таким образом школьники из ненавистной школы пытаются сбежать. А в этом году что?
10: Ну, вы знаете, я бы немного осторожнее все-таки относился к утверждению, что молодежь перестала стремиться в университет или что-то подобное, несмотря на цифры, которые мы имеем. То есть в нынешней кампании действительно очень заметно вырос спрос на колледжи, на более 3 миллионов заявлений, да, примерно на 500 000 больше прошлогоднего уровня. Но, однако, заявления — это же не люди, да, и реальный набор ожидается примерно на уровне где-то 1 400 000. То есть похожая ситуация с вузами, где на 1,3 миллиона абитуриентов подали где-то тоже 4,3 миллиона заявлений. То есть поэтому для нас в данной ситуации интереснее все-таки долгосрочная тенденция. То есть все больше школьников после 9 класса выбирают профессиональное образование. Вот что любопытно. И здесь как раз сходится сразу несколько вещей. Это огромный спрос экономики на квалифицированные кадры, изменение самих колледжей, потому что они перестали быть такими, знаете, стереотипными, скажем, организациями образования. Ну и более прагматичное отношение семей к образованию.
8: Да.
10: И поэтому все меньше работает идея, что хороший жизненный маршрут обязательно там начинается с получения любого университетского диплома. То есть вот кризис вот этого,
8: да, безусловно.
10: Я бы сказал, да, кризис именно взгляда на то, что неважно какой, но лишь бы диплом.
8: Вот смотрите, какой интересный вопрос возникает в этой связи. Понятно, что, конечно же, идут тоже и в высшее образование, но триггером для решения, для выбора колледжа, что, на ваш взгляд, является все-таки большим? Это рекомендации родителей, которые объясняют детям, что сейчас ты получишь в колледже даже не одно профессиональное образование, а несколько, потому что параллельно там, как вот у нас в советское время давали в техникуме, там не только по профилю образования ты получал, но ты становился еще плюс там слесарем, ты становился сварщиком, то есть был разряд, потому что была практика, и все это объяснялось, это действительно работало. Вот. А сейчас что же триггером-то является у детей? Они действительно прислушиваются к родителям или следуют моде? Потому что вот Вася и Коля из соседнего дома тоже пошли в колледж, и я пойду.
10: Вы знаете, это очень сложный вопрос, и он очень, я бы даже сказал, фундаментальный. С одной стороны, конечно, есть внешний фактор. Такой, я бы сказал, такой, знаете, надж, да, подталкивание страны, государства, которое испытывает определенные, я бы сказал, не столько трудности, сколько испытывает запрос для кадров, поэтому создает некие механизмы для того, чтобы дети шли в колледже. Но при этом, вот если мы посмотрим на исследования Высшей школы экономики, то среди выбравших маршрут 9 классов колледж, хотя бы один родитель имел высшее образование у 28%. А тогда как среди поступавших в университет после старшей школы у 63%. То есть мы можем в принципе говорить, что выбор после 9 класса может быть связан с проблемой воспроизводства социального неравенства. То есть, конечно, ребята могут, во-первых, подталкиваться школой. Ну, я так вежливо это говорю, да. Мы знаем про кучу сообщений, иногда очень драматичных.
8: Да.
10: Вот. Но при этом они не просто подталкиваются школы, они в той или иной мере поддерживаются семьей. То есть, если мы понимаем, что нет ценности высшего образования, либо оно есть эта ценность, но у семьи нет возможности, да, преодолевать растущие барьеры поступления в вузы, то они выбирают колледж, я бы сказал, что это теперь не суперкомпромисс, то есть это просто другой образовательный трек.
8: Ну что же, вообще хотелось бы верить, что здесь... А вот как вы относитесь к тому, что обсуждается сейчас как раз перенасыщение рынка, ну не сейчас там, да, а учитывая цифры, скажем, через 2-3 года, ведь через 2-3 года всех этих выпускников, которые не отправятся дальше в университеты, нужно будет трудоустраивать. Как рынок-то воспримет такое количество специалистов?
10: Для меня это вопрос очень тоже любопытный, и он открытый остается. Во-первых, всегда интересно, как будет действительно реагировать рынок на все это, потому что в свое время нам, значит, говорили, что не нужно такое количество психологов, теперь их не хватает.
8: Знаете, то есть,
10: когда вмешиваемся в то, как устроены большие системы, потом получаем что-то за это. Вот что касается этих выпускников колледжей, мы же знаем, что треть из них планирует продолжить образование в высшем учебном заведении. То есть не факт, что они выйдут на рынок труда сразу. Дальше, я думаю, что рынок не будет перенасыщен выпускниками колледжей. Другое дело, что вот для меня остается вопрос такой. Значит, 11-классники сдают ЕГЭ, и мы имеем представление о том, что, ну, как там, более-менее о качестве образования, да, среднего, полного среднего образования. А студенты колледжа не сдают ЕГЭ. То есть их в том числе этим заманивают в колледже. А получается, что у нас половина детей, мы не знаем, какое у них качество образования, полное среднее образование. Ну и, наконец, меня немножко смущает история, связанная с тем, что все-таки большие международные исследования, в том числе российские, говорят о человеческом капитале, и он важен с точки зрения развития экономики, и чем дольше ребенок учится, тем лучше.
8: Да, да.
10: А ограничение этого, то есть колледжи, в какой мере это потом аукнется нам даже не в перспективе там 3 лет.
8: Иван Юрьевич, вы удивительные вещи рассказываете. Большое вам спасибо. К сожалению, у нас так мало времени, но я думаю, знаете, как мы поступим? Вот мы давайте поговорим об этом, в частности, о молодых специалистах-мужчинах в моей авторской программе «Мужские грезы». Я вас с удовольствием приглашаю в качестве эксперта побеседовать. У нас будет и времени побольше. И тема вот эта очень и очень важна и интересна. Иван Иванов, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Института образования Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи.
0: Радио России.
11: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
12: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
0: Слушаем.
8: Продолжаем, друзья. У нас сейчас как раз про тех, кто закончил уже все колледжи. Ну, кстати, а может быть и нет. Вот это тоже вопросик. И уже устроился на производство и уже совершает там трудовые подвиги. А ведь раньше вот что было такое трудовой подвиг? Трудовой подвиг — это не только премии, почет и уважение. Это еще и когда твоя фотография на доске почета висит, и, ну, вспомните фильм «Девчата», да, идут такие внутренние соревнования за то, кто больше и дольше провисит на этой доске почета, и тем самым мотивировалась определенная категория специалистов на то, чтобы работать еще добросовестнее, еще больше эффективнее. Вот каковы были результаты всего этого? Это вопрос второй. Я сейчас слышу, как усмехнулись некоторые, так сказать, заставшие это время наши слушатели. Но, тем не менее, вернуть практику досок почета как формы поощрения отличников учебы в том числе и передовиков производства, об этом заявили в Общественной палате. Как сказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, мы должны пропагандировать лидеров учебного процесса и лидеров наших трудовых достижений и не только рабочих профессий, пояснил господин Гриб. Он также считает, что нововведение стало бы важным инструментом как для воспитания молодежи, так и для личностной самореализации. Что думает по этому поводу Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления Президентской академии. Мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Александр Иванович.
13: Добрый день, здравствуйте.
8: Вообще, надо сказать, что во многих школах, я тут провел небольшое изучение вопроса у себя в Макс-канале, выяснилось, что во многих школах доски почета висят до сих пор. Когда у меня дочь училась, она тоже на доске почета висела определенное время, и это как-то с традицией, в общем, сохранялось. Ну, это в столичных школах. Сегодня, как вы считаете, нужно вернуть такую практику? Действительно она будет кого-то к чему-то мотивировать или нет?
13: Мне кажется, это очень хорошая, конструктивная мысль, содержательная. Но в основном она должна применяться, конечно, в сфере производства, в сфере, в реальном секторе. Потому что это хорошая форма такого общественного признания заслуг того или иного работника и тем самым мотивации всего персонала, ну, к более такой качественной работе. Это особенно актуально в том отношении, что сегодня сложно найти предприятие, организацию, где бы было бы известно, была бы должный уровень гласности по зарплатам для отдельных работников. Обычно эта информация, она не раскрывается, она остается закрытой. Поэтому вот с помощью возможного получения того или иного уровня заработка мотивировать работников, это не всегда удобно, потому что, ну, зарплата остается такой закрытой информацией. А вот общественное признание, гласное, открытое, это послужило бы хорошим таким инструментом для стимулирования работников к труду.
8: И здесь, может быть, как-то немножечко изменить, вот, на ваш взгляд, нужно было бы в сравнении с прошлыми, да, такими вот историями, ну, например, условно, вот я знаю, что у нас в столице здесь, в Москве, есть такие доски почета «Лучшие люди района» называются эти доски, они висят на улицах, там разные, значит, наши горожане, их портреты, имена, фамилии, но кто они, почему они здесь оказались, не очень понятно. Вот, может быть, имеет смысл как-то, как вы считаете, указывать, да, там вот Иванов там собрал 25 тракторов за месяц, условно опять говорю, или еще что-то сделал, чтобы было какое-то пояснение, почему этот человек оказался здесь, и надо ли, так сказать, следующему, тоже будущему герою ориентироваться на его результаты. Вот я о чем.
13: Да, я думаю, что это важное, в общем-то, такая важное обстоятельство, важное дополнение, потому что здесь какой-то вот формализм или какая-то такая, ну, пустой такой подход, он может, ну, в общем-то, всю эту идею привести к нулю, дискредитировать. Очень важно продумать все как раз детали. И поэтому слишком такой широкий резонанс у этих досок почета, наверное, быть не должен, потому что действительно люди должны знать, ну, о ком идет речь, чем он может похвалиться, чем конкретно он занимается, в чем выражается его труд, достижения и тому подобное. Поэтому, конечно же, здесь нужно соблюдать такую осторожность в плане представления этих людей. И что касается, кстати сказать, как мне представляется, вот учебных заведений, здесь больше еще осторожность потребуется в плане психологическом, потому что среди молодежи, среди участия молодежи, вот эти вот какие-то такие акценты на отдельные личности, они должны делаться очень осторожно, потому что здесь может быть внутренняя такая психологическая какая-то среда, которая может корректировать вот эти общественные признания, общественные акценты. Здесь нужно проявлять, конечно, большую такую психологическую подготовку для выделения отдельных участников в их среде. Это непростой вопрос. Ну и поэтому здесь, конечно, привлекать общественные организации, самоуправляемые, наверное, это правильно было бы.
8: Спасибо вам большое за комментарий. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления Президентской академии, пишет, значит, нам пишет Марина. На Западе такого нет. Почему мы... Зачем нам это тоже возвращать? Ну, я так понял, что Марина, значит, возмущена тем, что мы возвращаем что-то хорошее из прошлого. Ну, и давайте я вам поясню, Марина, специально для вас. На каком таком Западе, непонятно. Если вы имеете в виду Соединенные Штаты Америки, то вы крайне глубоко заблуждаетесь. Просто изучите вопрос. Посмотрите, как у них в средних школах это устроено. У них огромнейшие портреты висят лучших выпускников многих лет в школах, в средних. И висят много лет уже после того, как человек ушел из этой школы. И ему вот таким вот образом оказывается честь и почет. Это даже во многих фильмах, между прочим, обыгрывается. Не говоря уж о том, что хранятся у них в архивах эти фотоальбомы. Вот, кстати говоря, давайте-ка про фотоуслуги поговорим. Снимок в переплете сегодня, это вот как раз фотоальбомы, которые пользуются популярностью, навели на мысль о том, что фотографии у нас сегодня печатают меньше бумажных, а рынок фотоуслуг растет, отмечают газеты. Причем рынок фотоуслуг вырос на 27% за год на фоне спроса на персональные форматы. Что это такое? Это вот что означает. Это означает, что вместо стопок фотографий 10 на 15, которые мы так любим, люди все чаще заказывают фотокниги, холсты, постеры и реставрацию семейных архивов. То есть, казалось бы, да, мы сегодня как-то, у нас такой эфир, мы смахиваем пыль со всего хорошо забытого старого, хочется спросить, почему сегодня так популярен, во-первых, сам подход к фотопечати, и что изменилось в этом подходе к фотопечати? Приглашаю я к беседе фотографа Романа Якушина. Здравствуйте, Роман.
14: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Есть у вас ощущение, да, что население наше устало все-таки от цифры, что это все, конечно, крайне удобно, мобильные смартфоны, так сказать, и фотоаппараты и так далее, но хочется что-то вот все держать в руках.
14: Конечно, конечно. Изменилось самое главное, что раньше, вспомните, печать фотографии, это был в целом единственный способ ее посмотреть, правильно?
8: Конечно.
14: А сегодня это способ сказать самому себе, близким, вот эта фотография важна для меня, вот поэтому я ее печатаю. То есть фотографию человек уже видел. И потом, когда произошло, ну, на мой, опять же, взгляд, насыщение у каждого с отпуска, с выпускного, с корпоратива, там сотни фотографий и вместе с чеками, счетчиками горячей воды, ну, вы все это знаете. Да, и это произошло, то есть они просто удешевились, то есть морально для человека перестало это что-то значить. И когда человек понял, что ему важны моральные якори, моральные зацепки, люди стали печатать не 100 фотографий из отпуска, как раньше,
8: да,
14: а стали печатать лучше, большими форматами, возможно, с каким-то оформлением, но выборочнее, то, что на самом деле дорого. Вот. Я вижу сейчас это так, людям не будет печатать про... Опять же, даже вот популярная тема, то, что... так, про... популярная тема — моментальная фотография, когда подростки печатают, да,
8: в кабинах
14: что-то. Да, кабинки плюс Фуджи выпускает линейки такие, там тоже печатается не сотнями.
8: Да.
14: Выборочно, вот здесь мы классные, вот здесь мы здорово съездили, вот нам здесь было весело. Этих фотографий в кассете тоже не так много. То есть люди печатают то, что вызывает эмоциональный отклик. Вот мне видится это так. Ну, это нормально, это правильно, это хорошо.
8: А вот что касается реставрации семейных архивов, это что-то направление такое? Действительно ли интерес увеличивается со временем к этой самой теме?
14: Цифрах, к сожалению, подробно я не изучал. Не могу сказать, что это стало чаще или больше, потому что не был погружен в вопрос. Но по ощущениям, это близко к тому, что как раз это воспоминание, то есть это что-то важное и значимое. То есть это вещи, эти фотографии зачастую, они ставятся в рамки, они вешаются на стены,
8: да,
14: которые личные, да, приятные. То же самое происходит, наверное, и с фотографиями родственников там до революции, дедушка в войну. То есть это как бы память, показать, что для тебя это важно, показать, что для тебя, подчеркнуть для себя самого, опять же, да, что для тебя это важно и ценно. По объему, к сожалению, не готов пальцем в небо, потому что...
8: Объем не так важен. Важно, знаете что? Важно вот понять, насколько сегодня технологии способны из старой, допустим, даже до революционной фотографии позапрошлого века сделать вполне себе приемлемый такой, не буду говорить постер, да, но такую фотографию, которую на стену повесить не стыдно, где твой предок во всей красе, так сказать, и самое главное, без изъянов, которые вот бывают, когда перерисовывают, например, с фотографии на холст.
14: Кстати, по поводу современных технологий, сказали то, что перерисовывают, а на самом-то деле, когда ты просишь даже самую продвинутую нейросеть, даешь ей древнюю фотографию, вот я в первом классе сам себя ей отдал, сказал, ну-ка, причем написал грамотный запрос, длинный, все, да, как специалист, и он все равно ее перерисовывает, то есть он создает заново ее.
8: Конечно.
14: То есть он не удаляет засвет, он не удаляет пятно со щеки, он просто берет и делает ее заново. Поэтому в целом, я немножечко, кстати, пересмотрел свое отношение к этому вопросу, в том плане, что если я нашел какую-то старую фотографию, я лучше ее сам посижу, потыркаю, для меня это часть удовольствия.
8: Так.
14: Вот. Просто перерисованное, как бы оно сути не меняет, наверное, потому что это же все равно...
8: Нет, перерисованное как раз вообще неинтересно. То есть она прямо ощущение вот этой искусственности вот как раз...
14: Это пока.
8: Это пока, согласен,
14: возможно.
8: Конечно.
14: Вот. Возможно, через 2 года это бы уже так не воспринималось. Возможно... И, кстати, вот знаете, что еще пропадает? Сканировал школьные фотографии недавно, навожу порядок. Обратил внимание, что когда даже за светом или что-то там где-то у кого-то фонарь на голове, если это убрать,
8: очарование, очарование
14: ощущение
8: пропадает.
14: Возвращения в те времена. И поэтому, отсканировав фотографии, я сделал это еще раз, в том плане, что удалил все обработанные нейросетью и оставил за светами. Потому что вот как раз возвращает к предыдущей теме нас. Это же мы распечатываем то, что нам ценно и дорого, а не просто картинку.
8: Конечно. Спасибо вам большое. Роман Якушин был с нами на прямой связи. Фотограф. И говорили мы о том, что рынок фотоуслуг растет из года в год на 27% за год на фоне спроса на персональные форматы. И люди стали, конечно, избирательнее, что радует. И печатают они не сотни, как Роман правильно заметил, фотографии после отпуска, а лишь избирательно. Потому что не просто они в альбомчик их складывают, а какие-то в рамочки, на стеночку куда-то. То есть подходят уже со вкусом. Молодцы наши граждане. И, конечно, хранить свою историю дорогого стоит. Друзья, через минуту вернусь к вам. У нас московский блок. Очень интересная тема про как раз сохранение архитектурного наследия.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
17: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
18: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
17: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
18: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
17: Громче звук. Это только начало.
18: Такую музыку нельзя слушать тихо.

0: предотвратить страшные последствия диабета. Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
1: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
0: Но цифры действительно пугают.
1: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
0: Но почему это происходит?
1: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови. Последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
0: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
1: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
0: А разве это не так?
1: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот

0: Продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа.
1: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
0: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
1: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: А вот что насчет технологии производства?
1: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
0: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
1: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
0: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
3: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
4: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
3: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
5: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
3: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
6: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
7: Этому я чрезвычайно рад.
3: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия будет зеркально отвечать на захват торговых судов, заявил Владимир Путин. Михаил Мишустин призвал Ростехнадзор снижать нагрузку на бизнес, работающий без нарушений. Об этих и других событиях далее подробно. Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин, находясь на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Президент подчеркнул, что Москва будет делать это в любых акваториях, в том числе в Тихоокеанском регионе, где растет конфликтный потенциал из-за действий Запада.
2: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обещали. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Президент Путин также отметил, что предложение командующего по развитию Тихоокеанского флота, продолжению совершенствования его возможностей будут поддержаны. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования, заявил главнокомандующий. Россия также готова сотрудничать с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права, сказал президент во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.
2: Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят с нами работать, проявляют к этому интерес. А это прежде всего наши друзья, Китай, Индия, другие страны. Они обсуждают с нами эти вопросы. И, безусловно, мы будем приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в этом важном и очень перспективном по расширению мировой логистики.
1: Владимир Путин уточнил, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринах причислил страну к числу основных угроз. Москва была готова искать решение вопроса Курильских островов, но соседнее государство отказалось от выполнения условий декларации 1956 года. 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников в ИСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. 6-летний ребенок получил серьезное ранение в результате атаки в ИСУ в Новороссийске. Его мама в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь, сообщила также уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Несколько сотен украинских беспилотников сегодня ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали несколько человек. Также попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Тюмрюкском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Между тем, в результате украинских атак по территории ЛНР за последние сутки погиб ребенок, подросток и 7 взрослых ранены, сообщил глава региона. Михаил Мишустин призвал Ростехнадзор снижать нагрузку на бизнес, работающий без нарушений, в том числе с использованием цифровых инструментов. Об этом заявил председатель правительства на встрече с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким.
3: Важно выстраивать работу так, чтобы при безусловном соблюдении всех норм административная нагрузка на бизнес, она от службы тоже серьезная, сокращалась. И активнее использовать для этого цифровые инструменты.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что в сфере ответственности службы находится промышленная безопасность, причем на производстве всех видов в электростанциях, тепловых сетях, в атомной энергетике, добыче сырья и строительстве. Также под надзором службы находятся объекты, включая дамбы и другие гидротехнические сооружения. От их надежности, по словам премьера, зависит благополучие большого числа территорий. Социальный фонд России беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при условии и увольнении при определенном стаже в районах Крайнего Севера. Автоматический перерасчет произойдет и при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Установит фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере и надбавку за уход. Об этом сообщается в канале фонда в мессенджере «Макс». Россия по ряду инсулинов вышла на 100% собственного производства. Как заявили в Ространснадзоре, доля отечественных лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием инсулинорастворимые, человеческие генно-инженерные, а также инсулин Изофан на рынке превышает 80%. При этом количество упаковок российских лекарственных препаратов инсулин-гларгин в прошлом году увеличилось почти на 18% по сравнению с 2024 годом, отметили в Ространснадзоре. В ведомстве уточнили, что отечественные аналоги создаются в соответствии со стандартами качества и проходят все необходимые этапы контроля. По эффективности, профилю безопасности и удобству применения они не уступают зарубежным препаратам, что подтверждается многолетней практикой использования в российских лечебных учреждениях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский пловец Кирилл Пригода вышел в полуфинал заплыва на 200 метров брасом на чемпионате Европы в Париже, став победителем квалификации. Андрей Минаков занял 10 место в квалификационном заплыве на 100 метров баттерфляем и смог выйти в полуфинал на этой дистанции. Также с 14 места в 1-2 прошел Роман Шевляков. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 20 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал легендир клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Напомню, действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура против грозненского «Ахмата». Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции. Об этом заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Напомню, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении контракта с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС 13 августа в Петропавловске-Камчатском днем 19-21 градус, переменная облачность без осадков. Южно-Сахалинске до 30 градусов и без осадков. Во Владивостоке 25 градусов, возможен небольшой дождь. В Сургуте 20 градусов, также возможны осадки. В Иркутске до 25 градусов, без осадков. В Вологде до 11 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, днем 17-19. В российской столице сейчас около 16 градусов тепла. Завтра днем характер погоды существенно не изменится. В течение дня возможны небольшие осадки.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона. Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка». Спектакль Екатеринбургского театра «Слово».
2: Что за прелесть эти уездные барышни?
1: Дочь помещика Лиза молода и хороша собой. Когда в соседское имение приезжает молодой барин Алексей Берестов, все местные барышни влюбляются в него. Заинтригованная Лиза мечтает познакомиться с Алексеем, но ее отец ничего и слышать не хочет о Берестовых.
3: Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
4: Браво!
1: Тогда девушка переодевается в крестьянское платье и знакомится с юношей, представляясь дочерью кузнеца.
4: Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться.
1: Лиза так искусно входит в роль, что Алексей не замечает подвоха и влюбляется в нее.
5: Я не хочу жениться и не женюсь.
1: Слушайте радиопостановку «Барышня-крестьянка». В это воскресенье в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Слушаем.
6: Второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, приветствую вас. Я, меня зовут Дмитрий Чернов. Уверен, что сегодня вот в этом вот экваторе уже трудовой недели находясь, многие из вас готовятся к выходным. Это я точно знаю совершенно. Ну, а вам хочу напомнить, что так уж сложилось обстоятельство, что я вот сегодня, попрощавшись с вами через несколько минут, отправлюсь в отпуск, и Андрей Матюхин в ближайшие две недели будет здесь один нести нашу информационную вахту канала «Слушаем». Так что пожелаем ему сил, удачи и терпения, как говорится. Ну, а у нас еще с вами в течение часа много чего есть обсудить. И в частности, например, в этом части речь у нас пойдет про налоговые вычеты этого года. Какие изменения ждут россиян? Что в вычетах в этом году добавят, прибавят или убавят, непонятно. Но мы обсудим эту историю. В общественной палате предложили вернуть в школьную программу двухгодичный курс автодела с практическим вождением, такой же, какой был в советское время. Но, как я вот здесь удивился сообщению Татьяны в прошлом часе, курс автодела, написала Татьяна, всегда был в школах в Иркуты. А если это будет внедряться по всей стране, то это замечательно. И ходят даже девочки на нынешние курсы автодела в школах в Иркуты. Представьте себе, есть города. А в вашем городе, кстати, может быть, у вас есть школы, где вы тоже знаете, что есть и автодело, и практика по вождению. Напишите, расскажите. Давайте вот такую небольшую автоволну сегодня поднимем. И вместе с Дмитрием Поповым, независимым автоэкспертом и постоянным нашим участником наших эфиров, обсудим необходимость и перспективность вот этого самого предложения. Но чуть позже. Начнем же мы тоже со школьных историй, но с тех, которые многих россиян сейчас подстегивают лишь только к подготовке к 1 сентября. Стоимость минимального набора для школьника выросла на 6,5% по сравнению с прошлым годом и составит почти 19 тысяч рублей. Составила. Поэтому возникает вопрос, как рационально распорядиться деньгами при покупке одежды и школьных принадлежностей, где подводные камни, где наверняка попытаются обмануть и денег побольше из нас выудить. Да, у меня уже школьников нет, поэтому из вас, друзья, у кого они есть. Давайте поприветствуем нашего эксперта Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Львович.
7: Здравствуйте.
6: Но сегодня, конечно, огромное количество родителей носится по магазинам. Многие на маркетплейсах там что-то заказывают. Но все-таки я знаю по старинке, многие любят отправиться и в магазин канцелярских принадлежностей, там чтобы пощупать, повыбирать за одеждой школьной формой, за рюкзаками и прочими историями. Что с ценами происходит? Почему растут, не переставая, понятно, но, тем не менее, намного ли выросли? И каких ловушек в этом сезоне подготовительном ожидать родителям?
7: Ну, вот лично я сам, нахожусь в той плеяде людей, которые бегают по магазинам, да, и вот собирают своих школьников, значит, к 1 сентября, да, тем более у нас вот в этом году там наш младший сын пойдет в первый класс. Поэтому мы, изучаем, в том числе, на практике.
6: Так, вот. И что же?
7: И могу сказать по своему опыту, что, конечно, цены подросли. Ну, в первую очередь, конечно, это вот коснулось обуви, да, то есть она в прошлом году была дешевле, потому что нам есть с чем сравнивать. Мы покупали, например, кроссовки для сменки. Вот, ну, что-то аналогичное мы покупали для детского садика в прошлом году, и вот в этом году нам это обошлось 5000, а значит, в прошлом году это было меньше 5000 рублей, то есть это процентов 12 цены приросли. При том, что мы там приобретали в одном и том же магазине. Mm-hmm. Вот. И, конечно, мы там приходим для своих детей, щупаем, как вы правильно сказали, вот, чтобы они почувствовали, насколько это удобно. Потом надо посмотреть качество обуви. Почему? Потому что часто на маркетплейсах продают китайские, например, подделки, да, и когда они, ну, мы просто сами тоже имели такой опыт, и кроссовки буквально в смысле, стирались у моих детей, вот у среднего там через 3 месяца хождения, то есть вот уже там на подошве появлялась дырка сквозная. Поэтому, конечно, нужно, обратить внимание на это обстоятельство, что дешево это не значит выгодно.
6: Да.
7: Через 3 месяца придется выбросить на помойку, да, и вновь закупать в проверенном магазине. Поэтому способ сэкономить — это все-таки, пойти в тот магазин, которому вы доверяете, что это действительно будет, и поспрашивать своих знакомых, да, с точки зрения того, как носилась та или иная вещь. И, соответственно, воспользоваться именно в том числе сезонными предложениями, да, скидки, потому что бывают иногда устаревшие модели, вот на это тоже надо обращать внимание, да, модельный ряд меняется, но вот старые модели, стараются продать дешевле, чем раньше они стоили.
6: Наблюдается некая, канцелярию, карандаши, ручки, пеналы с наполнением, которые подешевели. Есть некий отскок цен обратно, но вот я считаю, что эксперты объясняют это жесткой конкуренцией и избытком предложения. Согласны с этим вы?
7: Ну, на самом деле, пеналы можно купить и вот канцелярию везде, я бы сказал так, не только в сетевых магазинах, например, где они специализируются на этом, да, но, в любом магазине, да, в том числе, различного рода сетевых магазинов, такие как, там, например, Аштан, Метро,
6: да.
7: И многие другие, да, магазины. И хочу сказать, что разброс цен тоже разный. Вот. Как ни странно, иногда в сетевых магазинах это бывает дороже, чем в специализированных магазинах, которые торгуют канцелярией. Вот. Но тут тоже надо обращать внимание, когда особенно, когда выбирается, например, те же самые ранцы. То есть надо смотреть их качество, особенно имея в виду, что дети очень часто бросают свои, ранцы и портфели, да, мы сами такие были, если вспомнить, друг друга даже кидались ими, да, ради развлечения. И, конечно, надо проверять, как шов сделан, да, чтобы потом, не носить эти ранцы и портфели в ремонт. что обойдется тоже поступить дешево по нынешним временам.
6: Александр Львович, последний вопрос, и он тоже крайне важный наверняка для многих, это школьная форма. Вот вы из своего опыта выбирали уже ведь наверняка, да? Смотрели по качеству, есть из чего выбрать-то? Я имею в виду при выборе из, так сказать, в сравнении недорогого с дешевым, но качественным.
7: Знаете, мы уже давно, так сказать, поскольку у нас, как бы, так сказать, мы третий раз проходим одну и ту же историю, вот, там, с девочками, с мальчиками, так сказать, мы уже давно отказались, так сказать, от попытки приобретать какую-то готовую форму. Mm-hmm. Почему? Так сказать, потому что стирается все по-разному, да, так сказать, пиджак может носиться, да, так сказать, а по размеру не подходить. А вот брюки улетят там в момент, да, ну, потому что там, как бы, ребята активные, особенно в маленьком возрасте. Мы подбираем, так сказать, всегда, значит, вот, опять же, исходя из двух моментов. Первый, так сказать, естественно, качество и цена. Uh-huh. То есть, вот если джинсовые, так сказать, брюки, да, они носятся долго, да, и там слабо рвутся, то мы предпочтем, так сказать, купить чуть-чуть подороже, но будем уверены, что это будет носиться как можно дольше. Если мы купим там готовую форму, которая разлетится, опять же, по нашему опыту, там, через 3 месяца, полгода ее просто на выброс придется, так сказать, отправить.
6: Это вы так еще поэтому неплохо заложили 3 месяца.
7: Да. Поэтому я рекомендую, так сказать, вот брать такие, как бы, универсальные вещи, да, которые легко стираются, легко, так сказать, залатаются, да, вот почему могут использоваться как и дома, да, и в том числе в школе. Вот, когда, так сказать, есть вот такой метр разницы, да, но, по сути дела, вам не надо переживать, потому что вы даже новую купите на вырос, да, это будет служить и там, и там.
6: Спасибо вам большое за рассказ. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, готовит своего сына тоже к походу в первый класс, с чем мы, кстати, Александра Львовича поздравляем. А Алексей Гвоздев, между прочим, многодетный отец, кстати, хочу подчеркнуть, тоже готовится к 1 сентября, и поэтому его рубрика «Финансовый аспект» как никогда, друзья, для родителей сегодня, что называется, в кассу. Слушаем.
8: Здравствуйте. Центробанк России назвал самый доходный актив июля. Лидером по доходности на российском рынке стали акции химических производств. Почти 8% в плюсе. Акции транспортного сектора принесли своим владельцам 5,5%. Акции из строительного сектора почти 5%. Электроэнергетика 4%, а акции ритейла 3,5%. Следом идут депозиты в иностранных валютах. Их доходность от 2,5% до 3% в рублях. Доходность 2% и более за месяц также показали корпоративные облигации с рейтингом 3B, акции IT-сектора и ОФЗ, облигации федерального займа. Отрицательную доходность за месяц показали акции металлургической отрасли, а также индекс Мосбиржи и замещающие облигации. Но каждый новый месяц приносит своих лидеров по доходности и новых аутсайдеров. Так что это не ориентир для инвесторов, а промежуточный результат, который стоит учитывать. Как и с золотом. Вкладывать в него эксперты советуют, хотя этот актив в этом году звезд с неба не хватает. Однако стоимость этого драгоценного металла уже поднялась до $4400 за унцию, то есть за 31 грамм. Да, в феврале цена была на $1000 больше за ту же унцию, то есть за столько же граммов. Но конфликт на Ближнем Востоке оказался против шерсти для золота. Да и сейчас цена на золото выросла на фоне надежд на сделку между США и Ираном. По мнению аналитиков, перспективы у драгоценного металла есть. Стоимость золота в ближайшем будущем будут поддерживать фундаментальные факторы. Это спрос центробанков, угроза долгосрочной инфляции и тренд на дедоларизацию и диверсификацию. То есть частным инвесторам драгоценный металл нужен для разнообразия и как долгосрочный актив. Купил, на время забыл, чтобы потом обнаружить, что металл не просто сохранил деньги, но, возможно, и принес доход. А государствам золото нужно как частичная замена доллару, ведь оно и работает как антидоллар. Если лихорадит одного, второй держит на плаву и наоборот. А если смотреть на цены золота не в долларах, а в рублях, то по экспертной оценке это еще выгоднее, ведь рубль ослабляется. Официальный курс доллара к рублю за последние 2 недели вырос почти на 6%. Это максимум с конца марта. Причины ослабления рубля, по мнению аналитиков, нестабильная ситуация с ценами на нефть, сокращение продаж валюты экспортерами и увеличение ее покупок Минфином по бюджетному правилу, а также прохождение пика налоговых выплат и санкционное давление. Август традиционно считается неблагоприятным месяцем для курса рубля, и в большинстве случаев с 1998 года он снижался к доллару. В прошлом году, правда, совсем незначительно, всего на 0,5%. В этом августе аналитики предполагают курс 85 рублей за доллар. Интересно, что несмотря на то, что Центробанк планомерно снижает ключевую ставку, крупнейшие банки продолжили повышать ставки по вкладам и счетам. Доходность трехмесячных вкладов увеличилась на 0,08%, полугодовых на 0,15%, а годовые вклады прибавили 0,25%. Это закономерно. Ставки в банках к середине года снизились настолько, что сравнялись по выгоде с другими видами инвестиций. И теперь банки снова принялись бороться за клиента. Эксперты думают, что это ненадолго, так что есть возможность воспользоваться этим.
6: Так, ну вот про деньги все было вроде бы понятно, и про банки самое главное. А что с налогами, друзья? Сколько можно вернуть из расходов на лечение и покупку лекарств, медикаментов, а также из потраченного на образование, занятия спортом и покупку жилья в этом году? Напомню, что в России жители могут компенсировать часть расходов, в том числе и на лечение, и подобный кэшбэк возможен в рамках специальной процедуры. И вот что в этом году в налоговом вычете у нас изменится? Давайте спросим Кирилла Карпова, доцента кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Кирилл Александрович, здравствуйте.
9: Да, добрый день. Здравствуйте.
6: Что-то постоянно меняется вот и в системе вычетов, и в новых мерах поддержки населения, в том числе финансовых. Что про вычет известно? У нас в этом году будут какие-то новые вводные, или же все останется как есть?
9: Да, спасибо за вопрос. Ну, в целом у нас примерно та же самая ситуация, как была и в прошлом году. То есть у нас, если, например, касаемо расходов, да, на лечение, то в любом случае сумма, которая может быть скомпенсирована, да, то есть это тех затрат, которые у вас 150 тысяч рублей получает, 150 тысяч рублей, если вы за себя, да, платите. Все зависит от того, какие это были виды лечения, либо покупка там лекарств и так далее, потому что если дорогостоящее лечение, то оно идет по коду 2, и таким образом компенсируется НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, с полной суммы, например, данного дорогостоящего вида лечения. То есть все зависит от того, какой у вас, какая была медицинская услуга, оказанная соответствующей организации медицинской. Все эти, ну, информацию, она готовится в справке, то есть, например, за этот год, за 26-й год можно будет подать этот вычет в следующем году, в 27-м, и, понятно, нужно будет запросить соответствующую справку в медицинской организации. Справки, они все формируются, соответствуют отдельным приказом ФНС России, есть общая форма. Медицинская организация знает, как ее заполнять.
6: А относительно других, значит, вычетов из других сфер, да, там за жилье, там тоже ничего не изменилось, занятия спортом тоже ничего не поменялось, а вот потраченные на образование, здесь есть какие-то новые пунктики?
9: Ну, касаемо образования, то есть в любом случае, если вы сами учитесь, да, то есть то здесь те же самые, да, в рамках 219 статьи налогового кодекса, социальный налоговый вычет. Если мы говорим по поводу детей, опять же, это как и раньше тоже было, то есть если дети учатся у вас на очной форме обучения, например, в университете, то до 24 лет вы можете как раз получить соответствующий вычет с вашего ребенка, который учится по платной, понятно, на платной основе. В любом случае, когда вы будете подавать документы, то есть нужно будет подтвердить, что он именно ваш ребенок, то есть свидетельство о рождении, там документы об образовании, ну, то есть соответствующая организация там, да, образовательная, то, что он там учится, справку соответствующую по очной форме обучения. По факту все то же самое, как оно и было в прошлом году.
6: Кирилл Александрович, еще один вопрос от нашего слушателя Александра. Он спрашивает, а на покупку новых автомобилей, собранных в России, есть налоговый вычет или нет?
9: Да, спасибо за вопрос. Насколько я помню, у нас в любом случае пока никаких изменений не было, то есть, насколько я помню, по поводу покупки автомобиля. То есть, если какие-то там раньше были программы, да, вот перехода на отечественные автомобили, то оно было такое. Сейчас, насколько я понимаю, по крайней мере, на данный момент, который сейчас мы обсуждаем, я не в курсе данной ситуации. То есть, возможно, что-то и будет планироваться, но я, честно говоря, не в курсе насчет
6: изучал этот вопросик тут совершенно недавно. Я-то прочитал, что нет у нас налогового вычета на покупку автомобилей новых.
9: Пока, по крайней мере, нету.
6: Нет. Спасибо вам большое. Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. Через минуту, вот почему автомобили тоже здесь прозвучали у нас через минуту автомобильные новости. Про курс автодела, который предлагается вернуть в школы, поговорим. И поговорим про очень смешное предложение отменить незначительные штрафы для автовладельцев. Действительно забавное предложение. Но вдруг пройдет.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
12: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Слушаем.
6: Друзья, автомобильные новости, долгожданные многими. Благо, эксперты у нас всегда лучшие. Лучшие эксперты у нас в эфире. Обсуждаем мы все различные новости, так или иначе, окружающие автомобильную среду. Поговорим мы сейчас и про предложение вернуть школьную программу двухгодичный курс автодела с практическим вождением. Прекрасное предложение, на мой взгляд. Поговорим мы об изменениях, которые подготовил Минпромторг, касающихся ввозимых в страну автомобилей. Строже Минпромторг предлагает проверять безопасность этих автомобилей. Тоже, наверное, правильно и грамотно. Но начнем обсуждение вот с предложения, которое у меня вызвало 2 минуты назад улыбку. Я думаю, что у вас тоже она вызовет улыбку. Но сначала давайте поприветствуем, конечно же, независимого автоэксперта Дмитрия Попова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
13: Да, добрый день.
6: Ну, вот понятно, что у нас скоро выборы, поэтому иногда от депутатов можно услышать вот такое. Предложено отменить незначительные штрафы за нарушения, которые не создают угрозы жизни. Одна из фракций предлагает. Наказывать нужно, как там считают, за опасное поведение, а не за формальности. Требования к водителям должны быть разумными и направленными на безопасность. Что думаете по этому поводу, Дмитрий Владимирович? Вот такой первый вопрос.
13: Я над этим уже посмеялся в разных изданиях. Мы с вами знаем этого депутата. К слову сказать, честно говоря, есть предположение, что его в этом созыве не будет. И слава богу, потому что инициативы такие все кривые. Ну, к сожалению, я не верю в благодушное поведение на дороге. Я верю только, к сожалению, что при выборе кнута и пряника работает только кнут.
6: Да, и в жесткую статистику.
13: Да, и, кстати, более чем в жесткую статистику, понимаете. В условиях, когда у нас неожиданно по некоторым регионам, по некоторым направлениям начала ползти вверх аварийность, начинаешь думать, что механизмы благодушия, они исчерпали себя. Кроме того, опасное поведение, очень хочется задать депутатам вопрос, какое именно поведение вы считаете опасным. Разве нарушение правил дорожного движения не является опасным? Там конечно. Все правила, они вообще говоря, сгенерированы возможными последствиями. То есть требования сформулированы на основании каких-либо возможных последствий. Угу. Поэтому, ну, честно, не вижу оснований для отказа. Я, наоборот, думаю над тем, что у нас дифференциация штрафов не соответствует степени общественной опасности ряда нарушений.
6: Ну, надо еще к тому же наверняка и помнить при таких инициативах, что правила, как кто-то сказал очень грамотно, эти правила написаны кровью многолетней. Поэтому это важно помнить и важно понимать, что все не просто так. И меня, кстати, в школе в автомобильной обучали именно с этой позиции, говорили, что нет ничего такого, что вызывало бы недоумение в правилах дорожного движения, по крайней мере, в тех, которые там издавна отработаны уже. Вот я бы хотел именно об автошколах сейчас поговорить, именно об этом предложении общественной палаты, которая, значит, вдруг заявила, что надо вернуть 2-летний курс автодела с практикой за рулем, начиная с 9 класса. Как в Советском Союзе, когда изучали устройство машин, учились водить, и были такие занятия в 70-х, в общем-то, массовыми. Что думаете? Действительно хорошая ведь идея, на первый взгляд.
13: Дмитрий, я вам больше скажу. Я воспитанник этой системы в 83-м, 84-м, 85-м году в учебно-производственном комбинате Фрунзенского района Ленинграда. Я, соответственно, по четвергам проходил обучение и получил квалификацию автослесарь второго разряда. И квалификация автослесарь там в паспорте специальности присутствует, в том числе и водитель категории С. Другое дело, что я не мог сразу сесть за руль, и там было написано в правах, что к вождению с 18 лет, но в советской системе существовало в отношении профессиональных прав, что если разрыв в стаже больше года, а он как раз формировался тем, что по возрасту я не подхожу, то в этом случае права не действовали, но появлялся совершенно, вот сейчас важный момент, появлялась возможность экстернатам пересдать с С на Б. Что я думаю по поводу этой идеи? Она сгенерирована тем, что у нас недокомплект водителей на грузовых транспортных средствах сейчас достигает 40%. Это, в общем, почти официальная позиция Минтранса, и проблема она ощущается. Но внедрение этой системы эту проблему не решит, потому что в основном недокомплект ощущается не на обычных грузовиках и грузоперевозках внутри мегаполиса, а на магистральных тягачах. Там категории Е к С, причем тяжелые автомобили, ее сразу не получить, даже если С получили в школе. Это раз. Второе. Эта система в советские годы действовала при уровне автомобилизации 25 автомобилей на тысячу, и приобретение автомобиля в личное пользование, семейное, как вы помните, в семье, это было событие невероятного районно-городского масштаба. То есть вот в очереди стояли, деньги копили там и так далее. Сейчас, если прийти в средней школе и задать вопрос: дети, а кто из вас хочет идти на швею, на медбрата, медсестру, или на слесаря, или на токаря, а кто хочет идти и получать водительское удостоверение, я думаю, что 100% рук поднимется получать водительское. Вот, в связи с чем, я думаю, что спрос на эту историю будет, во-первых, огромный, но главное не это. Я думаю, что мы экономически сейчас не потянем, даже если эта идея будет хорошая, это нужно возрождать опять структуру учебно-производственных комбинатов, закупать грузовики и набирать огромные, обратите внимание, штат инструкторов, где-то их готовить, и при этом они еще и должны сидеть на не самой большой зарплате. Я напомню, что у нас в образовании не самые высокие зарплаты. Вот, а это еще, кроме этого, автопредприятие, выпуск на линию, механик, доктор, это ГСМ, это...
6: Но это уже следующий, это уже последующий этап, то, о чем вы говорите. А все-таки...
13: Я понимаю, но это все надо организовать.
6: Это правда.
13: Это все требует денег огромных.
6: Но здесь, наверное, да, все-таки вот первоначальный триггер этой идеи от общественной палаты, это обучить детей... Во-первых, разбираться в автомобиле. И здесь, кстати, у меня к вам тоже еще другой-то вопрос. Раньше и автомобили были другие, то есть не было вот такой вот узловой сборки готовой, да, там, где все впрессовано, так сказать. Можно только, в принципе, понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, почему крутятся колеса и как переключать, для чего переключать скорости. Имеет ли в этом как раз направлении смысл вообще изучать устройство автомобилей по сравнению прошлых, там, советских и современных?
13: Самый болезненный момент вы затронули, потому что существует сейчас очень сильный тренд, в том числе и в автошкольных делах, о том, что зачем мы изучаем устройство, если они не будут механиками. И сейчас как бы вся надежда на грамотный автосервис, который вам все спасет и все исправит. У меня пограничное состояние в отношении идеи изучать устройство. Я считаю, что как минимум водитель должен предполагать принципы работы тех узлов и агрегатов, которые влияют на безопасность. То есть и как самодиагностику провести по тем или иным узлам. То есть, понимаете, водитель перед началом движения обязан проверить исправное состояние своего транспортного средства и в движении его контролировать. Если ты не знаешь принципы, как устроены твои тормоза и почему при запуске двигателя вакуумный усилитель проталкивает поршень вперед, и почему педаль должна быть тугая, то, в общем, это опасно. Так же, как если ты не знаешь, если на механике видишь, как работает сцепление, то, в общем, как бы твои действия и манипуляции будут не сильно мотивированы знанием устройства. Но глубже, вот понимаете... в расточку цилиндров и клапанного механизма, я думаю, лезть не следует, если вы
6: Дмитрий
13: не
6: собираетесь... Вы такие вещи сейчас рассказали. Я думаю, что все наши слушатели, у кого есть водительский стаж, ну, как у меня, там, скажем, лет 15, да, они сейчас удивились, потому что мало нас в автомобильных школах обучали вот этим вот нюансам. Мы не знаем, как и почему, так сказать, что где там двигается.
13: Дмитрий, я вам открою секрет, я... На заре века практиковал, у меня был свой автосервис, и я ремонтировал автомобили. У меня был случай очень комичный. Девушка стоит с открытым капотом на одной из набережных Санкт-Петербурга, решил оказать ей помощь. Подошел, попробовала завести. Я говорю, у вас либо ремень лопнул, генератор, либо регулятор напряжения полетел, либо какие-то провода с генератора слетели. Она смотрит на меня, говорит, а где все это находится? Я говорю, все здесь. Она говорит, я думала, что там только моторчик. Значит, ну вот глубже, если не хочешь быть автослесарем, то, наверное, глубже залезать-то, наверное, не следует. Там, знаете ли, в инициативе общественной палаты есть вторая сторона, про которую мы с вами не говорим. Они призвали к тому, что давайте все-таки мою идею, в общем-то, услышали. Давайте обучать правилам дорожного движения более глубоко в виде обособленного урока в 6-м или 7-м классе. Вот эта идея, она очень неплоха. По целому ряду причин, даже я бы сказал, что ее надо задуматься и очень срочно реализовывать, только надо найти где-то время в учебных планах, в часах, отказаться от какого-то бассейна или бадминтона. Я вчера, сегодня озвучиваю эту идею, всем говорю, что от бассейна и бадминтона людей погибает гораздо меньше, чем от дорожного движения. Поэтому изучать глубоко основы, даже не ПДД, знаете ли, а, знаете, я бы назвал предмет «Основы безопасности дорожного движения», где бы разбирал не только знаки и разметки и «красный стой, зеленый иди», а я бы разбирал бы силу трения, тормозные пути, условия видимости, мертвые зоны автомобиля. Да. Это было бы предтечей к последующему грамотному водителю.
6: Это правда. Спасибо вам огромное. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт. Важная тема, крайне важная, интересная, друзья. Давайте-ка песню по случаю послушаем далее. У нас есть Михаил Плетеченский и замечательный повод. А потом я к вам вернусь.
14: Песня по случаю.
15: Здравствуйте, с вами Михаил Плетеченский. А случай у нас сегодня такой. Он написал десятки золотых шлягеров. Его песни знает вся страна, а пластинки издаются миллионными тиражами. Однако впервые имя Юрия Антонова появилось на обложке диска ровно 55 лет назад. В середине августа 1971 года фирма «Мелодия» выпустила миньон грузинской певицы Гюли Чухели «Песня, гитара и я» авторства Юрия Антонова. А дело было так. В 1969 году молодой музыкант из Белоруссии был приглашен в популярнейший ленинградский ансамбль «Поющие гитары» в качестве клавишника. Именно здесь впервые прозвучали песни авторства Антонова. «Аэропорт», «Где же смелость» и, конечно, «Нет тебя прекрасней». Эту песню Антонов написал на стихи Ирины Безладновой, администратора концертного отдела Ленконцерта. Как-то они ехали на гастроли, и прямо в поезде Антонов сочинил мелодию, а Ирина, с которой у музыканта был в то время роман, написала стихи. Так появился хит «Нет тебя прекрасней». Мало того, соавторы сочинили еще одну композицию – песня «Гитара и я». И вот как-то в то время Антонов уже выступал в составе «Виа Добрые Молодцы», он оказался на гастроли в Тбилиси, где познакомился с певицей Гюлей Чухели. И она попросила молодого талантливого композитора сочинить для нее песню. Тогда он и вспомнил композицию «Песня, гитара и я» и отдал ее Гюле Чухели. Летом 1971 года песня была записана на пластинку, с которой и ведется отчет дискографии Юрия Михайловича.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше.

0: Любимую газету руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки, и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое

0: лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место. Аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные дополнительные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
4: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивал, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
3: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
2: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Путин наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Группировка войск «Север» взяла под контроль село Водяное Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачи. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирала Виктора Лина. Вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе усложняется, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
3: Силы и войска Тихоокеанского флота находятся постоянной боевой готовности, выполняя задачи по предназначению и способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-политическая обстановка в регионе носит напряженный характер и имеет устойчивую тенденцию к осложнению. Основными факторами роста военно-политической напряженности является деструктивная деятельность стран Запада по переформатированию системы безопасности ВТР, наращивание ими передового военного присутствия, а также создание подконтрольных Западу новых военно-политических альянсов. Речь идет о блоковых структурах «АУКУС» и «Тройственный союз». В настоящее время формируются подобные им новые альянсы. Это «Джафус», «СКУАД» и «АЖУС». Фактически, это военно-политические союзы представляют собой элементы НАТО, только под другой маской. Ими проводятся совместные мероприятия оперативной боевой подготовки, причем их количество и масштабы постоянно увеличиваются.
1: Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока проводятся на Тихоокеанском флоте с 4 августа в маневрах в акваториях Японского, Охотского моря и северо-западной части Тихого океана задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы России группировки «Север» взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1100 военнослужащих. За сутки сбиты также 5 ракет большой дальности «Нептун» и 5 реактивных снарядов в систему залпового огня «Хаймерс» ВСУ, а также 1061 беспилотник ВСУ самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Министерство обороны также сообщило об ударах по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Воздушно-космические силы России уничтожили насыпную переправу в районе населенного пункта Маяки в ДНР с помощью авиабомбы ФА-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Регионы Донбасса и Новороссии нуждаются в особой поддержке Ростехнадзора. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.
4: В условиях таких серьезных вызовов сейчас на предприятии в кратчайшие сроки внедряются в том числе и собственные изобретения, передовые отечественные технологии. Ну и, конечно, бизнесу без сомнений нужна поддержка со стороны ваших профессиональных высококвалифицированных специалистов в том, как соблюдать все необходимые требования. Это очень серьезно касается и новых наших регионов.
1: Премьер также напомнил, что президент Владимир Путин ставил задачу интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство России. Первые два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 уже поставлены заказчику, сообщил глава ОДК Сатурн Илья Куников. По его словам, сегодня уже началось серийное производство этого двигателя. Куников подчеркнул, что сейчас ПД-8 – это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, получивший сертификат типа. Закон о возможности экстренного отзыва из отпуска работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий и устранения их последствий вступит в силу с 1 сентября. Также законом предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ вдвое до 240 часов в год при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением. Согласно документу, сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие, сообщает ТАСС. Начиная со 121 часа переработки, все часы будут оплачиваться минимум в двойном размере. Закон был подписан президентом еще в мае. По действующим нормам сотрудники вредных и опасных производств не могут быть отозваны из отпуска. Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие скачать недоступные в России приложения и игры без VPN, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мышаров. Эксперт пояснил, что на таких ресурсах злоумышленники могут предлагать приобрести внутриигровые улучшения или другие платные функции. В результате пользователь лишится денег, но не получит обещанный товар или услугу. Мышаров подчеркнул, что для того, чтобы не попасть на удочку мошенников, необходимо не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, особенно в мессенджерах или через новый чат в СМС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кирманохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров бутерфляя. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца за травмы стопы. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура российской премьер-лиги против «Ахмата». Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулирования всех вопросов с нападающим Адамом Ружичкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Напомним, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении соглашения с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров области, 13 августа в Петропавловске-Камчатском до 21 градуса, без осадков, в Хабаровске 30 градусов, возможен дождь и гроза. В Екатеринбурге и Тюмени до 24 градусов, без осадков, в Омске, Новосибирске и Иркутске 26 градусов и также будет сухо. В Мурманске завтра 16 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь и до 19 градусов тепла. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла. Завтра столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составить 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для столичного региона.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня день памяти первого главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова. Со дня его кончины исполнилось 16 лет. Члены правительства Коми, депутаты Государственного совета, близкие, соратники, коллеги и друзья в Сыктывкаре возложили цветы к мемориальной доске. Юрий Спиридонов – выдающийся государственный политический деятель, человек большого организаторского таланта. Возглавлял республику с 1994 по 2001 годы. При нем началось строительство Свято-Стефановского кафедрального собора, образована гимназия искусств, создана Сыктывкарская и Воркутинская епархия. Построен и начал работать кардиологический диспансер, один из крупнейших сосудистых центров на северо-западе России. Слово заместителю председателя правительства Республики Коми Сергею Емельянову.
2: Совсем недавно услышал такую фразу, что Юрий Алексеевич Спиридонов был одним из самых лучших сынов Коми народа. Я понял, что те люди, с которыми мы разговаривали, они, честно говоря, даже не знали, что Юрий Алексеевич в Сибири родился, а не здесь, в Республике Коми. А потом мы выяснили, что очень многие думают, что он родился здесь. И это человек, который отсюда родом, настолько он любит то место, в котором он трудится, что никто не разделял даже факт его рождения с этим краем. Я хочу вам сказать, что Юрий Алексеевич проходил путь вместе с республикой ровно в тот момент, когда республика проходила, можно сказать, первые свои шаги в новом, в новой жизни, совершенно перестраивая всю внутреннюю работу, всю внешнюю коммуникацию.
1: В связи с окончанием ремонта сетей на столичной улице Советской к привычному одностороннему движению возвращаются улицы Пушкина, Южная и Домны Каликовой. Специалисты дорожного хозяйства призывают водителей быть внимательными. Временные светофоры на улице Ленина переводят в режим желтого мигающего сигнала. В дальнейшем они будут демонтированы. Накануне республика чествовала своих победителей и призеров олимпиадников всероссийского уровня и, конечно, стобальников. Последних в этом году стало на 8 больше, всего 32. Все они получили благодарственные письма из рук главы Коми Ростислава Гольштейна. История успехов у каждого разная. Например, Арина Бекчурина – единственная мультистобальница из Сосногорска. Сегодня студентка медицинского института центра Алмазова в Санкт-Петербурге. Говорит, родная гимназия создала очень комфортные условия для подготовки.
3: Сначала, знаете, вот реакция такая, шок. Сначала вообще не верится, ну, что действительно получилось. А потом такое, наверное, счастье, удовлетворение, что все-таки, ну да, то, к чему я шла, получилось. По биологии я, честно говоря, думала, что, ну, я думала, что я сдам, возможно, на высокие баллы, но я на 100 вообще никак не рассчитывала. И когда я увидела вот эти вторые 100 баллов, эмоции как в первый раз.
1: В Сыктывкаре набирают участников на реконструкцию подвига Николая Оплеснина, сообщает молодежный центр Сыктывкара. К участию приглашаются военно-исторические клубы и объединения, воссоздающие события 1941 года. Бойцов Красной армии, солдат Вермахта, военнослужащих Испанской голубой дивизии, а также мирных жителей военной поры. Мероприятие пройдет 13 сентября в Сыктывкаре. В этот день столичный пляж в местечке Кируль станет полем битвы Великой Отечественной войны. Для создания эффекта присутствия планируется привлечь более 300 реконструкторов. При этом наблюдать за действием смогут более 1000 зрителей. Заявки на участие принимаются до 14 часов 28 августа. Подробная информация в посте группы ВКонтакте. Новости культуры. Накануне в Сыктывкаре прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию юбилея республики. Программа его в этом году ожидается как никогда пестрой и масштабной. Будет реализован ряд самостоятельных проектов. Шон Дебан, Достояние Севера, Шайнга Фест, Театр.

0: продвигать свои социальные сети для блогерского сообщества Республики Коми. А также в рамках деловой программы пройдет несколько деловых сессий на тему развития кинематографа как в России, так и в странах СНГ. Обсудим, как привлекать режиссеров и кинокомпании в такие интересные, самобытные регионы, как Республика Коми.
1: А в эти выходные свой день рождения отметит Эжвинский район Сыктывкара. Накануне торжества с инспекцией там побывал мэр столицы Максим Мартышин. Площадки, где обычно проходит праздник, сегодня на ремонте. И в этом году центром притяжения станет зона на улице Славы. Там пройдет основная программа. Сейчас на месте идут работы по уборке и покосу травы, очистке тротуаров. Все должно быть по-человечески, красиво, чисто и безопасно, отметил Максим Мартышин.
2: Радио России. Коми-гор. Спорт.
1: Сборная МВД по Коми – бронзовый призер чемпионата Министерства внутренних дел России по служебному двоеборью. Соревнования прошли в Ижевске. В них участвовали 33 команды. В течение 5 дней спортсмены состязались в стрельбе из боевого пистолета и беге на дистанциях 1 километр 300 метров и 5 километров. По итогам сборная Коми заняла 3-е место. В личном первенстве золото у нашей Натальи Зюзевой. Среди мужчин старше 35 лет бронзовым призером стал Михаил Игнатов. Вы слушали новости.
3: Thank you.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая, без осадков погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 13 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью на юго-западе кратковременный дождь. Днем в южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем плюс 20, плюс 25. При натекании облачности плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление существенно не изменится. 14 и 15 августа ожидаются дожди, на юге местами сильные. 15 августа локально очень сильные, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра 15-18 метров в секунду. При этом на севере будет теплее, чем на юге. Днем температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 19 градусов, на севере до плюс 25.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видео Оланет. Студия Елена Быстрова. Талун Миян Фондочковзам, полковник, Аймо Восна Уджит Тыш Выловеклыч, разведчик, Советского Союза герой Николай Михайлович Титов Елыч Учтас. Разведка Локтана Чудыш. Передача Кык Щурс Койма Двон Дашти журналист Леонид Лыткин. Лыдья Коми Республикаса Нимья Заворсыч Маргарита Грязнова.
6: Имя этого человека навечно занесено в летопись внешней военной разведки России. За заслуги перед Отечеством награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, 12 боевыми медалями. Он побывал в Чехословакии, Китае, Англии, Албании, Болгарии. Впервые его имя появилось на страницах газет в 1985 году, но, к сожалению, только в некрологах. Мне посчастливилось видеть его, легендарного военного разведчика, полковника Николая Михайловича Титова, живым. В 1951 году я был курсантом учебной батареи 123-го артиллерийского полка 1-й краснознаменной гвардейской бригады. Наше соединение, сформированное в начале Отечественной войны из ополченцев Москвы, принимало участие в военных парадах войск Московского гарнизона на Красной площади. Так случилось и в ту далекую осень. Мы, молодые бойцы, были зачислены в отдельный дивизион для участия в марше. В столице к параду нас готовили в основном по вечерам, а днем некоторые из нас получали увольнение в город. Повезло и мне с моим сослуживцем и земляком Владимиром Титовым. Мы получили возможность в течение 5 часов погостить в Белокаменной. Мой напарник предложил мне съездить к его старшему брату. Сказал, что он военный, живет в Москве, но в каких войсках и где служит, не знает. Где-то через час мы были на улице имени Дмитрия Ульянова у нужного нам дома. Приятель поднялся искать квартиру, а я остался во дворе. Минут через 10-15 вышли из подъезда уже трое. Мужчина держал за руку белокурую девочку лет 3-4. «Брат», — решил я, потому как они были очень похожи. Только у старшего лицо было построже, а глаза с небольшим прищуром, очень внимательные. Упругой походкой он подошел ко мне и протянул руку. «Титов Николай Михайлович». В квартире, куда мы поднялись, царили уют и та чистота, наводить которую дано, наверное, не всем. Из коридора мы вошли в комнату, одна стена которой была забита книгами. После недолгой беседы Титов-старший пригласил нас на кухню. Сказал, что жена с сыном ушли гулять, поэтому хозяйничать придется самим. Разговор за обедом еще более оживился. Николай Михайлович спрашивал нас, как изменился наш Сыктывкар, асфальтируют ли улицы, какие дома строят и ловится ли рыба в Сысоле. Я уходил от Титова-старшего с тем легким чувством, которое испытываешь, когда встречаешься с хорошим, душевным человеком. Мог ли я подумать тогда, что спустя 46 лет вновь переступлю порог этой московской квартиры, но уже в ином качестве, где встретят меня уже взрослая дочь Николая Михайловича Наталья Николаевна, переводчица одного из научно-исследовательских институтов Российской академии наук, и ее миловидные дочурки. Тогда, в 51-м, я и внимания не обратил на то, что Николай Титов встречал и провожал нас в обычной домашней куртке, серых брюках, а в прихожей я не видел традиционной армейской шинели. Не знал я тогда, что хозяин гостеприимной московской квартиры – профессиональный военный, и что свой парадный мундир с боевыми регалиями он надевает лишь в строго определенные дни. И для своих квартирных соседей он всегда был сугубо гражданским человеком, работающим в каком-то ведомстве по внешним торговым связям. Никто, абсолютно никто даже из близких родственников не знал, что Николай Титов, находясь в длительных командировках за рубежом, занимается делами, очень далекими от торговых. Завеса чуть приоткроется лишь после того, когда его не станет в живых. Обязанности, исполняемые им, были строго засекречены, находились за 7 печатями. И только когда в печати появился некролог о кончине Николая Титова, я узнал его место службы – Главное разведывательное управление штаба Министерства обороны страны. Сообщались и адреса его заграничных командировок: Чехословакия, Англия, Албания. И все. Появившаяся в одной из республиканских газет публикация «Молчание полковника Титова», рассекречивая деятельность военного разведчика, не ответила на многие вопросы – Она наводила лишь на мысль, что есть люди, которые могли бы раскрыть полковника как человека, как солдата невидимого фронта, внесшего значительный вклад в исход минувшей войны, в победу советского народа над фашистской Германией. Я не ошибся в своем предположении, что, находясь в Москве, смогу постучаться в двери, за которыми в пределах допустимого мне могли бы высветить историю жизни моего земляка-разведчика, которая, в общем-то, была на виду у людей, но оставалась невидимой. Перед отъездом в Москву я побывал в республиканском военкомате. Позвонил ФСБ, чтобы заручиться хоть какой-то поддержкой. Однако везде получил однозначный ответ. Таких ходоков у них быть не должно. В моем кармане был лишь один мандат – удостоверение члена Союза журналистов Республики Коми. В представительстве Республики Коми при президенте Российской Федерации, которое принимало активное участие в похоронах Николая Титова, мне посоветовали обратиться к родственникам Титова. И я решил действовать самостоятельно. На второй день после приезда в столицу я навестил супругу полковника. Дом в пригороде Москвы Ясенево я нашел быстро. Дверь открыла сама хозяйка, Татьяна Исидоровна, довольно подвижная, с приятным лицом женщина. С первой минуты наш разговор принял обоюдное взаимопонимание. Долго и внимательно мы просматривали альбом семейных фотографий, на которых был запечатлен ее супруг Николай Михайлович. Снимки были разных лет и сделаны в разных странах – в Англии, Албании, Болгарии и, конечно, в Москве. Были здесь и фотографии родителей, родственников полковника. Разговор у нас получился обстоятельный. И когда я спросил, кому прежде всего следует мне обратиться из сослуживцев ее мужа, Татьяна Исидоровна ответила: «Николая Михайловича в течение всей службы хорошо знал Виктор Викторович Бочкарев, полковник в отставке. Теперь он возглавляет совет ветеранов этого ведомства. Я говорила ему о вашем приезде. Он обещал позвонить». И действительно, вскоре зазвонил телефон. Голос на другом конце провода был тверд и вежлив одновременно. Это был Виктор Викторович Бочкарев. Через день автобус вез меня в направлении Давыдково, где проживал сослуживец Титова. Здесь когда-то находились сталинские дачи. Теперь это большой жилой район Москвы. И вот он, нужный мне дом. Встретил меня мужчина среднего роста, на вид лет 70. Это и был Виктор Викторович. Разговорились. Я спросил, как, при каких обстоятельствах они познакомились с Николаем Михайловичем? Да считайте, Титова я знаю с самого начала нашей службы в ГРУ. А точнее, с конца 1938 года, когда нас готовили для работы за рубежом. На следующий год я был командирован в Германию, а Титов – в Англию. Николай Михайлович был в трех заграничных командировках и прослужил в военной разведке 22 года. Самой трудной была для него работа в Лондоне. После возвращения оттуда в 1943 году в Москву он находился в управлении и занимался в основном странами Восточной Европы. Это был очень надежный офицер, умеющий разумно рисковать в сложнейших ситуациях, безупречно выполнял все задания, которые ему поручались. Я еще вернусь к рассказу Виктора Викторовича о Титове, к некоторым деталям, эпизодам, являющимся иллюстрацией его мужества и отваги. А теперь мне хотелось бы посвятить несколько строк самому Виктору Викторовичу. Родился он на Украине. С 14 лет начал работать на полиграфической фабрике, затем был строителем и одновременно учился. Поступил в институт, после окончания которого был направлен в одну из центральных газет, выходящих в Киеве. Ведал международным отделом, много печатался. Перед войной его призвали на службу в пограничные войска, откуда и пришел в военную разведку. В годы войны Виктор Бочкарев работал в Югославии, Польше, Германии, на территории, временно оккупированной врагом. Выполнял сложнейшие оперативные задания. После войны он вновь садится за учебники, становится слушателем военно-дипломатической академии, после окончания которой находится в командировках в ряде стран Европы, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Выйдя в отставку, Виктор Бочкарев стал преподавателем и одновременно возглавил ветеранскую работу в ГРУ. Награжден боевыми орденами и медалями. За что? Ни в одном указе о награждении об этом не говорится. Уходя, я сказал Бочкареву, что намерен побывать и в ГРУ, к чему он отнесся без одобрения. Видимо, были правы мои сыктывкарские коллеги, советовавшие, прежде чем идти в это ведомство, от корки до корки перечитать «Аквариум» Виктора Суворова. В ГРУ зайти можно, но как выйти оттуда? И тем не менее, решение встретиться с кем-либо из руководителей Центра военной разведки страны утвердилось окончательно. Помогли московские коллеги. В Центральном доме журналиста меня свели с главным редактором книги памяти, изданной в Москве, Гребцовым, который познакомил с бывшим руководителем пресс-центра Министерства обороны. От него я узнал номер телефона заместителя начальника ГРУ Бойко. Продумав наиболее приемлемый вариант моей просьбы, позвонил ему. Разговор был предельно корректным и недолгим. Это случилось в пятницу днем. Генерал назначил мне встречу на следующий понедельник в 12:00. Но из моих новых знакомых никто толком не мог объяснить, где находится ГРУ и как туда проехать. Звоню Виктору Викторовичу. Он спрашивает: «Вы, Леонид Александрович, ссылались на меня?» «Никак нет, Виктор Викторович. Говорил от своего имени. Но я не знаю, как туда ехать». «Как туда ехать? Ехать-поехать?» размышляет он вслух. И после небольшой паузы решительно произносит: «Вас туда проводит один человек. Запишите его телефон». Через несколько минут в трубке раздался мужской голос, сообщивший: «Меня зовут Владимиром Николаевичем. Я вас буду ждать на платформе метро. Возьмите в левую руку газету. Встречаемся через четверть часа». Ровно через 15 минут я стоял на платформе метро. Ко мне подошел пожилой мужчина, улыбнувшись, поздоровался. «Я, Владимир Николаевич, буду вас сопровождать до ГРУ. Паспорт с вами?» «Да, блокнот и паспорт при мне». «Тогда поехали. Но учтите, поменьше спрашивайте, не наводите на себя тень. Вы приехали из республики, которую часто посещают иностранные делегации. Словом, вы взялись за очень трудное дело, но оно стоящее. О разведчиках надо писать. Ваш земляк Титов заслуживает того, чтобы на его родине знали, каким он был отважным воином. На КПП, куда мы прибыли вместе с Владимиром Николаевичем, за мной пришел молодой подполковник. Мы направились во внутренний двор ГРУ, в святая святых внешней военной разведки. В дежурной комнате офицер попросил меня подождать, а сам вышел. Ждать пришлось совсем недолго. Подполковник вновь появился в дверях и очень вежливо сказал: «Генерал ждет вас. Пожалуйста, дверь рядом». В маленькой деревеньке с чудным названием Онтонпи, что взбежала на один из сказочных холмов Тентюкова, ему, слегка вихрастому курносому пареньку, мужики и бабы прочили удел крепкого крестьянина, потому как в свои неполные 16 лет умел все – пахать и сеять хлеб, косить и метать стога, чинить конскую сбрую. В одном лишь был ущерблен Господом Богом. Отец и мать статные, рослые, а он, их первенец, от горшка два вершка. Так и прозвали его в грезде Ич-Коль. В переводе с коми – маленький Коля. Его ровесники как-то незаметно вытянулись, а он остановился. Мария Павловна, мать Ич-Коля, ясноокая, с румянцем на всю щеку молодая женщина, говорила соседям: «Это я во всем виновата. Очень рано заставляла тяжелую работу выполнять. Отца-то не было, воевал». В школе Ич-Коль имел только отличные отметки. Особенно большие способности проявлял в математике и физике. Многие сложные уравнения решал в уме. Учителя в один голос говорили: «Их ученик Коля Титов – будущий светило в математике». Но, вопреки их чаяниям, окончив 7 классов, Николай Титов учебу оставил и начал работать в хозяйстве своего отца. И, наверное, долго бы это продолжалось, не появись на его пути Оля Попова, односельчанка, студентка Ленинградского медицинского института. Она была старше Титова, но они дружили с той поры, когда Оля была в их классе пионервожатой. Ее рассказы о городе на Неве взбудоражили юношу. В тот же год он подает заявление в Ленинградский техникум точной механики и оптики и, успешно выдержав вступительные экзамены, тоже становится студентом. После окончания второго курса в 1932 году Николая Титова, парня мускулистого и ловкого, направляют в Московскую школу танковых техников. Спустя 3 года его, перетянутого командирскими ремнями молодого офицера, поезд мчит в казахстанские степи к новому назначению, помощником командира по техчасти отряда спецназначения. Так началась для крестьянского сына из далекого Онтонпи служба в подразделениях невидимого фронта. Так образно назовут военную разведку. А потом вновь Москва, учеба в центральной спецшколе. Когда через полстолетия полковник Титов будет писать свою биографию для музея ветеранов, эти годы, отданные службе в военной разведке, займут всего-навсего четверть страницы. А за ними скрыты события, в которых военный разведчик Николай Титов был в прямом смысле главным действующим лицом, и не раз пришлось ходить ему по острию ножа.

Шагая по длинному гулкому коридору, Николай Титов думал об одном. К начальнику управления его вызвали, видимо, по поводу рапорта, в котором он просил командование использовать его по основной специальности – техника по броне и автомашинам. Подойдя к обшитой черным материалом двери, по привычке подтянул гимнастерку, поправил ремень и без стука вошел внутрь. В просторном кабинете был полумрак. Окна наглухо зашторены. В воздухе висел густой табачный дым. Было раннее утро. Сидевший за массивным письменным столом человек в штатском кивком головы пригласил сесть в кожаное кресло, стоявшее рядом. Свет настольной лампы ударил в лицо Титова. Он не зажмурился, смотрел прямо перед собой. Начальник управления поднял на Титова усталые от бессонницы глаза, голосом очень строгим и чистым сказал: «Вы, старший лейтенант, направляетесь в командировку в Англию». И замолчал. Пауза длилась довольно долго. Слова начальника никак не отразились на лице старшего лейтенанта. А начальник управления уже более мягче продолжил: «Вы справились с нашим заданием в Праге. Имеете некоторый опыт работы за пределами страны. Я ознакомился с вашим рапортом, он в личном деле. По приезде из командировки решим». «Вопросы есть?» «Нет». «Хорошо, тогда в путь». «Дальнейшие указания получите у начальника отдела». Оба встали, и оба остались довольны друг другом. После ухода старшего лейтенанта начальник управления не спеша достал папиросу, прикурил и глубоко затянулся. Там, за шторами, начинался новый день. Поезд из Москвы на Берлин уходил поздно ночью. Провожающих было немного, и уезжающих тоже. Наверное, потому что на носу был Новый год, и люди старались встретить его дома. К вагону первого класса подошли двое мужчин, одетых явно не по сезону, в серых демисезонных пальто, в ботиночках. В руках у одного был хороший кожаный чемодан. Он передал его приятелю, дружески хлопнул его по плечу. «Ну, бывай, Коля, в вагон заходить не буду, надеюсь на успех». Николай Титов сидел в уютном купе, думал: «До Варшавы никаких встреч, а там должен подсесть тот, кто будет сопровождать до Брюсселя. Что ж, теперь можно отоспаться». И сладко потянулся. Как долго продлится заграничная командировка, старший лейтенант ГРУ Николай Титов не знал. Знал лишь одно: отзовут сразу же, если случится какая-либо промашка. С заданием его ознакомили устно. По прибытии по месту назначения в Лондон он обязан явиться к М. От него получит инструкции. Разведчик знал точно, он выполнит задание, чего бы это ни стоило. Вопрос в другом: как скоро он сумеет войти в курс дела, каков будет круг его обязанностей? Не исключено, что выполнение задания повлечет за собой общение с местными людьми. А тут беда. Язык страны, куда он направлялся, был для него совершенно незнаком. Следовательно, изучать английский придется в предельно сжатые сроки. Что ж, и к этому он тоже готов.
В Варшаве к нему постучались, и, открыв дверь купе, Николай увидел человека, которого раньше хорошо знал по Праге. Но в сопровождении проводника тот не подал вида, что с Титовым они знакомы. Когда поезд тронулся и набрал скорость, попутчик направился в вагон-ресторан. За ним через

и встретимся». Они заказали еды, плотно пообедали. Только тут Титов разглядел своего сопровождающего. Красивое лицо, щеточка усов над верхней губой, напомаженные волосы на косой пробор, одет, как обычно одеваются иностранные моряки, находящиеся на берегу и позволяющие себе некоторые вольности. В Брюсселе Джордж вел себя как добрый хозяин в собственном доме. На ходу заскакивал в трамваи, выпрыгивал, где ему было нужно, увлекая за собой Николая. Благо, вещей у них с собой не было, оставили в гостинице. Добравшись до порта, Стивенсон куда-то исчез, попросив своего напарника подождать. Вернулся не один, с молодой женщиной. «Знакомьтесь, Николай, это Луиза, твоя попутчица до Лондона». Титов удивился. Джордж впервые назвал его по имени в присутствии незнакомой женщины. Значит, она была нашей. Потом, работая в том ведомстве, куда его направят по прибытии в Лондон, он будет частенько встречать Луизу. Они подружатся и вместе будут бывать на главной улице города, в котором ему, недавнему деревенскому парню, доведется увидеть необыкновенное зрелище. Но это будет потом, когда он, как песчинка, растворится среди миллионов людей».

0: «Свобода от тревоги» проект. Учса нодене источник шоринен. Кыв Татьяна Киневалы.
1: Карандаш либо фломастер воштемен челядерими чыкдащир пасашлим. Рымадым мыгырязды кылым ашнымыз нимала на художника. Таящир пасасислан лыдыс эча и вермаслона некурнино спаны дашлы. Итаджи морт петкадлы дой матыса с воштем да полом. Кола гыгырваны мылойс, но одны аспычты далечны майшащимса. Щем нажавит так белады овны воджа ашра ужалыш источник добра котыр. Той визисналан уна, эми нейрографика.
2: Многим же тяжело, допустим, да, так кто сейчас на СВО, допустим, приходит идти к психологу. Там надо рассказывать про себя, вытаскивать свою боль, но которых ну, тяжело вытаскивать. Вот. А через рисунок человеку не надо ничего рассказывать. Но и в нейрографика, и арт-терапия это просто человек, все, весь свой вот этот негатив, он может переработать в позитивное мышление. Вот. И также проработать свои травмы. Не надо ничего рассказывать, а просто бессознательно все делать за себя.
1: Личи дэны вей, но дэны тренинги, с борды дэны гипнозан, им йога, стався котыр тамах кола на ноган. Балан вещка для куим чиляде мам Анна Новичкова, кыш койма двон цылан верас из чыч уши свой навылан, ыны велады овны вочи мукат есэс.
3: В принципе, многие женщины вообще не разрешают себе жить, пока у них супруг или сын или родственник находится на СВО. И они не знают, что ага, я же могу, то есть праздники устраивать так же, да, я могу веселиться, я могу жить независимо от того, что кто-то там, допустим, у меня находится на СВО. Не обязательно он погиб, да, но многие даже это себе запрещают. И ей становится потихонечку легче, то есть она начинает разговаривать, она начинает какое-то свое хобби проявлять.
1: Надежда Соколова воистачи медвучащ. Слан верас из погибнти скыш квайтед воща февраль, да сквайтед луна, а вежон мышти налан чужис нывка. Сэмон вода джин мышти шуис шычина котыра.
4: Вот мне такой формат очень зашел.
1: Тачи волеснин Сыктывкарса кыкшу сая ань, отсагыш некудас оз ыдортны, дон мынды так бошчасны палядны ытары бырды мышь даличадны шылым дой.
0: Емден район Савизден Грезден помалисны уджяс ваш пувичкон, тая мэд юканнин, джонь тащены аскас емщерти, колям вон цены мэршесны кыщижиманы сэки шармогы свалы, вичны юрбитанинца джикач кищемыш. Йон мадисны подув, вежлалисны мафтисны вефт, ясуфта дисны куим крест, образец пелька дисны мич мадисны стрэйба пычка сэй гэгэрсэ, тая пырья чукарчалисны комнэн, волисны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, вычащийсяс. Миян республикаса уна пелес ищолыщяс, кыжморт. Бара уна тор вычесным, нудесны литургия. Вэлэ вич, который ёс, чэч орча, оумычамин ясыш. Вещик нудесны венчайчам, ёзы скачтывлэны. Трэбас вэлэ кэпэдэма, шо кыжыщ унжык восаэн. Службаяса нудесны, аймо вэсна ыжы тыждырья. Юрбитанынэс вэлэ вочса колям нэм помыч. Мата ще вон медводжащ пырчисных княж погостраюнца ляй грездын. Тая лои позже насетчас богоявленне вичкон, кыжими эгнин ытчуд юртлы, сэны шижим вонин волонтер яс джонь тащаны пелькатчаны. Мича да ыджит юрбитанинца вэлэй кыпэдэма да сэкмысад немшэрын, тупкисны колям немша кыж ыкмысад вон. Мариакады вычамазэ выджит удж, вол щаслан лыдыс пырсодыс, вочмачай вежа ай. Владимир Левичев. Се пас и сматы сакады, вичкуас и венчайтасным. Лузду районын лошадесны кыкшурс комнады воч туризм сывмадым кужа учтас. Вечкадлан котрыс вопомадж дон яласэтчас шыр гостиницалыш пожанлун яс. Мыта вермасны нажавитны. Могы стыдмавны кучамджык ёз волын районас. Луздорын ло тория реест. Лыджедласны библиотека ясын, клуб ясын ужалыш ясыз, веладыш ясыз, код ясны одыны, экскурсия ясдан овладланы турист ясыз. Тавон алыш ятасны сотты тыдмавны. Вопомач урчитасны ветлыш муныш яслы кык куим метчар маршрут. Вырмадасны важ яссы. Кысены панны ытувия уж и фин йогра этнопарк да койгурца выр виджанинкат. Республика саамет лун вы вижиму оумасын вочтасны агротуристической туй. Локтан вокежла пуктама ыджуд мугяс. Налыдын шаньга фесчама места высащоян юанагаш. Тавлын ставыс. Аджишлтач.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая, без осадков погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 13 градусов, в 12 часов дня плюс 23. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 13 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью на юго-западе кратковременный дождь. Днем в южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем плюс 20, плюс 25. При натекании облачности плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление существенно не изменится. 14 и 15 августа ожидаются дожди, на юге местами сильные. 15 августа локально очень сильные, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра 15-18 метров в секунду. При этом на севере будет теплее, чем на юге. Днем температура воздуха прогнозируется плюс 14, плюс 19 градусов, на севере до плюс 25.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Япония вела против России неспровоцированные санкции. И село Водяное Харьковской области перешло под контроль российских войск. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По его словам, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически.
11: Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота. Это 150 бригада, а теперь 50 дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи я включу. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически.
10: Президент также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет. Причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил глава государства.
11: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
10: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
11: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь причина этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с ним.
10: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент сопровождения командующего Тихоокеанского флота Виктора Лиины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. А в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяное, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского пригорода. Граничья. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад-Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Регионы Донбасса и Новороссии нуждаются в особой поддержке Ростехнадзора. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.
12: В условиях таких серьезных вызовов сейчас на предприятии в кратчайшие сроки внедряются в том числе и собственные изобретения, передовые отечественные технологии. Ну и, конечно, бизнесу без сомнения нужна поддержка со стороны ваших профессиональных высококвалифицированных специалистов в том, как соблюдать все необходимые требования. Это очень серьезно касается и новых наших регионов.
10: Премьер также напомнил, что Владимир Путин ставил задачу интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единое социально-экономическое пространство России. И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Спорт. Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляя. Алина Гайфудинова и Мария Ситрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине.
14: Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном страны. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова Галатасарай за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик» «Спартак» обсудит бригада под руководством Андрея Прокопова. Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции, заявил генменеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружичкой. Права на форварда будут проданы в автомобилист, после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Напомню, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении соглашения с Ружичкой в связи с нарушением контрактных обстоятельств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
15: Погода. Во Владивостоке 13 августа облачно с прояснениями, плюс 26. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 30. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 25. В Чите ясно, плюс 25. В Улан-Удэ ясно, плюс 27. В Иркутске малооблачно, плюс 26. В Симферополе малооблачно, плюс 27. Так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
16: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть восьмая.
17: Мы с вами остановились на том, что на пороге дома доктора Гаспара появилась Суок.
18: А она действительно так похожа на пропавшую куклу?
17: Не просто похожа, она, как я уже говорил, ее двойник. И позже вы поймете, почему.
18: Как интересно. И что же?
17: Тетушка Ганимед, конечно, несказанно обрадовалась.
19: Ну вот видите, я же говорила, что она убежала.
20: И вы оказались правы. Интересно, почему это она вернулась?
21: Я не хочу, чтобы вам отрубили голову.
20: Ишь ты, пожалела. Ну что ж, это... Постойте, разговаривает. Тетушка Ганимед, кукла, оказывается, к тому же и разговаривающая.
21: Я не со всеми разговариваю.
20: Вот как? А с кем, интересно?
21: Только с теми, кого люблю. С доктором Гаспаром, которого очень люблю, я разговариваю с удовольствием.
20: А когда же успела меня полюбить?
21: О, я вас давно люблю.
20: Давно?
21: С тех пор, как увидела.
20: Да ты меня только что и увидела. Вот тетушка Ганимед, что значит кукла, а не живая. Разговаривает, а чепуху несет.
21: Правда? Чепуху? Это потому что я больная.
20: А ты, кресло.
21: Я сама.
20: Ничего не сама.
21: Нет, сама.
20: Упрямая, смотри, я доктор, и ты обязательно...
21: Капля!
19: Смотрите, чудо какое. Сделала сальто и приземлилась прямо в кресло. Невероятно. Она еще и акробатка.
21: И теперь не узнаете. А сами столько раз аплодировали мне на площади.
20: Иди-то к черту. Как можно было узнать? Похоже, как две капли воды на куклу.
21: А вот и нет, это кукла похожа на меня.
20: Ну пусть так. Но кто о тебе думал, когда появилась кукла? Ты много о себе воображаешь и...
21: Разрешите вас обнять?
20: Очки, осторожно, очки.
21: Дорогой доктор Гаспар, дорогой доктор Гаспар.
19: А я сразу заметила, что кукла похожа на тебя. Да, да, заметила. Но так как я не хотела мешать доктору Гаспару, то я...
21: Я и вас расцелую.
19: Ой, ой, ой.
21: И вас я люблю, дорогая тетушка Ганимед. Дорогая тетушка Ганимед.
19: Нос, осторожно, нос. Ну да и я тебя обниму. Подумайте, откуда ты взялась.
21: Мы остановили фургон внизу. И когда я увидела волшебный свет...
20: Ты на него как бабочка. Как бабочка, как бабочка. Ну что ж, хорошо, что прилетела. Мы с тобой попрощаемся.
21: Попрощаемся? Почему?
19: О, боже мой, я забыла об этом. Сок, сок, доктору Гаспару отрубят голову. Куклы нет, а он должен был... Смеется. Да разве же это смешно? О, боже мой.
21: Смотрите, не поняли. Зачем же я старалась? Есть кукла, есть! Если я так на нее похожа...
20: Вот ты о чем.
21: Только теперь поняли. Да, да, я заменю куклу. Мы отправимся во дворец и там... Ну почему же вы плачете? Ну вот все плачут. Вы плачете. Тетушка Ганимед плачет. Нет, нет, тетушка Ганимед улыбается. Сквозь слезы. Как красиво, когда человек счастлив.
20: Когда он... Делает других счастливыми. Это еще более красиво. Спасибо, Суок. Спасибо. Постой. Постой. А если догадаются, что ты не кукла?
21: Не догадаются. Даже вы не догадались. Ну, идемте, идемте. Вы посмотрите платье, которое я хочу надеть. Я его сама сшила. Так что, может быть, не годится, хотя...
17: И сразу же мы видим Суок в платье, о котором она говорила. Она демонстрирует его Августу и доктору Гаспару. Фургон освещен свечами. В их свете неярком, но красивом видны на стенах какие-то маски, афиши, бичи. Свечи отражаются в небольших зеркалах, которые висят здесь для гримирования. Сверкают сундуки и блестки, висящих ворохом цирковых костюмов. Мерцают глаза животных в маленьких клетках. Лисы, медвежонка и, кажется, даже обезьянки. На кольцах спят или просто сидят и думают о чем-то своем попугаи. О них даже сразу не скажешь, что это такое, потому что хвосты их карминового и желтого цвета похожи не то на падающий поток листьев, не то на водопад.
21: Ну, что скажете? Как я вам?
20: Прекрасно! Прекрасно! Ну что ж, ты сама его сшила, а поскольку ты актриса и обладаешь поэтому хорошим вкусом, то и получилось. Да. Да, получилось прекрасно. Ты знаешь? Да-да, похоже на золотой дождь.
2: Смотри, не промокни, Суок. Зонтик, лови зонтик.
17: Август кидает ей свой клоунский головной убор, белый конический колпачок. Она его ловит сразу на голову.
21: Маленький, только макушку прикрыл.
17: Сок кидает колпачок обратно Август.
21: Гопля!
17: Тот ловит острым концом на лоб, балансирует им.
3: Он упадет, он упадет. Не думай, что прирос.
2: Ей делать нечего.

0: Браво, браво!
1: Маленькое антре для вас. Понравилось?
0: Очень, очень. Браво, браво, браво. Ты побледнела? Смотри, ты побледнела. Разве это труднее, чем попасть с воздуха в кресло?
2: Правда, Суок побледнела.
1: Его могут схватить.
2: Ой.
1: Могут схватить.
2: Эй, что с тобой?
1: Тибул идет сюда. И я боюсь, что из-за угла... Нет, нет, все обойдется.
2: Где он?
1: Далеко, еще далеко.
2: Откуда же ты знаешь, что он идет?
1: Я всегда знаю, когда он идет ко мне. Сердце стучит иначе. То быстро, то... Как он идет, так и стучит. Как он идет, так и стучит.
2: Суок, это знаешь, как называется? Чепуха.
0: Сейчас, сейчас. Сейчас я возьму стетоскоп, выслушаю и скажу, как это называется. Ну-ка, ну-ка, где твое сердечко?
3: Ну вот мы видим Тибула, который в сиянии зари, среди просыпающейся природы, в блеске росы, сквозь пение птиц, идет, прячась под плащом и под какой-нибудь шляпой. Он то быстро идет, то вдруг замедляет шаг, очевидно, ожидая опасности из-за куста или из-за угла. Потом, увидев фургон, он почти бежит.
0: Сейчас твое сердце, Суок, стучит очень быстро.
1: Сейчас оно разорвется от счастья. Я побегу, встречу его. Тибул! Тибул!
0: Ну, это называется очень просто. Любовь.
4: Караул! Помогите! Караул!
5: А это как называется?
6: Это называется «Человек орет благим матом». Пойдемте-ка посмотрим, кто это?
7: А правда, кто? Голос как будто знакомый.
1: А можно его еще раз услышать?
3: Ну, так и быть.
4: Караул! Пустите! Помогите!
7: Я понял. Это продавец воздушных шаров.
3: Молодец. А откуда он здесь взялся?
7: Откуда?
3: Не угадаешь. За его волосы случайно взялась и вытянула наружу его голову распряженная лошадь Лаура, расхаживавшая среди капустных голов и съедавшая их листья. Дело в том, что именно здесь оказался конец подземного хода из замка трех толстяков.
7: Ух ты!
6: Лаура! Лаура! А ну, отпусти волосы! Ты видаль? Ты видаль? Она принимает твой голова за капустный голева и хотел тебя немножечко кушать.
3: В это время продавец, взрывая землю, вылазит из какой-то воронки.
6: О, какой ты есть плохой! Ты мне портил огород! Я тебя ударял! Ух! Ух! Я не попадал! А если б я попадал? В чем дело? Подземный ход, что ли?
4: Начинается во дворце трех толстяков в кастрюле.
6: Вот еще овощ. Он не из огорода в кастрюлю, а из кастрюли в огород. Ну, добро пожаловать к нам в фургон.
1: Подождите, я вижу Тибула, он бежит сюда. Тибул! Тибул!
4: Суок! Суок! Ну вот, а на крышке пчела вот такая, с распластанными крыльями. Ты сразу увидишь.
8: Ну вот, Суок, теперь уж совсем не страшно. Если опасность, ты в кастрюлю и...
1: Разве я говорила, что мне страшно?
0: Нет, нет, это я говорил, что мне страшно за тебя, за тебя.
1: Ну хорошо, в крайнем случае я полезу в кастрюлю. А как мы отправимся?
0: За нами приедут.
1: Садиться на лошадь? Неизвестно, как это делает кукла.
0: Тебя посадят в карету.
1: С вами. И мы будем всю дорогу разговаривать. Ничего себе кукла! О, я знаю! Мы сами приедем! В экипаже. Там стоит брошенный экипаж. И если его исправить... Не смейся, его можно исправить.
5: Я его уже исправил. Наладил колесо, вот и вся починка.
1: Идем, посмотрим экипаж. Я думаю, что он... Тетушка Ганимед бежит. С букетом. С букетом.
9: Не опоздала. Не опоздала. Красивый букетик не помешает. Держи, сок.
1: Спасибо вам. Он принесет мне удачу. А теперь украсим наш экипаж. Здесь вот у козел посадим медвежонка.
8: Угу.
1: Сиди тихо.
8: А сюда посадим обезьянку.
1: Ага.
8: Ты тоже сиди тихо. А попугаи? Они такие нарядные. Ага, их мы пристроим сзади вот так. Ну, загляденье, а не экипаж. Второго такого не сыскать. Сразу видно, это самый добрый и необычный экипаж в мире. А значит, тот, чей это экипаж, способен на любые чудеса, в том числе и на создание лучшей куклы на свете. А?
5: Ха, железная логика.
1: А кто кучер? Забыли о кучере.
5: Алле!
3: Август щелкает длинным цирковым бичом шамбатьером, и из фургона выбегает продавец воздушных шаров, застегивая на ходу ливрею, как видно, найденную в одном из сундуков.
5: Вот кучер! Я не забыл!
4: Еще не кучер! Еще не кучер! Ливрея-то на мне, а вот цилиндр...
5: Держи! Оп! И бич! Ни у одного кучера такого нет!
4: Вот теперь кучер! Алле! Я готов! Прошу всех занять свои места!
1: Садитесь, доктор Гаспар!
0: Садитесь, кукла наследника!
1: До свидания, Тибур!
8: О, Сувок! Скоро мы увидимся! До свидания!
1: Смотри, а вдруг тебя... Тебя убьют?
8: Нет, нет! Я никогда не умру!
1: Тогда и я буду жить вечно!
3: Экипаж, сияя попугаями, золотя с обезьянкой, смеша медвежонком, в щелканье бича, в блеске лака и спиц, отъезжает. Тибул смотрит вслед.
9: До свидания, до свидания. И да поможет вам Бог.
3: И вот уже экипаж едет по городу. Какая-то аллея в цветущих каштанах. Лежат опавшие цветы каштанов на гравии. Толпа коридором встречает экипаж, где неподвижно, играя куклу, сидит Суок. И рядом с ней с очень сердитым видом сидит доктор Гаспар. Толпа из всяких горожан, из франтов, из расфуфыренных дам, из толстеньких старичков, из молодых военных, из продавцов мороженого, из разных зевак с восхищением смотрит на куклу.
10: Кукла наследника тут!
11: На старик! Посмотрите на старика, какой он важный!
12: Да, он его вылечит!
8: А до чего кукла красивая!
13: Какое платье! Браво, браво, браво!
12: И прям волшебник, и как раз он ее вылечил!
3: Сок сидит неподвижно. Надо играть куклу. Но вдруг в толпе она видит смешного карапуза в очках. Она, играя неподвижность, чуть надменную, недоступную неподвижность, вдруг среди возгласов и аплодисментов толпы подмигивает ему карапузу, зачарованно смотрящему на нее. Экипаж проезжает, карапуз ошеломленный, смеется.
11: А, что? Видели?
4: Вы видели?
11: Кукла подмигнула!
4: Сама!
13: Мы не видели!
11: Да!
13: Мы не видели!
4: Не может быть!
13: Она подмигнула!
4: Еще раз?
13: Да!
11: Сама!
13: Да!
4: Смотри, подмигивает! Еще раз смотри!
13: Этого не может быть!
3: И, наконец... Зал во дворце трех толстяков.

0: Собственно, мы даже не можем дать себе отчет, что это такое. Зал ли? На открытом ли воздухе? Огромные тающие масштабы, которые закреплены вполне конкретной ложей среди мрамора, возникающие перед нами чуть ли не сразу после того, как начинается это изображение дворца. В ложе сидят три толстяка. Мы не будем описывать их наружности, просто скажем, что это три толстых человека в стиле доре, изображавшего Гаргантюа. Возможно, что ложа наполнена людьми, закованными в сталь, некими латниками, солдатами, охраняющими трех толстяков. Невероятно соединение, с одной стороны, этой стали латников с их копьями и решетками на лицах, а с другой – мягких очертаний толстяков в золотой парче или пурпуре с их круглыми лицами, большими щеками и с чашкой компота в руках у одного из них. Собравшиеся сидят, стоят, тоже на фоне мрамора или в других местах, на фоне бархата портьер или зеркал. Тут самое разнообразное общество из богатых, из толстых, из по-своему нарядных красавиц, чьи лица хоть и красивы, но похожи на маски. Тут военные и купцы, тут сановные высохшие старики, тут наглые подростки со своими папеньками и маменьками. Шум отговора, от шарканья ног, от движения толпы, которая смотрит, ахает, переглядывается, устраивается, ищет для себя место. Толпы, которая интересна, которая польщена, которая чувствует себя то победоносно, то обиженно, то все время хитро и себе на уме. Естественно, ложа, где сидят три толстяка, в центре внимания всего того количества гостей, которые собрались сюда, чтобы увидеть интересную, как им кажется, церемонию возвращения к наследнику Тутти, его куклы, вылеченной известным доктором Гаспаром. И нам тоже не терпится узнать, что из этого выйдет. И мы непременно узнаем, только чуть-чуть позже.
1: Ну вот, всегда так. Прерывайтесь на самом интересном месте.
0: Не ворчи, я не виноват. Таковы законы всех сочинителей.
2: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов. Дети: Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина. Тетушка Ганимед — Евгения Глушенко. Тибул — Михаил Шкловский. Суок — Ольга Шорохова. Продавец воздушных шаров — Алексей Мишаков. Август — Александр Пожаров. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали: автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка — Валерия Капко, труба — Михаил Гайдук, гитара и запись музыки — Алексей Ушаков. Звукорежиссер — Андрей Коновалов. Консультант — Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле. Причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по-латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой и иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну, это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигренях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очистки.

0: туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить, нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал, долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
0: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 0,1.

0: 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
1: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
0: А что дает такое сочетание?
1: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
1: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности. В результате решительных действий подразделений войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области. И к концу недели температурные показатели в московском регионе будут соответствовать климатической норме лета. А далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
3: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания о пересмотре 9 статьи Конституции и формировании вооруженных сил Японии.
1: Командующий Тихоокеанского флота назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Оперативно тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Также поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, и пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах, сообщает Министерство обороны. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей и пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-службы МВД по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
4: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
1: Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерна для начала сентября. Тем не менее, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
5: За последние 24 часа и москвичи, и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг контракт с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила игроку статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарибзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик-Спартак» обсудит бригада под руководством Андрея Прокопова. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецова показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевлюков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, а плюс 17. В Твери небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Ярославле небольшой дождь, плюс 13. В Тамбове небольшой дождь, плюс 19. В Липецке небольшой дождь, плюс 18. В Воронеже небольшой дождь, плюс 20. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук, солист Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, солист Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Если смотреть историческими периодами, то как рос урожай в СССР и России, что стояло за этим ростом? Ведь климат действительно меняется.
1: Климат менялся всегда, и, конечно же, за этим климатом стоят и всякие наши выводы, связанные с урожаем. Вообще, я анализировал исторический рост урожайности от Сталина до Путина, вот, соотнося периоды нашей страны в управлении нашими первыми лицами с урожайностями, достигнутыми на эти периоды. Абсолютно все первые лица обращали внимание на урожайность зерновых. Ну, скажу так, Сталин закончил свою деятельность в качестве вождя в 1953 году средней достигнутой урожайностью за этот период 7 с небольшим центнеров на гектар.
0: Чуть больше, чем сеяли, да?
1: Чуть больше, чем... Ну, сеяли там 200 килограмм, получали 700 килограмм. Вплоть до 2000 года, вернее, даже до 1995 года, у нас шел рост урожайности семимильными шагами. То есть примерно 20-40%. Особенный период был в росте 40% в период Хрущева.
0: Началась химизация, да?
1: В 1965 году именно он провозгласил химию народному хозяйству, и понятие азотно-туковые смеси, азотно-туковые заводы появилось именно в это время. И рост урожайности при Хрущеве произошел на 40%. Затем у нас было продолжение при Брежневе. Это уже состоявшаяся химизация сельского хозяйства, заводы по производству минеральных удобрений. И в этот период появились такие, в общем-то, понятия, как аммиачная селитра, аммофос, НПК, азофоска. И в это же время начали появляться средства защиты растений. В период Хрущева был достигнут урожай 9 центнеров. Мы с 7 до 9 выросли, а вот в период уже Брежнева мы поднялись до 13 центнеров, а в период Горбачева до 16 центнеров. Ну, в это время уже у нас было состоявшееся сельское хозяйство, у нас были большие мощности по уборочной технике. Россельмаш пускал 3000 комбайнов.
0: Уже с кабинами.
1: С кабинами, да. Ну, а потом у нас грохнуло сельское хозяйство. Это случилось аккурат в период, когда первым лицом нашей страны был Ельцин. Все падало, в том числе упало сельское хозяйство. Падение произошло до уровня, достигнутого к 1985 году, то есть до 13 центнеров. И вот с 13 центнеров по зерновым бобовым мы поднялись до 32 за достаточно короткое время. Стремительно поднялись. Это произошло в период, когда у нас президентом в 2000 году стал Владимир Владимирович Путин. И с 2000 по, ну, фактически 2017 у нас произошло почти 2,5-кратное увеличение урожая. Мы поднялись до 32 центнеров.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России изменился порядок правового регулирования землепользования. С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о границах сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни, сенокосы, пастбища, сады и виноградники. Полностью этот перечень представлен в федеральном законе номер 478. Белевская пастила, вологодское масло, можайское молоко, тульские пряники – продукты с названиями, указывающими на их происхождение, в российском праве официально именуются понятием «географическое указание» – ГУ. И такой официальный статус нужен для того, чтобы защитить уникальные региональные продукты и гарантировать их подлинность для покупателей. Баргойская баранина – мясо овец, которых разводят в Баргойской степи Бурятии, стал первым зарегистрированным географическим указанием бренда в регионе. Пастбище в районе села Белозерск испытывает воздействие солончаковых минеральных солей, создавая своеобразный соляной туман, который спускается на почву. А это способствует формированию особого состава воды и трав на пастбищах. Мясо баргойских овец богато белком, сочное, нежирное, содержит витамины и все незаменимые аминокислоты. А теперь внимание. Министерство юстиции предупреждает фермеров о новом виде мошенничества. Аграриям стали приходить интернет-сообщения и СМС с предложениями закупить топливо по предоплате. Авторы писем обещают привезти бензин или солярку якобы по согласованию с заводами Беларуси и Казахстана в железнодорожных цистернах с последующей перегрузкой для конечного адресата. Ну, разумеется, после предоплаты мошенники исчезают, а сайт, на который фермеры отправляли документы, оказывается липовым. Так что не позволяйте себя обманывать.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН, Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Дабаевич, в связи с глобальным потеплением на север движутся не только посевы, но и вредители, и болезни. Какова опасность фузариоза?
1: Болезнь чрезвычайно опасная, слабо контролируемая, потому что она появляется на последних этапах созревания пшеницы на юге России. Считается, что он появляется, когда вот эти температуры и влажность в период цветения, но недооценить то, что фузариоз приходит позже, когда идет уже созревание урожая.
0: То есть колос уже
1: желтый?
0: Да,
1: уже колос есть. И возбудителем этой болезни являются початки, кочерышки. Они являются инкубаторами фузариоза колоса. Фузариоз колоса вызывает фузариозные возбудители. Фузариум граминиарум, фузариум СПП, фузариум кульморум. Нет ни одной более страшной болезни для пшеницы или для ячменя, как фузариоз колоса, потому что это патоген вырабатывает еще и микотоксин под названием дезоксивалинол или Т2, который является смертельно опасным для животных и опасным для жизни человека. Этот фузариозный возбудитель был обнаружен в нашей стране довольно давно, в 1882 году, и причем не на нашем юге, а на нашем Дальнем Востоке, где есть подобные, в общем-то, условия, когда и влаги много. При этом был обнаружен трагическим путем, были летальные случаи от использования зараженного зерна. Поэтому допускается там присутствие 1% зараженного зерна при уборке. Это уже критический такой показатель, выше которого недопустимо использование этого зерна ни для продовольствия, ни для фуражных целей. И только лишь термическая переработка, спирт и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, очень важно обработку фунгицидами. Всем надо будет рекомендовать именно применять не абы какие препараты, а заслуженные. Хоть российские, хоть импортные, которые тоже имеются на российском рынке выдающихся мировых компаний. Поэтому обрабатывать нужно именно где-то за 20-25 дней до предполагаемого начала уборки.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Где рождаются новые сорта пшеницы? Например, в Ближнем Подмосковье. Мой собеседник – заведующий лабораторией селекции озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка» Рамин Мамедов.
5: Сейчас мы находимся на полях ФИЦ «Немчиновка», конкретно демонстрационный участок, который мы высевали для проведения Дня поля, в том числе нашего ежегодного мероприятия. Здесь сейчас расположено 10 сортов озимой мягкой пшеницы нашей селекции, в том числе такие знаменитые уже как «Московская 39», «Московская 40», так и новинки. Это новые сорта «Немчиновская 85», она районирована в 2021 году. Два новых сорта нашей селекции, Немчиновская 14 и Московская 31, районированы в текущем году. А также еще есть новинки, которые проходят сорты испытаний. Это такие сорта, как Московская 42, Московская 28, Васильевна, Немчиновская 44. То есть вот эти сорта мы хотим показать нашим и постоянным клиентам, и потенциальным клиентам.
4: Новые сорта дают более высокий урожай, но они же и более требовательны к землепашцу. Им нужен особый уход, особая забота.
5: Вот однажды мне сказал обычный агроном с хозяйства рядового. Я говорю, есть же новые сорта, вот мы же работаем, чтобы новые сорта. Попробуйте что-нибудь новинку. Пробовать они берут иногда, но я говорю, почему вы за эту 39-ю, например, тоже держитесь? Он говорит, мой уровень, допустим, ведения хозяйства не позволяет там применять большое количество пестицидов, удобрений. И я, говорит, 39-ю посеял и забыл. И только на уборку приезжаю, убираю, получаю всегда третий класс. Да, урожайность может быть невысокая, 30, 35, 40 центнеров, но меня это устраивает. Я практически ничего не вкладывая, получаю третий класс.
4: А новые сорта потребуют активного вмешательства агрохимического, да?
5: Ну, может быть, не активного, потому что, во-первых, и зона наша, опять же, если сравнивать с нашей основной пшенично-сеющими регионами, где более нагрузка и эпифитатийная в плане болезней и вредителей более выше, там, потому что более теплый климат, соответственно, там больше. В нашей зоне не требуется такого количества обработок. Я не могу сказать, что наши сорта вообще не надо обрабатывать, потому что гербицидами все равно надо обрабатывать. Сорняки растут, как бы мы этого хотели или не хотели.
4: Сейчас мы стоим на поле, сидит ни одного сорняка. Вот, понимаешь, что там внизу мало всего, что хочет вылезти и все тут сажать и погубить. Если это не обрабатывать гербицидами, а добавлять биологические какие-то добавки, так же получится поле, и оно будет все у нас лебедой покрытое. Но там кое-что будет, что хватит нам, чтобы собрать маленький, но чистый экологический урожай.
5: Такая ниша есть, как бы органическое земледелие, там и другие, естественно, расценки на продукцию эту. Вот. Но эффективность должна быть высокая. Чистые посевы, пшеница, не заросшая. То есть этого добиться без применения гербицидов, ну, кто бы что ни говорил, это невозможно. Сорные растения, они более живучие, если так можно выразиться. То есть пшеница – это культурное растение. Если в равных условиях, она может проиграть конкуренцию с сорными растениями. За питание сорные растения будут лучше конкурировать, и пшеница в итоге будет страдать от нехватки питания. Поэтому гербициды, вот на данном участке, в котором мы сейчас находимся, кроме гербицидной двукратной обработки, у нас здесь больше никаких обработок не было. Ни фунгицидных, то есть от болезней, ни инсектицидных от вредителей. Потому что инсектицидные предполагают, то есть если мы мониторим ситуацию, если есть какое-то нашествие, которое порог вредоносности может нанести, тогда мы только... Это на моей памяти было, ну, может быть, 2-3 раза, когда мы применяли инсектициды. Потому что, еще раз повторюсь, в нашей зоне пока, к счастью, это не так актуально.
4: Как на юге.
5: Да.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Мы стали страной, выдающейся по производству минеральных удобрений, а сейчас мы страна, выдающаяся по результатам использования средств защиты растений. Когда мы говорим об урожайных последних 20 лет, то применение средств защиты растений – это главный фактор достижения трех рекордов. В 2017 году, в 2017, не подумайте.
0: Да, я не подумал. Я этого не помню.
1: Про ту революцию. В 2017 году, в 2022 году и вот в 2025 году тоже считается один из трех выдающихся урожаев. Применение средств защиты растений за эти годы не снижалось ни разу, а росло категорически серьезными темпами. И, ну, достаточно сказать, что за последние 15 лет рост применения средств защиты растений произошел шестикратный в физических объемах, недоумаляя, конечно же, необеспеченность техникой современной, вот эти схемы, которые в свое время агролизинг, не умаляя, конечно же, семян. Но здесь я должен сказать, что все-таки у нас по главной культуре все-таки семена наши отечественные. По нашей главной пшеничной, ну, близко к 100% озимая пшеница и близко к 70% семеровая пшеница, так здесь же мы ни от кого не зависели. И поэтому говорить о том, что вот мы благодаря импорту урожай подняли, это будет, в общем-то, некорректно.
4: Новейшие сорта пшеницы сродни новейшим гоночным автомобилям. Агрономы ставят на них рекорды, но для этого к новинкам нужно применять самые крутые агрономические технологии. В середине июня в стране объявлен новый агрочемпионат. О нем мне рассказал доктор сельскохозяйственных наук, знаменитый российский селекционер и ученый Александр Прянишников.
6: «Щелковый Агрохим» обозначил именно сейчас турнир или чемпионат России по получению высоких урожаев по озимой пшенице на тех сортах, которые мы вывели.
4: А сколько участников, сколько команд, скажем так?
6: Ну вот на сегодняшний день мы объявили буквально на прошлой неделе, и сейчас я знаю, что уже более 50 предприятий, которые подали заявки.
4: По России,
6: по России, с различных регионов, и надо отметить, что Заявки мы принимаем до 31 августа. Мы разбили все регионы России на три зоны. Первая – это благоприятная зона, это где-то 10 регионов России. Тут мы отметим и Калининград, и Курск, и Белгород, Липецк, Орел, КЧР непосредственно. Ну и те регионы, которые рискованы для производства зимой пшеницы. Внутри таких зональных, да, вы определили правила участие непосредственно, правила игры, которые будут регистрировать именно рекорды.
7: Сорта один ответ?
6: Сорта наши. У нас сейчас на сегодняшний день уже 7 сортов в госреестре Российской Федерации, причем они разнообразны по своему экологическому использованию. Есть и для засушливых зон, есть и для, как говорится, стабильных регионов, есть для благоприятных регионов, такие вот, как, допустим, Ермоловка или Сократ, есть интенсивные такие, как система в Володе и Интеза, есть засухоустойчивые, такие как ДФЭ и Изумруд, для, допустим, Поволжского, Уральского региона.
7: А победитель будет тот, кто соберет наибольший урожай?
6: Высокий урожай, да. Центнер с гектара, да. Ну, там мы определили не менее 10 гектар, такая должна быть производственная. Это не делянки. На делянках мы получаем и 180, я даже в этом году мы еще к более высоким цифрам стремимся. На делянках это одно, а вот в производстве получить, допустим, как мы в прошлом году 140 получили на площади 14 гектар. Я знаю, и фермера есть в Курской области, которые получили 138 на нашей Ермоловке, тоже в производстве. И я подозреваю, что в этом году они стараются побить и прежде всего превзойти Щелку Аграхим в этом направлении. Ну, мы только это приветствуем и даже готовы помочь. Не только заявки мы получаем на семена, но и прежде всего просьба о том, чтобы мы рассказали о всех секретах, как можно использовать тот или иной сорт, чтобы получить вот именно высокие результаты.
7: А как же так получается? Вы подсказываете участникам, как лучше получить урожай. А в чем-то состязательность их? Вы им сейчас все расскажете, как они все это внесут и будут одинаковые результаты.
6: У каждого свои подходы. Вот, допустим, мы Калининграду сейчас я схему сбросил, по которой мы работаем в текущем году. Каждый регион у нас, Россия, она же многообразна по своим зонам, по своим условиям. Нюансы существуют на территории конкретного региона. То же самое и в Калининграде свои подходы. То же самое в Павловском регионе свои подходы, Татария, Нижний Новгород свои подходы, Южный регион тоже свои определенные. И нет как бы одной технологии или панацеи на все эти, как говорится, регионы. Призовой фонд, первое место 3 миллиона, второе место 2 миллиона, третье место 1 миллион. И надо сказать, что мы выделили, обычно вот я смеюсь, есть в биатлоне, там это цветы 6 мест, у нас 8 таких призовых мест, с 1 по 8 место дополнительно будут получать на следующий год 20 тонн суперэлиты тех сортов, которые они выращивали.
4: Результаты агрочемпионата станут известны уже в следующем году, когда участники завершат сбор урожая.
0: Салис Добавич, а вы не пробовали посчитать, какова доля агрохимии в урожае? Сколько центнеров, сколько тонн на гектаре удается сохранить с вашей помощью?
1: Только не пробовали, мы постоянно этим занимаемся. Угу. Здесь очень простая мультипликация. 1 рубль затрат несет 5 рублей доходов. И вот я скажу одну вещь, я здесь упоминал.
0: То есть, если этот рубль не внести, то какие будут потери?
1: Будут 5 рублей потерь. Вот мы хотим сохранить наш уровень достигнутый, но мы хотим и прибавить. И вот я считал, применительно, например, к подсолнечнику, мы подсолнечник практически не защищаем от болезней. И когда мы провели опыты по однократной хотя бы обработке, я вам скажу, что мы, обрабатывая один раз, мы бы сохранили 76 миллиардов рублей на подсолнечнике на наших 10 миллионах гектарах. А потратить мы должны были всего лишь навсего 10 миллиардов. То есть на однократную обработку по болезням подсолнечника мы потратили бы 1000 рублей на гектар. На 10 миллионах гектар 10 миллиардов.
3: Наука.
4: Как полопаешь, так и потопаешь, говорим мы о людях. У растений эта зависимость выражена еще ярче. Современные удобрения – сложнейший коктейль макро- и микроэлементов. Подобрать и смешать их – задача очень непростая. Мой собеседник – заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Налеухин.
8: Вы находитесь в лаборатории минерального питания растений. Такая лаборатория была создана впервые по программе «Приоритет-2030» при поддержке Министерства сельского хозяйства. Все процессы, связанные с изучением вопросов питания растений, они полностью автоматизированы. Вот мы с вами сейчас как раз находимся у, так сказать, сердца лаборатории. Это его автоматизированный пульт, который позволяет задавать те необходимые параметры. Ну, в данном случае вы видите, да, температура почвы, влажность.
7: То есть, изменив влажность, давление, мы можем изменить дыхание и системы, пульс и ритм жизни растения?
8: Ну, в данном случае мы можем создать более благоприятные условия для реализации генетического потенциала растений, то есть раскрыть его на максимум, то есть то, что заложили в растение наши селекционеры.
7: А пойдемте в гости к нему прям непосредственно?
8: Пойдемте.
7: Тут шлюзовые камеры
8: такие, да? Да, чтобы не было резкого перепада температуры.
7: Это клумбы, грядка, что это?
8: Да, на самом деле это климатическая камера. Их всего две в нашей лаборатории. Сделано на основе сэндвич-панелей. То есть это два громаднейших холодильника. Высотой, как вы видите, в районе 4-4,5 метров.
7: Холодильник, это звучит несколько странно. Ведь растению нужно тепло, а не холод.
8: Ну, на самом деле холодильник позволяет поддерживать и сохранять ту температуру, которую необходимо. Мы можем имитировать, например, различные почно-климатические зоны страны. Мы находимся в камере водных культур. Здесь возделывается яровая пшеница. На столах установлены емкости, в которых находится питательный раствор. Так называемая полная питательная смесь, в которой находятся все основные макро- и микроэлементы.
7: То есть не земля никакая, да, не торф, не перегной, а просто...
8: Более того, здесь питательный раствор приготовлен на деионизированной воде. То есть вода, которая содержит, ну, если только небольшие следовые количества каких-то питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому мы, добавляя необходимые соли, макро, микро, ультрамикроэлементов, мы выращиваем растения и можем имитировать любую питательную среду, вызывая искусственно дефицит того или иного элемента, избыток, да, или и изучая какие-то элементы, которые на сегодняшний день считаются, что растению не нужны. Потому что если мы сделаем химический анализ растений, то мы в нем обнаружим практически все химические элементы, находящиеся в периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева. Но всего лишь 13 из них на самом деле растению необходимы. Но по мере того, как воду мы очищаем, по мере получения более химически чистых реактивов, выясняется, что растениям помимо этих элементов нужны и другие. Например, в зарубежных публикациях появляются работы о необходимости никеля растениям, о необходимости селена, йода и других элементов, которые мы раньше считали, что они растениям вовсе и необходимы. Это лишь первый этап изучения удобрений. Второй этап, он у нас проходит в так называемом вегетационном домике. Там у нас растения развиваются уже в почвенной культуре. И третий этап, когда мы вот разработали и создали удобрения, мы уже тестируем непосредственно в полевых условиях. У нашей кафедры есть свое поле. То, что удобрения, содержащие кальций и магний, если мы говорим о невысоком урожае, да, порой их и не вносят. Говорят только в основном об азоте, фосфоре и калии. Но как только мы хотим поднять урожайность свыше 50 центнеров, если мы говорим про зерновые, то тут уже встает на повестку дня о необходимости применения и магния, обязательно серы, обязательно микроэлементов. Потому что чем больше растение развивает биомасса, чем больше формирует урожай, тем больше у него возникает потребность к тем элементам, на которые раньше не обращали внимания.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Дабаевич, много разговоров о том, что химии на полях все больше, и это не полезно для здоровья. Сколько правды в этом?
1: Вы знаете, наша страна абсолютно благополучна в отношении именно интенсификации химической защиты. Мы далеки-далеки до Европы или там до, особенно до Японии, где огромная продолжительность жизни, превышающая нашу на 20 лет в среднем. Да? А Япония на каждый гектар применяет 10 килограммов. Мы пока применяем 2,5 килограмма наших препаратов на гектар. Все препараты, они же проходят государственную систему токсикологической регламентации, маломальские представляющий собой какую-то, в общем-то, опасность для человека, или для почвы, или для птицы, или для воды, эти препараты не допускаются к регистрации. Так что здесь у нас все благополучно.
0: Без химических средств защиты растений сегодня сельское хозяйство существовать не может. И росту урожаев мы обязаны не только труду земледельцев, но и новейшим технологиям. Об этом нам рассказал наш гость, выдающийся химик, академик РАН, солист добыч каракотов, генеральный директор Щелково Агрохим. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
9: Говорят, что он вырос в нищете, что не любит, когда его называют сэром, и хочет сниматься до 100 лет. Майкл Кейн, аристократ из трущоб. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он рыцарь Британской империи, обладатель 2 Оскаров и 3 Золотых Глобусов, олицетворение хорошего вкуса и элегантности. Как-то одна из газет назвала его аристократом до кончиков пальцев. Сэр Майкл Кейн очень смеялся. Это он-то аристократ. Родители Морриса Миклвайта, таково его настоящее имя, жили в Ротерхайте на юге Лондона, практически в трущобах. Моррис Миклвайт-старший работал грузчиком на рыбном рынке. Эллен была уборщицей, иногда поварихой в чужих домах. Они жили в бедности, не просто еле сводили концы с концами, они были по-настоящему отчаянно бедны.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Мы с братом носили одежду, которая едва держалась на нитках. Жили в доме без водопровода и электричества. Во время Второй мировой войны стало еще хуже. Карточная система, бомбежки, страх. Мама работала до изнеможения, лишь бы накормить нас. Но она никогда не жаловалась. Я видел ее пальцы, стертые до крови от чистки полов. Видел ее усталость. И никогда не забывал об этом. Она всегда говорила: «Учитесь, трудитесь, выберитесь из нищеты. Всем, чего я добился, я обязан ей».
9: Впрочем, поначалу к советам мамы Моррис не очень прислушивался. В школе учился плохо. В 16 бросил ее и, сменив несколько профессий, пошел по контракту служить в армию, британский экспедиционный корпус в Корее. После военной службы искал работу и случайно увидел в газете объявление о том, что требуется помощник администратора в одной из театральных трупп графства Сассекс. Так впервые попал в театр и неожиданно понял, что это его. Окончив вечерние актерские курсы, выступал на сцене провинциальных театров. Потом стали приглашать в телесериалы.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Когда я начинал в маленьком театре в предместьях Лондона, мне сразу сказали: «Моррис Миклвайт – это слишком провинциально». Я стал Моррисом Скоттом. Потом пригласили в сериал, название уже не помню. Звоню моему агенту, а он мне говорит: «Там уже есть актер по фамилии Скотт, и нужно срочно менять псевдоним». Стою в телефонной будке, оборачиваюсь и вижу афишу фильма «Бунт на Кейне». И, не задумываясь, говорю: «Майкл Кейн, устраивает?»
9: Известность молодому британскому актеру принесла комедия под названием «Элфи». Ее герой – большой любитель женщин. Каждое новое приключение он сопровождает продолжительной тирадой, обращенной к зрителю, в которой комментирует свои поступки и аргументирует их бесспорную правоту. Привет. Ну что, вы удобно устроились? Отлично. Начинаем. Меня зовут Элфи. Полагаете, что теперь вы можете читать эти дурацкие титры? Но нет, расслабьтесь. За этот фильм Майкл Кейн получил свою первую номинацию на «Оскара», а вскоре женился на девушке по имени Шакира, не путать с колумбийской поп-звездой.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Тот период моей жизни, когда я познакомился с Шакирой, я зажигал в диско-барах с моим закадычным дружком, который, в отличие от меня, был перманентно безработным актером. Как-то увидел я по телевизору рекламу бразильского кофе с потрясающей девушкой. Мой друг сделал вывод, что она живет в Бразилии. Поэтому надо туда завтра же поехать и там ее найти. Приняв это гениальное решение, мы пошли в ресторан, чтобы его там отметить. В ресторане случайно повстречались со знакомым пресс-агентом. «Зачем же тебе ехать в Бразилию?» – спросил он. «В этом ролике снялась модель Шакира Бакш. Я ее знаю и дам тебе ее телефон». Звонил я ей 10 раз, и 10 раз она отказывалась от свидания. На 11-й согласилась, и мы вот уже полвека вместе.
9: Вскоре его пригласили в Голливуд. Первым американским фильмом Кейна стал «Гамбит», в котором его партнершей была известная американская актриса Ширли МакЛейн. Потом были такие фильмы, как «Ограбление по-итальянски», «Битва за Британию», «Ханна и ее сестры». За эту ленту он получил первого «Оскара». Ну а многие наши зрители открыли для себя Майкла Кейна благодаря роли обаятельного Альфонса Лоуренса Джеймисона в фильме «Отпетые мошенники». Под видом иностранного принца в изгнании он обхаживает богатых дам, и те вполне добровольно расстаются с большими деньгами.
11: Are you one of my subjects?
12: No, I'm an American.
9: Кто вы? Моя подданная? Нет, я американка из Омахи. Я была бы счастлива помочь вам деньгами. Благодарю вас. Это исключено, ибо означает подвергнуть вас огромной опасности. Поймите, мои враги могущественны. Быть может, они наблюдают за нами даже сейчас. Боже, какая вы симпатичная.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» В 70-х я начал получать гонорары, которые невозможно было даже представить мальчику из Ротерхайта. И однажды мать спросила меня: «Майкл, сколько тебе платят за фильм?» «Миллион фунтов, иногда больше». Ее реакция была искренней и мгновенной. «Сколько это?» Она просто не могла осознать, что значит такая сумма. Это было вне ее представлений, словно деньги из игры «Монополия». И тогда я сказал ей: «Это значит, мама, что тебе больше никогда не придется работать. Ты больше не будешь уставать и волноваться».
9: И он сдержал обещание. Майкл купил матери дом, обеспечил ее всем необходимым. Несмотря на слабый и плотный график, часто навещал ее, брал с собой на съемки и премьеры. Эллен прожила оставшиеся годы в покое, комфорте и безопасности, получив то, чего ее жизнь прежде была лишена. Она умерла в 1989 году, проведя последние годы без нужды и тревог. Ну а Майкл Кейн продолжал сниматься. На его счету более 150 фильмов и сериалов. Он, наряду с Джеком Николсоном, обладатель уникального достижения. Номинировался на «Оскар» в 4 разных десятилетиях. Часто его критиковали за неразборчивость. В его фильмографии встречаются ленты не самого высокого уровня, но ведь есть и шедевры. Например, недавно овдовевший знаменитый дирижер Фред Беллинджер в фильме «Молодость» Паоло Соррентино. На элитный курорт, где поправляет здоровье маэстро, приезжает чиновник из Букингемского дворца уговорить дирижера выступить на королевском концерте. Так вы работаете на королеву? В каком-то смысле. Монархии всегда очаровательны. Почему? Потому что они очень хрупкие. Уберите одного человека, и весь мир меняется, как в браке. Сэру Майклу Кейну уже за 90, но он не собирается уходить из кино, а в общении все так же любезен и остроумен.
10: Из интервью Майкла Кейна. «Я перестал считать годы в 38. Считаю себя 38-летним. За исключением тех моментов, когда я быстро хожу. Тогда мне точно не 38. Известность пришла ко мне в 29 лет. К тому времени я уже прожил трудную жизнь, а потому меня сложно удивить. Для меня все равны – и королева, и уборщица. Я прошу всех называть меня просто Майклом и ни в коем случае не сэром Майклом. Сначала я хотел завершить карьеру в 80, потом в 90, а теперь хочу дотянуть до 100. Почему бы и нет?

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: «Маленькая печальная повесть». Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже кукрыник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и влезла.

0: внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
0: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш

0: контроль к новой жизни масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Освободив Водян, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. И приложение Озонбанка недоступно в Google Pay. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Глава государства также обратил внимание и на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил президент.
2: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
2: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японию, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь причина этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с ним.
1: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанского флота Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяны Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областей. А в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что освободив Водяны, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Министерство обороны вместе с Минцифрой запустили специализированный раздел на госуслугах по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семьи, сообщили сегодня в военном ведомстве. Создание нового сервиса обеспечит максимальную доступность квалифицированной психологической поддержки для всех категорий военнослужащих, независимо от места их дислокации, а также для их близких, говорится в сообщении. Минобороны отметили, что совершенствование механизмов обратной связи и обеспечение социальных гарантий являются безусловным приоритетом для оборонного ведомства. Приложение «Озон Банка» недоступно в Google Play, но все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка. Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер. Представители кредитной организации напомнили, что санкции не влияют на операционную деятельность «Озон Банка». Клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме. Все денежные средства в безопасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ручку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Ручкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила хоккеисту статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Защитника и капитана «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил генменеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче 4-го тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик-Спартак» обслужит бригада под руководством Андрея Прокопова. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Суршкина, Ксения Сорокина и Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевлюков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляя. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 19. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 19. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 17. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе небольшой дождь, плюс 30. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 27. В Донецке ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
13: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
14: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
15: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
16: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие 2 часа на волнах Радио России прозвучит программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
17: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас сегодня приветствовать. И, как и всегда, сперва напоминаем, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92, вы можете написать свой вопрос по любой из тем, которые мы обсуждаем, или предложить свою собственную. Ну и также не забывайте про нашу видеотрансляцию, можете наблюдать за нашим эфиром. Все это можно сделать в мессенджере «Макс», в Телеграме или на платформе ВКонтакте. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Радио России», он также доступен в «Максе». И напоминаем про портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
16: Да, да. Начинаем мы с информации, что российские средства ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов «Хаймерс» и ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Но, однако, 8-летний ребенок погиб в Новороссийске. Еще 8 человек пострадали в результате атак БПЛА. Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Все подробности у Ольги Тимохиной. Ольга, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Ольга.
18: Здравствуйте. Удар этой ночью пришелся сразу по нескольким городам края. Ну, mm-hmm. Новороссийск, пожалуй, сегодня пережил, конечно, по-настоящему страшную ночь. Огромное количество дронов начали атаковать еще с вечера, и в итоге к утру 19 человек пострадали. 12 из них сейчас находятся в больницах города. Mm-hmm. Двое – это молодая женщина, ее 6-летний сын в тяжелом состоянии. Другой ее сын, 8-летний, к сожалению, погиб. А крышу дома этой семьи проломил беспилотник, пока вот женщины с детьми мирно спали. Утром в городе останавливали работу общественного транспорта, перекрывали несколько трасс из-за обломков беспилотников, но вот сейчас движение восстановлено. Более серьезная проблема для города – это, конечно, крупные повреждения водовода сразу в двух местах. Из-за прорыва труб в городе остановлена подача воды. Повреждения первой очереди уже успели устранить. Проведен запуск, промывка, заполнение водовода. И вот сейчас идет монтаж нового участка трубы второй очереди. Когда его поменяют и все проверят, то воду дадут. Но думаю, что к вечеру уже. Также повреждены учебные заведения города, инфраструктура морского порта. Ночью там тушили пожар, никто не пострадал. И вот по предварительной информации, всего повреждены больше 20 жилых домов в Новороссийске. Есть здания в таком состоянии, что, конечно, проживание там уже невозможно. И несколько квартир почти полностью выгорели. Ну вот сейчас специалисты осматривают эти дома пострадавшие, составляют списки на компенсацию. И открыто два пункта временного размещения. А там сейчас находятся, и эту ночь будут ночевать 90 человек. А не только в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, но также и в Геленджике. Там пострадали 3 человека, 2 госпитализировали, и пострадало 20 домов. То есть получили повреждения достаточно много в районе Голубой бухты, и практически весь район всех жителей эвакуировали в пункты временного размещения в более безопасный район. В Анапе обломки повредили жилой дом, пострадали 2 человека, им оказали необходимую помощь на месте. Ну и в поселке Волна Темрюкского района также обломки упали во дворе дома. Пострадал человек, врачи пытались его спасти, но, вот, к сожалению, не удалось, и мужчина скончался в больнице.
16: Понятно, понятно. Вот такие вот события за ночь произошли, и, собственно, продолжается украинская военщина, такого рода обстрелы абсолютно мирных граждан, да, и смотрите, какие последствия произошли. Ольга Тимохина познакомила нас с последствиями удара, да, по Новороссийску и вообще по прибрежной зоне Краснодарского края. Огромное спасибо, а мы идем дальше.
19: Большая страна, разное время.
17: Ну, теперь отправимся на Дальний Восток, поговорим о наводнении Амура. Река поднялась, и Хабаровский край оказался затоплен. Все это сейчас узнаем у нашего корреспондента Елены Барковой из Хабаровска. Елена, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Елена. Какова ситуация сегодня?
20: Добрый день, Иван Борис. Да, силы и средства защиты от паводков в Хабаровском крае сейчас приведены в полную готовность. Подъем воды фиксируется на всех ключевых гидропостах. Особое внимание, конечно же, в Хабаровске он принимает первый удар. И село Елабуга, это Хабаровский район, ну, пригород, скажем так. Здесь уровни воды превысили отметки неблагоприятного явления, но не дошли еще до опасного. У краевой столицы за последние сутки вода поднялась на 14 сантиметров и сегодня составляет 490, то есть на 50.
16: Да, на 50.
20: Да, но тут на 50, да, на выше неблагоприятного. И, как говорят гидрологи, это почти на 2 метра выше многолетних значений вот, среднего уровня. Пока власти региона и краевого центра уповают на то, что все-таки паводок пройдет по нижней границе прогноза. Это 5,5 метров на сегодня, а то и вовсе ее не достигнет. Но, тем не менее, вот 11 августа мэр Хабаровска Сергей Кравчук в качестве превентивной меры подписал постановление о введении все же режима ЧС в краевом центре. Давайте послушаем.
16: Давайте, конечно.
21: Географически город расположен так, что самая низшая точка – это у нас индустриальный район. В первую очередь попадает под подтопление это улица Богачева, улица Вилюйская, улица Прибрежная, Алданская – это уже Красная речка. Там, да, при уровне воды ближе 500 сантиметров, мы проводим определенные действия, связанные с установкой насосных групп, с перекрытием ручьев искусственными дамбами и отсечением Амура от частных домовладений.
16: Ну да, мне самому доводилось видеть Амур. Это действительно очень широкая река, да, и набережная.
20: Вид потрясающий,
16: да,
20: согласитесь.
16: Который затапливает.
20: Когда он развивается,
16: да,
20: Амур-батюшка.
16: Затапливает, да, вот эту прибрежную
20: зону. Ну скажу, что вот сегодня уже все-таки в Хабаровске частично установлены насосы, и началась откачка воды с ливневой канализации. пока это насосы работают по графику, но, как говорят специалисты, при ухудшении обстановки могут, в принципе, работать в круглосуточном режиме. То есть они эту ливневую воду обратно сбрасывают в Амур.
16: Угу.
20: Запускается насосная группа в районе арены Ерофея, но это практически уже чуть ли не центр Хабаровска, да. Но это как раз вот эта вот прибрежная линия. А в резерве, как нам говорят, сосредоточено достаточное количество насосного и другого оборудования, это тепловые пушки, обогреватели, вентиляторы, которые же все это будут просушивать. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток у Хабаровска ожидается дополнительный подъем воды на 10-15 сантиметров. Угу. Ну, это практически вдвое меньше, чем вот всю эту неделю поднималось. Было 20-25 за два дня. Сейчас у нас под влиянием паводка островные территории, конечно, краевого центра, но они всегда попадают первые. Здесь активный разлив внутренних проток, озера, выход грунтовых вод. Это дачные острова. Угу. По данным МЧС, сейчас на данный момент более 200 дачных участков затоплено. Но, скорее всего, эта цифра будет каждый день увеличиваться. Отмечается выход воды на участки дорог сел Корсакова-2, Воронежская-2, Воронежская-3, это Хабаровский район, Маяк Нанайского района, в Елабуге локально потоплены внутрипоселковые дороги. Что касается Комсомольска, на Амуре здесь вода тоже прибавляет. Накануне уровень превысил 4 метра, неблагоприятным считается для города юности 4,5.
16: Угу.
20: А вот в случае дальнейшего подъема и достижения 7 метров под угрозой подтопления уже будут и дачные участки, и дома, находящиеся в пойме Амура. Ну, вместе с тем, в полной готовности у нас в связи с паводкой ситуации более 3000 специалистов, около 1000 единиц техники, 71 плавсредство. Сформирована группа из насосного оборудования. Для размещения граждан, попадающих в зону затопления, запланированы пока 107 пунктов временного размещения. Общая вместимость около 7500 человек, но, как нас уверяют, все-таки, скорее всего, не понадобится.
16: Ну да, на чаще территории... всего люди, да, едут или к знакомым.
20: Да, наперед все-таки,
16: угу.
20: Да. На территории Комсомольска, на Амуре, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульского, Хабаровского районов у нас режим повышенной готовности.
17: Вот как раз, да,
20: если Хабаровский ЧС, да, то здесь повышенная готовность. Рост уровня воды у нас и в Троицком, Малмыш, Комсомольск на Амуре, Нижнетамбовская, Цимермановка, Мариинская, Богородская. Спасатели предупреждают граждан, что все-таки зона затопления и, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы все вещи поднять наверх, бытовую технику, проверить герметичность подвалов, подготовить дренажную систему, насосы, ну, практически они там уже у всех есть,
16: угу.
20: Позаботиться о безопасности домашних животных. Населению настоятельно рекомендуют отказаться от выходов на воду, на плавсредства, все эти рыбалки, охоты, угу. Туристические поездки. Ну, что, кстати, у нас до сих пор еще пока ходят теплоходы, которые возят садоводов вот на острова подтопленные. Хотя большинство уже добирается до своих участков по воде. Ну, буквально вот день-два и остановится эта навигация. Она уже закрыта, международная навигация на Фуюань. Ну, вот речные-то ромачки у нас пока ходят. Начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гивадулин у нас доложил о готовности аэромобильной группировки. 150 человек, они готовы оперативно оказывать помощь населению при ухудшении обстановки, ну, в том числе проводить эвакуацию людей, если понадобится. Но, по словам губернатора края Дмитрия Демишина, за последние годы, учитывая опыт 2013 года, сейчас более 33 километров береговых линий в крае защищены все-таки новыми гидротехническими сооружениями. В том числе это не так давно отстроены дамбы в Хабаровске и Комсомольске на Амуре. Если прогноз оправдается на большую воду, вероятно, предстоит испытать в деле установку ботопорта. Это такой своеобразный замок, который должен перекрыть вход в затон и замкнуть дамбу, да, защищающую прибрежные микрорайоны Хабаровска. В Комсомольске на Амуре возможно испытание предстоит пройти в Милкинской дамбе. Все помнят, что в 2013 году ее не было, и тогда спасатели МЧС вместе с добровольцами стояли живой стеной, удерживая вот эти темпы на дамбе, сооруженной из мешков с песком, чтобы не пустить воду в город. Такой вот героический
16: Елена,
20: был урок.
16: Спасибо,
17: спасибо
16: большое.
17: Слышать.
16: Елена Баркова была у нас на связи, заверила нас, что в Хабаровске все готово для подъема воды, и все силы для этого уже сосредоточены.
19: Большая страна, разное время.
16: Волгоградской области запустили зеленый коридор для диспансеризации ветеранов СВО. Ну, все вы понимаете, что посещение врачей различных всегда это некоторая проблема, это ожидание, это еще какие-то...
17: Не всегда можно быстро записаться.
16: Да, какие-то причины всегда бывают. Но вот в Волгоградской области бойцы специальной военной операции в особом порядке проходят диспансеризацию. Все подробности нам расскажет Никита Воронов из Волгограда. Никита, здравствуйте.
17: Добрый день, Никита.
2: Борис, Иван, приветствую. Ну, вообще, мне кажется, будет правильным сказать, что в Волгоградской области действует целая система поддержки. Угу. И тут мер больше полусотни. Причем при их создании отталкивались от реальных запросов. Ну, то есть сами ветераны и их семьи говорили, что вот сейчас нужнее всего. Получается, такая вот помощь, она точно попадает в цель. Простой пример. Вот если в семье есть, например, маленькие дети, можно не переживать насчет питания детей в школе, оно mm-hmm. будет бесплатным. Ну или, скажем, допустим, там есть возможность возместить оплату за детский сад. То есть поддержка вполне она бытовая, которая реально снимает нагрузку семьи. Да. В Волгоградской области для участников СВО есть и большие проекты с перспективой на будущее. Я вот говорю про региональный кадровый проект «Сталинградский призыв», угу. который является частью федеральной программы «Время героев». Участники специальной военной операции прошли предварительный отбор, выучились по специальным управленческим программам, сдали экзамены, диплом получили 37 защитников Родины. Отдельный, конечно, и очень важный аспект в оказании комплексной поддержки участников СВО в Волгоградской области, конечно, является и медицинская помощь.
16: Да, да.
2: Вот в медицинских организациях Волгоградской области для ветеранов специальной военной операции запустили в работу так называемый «зеленый коридор». Это такой ускоренный маршрут, когда человеку вот не нужно тратить время сначала на прием у одного специалиста, потом у другого. То есть чаще всего весь базовый круг врачей, так скажем, удается пройти за один день. В сложных случаях, когда требуется какое-то уже дополнительное обследование, за три дня. Эту реабилитацию можно пройти, например, в госпитале ветеранов войн, поликлинике номер 28, больнице номер 12, областной больнице номер 3 или в центре медицинской реабилитации. И о том, какие врачи входят в программу диспансеризации, вообще вот как устроена mm-hmm. сама диспансеризация в Волгоградской области, сейчас расскажет руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева.
3: Обязательно в первый день ветеран, придя в лечебное учреждение, а прийти можно по согласованию с социальным координатором нашего филиала, а уже будет назначен день, время приема, и в один день они могут пройти сразу и хирурга, либо травматолога, терапевта, окулиста, лора и психолога. В любой абсолютно поликлинике нашего региона, как в городе Волгограде, так и в области, организована работа по проведению двухэтапной диспансеризации ветеранов.
16: Ну да, вот тут есть информация, что доступен этот режим зеленого коридора в 50 волгоградских медучреждениях, им уже воспользовалось 1,6 тысяч ветеранов. То есть это уже сумма, внушительное количество.
2: По итогам вот как раз-таки этой диспансеризации врачи решают, угу. что делать дальше. Кому-то нужна вот реабилитация, кому-то санаторно-курортное лечение, а кому-то достаточно просто держать свое состояние здоровья под контролем.
16: Угу.
2: Сейчас вот уже больше половины бойцов, которые находятся на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества», прошли диспансеризацию. Фонд держит ситуацию на контроле, знает, кто вернулся только недавно в мирную жизнь, кто год или два назад. Задача тут простая, но при этом важная. Чтобы каждый ветеран проходил углубленную диспансеризацию хотя бы раз в год. При этом подход разный, в зависимости от того, когда человек вернулся. Тем, кто совсем вот как раз-таки недавно вернулся к мирной жизни, стараются помочь пройти обследование уже в первые, ну, 1-2 месяца. Тут со здоровьем лучше не откладывать.
16: Это точно.
2: А тем, кто вернулся раньше, фонд просто напоминает, ну что вот пора пройти диспансеризацию, срок подошел. Вот получается такая система, она как бы работает не по шаблону, а с учетом того, на каком этапе сейчас угу. находится человек. И это как раз то, что нужно.
16: Это действительно очень важно, да, потому что еще дифференциация такая идет самих ветеранов, кому-то надо напоминать, а кто-то сам, может быть, уже стремится пройти диспансеризацию. Ну, мужчины, как всегда, в этом деле
17: менее внимательны.
16: Спасибо.
17: Спасибо большое.
16: Никита Воронов из Волгограда был у нас на связи, рассказал, что в Волгоградской области запустили зеленый коридор для диспансеризации ветеранов СВО, и это существенно облегчает их, скажем так, задачу. И,
17: да, и уже успешно работает.
16: Успешно работает, так что мы надеемся, что этот коридор распространится и на другие регионы нашей страны.
1: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+. Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Большая страна, разное время.
1: Борис Петухов, Иван Фурсов ведут сегодня программу «Разное время». И теперь нам настало время отправиться на наш полуостров Крым. Вот пришли новости о том, что в Севастополе смягчили ограничения по работе торговых центров и общепит. Вот губернатор Михаил Развожаев объявил, что торговые центры и гипермаркеты теперь открыты на час дольше, то есть с 7 до 9 вечера. И сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, которые ранее должны были закрываться к 23:00. Но вот все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Юлии Крайновой из Севастополя, как это работает и планируются ли какие-то еще дополнительные смягчения ограничений. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
3: Приветствую, коллеги. Ну, да, тут действительно нужны...
2: Видимо, это положительная новость, мы так понимаем.
3: Нужны пояснения. Вы знаете, мы в последнее время, когда нас спрашивают, как дела, дипломатично отвечаем с переменным успехом, чтобы ключевое слово здесь было все-таки успех. Ну, давайте по протоколу предоставим слово губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, пускай он объявит официально то, о чем заявил на заседании в правительстве, послушаем его.
2: Давайте.
4: По многочисленным обращениям предпринимателей по общепиту принято решение и соответствующий указ мною подписан, значит, отменить ограничения по времени работы. Ну, естественно, то, что мы договаривались тоже с предпринимателями, персонал, соответственно, доставка его и так далее на полностью, значит, под их ответственность. Ну и, соответственно, так как мы поменяли тогда время работы общественного транспорта, то тоже торговые центры, гипермаркеты и так далее до 21 продлить время работы. Не ограничивается для общепита и ограничивается на час позже для торговых центров.
1: Ну а тут, да, еще упор сделан на перевозку сотрудников.
3: Да, ну теперь давайте по объяснениям, потому что залезем между строк, как говорится. Дело в том, что многие заведения общепита, они и в дни ограничений работали, ну, не до 9. Но что это означало? Что они переходили на свои источники энергии. То есть, если бы пришла проверка и увидела, что заведение работает после указанного времени, то это были бы санкции, это были бы штрафы или закрытие заведения. Сейчас снимаются вот именно вот эти контрольные мероприятия. Дальше заведение, вот правильно сказал губернатор, без ограничения. То есть оно может работать и до 23, и до нулей, так, как они смогут потом свой персонал развести. Но до 23 они могут работать на энергии города. После 23 они переходят на свое автономное питание. Что касается гипермаркетов и супермаркетов больших, они работают до 10 вечера. Но если раньше они переходили на свои резервные источники питания в 20:00 и продолжали работать на своем генераторе, то сейчас из этих двух часов у них остается только один час автономной энергии. Это значит, на них идет меньшая нагрузка. Да. Ну и, конечно, это сказывается на зарплатах персонала гипермаркетов, потому что вот я разговаривала с девочками, ну, кто на кассе, ну, свой гипермаркет, много лет ходишь, они говорят, конечно, мы пока работали до 8 вечера, у нас и зарплата была там в 2 раза меньше. То есть, понятное дело, что это скажется сейчас на их зарплатах, они вернутся в свои привычные рамки. Но дело в том, что в Севастополе происходят и другие мероприятия. У нас опять с топливом начинаются изменения. Мы вернули QR-коды, потому что цена стала ниже, и бензин исчез, и появились очереди. Поэтому губернатор сказал так: товарищи, все хорошо, возвращаем систему QR-кодов, лимит остался 20 литров. Очереди исчезли, премиальных марок бензин продается в свободной продаже, но у него цена, соответственно, выше. То, что называется социальным бензином, продается только в бак и только по QR-кодам, которые рассылают автоматически. Кстати, вот эта система QR-кодов, она уже показала себя масштабной программой, уже другие регионы заинтересовались, как мы это сделали, и я думаю, что дальше эта система пойдет по другим регионам, очень удобно, и люди тоже говорят, что, ну, прям очень классная вещь придумана, очень интересная.
2: Ну, понятно. А как со светом?
3: Ой, с переменным успехом. Дело в том, что режим все время меняется. И у нас есть график веерных отключений 3 через 3. Но, ну, то есть 3 часа есть свет, 3 часа нет света. Но каждый день этот график переходит на более такой серьезный. 2 часа есть свет, 6 часов нет света. Но свет отключают в тех районах, где можно. Вот, например, видимо, мой дом или какой-то микрорайон подключен к какой-то какой-то энергетически важной части города. У меня свет не выключают. У друзей, у коллег, у моих аккуратно выключают. Mm-hmm. Вот как только показывает график, да, они... Ну, уже тоже у многих есть и генераторы, и инверторы, и мы занимаемся альтернативными источниками.
2: Ну да, мы про это рассказывали не раз. Mm-hmm. Да, что...
3: И общественный транспорт, электротранспорт тоже очень от этого зависит, но у нас очень оперативно работают службы, которые говорят, типа, мощности упали, транспорт ходит с большим интервалом, mm-hmm. и люди уже к этому готовы, то есть нормально так. Или там меняет маршрут, свои у нас тут mm-hmm. есть такие дела, был по одному, стал там по укороченному ходить. Или, допустим, у троллейбусов у многих есть автономный ход, и они меняют маршрут так, чтобы он мог пройти автономным ходом без потребления электроэнергии. Uh-huh. То есть ко всем этим моментам мы научились,
2: да, приспосабливаться. Да, очень активно, да, разучили, uh-huh. да, и действительно это дело внедряется везде, где только можно сэкономить или, наоборот, дать возможность поработать. Это действительно важно, тем более, что наверняка все-таки туристы все-таки есть.
1: Да, наверняка. Да.
2: Никуда.
3: Судя по пляжам, их даже, да, очень много.
2: Да.
3: Пляжи,
1: но вот,
3: прям сильно.
1: Для гражданского транспорта и служебного также до сих пор нет ограничений, да, по бензину?
3: Транспорт вечером вот в 9 часов последний проходит электротранспорт, и в 22 часа последний автотранспорт, автобусы.
2: Mm-hmm.
3: То есть вечерний свет городской не включается, то есть город не зажигает фонари.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя, рассказала, да, о том, что в Севастополе смягчили ограничения по работе торговых центров, и что из этого вышло, и насколько это действительно важно.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну вот тоже история...
1: Дела мошеннические.
2: Да, в Мариэл произошла история. 7 женщин осуждены за хищение 4 миллионов рублей материнского капитала. Константин Микчилов, корреспондент из Мариэл, сейчас нам расскажет, каким, в общем, способом это удалось сделать и как это раскрылось. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
5: Борис Иванов, здравствуйте. Да, действительно, такая у нас произошла история, не очень хорошая, но я думаю, что она будет уроком для многих других.
2: Mm-hmm.
5: Дело в том, что действительно вот в период с 2017 по 2019 год две женщины организовали схему. Значит, они искали, как, ну вот, Объединенная пресс-служба судов республики отмечала в своих материалах, они искали женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации с финансовыми какими-то потерями. Ну, то есть те, которые нуждались.
2: Mm-hmm.
5: И, соответственно, они выходили на них, обладатели материнских капиталов, и предлагали схему по обналичиванию. Значит, они использовали несколько кредитно-потребительских кооперативов, заключали, значит, сделки, подавали документы в пенсионный фонд, тогда еще пенсионный фонд mm-hmm. был, и вроде бы как бы по документам все хорошо. Но после поступления денежных средств уже на счета, соответственно, никаких на улучшение жилищных условий денежных средств не тратились, а просто они, часть денег, понятное дело, что вот эти вот организаторы, брали за свои услуги, mm-hmm. так сказать. А оставшуюся сумму они отдавали уже женщинам, которые использовали вот этот материнский капитал. Стоит сказать, что из этих всех женщин, которые вот были осуждены, не все из Республики Мариэл. То есть здесь mm-hmm. надо сказать, что эта схема не внутри республики, а она
2: международная. Да.
5: И вот здесь как раз... прокомментировала старший помощник прокурора Ишкаралы Елена Сагельдина, почему, собственно, в Ишкарале и откуда эти женщины.
2: Давайте послушаем.
6: Уголовное дело «Хищение денежных средств материнского и семейного капитала в отношении семи подсудимых женщин» расследовано Следственным управлением, Межмуниципальным управлением МВД России, Балашихинское. Обвинительное заключение утверждено Балашихинским городским прокурором Московской области. В связи с направлением данного уголовного дела по подсудности, оно рассматривалось Ишкаралинским городским судом Республики Мариэл. Среди семи подсудимых лишь одна проживает на территории Республики Мариэл. Все остальные являются жителями Московской и Владимирской областей. Их участие в судебном заседании обеспечено путем использования видеоконференц-связи.
1: Константин, но это все гражданки России или кто-то есть из зарубежья?
5: Нет, это гражданки России, то есть там были Московская область, Волгоградская. Одна, кстати, уроженка, но она в Московской области тоже живет. Поэтому это только женщины с российским гражданством, которые получили деньги материнского капитала. Кстати, здесь хочу сказать, что на сегодняшний день, вот по имеющейся информации, в городской прокуратуре у нас находится сейчас на изучение около 5-6 дел, связанных с материнским капиталом. Причем все эти дела участвуют, вот эти те самые кредитно-потребительские кооперативы. Поэтому здесь, наверное, хочется обратиться к тем людям, которым было такое предложение или хочет все-таки это сделать. Ну, наверное, стоит подумать. Не стоит так рисковать, так или иначе эти схемы раскрываются, и потом достаточно серьезные наказания не только тем, кто организовал эти схемы, но и те, кто распорядился, и женщины в том числе. То есть это же мы понимаем, там есть ребенок, дети.
2: Да.
5: На которых были выделены эти денежные средства. В итоге не потрачены деньги, не улучшены жилищные условия.
2: Совершено преступление, потому что сколько лет вот эта вся история с самого начала, когда появился материнский капитал, и государство максимально не давало, так скажем, потратить эти деньги на что-то иное. Вот сейчас увеличивается количество вот этих...
1: Возможности
2: куда потратить, но тем не менее это все должно быть под государственным контролем, и любое нецелевое расходование материнского капитала – это уголовное преступление, об этом стоит помнить.
1: Ну вот здесь на самом деле странно, что вот организаторы, они получили принудительные работы, а остальные штрафы, вот уголовного срока, увы, никто не получил, то есть здесь вот, когда Константин правильно сказали, что это послужит уроком, но... Хотелось бы, чтобы наказание было более суровым в таком случае.
5: Здесь, да, хочу сказать, что вот именно в этом эпизоде женщины еще пока, обвинительный приговор не вступил в силу, то есть это будут обжалования, еще будет рассматриваться. Изучал я уже предыдущие тоже случаи, связанные с материнским капиталом. Там были и пожестче наказания, по крайней мере, на территории Республики Мариэл.
2: Ну и, конечно, стоит обратить внимание на эти кооперативы и прочие вот эти финансовые организации, которые выполняют это вот противоправное действие, то есть вот берут материнский капитал, выводят его, как-то крутят, он перестает быть материнским капиталом в результате, и они снимают эти деньги, и вот на эту деятельность стоит обратить внимание, как мне кажется.
1: Вообще часто у вас по региону такие случаи попадаются?
2: 5-6 сейчас рассматривают.
5: На рассмотрение они, действительно. Смотрите, очень сложно сказать, потому что эти ведь эпизоды очень долго длятся. То есть тот, который вынесен приговор, он вообще все совершалось в 17-19 годах. И создается впечатление, что как будто бы это все очень хорошо работает, когда на все схеры эти схемы выходят. Что, остается безнаказанным. Просто это долгий процесс, и так или иначе все равно его определят, найдут, что деньги нецелевого были использованы.
2: Депутатам нового созыва, который мы все выберем в сентябре, стоит тоже подумать об этом.
1: Определенно.
2: Да, об этого рода деятельности. Константин Микчилов из Мариэл был у нас на связи. Рассказал о том, как 7 женщин из Мариэл осуждены за хищение 4 миллионов рублей материнского капитала. Вот люди и такое делают, и каким-то образом выводят, при том,
1: что... Да, и думают, что окажутся безнаказанными, но, увы, нет.
0: В центре внимания специальная военная операция.
7: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
8: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
8: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
9: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
8: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
9: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
8: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
9: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни,

0: Каидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии

0: инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты. И в Каннах обокрали дом саудовской принцессы. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуть. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
3: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания по пересмотре 9 статьи Конституции и формировании вооруженных сил Японии.
1: Командующий Тихоокеанского флота назвал важной проблемой угрозу блокирования Запада морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Также поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним и пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах, сообщает Министерство обороны. Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но практических действий Лондон не предпринимает, сообщило сегодня российское посольство в Лондоне. В дипмиссии напомнили, что инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств выступил именно Лондон. Газета «Таймс» ранее опубликовала статью, в которой говорится, что Британия хотела бы восстановления военных контактов с российской стороной. В Москве подвели итоги международного конкурса мастерства среди юных пчеловодов. Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Белоруссии. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся сами стать фермерами.
4: Мы благодарим руководство, подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которое передает по наследству детям свое удивительное занятие – любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
1: Ювелирные изделия и сумки стоимостью приблизительно в 500 000 евро украли у саудовской принцессы из ее дома в Каннах, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на источник в полиции. Как пишет газета, кража со взломом произошла вечером в воскресенье, когда семья владелицы дома отсутствовала. Около часа ночи в понедельник в полицию обратился личный секретарь семьи. Грабители пока не задержаны, имя принцессы, пострадавшей от ограбления здания, не приводят. Жители московского региона с высокой вероятностью смогут увидеть звездопад Персеиды в ночь на четверг, так как небо будет очищаться от облаков, рассказала главный специалист личного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее в московском планетарии сообщали, что максимум активности летнего звездопада Персеиды в 2026 году наступит в ночь с 12 на 13 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный ПАОК сообщил, что защитник «Зенита» Ваня Дракушич в ближайшее время прибудет в расположение команды. По информации СМИ, греческий клуб арендует Дракушича до конца сезона 26-27. «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура против «Ахмата». Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила хоккеисту статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кир Манухина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецова показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Алина Гайфудинова и Мария Осетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 14, в Архангельске дождь, 9 градусов тепла, в Вологде небольшой дождь, плюс 11, в Петрозаводске пасмурно, плюс 16, в Сыктывкаре временами дождь, плюс 18, в Элисте небольшой дождь, плюс 29, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 31, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 28, в Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
5: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он меня не устраивало, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
4: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
1: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
11: Мы продолжаем программу «Разное время». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто подключился к нашей трансляции. Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов.
12: Именно так. И я хочу вам напомнить мессенджер, по которому вы можете с нами связаться, с любого мессенджера. Вы по телефону 8-925-222-99-92 можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны не только для слуха, но и для глаз, поскольку в телеграм-канале «Радио России» идет трансляция на платформе «Макс», во ВКонтакте, и тоже вы можете нас наблюдать в прямом эфире. Не стесняйтесь.
11: Да, именно так. Пожалуйста, выбирайте платформу по душе, следите за нами, ну а мы постепенно передвигаемся ко второму часу. У нас также много тем для обсуждения. И сперва отправимся в Республику Коми. Там 112 женщин с детьми трудоустроились с начала года при содействии кадрового агентства, кадрового центра «Работа России Коми». Ну вот как это устроено и каких успехов уже достигли участницы этой программы, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Светланы Цыганковой в Коми. Светлана, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Светлана.
13: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Иван. Это действительно так, только с начала года уже 120 женщин смогли устроиться, но вообще-то, как рассказали в кадровом центре, обратились к ним 258 жительниц. Для остальных пока ищут вакансии, которые их устроят. Угу. Но что это за профессии? Это в основном здравоохранение, в сферах образования, социальное обслуживание. То есть речь идет и о педагогах, и о медицинских работниках, сотрудниках торговли. И, как говорят в самом центре, что женщины более мотивированы найти заработок, но это иногда вот они боятся, что смогут ли совмещать и заботу о детях, а у некоторых уже по двое и трое детей, совмещать с работой. И вот как раз задача центра – это им помочь. Давайте послушаем руководителя кадрового центра «Работа России» в Коми Ирину Рыбину.
12: Слушаем.
14: Это категория граждан, которая находится под индивидуальным сопровождением сотрудников службы занятости. За ними закрепляется индивидуальный куратор, который знает и погружается во все их жизненные ситуации, потому что у всех разные ситуации, события в жизни, которые, ну, скажем так, являются препятствием для возможной занятости. Поэтому индивидуальный куратор, ну, пытается, скажем так, выявить эти события, разобраться в причине этих событий, ну и помочь трудоустроиться.
11: Ну, то есть и график индивидуально тоже.
12: А вот этот куратор, это что за специалист?
13: Ну, это сотрудники центра, кадрового центра. И когда женщина обращается, то им назначают вот куратора, одного из сотрудников, который начинает работать с женщиной, интересуется профессией, что бы она хотела, в какой отрасли дальше развиваться.
12: Что умеет, да? Какие навыки
13: да,
12: у нее?
13: Да, действительно, это действительно так. Вот я поговорила с Натальей Максимовой, она сама живет в городе Инта. У них с мужем двое детей. Сейчас и в Инте очень такая непростая ситуация на шахтных предприятиях. Они практически все закрыты. Поэтому мужу приходится вот где-то работать так, ну хотя бы что-то заработать. Денег у них впритык. И поэтому вот Наталья решила обратиться в центр. Там ее протестировали, помогли найти место кассира в магазине недалеко от дома. Этот небольшой магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю, который откликнулся вот на такую просьбу, тем более, что у Натальи есть среднетехническое образование. Она быстро вошла в курс дела, изучила кассу, изучила товары. И сейчас очень довольна, работает только в дневные смены. Отвела младшего ребенка в садик, сама на работе, потом забрала и уже дома совершенно прекрасно себя чувствуют.
12: Ну, еще, кроме всего прочего, да, они могут еще не только получить помощь в поиске работы, но и пройти бесплатное профессиональное обучение по востребованной
11: специальности. Вот, да, тоже важно.
13: Конечно, конечно. Вот еще одна мама, это уже с тремя детьми, это Юлия Степанова, она живет в небольшом поселке, тоже нужные деньги, обратилась в кадровый центр, и ей помогли устроиться на одном из маркетплейсов. Она работает удаленно из дома, там оформляет какие-то карточки. И тоже вполне довольна. Ну вот в этом кадровом центре как ищут женщин? Они организовали женские клубы, и через эти женские клубы уже прошло более 400 женщин. Проводят заседания, где женщины могут прийти, как-то пообщаться, получить психологическую поддержку, но в том числе узнать о каких-то новых веяниях на рынке труда, куда можно, где можно поучиться, куда направить свою деятельность. И вот один из таких просто потрясающих примеров в этом плане, это в Ижевском районе есть такая женщина Изабелла Макуева. Она работает в школе, но в небольшом селе, поэтому собственное хозяйство, своя корова для себя все это делала, продукты. А потом решила вот через это кадровое агентство, ей помогли вместе с отделом соцзащиты. Она прошла обучение, заключила контракт и сейчас купила еще одну корову, какие-то там приспособления.
11: Вот как.
13: Делает разные молочные продукты, при том, так как она педагог, у нее, знаете, воображение прекрасное, она сыры с какими-то добавками и так далее.
11: Потрясающе.
13: То есть вот в этом кадровом агентстве стараются вот таким женщинам с детьми
12: и
13: помочь.
12: Глубоко индивидуальный подход к каждому человеку.
11: Очень-очень важно.
12: Спасибо. Светлана Цыганкова, корреспондент российской газеты из Коми, была у нас на связи. А сейчас мы обратимся к эксперту, кандидату юридических наук, доценту кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Зоя Александровна Кондратьева у нас на связи. Зоя Александровна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Зоя Александровна.
15: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да, вот сегодня решили мы поговорить о теме, ну, скажем так, заботы наших органов трудоустройства именно на женщин с детьми, поскольку все мы понимаем, насколько тяжело и непросто им живется. Но, тем не менее, какие меры поддержки сегодня для женщин с детьми уже существуют в стране, и главное, какие-то выделите?
11: Помимо той, что мы сейчас обсуждали.
15: Да, я поняла. Прежде всего, мне хочется сказать, что семья и женщины, в том числе семьи, ну, всегда пользовались огромным поддержкой со стороны государства. И всегда любые предприятия, крупные особенно, они создавали условия для того, чтобы женщина могла совмещать и материнство, и работу. На всех крупных предприятиях всегда были ясли, я повторяю, где детей принимали буквально с 3 месяцев, а дальше уже детские сады, даже начальные классы школ, чтобы женщина могла прямо одновременно отдавать ребенка в ясли и идти на работу. Но по мере того, как мы посчитали, что женщине нужно больше времени находиться и проводить в первые годы с ребенком, вот эта связь, она немножко прервалась, но все равно при крупных предприятиях детские сады жизненно необходимы. И вот сегодня помощь семьям с детьми, она такая своеобразная, трехуровневая. На федеральном уровне в основном первая денежная компенсация, как мы знаем, за рождение первого, второго и третьего ребенка, достаточно крупное это вложение. И законодательство, трудовое законодательство сегодня максимально предоставляет льготы, даже сверх того, что иногда предприятия не очень хотят женщину брать, потому что боятся, что она в декрет уйдет и так далее.
12: Или ребенок
15: Предприятие... болеет, она на больничном, работника нет, а место занято и так далее. Но я хочу сказать, что сегодня расходы предприятие не несет. Сегодня все выплаты делаются из федеральных бюджетов через систему фонда социального страхования, поэтому реально предприятиям, личным предпринимателям индивидуально бояться нечего. Второй уровень – это региональный, потому что во всех регионах разные условия, разные возможности, и учитывается и производство, и национальные особенности необходимо учитывать. И, наконец, местный уровень, который как раз в большей степени контактирует именно с женщинами, с семьями и располагает реальными возможностями для трудоустройства. И сегодня вот эта вот трехуровневая система, она позволяет построить самые разнообразные меры поддержки в зависимости от возможностей, финансовых возможностей каждого вот от регионального и местного. И поэтому достаточно сегодня много внимания, на что хочется обратить особое значение, чтобы, по моему мнению, необходимо было развивать. Это вернуться к системе детских садов на крупных предприятиях, там, где создаются еще заводы, там, где создаются предприятия. Вот сегодня эту систему детских садов уже учитывают при строительстве домов. Как вот мы школы закладываем, также надо закладывать строительство детских садов. И кроме этого, необходима организация пунктов дневного пребывания. Все-таки строительство детского сада, оно требует соблюдения государственных стандартов достаточно, питание, дневное пребывание, ночное пребывание и так далее. Крупные затраты.
12: Вы имеете детского пребывания... уровень продленки, да, как это раньше называлось?
15: Ну, пусть даже, я не знаю, как это назвать можно, я бы назвала это пункты дневного пребывания, где бы женщина могла оставлять детей от 3 до 4 часов иногда, вот на полдня рабочего, да, или могла бы даже просто привести ребенка, чтобы дома поделать какие-то дела, чтобы иметь возможность. Вот это очень важно. И второй акцент я бы делала на том, что сегодня надо укреплять обратно институт семейного поддержки семьи, чтобы не было ранней беременности, когда девочки рождают до 18 лет, еще отсутствует реальная ответственность за ребенка и за понимание, как воспитать, и это препятствует дальнейшему образованию самой девушки. Вот это вот надо как-то повышать внимание к этому, и культуру института семьи надо все-таки возвращаться
12: Обращать на это внимание, потому что это действительно очень важно.
11: Да, Зоя Александровна, вот такой вопрос. Конечно. Вот мы обсуждали с корреспондентом, что для вот в рамках вот этого центра «Работа России» индивидуально подбирается график под каждую женщину в соответствии с ее там потребностями, возможностями.
12: Ну и, во-первых, там куратор есть.
11: Да, в том числе. Вот, а насколько это выгодно для работодателя, что вот он берет ответственность за женщин, что они не могут вырабатывать там полный рабочий день, а работают там либо удаленно, либо неполные часы?
15: Ну, как-то ответственность. Сегодня трудовое законодательство обязывает многих работодателей создавать максимальные условия. Угу. Работодатель с этой стороны ничего не теряет. Угу. Абсолютно ничего не теряет. Вот, ну да, какие-то льготы он не приобретает, но если ему нужен реальный ответственный работник, а женщины, как правило, ответственность, если
12: дело, нет
15: употребления, не дай бог, там, алкоголем, у них повышена ответственность иногда в этом плане абсолютно. И, конечно, развивать дистанционную работу, когда можно работать дома, ну, с компьютером, либо вот так заполнять какие-то карточки, но все это требует, во-первых, образования определенного хотя бы, да, и потом какой-то ответственности, чтобы дома были условия. Потому что если дома помимо одного ребенка есть еще дети, которые тоже сядут за компьютер играть в игры или еще что-то делать.
12: Или,
15: это или на достаточно сложно и достаточно индивидуально.
12: На шею маме, да,
11: пересядут. Могут мешать, да.
15: Да, да, будут прыгать одновременно.
12: Конечно.
15: И мне бы хотелось сказать, что помимо центров, центром в помощь, где найти женщин или женщинам подсказать, это тесно взаимодействовать с органами опеки и попечительства. Они как раз контактируют очень тесно, особенно с неблагополучными семьями, которые требуют повышенного внимания. Повышенного внимания иногда женщине нужно оказать серьезное внимание, потому что, к сожалению, институт материнства у нас сегодня требует повышенной какого-то такого ответственности.
12: Ответственного внимания.
15: Вот. И раньше, да.
12: Да,
15: а скажите... женщина всегда отвечает как мать больше.
12: Это точно. А вот расскажите, пожалуйста, какие вакансии вот предпочитают женщины, вот, которые с детьми, которые учитывают все факторы своего пребывания на работе? Там,
11: да, и своего распорядка дня.
12: Распорядка дня. Какие интересные...
15: Знаете, я бы не говорила так... Не говорила бы так о вакансиях, потому что речь идет не о вакансии, а речь идет о дополнительном заработке каком-то, да. И несмотря, вот у меня высшее образование такое, супер-пупер, я юрист, но я не могу работать как юрист вот при наличии маленьких детей, но дайте мне любую работу, и я буду с ней справляться. Поэтому самое важное здесь все-таки это какой-то уровень образования, в чем ей можно, где она может приспособиться. То, что она работает в здравоохранении, там, в органах образования, там, в торговле, это прекрасно. Но вот в торговле был пример приведен, она пошла работать кассиром. Да, дайте трехмесячные, полугодовые курсы обучения бесплатного. Вот это ответственность, конечно, органов службы занятости, которые знают, как это организовать. 2-3 женщины, возможно, дистанционное обучение сегодня, возможно, применять. Но не на дому она будет обучаться, а вот она будет приходить в тот же самый центр трудоустройства и дистанционно получать какие-то лекции, какие-то знания, пусть бухгалтеры, либо кадровика, либо еще какие-то, которые позволяют. Поэтому все зависит от уровня образования какого-то, который-то, и, конечно, потребности региона, местные потребности.
12: Ну, естественно, естественно. Но стремление такое есть у женщин, да, работать?
15: Безусловно. Ну, потребность в заработке всегда есть, как правило. И особенно в неполных семьях это просто, ну, очень. И здесь еще, конечно, надо контролировать, когда женщина даже получает поддержку денежную. К сожалению, бывают случаи сегодня очень часто нецелевого использования денежных средств, которые выплачиваются на семью, на ребенка.
12: Там,
15: это тоже требует внимания.
12: Мы сейчас больше говорим, да, о женщинах, которые действительно хотят работать и работают, а и
11: да,
12: есть,
11: да,
12: конечно, категория женщин.
11: Ну и про одиноких женщин.
12: Да, которые, родив много детей, собственно, ведут, скажем так, антиобщественный уровень, так скажем.
15: Да, социальный них, образ, да, жизни, социальный, да, образ, когда жизни. Дети при живой матери остаются,
12: да,
15: и даже при живом отце сироты, так раньше говорили, что
12: ну
15: при,
12: да,
15: живых родителях,
12: да,
15: дети сироты.
12: И здесь роль опеки тоже возрастает, потому что они обязаны следить за этой ситуацией, как живут дети, и, соответственно, работать с родителями. Спасибо.
11: Спасибо огромное.
15: Немало возможностей.
12: Да, да. Зоя Александровна Кондратьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового кафедру права юридического факультета МГУ имени Ломоносова была у нас на связи. Поговорили мы о том, как женщина с детьми трудоустраивается в нашей стране, какие есть варианты.
11: Да, много нюансов.
12: Какие есть вот проблемы, какие есть программы. Так что не стесняйтесь, идите в центр трудоустройства и обязательно выясните, что вам положено и что вы можете
11: получить. Да, вам обязательно найдут работу под ваши запросы.
16: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
17: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
12: Иван Фурсов и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вот на какой интересной информации мы остановились.
11: Да, продолжаем, скажем так, да, частично прошлую тему.
12: Многодетный отец и директор Тверской школы по имени Александр Пушкин
11: вот как
12: стал победителем премии «Отцовское призвание». В Общественной палате Российской Федерации состоялось вручение третьей национальной премии «Отцовское признание» 2026 среди награжденных и наш представитель Верхневолжска. Андрей Собынин готов рассказать нам про этого человека, про эту премию, как это вообще все было устроено. Андрей, здравствуйте.
11: Рады вас слышать, Андрей.
18: Да, приветствую. Да, здравствуйте, рад вас слышать. Ну, и, конечно, стоит отметить, что премия проводится уже, по-моему, 4-й год, и в ней множество номинаций, всего 13. И вот наш земляк Александр, кстати, Вячеславович Пушкин.
12: Не Сергеевич.
18: Не Сергеевич, да, не Сергеевич, надо важно отметить, да. Угу. Выиграл, был победителем в номинации «Муниципальный подход». Ну, потому что он уже больше года как раз директор школы, поэтому как для директора, да. Uh-huh. А также там есть и другие номинации, там художественное творчество, кино и танцы, воспитатель будущего, мыслитель будущего, педагог, наставник. В общем, множество номинаций для того, чтобы отцы себя проявили. Потому что очень важно сейчас отметить, что отцовское движение, оно набирает обороты для того, чтобы вообще повысить роль отца в обществе, роль мужчины в обществе. И давайте мы послушаем Владимира Анисимова, это председатель нашего Тверского союза отцов и системный практический психолог, кандидат педагогических наук, очень известный специалист. Он расскажет о нашей Тверской организации, которая входит, естественно, в Всероссийскую.
12: Слушаем.
19: Отцовское движение по России сейчас очень широко. Несколько общественных организаций на самом деле существует. Наша – это исключительно самостоятельная, на общественных началах созданная, за свой счет существующая Союз Отцов России, который ставит своей целью, это, конечно, осмысление и понимание, что есть отцовство. Разумеется, массу деяний, которые реально можно увидеть. Мы можем действительно показать очень серьезные практики, как то, например, арт-мастерские для родителей, коих никто пока не проводит в мире. Они позволяют в творческой обстановке зарождаться истинному отцовству. Разумеется, участникам СВО достаточно много мы помогаем сегодня, проводим соответствующие благотворительные акции, когда большей части индивидуально мы помогаем отцам, вернувшимся с фронта, фактически начать как-то адаптироваться к социальной жизни.
12: И каким же образом вот это вот образование идет многостороннее в этой школе?
18: Ну, смотрите, то есть проектов там много. Понятно, что вот в нашу организацию вот эту отцовскую уходит очень много психологов и вообще практикующих людей. А вообще родительское движение в Твери активно как раз в 80-е годы зародилось. И там было очень много каких-то вот лидеров движения разных небольших организаций, были, которые между собой дружили. И вот одна из них, потом выросла, это вот Союз Отцов. Они проводят, соответственно, и психологические консультации с семьями, проводят вот такие целые семинары, как арт-мастерские. Это такое погружение на несколько недель, куда приезжают лучшие специалисты со всей России, даже со всего мира, и занимаются именно под такой комплексный подход. А в том числе, как раз, если говорить про поддержку СВО, это в том числе консультации, которые помогают адаптироваться. Ну и детьми активно занимаются они, потому что вот сейчас, конечно, не хватает мужского внимания детям, потому что многие, можно сказать, либо родители в разводе, к сожалению, или папы по каким-то причинам нет. И вот наши пастырские отцы, которые, у которых девиз, что чужих детей не бывает, проводят и с детьми какие-то занятия, и берут какое-то шефство, опекунство над ними. Вот. А что касается Александра Пушкина, вот, как нашего победителя, многодетного отца, и вот директор школы, который уже, он уже второй год директор, то есть недавно он стал директором, активно в этой роли еще, можно сказать, обживается. А его главная фишечка – это как раз проведение совместных походов, в которых участвуют не только дети, но и родители. Давайте мы послушаем, как он сам об этом расскажет.
20: У меня направленность активный туризм, походы, и через походы воспитание, какие-то приключения, испытания. Мы делаем и высотные курсы, и альпинизм. Родители сами вовлекались, не просто детей отдали. И потом вот эта обязательная рефлексия с ними, что, конечно, способствует развитию семей. Родители тоже чему-то учатся, смотрят со стороны на своих детей, потому что иногда в обычной жизни они одни, а там они совсем по-другому преображаются.
11: Андрей, ну вот не можем не спросить, помимо вот как бы премии, какой-то еще дополнительный приз присутствовал? Получилось ли что-то еще?
18: Кстати, по поводу приза, хороший вопрос, не знаю, я не уточнил, но я так понимаю, что они не нацелены на какую-то финансовую выгоду, для них это такое, по сути, служение обществу. И вот сейчас как раз Александр Пушкин занимается тем, что пытается именно отцов вот вокруг той школы, где он стал директором, объединить. Да, у них уже было первое собрание в конце прошлого года. Отцы начали потихоньку подтягиваться. Но для них эта роль, кстати, весьма необычна.
12: Да.
18: Но
12: да.
18: Мы знаем, что, к сожалению, что все привыкли, что ребенка в школу отдал, он вроде как-то там учится. Угу. Ну, а мама оценки проверит, уроки проверит.
12: Ну, и отец, ну, мы, крайне мы еще не сказали, и, что сам Александр Пушкин многодетный отец. У него две дочери и сын.
18: У него трое детей. Да, две дочери и сын. Но они еще, можно сказать, они достаточно маленькие, но подрастают, и он с ними активно занимается. И они его, кстати, очень любят, и его супруга тоже говорит, что это самый замечательный папа. Ну, так, в принципе, и должно быть.
11: Вот. Пример,
18: что касается, и он, кстати, пример не только для своих детей, но и для как раз в том числе учеников своей школы. Да, и давайте мы послушаем, как он рассказывает о том, как они пытаются выстроить именно не только образовательную, но и воспитательную систему в своей школе.
20: Когда родители вовлечены, они могут и на детей влиять в поведенческом плане. Мы же даем им обратную связь. Ну, что ты набедокурил, казалось бы, да, обычное дело. Но если это в семье не будет прорабатываться, влияние резко сокращается, потому что тогда разделение школы – это одна жизнь, а семья – это другая жизнь. А я стараюсь подвести к тому, если вот что-то здесь начудил, как бы ничего страшного, но и в семье должны этот вопрос проработать. И если мы в одной воспитательной плоскости с одними ценностями, когда есть вот это хорошо, а вот это плохо, и семье это подкрепляется, то дети меняются очень быстро. Все-таки папам тоже нужно поддержка, а вот это я правильно делаю, а вот это я правильно делаю, когда если от нескольких там лиц получил утверждение, смелее идешь по жизни.
11: Ну, вот пример не только отца, но и директора. Вот, если директор дома, директор школы.
12: Да, здесь, конечно, очень важно, тем более, что мужчинам очень тяжело тоже первый шаг сделать в этом, на этом пути, то есть как-то надо собраться, поговорить с детьми, и это не так просто, на самом деле, при нынешнем образе жизни. Да.
18: Ну, на самом деле, это еще такой нюанс, для чего еще нужен вообще союз отцов и вот такие проекты на базе вот второй школы, где наш герой Александр как раз директор, для того, чтобы родители, вот, отцы получили какую-то внутреннюю поддержку друг от друга, чтобы они увидели друг друга, поняли, как правильно детей там воспитывать, на что можно обратить внимание. А вот мужская компания, этот мужской дух, он необходим не только где-то, когда кто-то в гараже собирается там, или там, а где-то вот мужской круг собрался, что-то сделал, и мужчины друг друга поддержали. Вот как раз Владимир Анисимов, когда я с ним вчера беседовал, говорил, что вот у нас такой соборный тип. Мы вот любое соперничество, которое, возможно, у мужчин в природе отчасти возникает, мы, соответственно, стараемся его пресекать. У нас именно соборный круг. То есть мы делаем что-то вместе, мы друг другу помощь, опора. То есть это меняет мышление, как раз где нам пытаются навязать отчасти современное общество, что мы должны конкурировать друг с другом. Они пытаются объединить усилия. И давайте послушаем, у нас еще есть одна пленочка о том, какую новую задумку сейчас Александр в своей школе реализует.
20: собрались там отцы и дети, вот у нас такой проект сейчас формирует, труд-круг, по субботам отцы собирались и что-то совместно делали. Кто-то задумал проект, скажем, скворечники. Материал закупили, подготовили, и с ребятами собираются отцы с детьми и делают эти скворечники. Сделали, повесили. Кто-то на этом может остановиться, придут другие. Кто-то еще что-то придумал. И ты со своим ребенком, и он видит, как ты себя ведешь, и сообщество других ребят, то есть чтобы дети могли общаться и с другими взрослыми, и с другими отцами.
12: Андрей, ну и очень интересную тему вы нас вывели, действительно, о роли отцов в сегодняшней России. Это очень важно, и ищут разные формы отцы, да, и вот этот пример как раз очень хороший, потому что...
11: Как вот этот барьер этот преодолеть.
12: Как барьер этот преодолеть, как сделать первый шаг, и как помочь детям.
11: Вот можно у меня еще вопрос? Да. Прошу прощения, да. Борис. Андрей, вот как вообще поучаствовать в этой премии «Отцовское признание», что для этого нужно? Вот, нужно ли там обладать какими-то качествами или определенная сфера деятельности должна быть для этого?
18: Но я так понимаю, что там оценивается именно какое-то конкретное дело человека. Mm-hmm. Вот он, допустим, какой-то проект организовал, или он там занимается с детьми, например, да. То, и таким образом, на самом деле, он не сам себя выдвигает, а его должен выдвинуть кто-то там. Да. Такой у них принцип. Если, допустим, какой-нибудь там Тверской союз отцов или Московский видит, что есть там какой-то активный деятель, который поддерживает, то его, соответственно, выдвигают. Вот, наверное, Александр сказал, что для него это было вообще полной неожиданностью, что его кто-то выдвинул. Он сказал, да я вроде как бы не для этого и делал. Он сказал, ну вот мы тебя выдвинули, вот ты наш флагман.
12: И
18: вот,
12: ты победил, да. Спасибо большое.
18: И ты победил, да.
12: Да, Андрей Собынин был у нас на связи из Твери. Говорили мы о том, что многодетный отец и директор Тверской школы Александр Пушкин стал победителем премии «Отцовское признание».
1: Большая страна, разное время.
12: Вот какая новость пришла из Липецка. Надо сказать вначале, что Липецкая школа стала финалистом Всероссийского конкурса музеев. Мы немножко расскажем о том, что же это за... Да. Такой всероссийский конкурс школьных музеев, он организован в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Управлении информационной политики Липецкой области. В финал вышли всего 150 школ из более чем 120 городов. За каждое место боролись более 30 учебных заведений. Отбор проходил с марта 2026 года, и в ходе него участники провели 2606 просветительских мероприятий для 52 тысяч...
11: Поразительно.
12: Да, слушателей. А в октябре финалисты отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут заключительные испытания конкурса, и Липецкую школу жюри отметило за интерактивный подход. Давайте мы сейчас послушаем заместителя директора Липецкой школы номер 9 имени Михаила Васильевича Водопьянова, заведующего музеем легендарного советского летчика, популярного исследователя... Полярного исследования, одного из первых героев Советского Союза, Натальи Владимировны Никоненко. Слушаем.
0: Действительно, это не закрытая комната с пылящимися экспонатами, а настоящий центр патриотического воспитания. И это не только экскурсии традиционно, которые проходят в любом музее, а мы пытаемся ребят привлечь к различным формам работы, так как современная молодежь, у нее клиповое мышление, и любую форму работы надо переключать, то мы используем различные задания на критическое мышление, на анализ данных, и тогда мероприятие любое проходит очень легко, и детям запоминается очень быстро. Ну, например, среди экспонатов, которые хранятся в музее, мы специально раскладываем те вещи, которые современному человеку кажутся обыденными. Например, шариковая ручка или пластиковая подставка. И просим ребят, чтобы они определили, какие вещи относятся к экспозиции, а какие здесь лишние. Но и другие формы заданий, например, изучив полеты Михаила Васильевича Водопьянова, на географической карте проложить его маршрут.
11: Ну да, кстати говоря, об интерактиве, интерактивный подход, да, вот как сказала Наталья Владимировна, что учащиеся, они прокладывают на карте маршруты Михаила Васильевича Водопьянова, изучают документы, они разгадывают кроссворды и вот играют в музейный детектив. И что интересно, что сами занятия проводят школьники.
12: Да.
11: То есть это в том числе прививает их самостоятельности.
12: Полная самодеятельность. И имя Михаила Водопьянова никогда не исчезнет из истории, потому что действительно этот человек великий, один из первых летчиков-героев, которые спасали и Челюскина, экипаж там, и еще масса вещей занимались. И это действительно память об этих событиях, об этих героях, она навсегда останется, мне кажется.
11: Да, именно так.
12: У этих ребят, которые вырастут и уже будут знать хорошо, кто такой летчик Водопьянов.
11: И своим детям расскажут.
12: Наверняка своим детям расскажут и станут таким образом источником информации для очень многих людей.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
11: Да, действительно, мы, Борис Петухов, Иван Фурсов.
12: И наши коллеги, да.
11: Продолжаем отдыхать в России.
12: Сегодня мы выбрали очень интересное место, такое, ну, не каждый, наверное, знает, не знаю даже, как ударять правильно.
11: Я вот, да, тоже впервые слышу, если честно.
12: То ли таловские чаши, то ли таловские чаши. Это под Томском, они попали в топ-10 удивительных мест России. Думаю, нам поможет разобраться во всем Наталья Корсакова из Томска. А, Наталья, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Наталья.
22: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, есть у нас такое удивительное место, называется Таловские чаши. Угу. Это такие известковые образования в форме чаш, которые наполнены водой. Ну, то есть они очень прям похожи на чаши, расположены на территории Томского выступа палеозойского фундамента.
12: Но вот они вот природного происхождения, да?
22: Они природного. Угу. Есть такая легенда, что якобы вроде рукотворного, но угу. На самом деле природного. И, как говорят ученые, Таловские чаши образовались относительно недавно, всего-то каких-то 10 тысяч лет назад.
12: Ну да,
11: всего.
22: Да, называются они Таловскими, потому что когда-то там рядом была деревня Таловка, это такой государственный памятник природы, ближайший населенный пункт это поселок Басандайка, они расположены вот на небольшой такой заросшей полянке, на площади где-то 300 метров квадратных, все чаши имеют такую овальную форму, некоторые высотой до метра.
12: Ух ты.
22: И говорят, что они обладают уникальными свойствами за счет минеральных солей.
12: Так.
22: Они сформировались благодаря выходу на поверхность земли вод, насыщенных известью.
12: Угу.
22: И вот эти вот бортики, которые образуются, когда вода переливается, за счет вот этих солей образуются бортики. Они становятся все выше, выше, до сих пор растут из-за выхода на поверхность вот этих подземных вод. Потому что родники, которые бьют в недрах водоемов, наполняют чаши, и они находятся очень-очень глубоко. И несут с собой минералы, которые оседают на этих стенках. И таким образом образуется известковый туф, как его называют, или травертин, состав которого входит бернисит. Это оксид марганца, кальция, калия и натрия. Так вот, этот самый бернисит – это очень редкий минерал, который представляет собой оксид марганца сложного состава. И, насколько я знаю, это вторая достоверная находка бернисита на территории России. Всего чаш 4 крупных и 3, а по некоторым данным 5 мелких. Самая большая из них в ширину около 2 метров, в длину где-то 3,5 метра, а в глубину до 2 метров, вроде как. Стенки ее достигают полуметра в высоту, их толщина каждый раз, ну, она так увеличивается к основанию. Вот, остальные там поменьше, они постоянно растут, как я уже говорила, и
12: там наливают... внутри вода, да?
22: Вот, да, внутри вода, чистейшая минеральная вода. И вот даже у одной чаши вода переливается, продолжает течь по известковому желобу еще 10 метров. И вот люди туда

0: Так, такое вот мнение. Давайте послушаем руководителя координационного центра Единой туристической информационной системы Светлану Царину.
1: Существует легенда о том, что каждая чаша обладает уникальным свойством. Например, в какой-то чаше нужно умыться для того, чтобы оздоровиться. Какая-то чаша представляет собой уникальность с точки зрения омоложения. В весенний период времени чаши обладают одними свойствами, в осенний – другой. В зимний период вода также не застывает. Соответственно, они обладают уже другим свойством. И некоторые люди стабильно, например, приезжают весной, осенью и зимой для того, чтобы получить то самое оздоровление, в которое верят и даже говорят, статистически это подтверждается. Как вот помните, конек-горбунек, вот наши томские чаши обладают примерно такими же уникальностями, когда, начиная с одной чаши, переходишь к другой и получаешь весь спектр омоложения, оздоровления, красивления, даже, говорят, исполнения желаний. Но вот с какой чаши начать, конечно, об этом можно узнать, только приехав на само место, для того, чтобы прикоснуться к этим чашам и умыться той самой водой, которая однозначно обладает уникальными свойствами, которые, как мы все в Томской области искренне верим, считаются по-настоящему волшебными.
2: То есть они еще отличаются, интересно.
3: Да, Наталья, а кто-нибудь вообще из медицинских кругов, что называется, там был, проводил ли какие-нибудь обследования? И вообще, есть ли там какая-то организованная система? Или это все свободно?
0: Там достаточно сложно, да. Там, во-первых, туда достаточно сложно добраться. Угу. Ну, может быть, и к счастью, по крайней мере, достаточно чисто.
3: Чисто и тихо, да.
0: Угу. Да, и тихо. Но каких-то таких вот прям исследований, которые подтверждают, что там человек приехал и стал прекрасным принцем, я таких, конечно, не слышала, не видела, не читала. Но, тем не менее, вот местные особенно старожилы, они говорят, что да, те, кто постоянно используют эту воду, они действительно вроде как оздоравливаются. Но...
3: Ну, то есть никто не приезжал, не брал никакие пробы, тесты, тесты никакие не проводились, да?
0: Может быть, кто-то и пробовал, пытался, но вот так вот, чтобы там открыли какой-то специальный курорт, конечно, нет.
3: Но... планы есть наверняка перспективные, но вы так говорите, что это удаленное достаточно место, да?
0: Да, это достаточно удаленное место, и там много легенд различных ходит, кстати говоря, по поводу оздоровления, это одна из них. Некоторые связывают это даже со Священным Граалем, есть такая легенда, что якобы в Западной Сибири была спрятана вот эта самая священная чаша, Грааль. И вот та самая славянская грустина тоже как-то связана с этим, Томское Приобье, может быть, слышали про эту легенду про грустину.
2: То есть место еще и такой мистика.
3: Да, место намоленное в хорошем смысле, да, и действительно там что-то происходит, и люди действительно приезжают. Но я так понимаю, что в основном мы сейчас рассказываем о местных жителях, да, которые туда приезжают.
0: Ну да, местные, либо кто приезжает, ну, целенаправленно, слышали, знают, или есть у кого-то здесь знакомые в Томской области, они могут сводить, показать. Но, в принципе, добраться туда не настолько сложно. Есть маршруты проложенные, туда можно и на автобусе, и на автомобиле добраться. Просто нужно оставить автомобиль в определенном месте, и потом пешком. Там еще Ларинский заказник рядышком, поэтому...
3: Ну, там есть еще чего посмотреть, да, я так понимаю?
0: Да, посмотреть однозначно есть, что в любом случае чистый воздух, природа,
3: какая-то вода, да.
0: Да, вода чистая, ключевая, из-под земли бьющая, она в любом случае оздоравливает, хотя бы нервную систему.
3: Да, это как минимум, тем более, но все-таки развесить какую-то информацию было бы неплохо, так сказать.
2: Не, ну, там, я думаю, у каждой ванны. Указатели наверняка есть, хотя бы как вот попасть.
0: Указатели есть, конечно, найти можно это место, можно.
3: Тем не менее, главное с водой не ошибиться.
2: Да, будь осторожен.
3: К какой пойти, да, и чего просить. Ну, а это у вас единственное такое в области? Или еще источники
0: есть? Есть еще у нас подобный дезвездный ключ. Он тоже там бьет из-под земли. У нас есть прекрасное Васюганское болото, которое цветет такими яркими красками, что засмотришься. У нас есть деревянное кружево, это наше деревянное зодчество. Даже наши университеты посмотреть тоже будет интересно. Поэтому приезжают.

0: Дайте посмотреть, у нас есть
1: и
0: наверняк, что.
1: наверняка какой-нибудь гастрофестиваль в ближайшее время откроется.
2: 100%.
0: У нас праздник и топора бывает
1: вот
0: ежегодно.
1: Как.
0: У нас есть различные национальные праздники. У нас более 120 национальностей. И каждый год, каждое лето у нас, ну, практически все лето различные фестивали и праздники проходят, где можно посмотреть, попробовать.
2: Уже поесть, а потом попить
0: воды. Попить
1: воды, да. Наталья, спасибо огромное. Наталья Корсакова была у нас на связи, рассказала о Таловских чашах под Томском. Это удивительное место России, где какая-то подземная вода выходит наружу. И
2: минеральная, да.
1: Местные утверждают, что очень хорошо помогает. Ну, вот такой сегодня день нами был увиден. Всего вам доброго, Борис Петухов.
2: Иван Фурсов. Услышимся уже завтра.
1: Да, именно так.
3: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр «Радио России» представляет.
2: Я тебя не понимаю.
3: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
4: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
2: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин отмечает нагнетание напряженности в арктическом регионе. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области. И солнечная активность 12-13 августа будет преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Президент также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион в связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил глава государства.
2: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
2: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь причина этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с ним.
1: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанского флота Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяны, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические, транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Число преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами, выросло почти в 12 раз по сравнению с 2025 годом. Это следует из материалов, опубликованных МВД, передает ТАСС. С января по июнь 2026 года зарегистрировано 2969 преступлений, которые связаны с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ, что является рекордным числом с 2023 года, отмечает ведомство. Четвертый аукцион по продаже Московского Рижского вокзала назначен на 8 октября на 12 дня, следует из извещения о торгах. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись трижды из-за отсутствия заявок. Правительство в феврале 2026 года согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. И солнечная активность 12-13 августа будет преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М, сообщили сегодня в Институте прикладной геофизики. При этом в геомагнитном поле в среду возможны слабые возмущения, в четверг оно будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. В 19:47 по московскому времени Арина Суркова и Александра Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В 19:52 Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19:58 Евгения Чекунова на 100-метровке брасом. Наконец, в 21:16 по Москве стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. На данный момент в копилке нашей команды на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых. Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также сегодня победительницей чемпионата мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матч 4-го тура чемпионата российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-Динамо Москва» отработает Артем Чистяков, Краснодар Ахмат, Сергей Карасев, Балтика Спартак, Андрей Прокопов, Оренбург Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА Факел и Нал Танашев. Хоккей. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечко в автомобилист и получил за 27-летнего форварда 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Как стало известно «Спортэкспрессу», зарплата 36-летнего игрока составит 40 миллионов рублей в год. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 13 августа небольшой дождь, плюс 30. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 26. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 25. В Кургане малооблачно, плюс 28. Во Владимире небольшой дождь, плюс 13. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 16. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Палеонтология исключительно интересная наука, с моей точки зрения, потому что, ну, очень увлекательно изучать, что было до нас на Земле, как жили животные, какие они были, что они делали. Внимание широкой общественности, как принято говорить, обычно привлекают динозавры, о которых известно довольно много теперь уже. Это когда-то мы, ученые, могли только рассуждать о том, что могло быть, как могло быть. Но вот современные методы позволяют говорить более подробно об их жизни. Ну, нам стало известно, кроме всего прочего, что динозавры, собственно говоря, не вымерли, потому что птицы – это современные динозавры, летающие, оперённые. Их предки, те, которые не летали, они тоже имели перья. И, в общем, на самом деле, если мы можем представить, скажем, нелетающую большую птицу, то она очень похожа на гуляющего динозавра, издалека, если смотреть. Конечно, палеонтолог скажет: ну что вы, они очень здорово отличаются. Но для обывателя это очень похожие внешне животные. И, как мы знаем, современные летающие, порхающие динозавры, они мигрируют. А вот раньше-то что было? Об этом я хочу поговорить, вот такое длинное предисловие, с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Давайте о миграциях поговорим. Были они, не были?
3: Ну, если совсем кратко сказать, то мы не знаем.
2: А всё-таки.
3: Да, ну, этот вопрос активно исследуется, и, соответственно, есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
2: Mm-hmm.
3: Ну, в первую очередь, это динозавры, которые жили за полярным кругом. Вот, относительно них это рассматривается. Ну, вот, прям на севере Якутии есть и на Аляске местонахождение. Оттуда известно много динозавров разных. И тогда они находились тоже как бы в высоких широтах, там, в меловой период. Тогда там было не так холодно, как сейчас, конечно.
2: Дим, а можно я вас прерву? Да. Я просто поясню нашим радиослушателям, что миграции птиц современных, они во многом определяются тем, что много природных зон, да, и когда, скажем, в родной для птиц того или иного вида природной зоне наступает зима, и им становится просто невозможно, какая-нибудь растительноядная птица, которая фруктами питается, я очень условно говорю, да, вот еды не хватает, она перелетает туда, где хватает еды. Это, собственно говоря, вот эти вот миграции птиц. Этим во многом обусловлены, не только этим, но во многом. То есть их экологические условия, в которых они живут, в течение сезона, во время вот смены сезонов, резко меняются. Поэтому им нужно куда-то улететь, чтобы в привычной обстановке пожить, да, откормиться. Вот у полярных динозавров, у них, видимо, на этом основании предположили, что они должны были куда-то деваться, когда наступала такая настоящая зима. Так или нет?
3: Да, ну, конечно, это была не такая зима, как у нас, там было потеплее чуть. Ну, считается, там могло быть за зиму там несколько снегопадов, например. Вот, но гораздо более серьезно для них это то, что там была полярная ночь. Там вот в некоторых местонахождениях, ну вот тех, где жили динозавры, там полярная ночь могла быть там 3 месяца, например. А это даже если тепло, то нет фотосинтеза, соответственно, деревьев листья желтеют, опадают, как бы нет свежей растительности, ну и поэтому еды гораздо меньше, чем летом, даже если вот не очень холодно. Вот именно для таких вот местообитаний и некоторые исследователи предполагают, что крупные, по крайней мере, динозавры могли бы мигрировать оттуда куда-нибудь, ну вот в более низкие широты.
2: То есть никаких материальных свидетельств того, что они ходили куда-то, не обнаружено. То есть они это пешком, да, это не птичьи динозавры, да, какие-то другие имеются в виду.
3: Да, это в первую очередь предполагается для крупных утконосых динозавров, таких вот, как вот эдмонтозавр, например, или гиппокрозавр, там были такие вот. И насчет материальных свидетельств есть, например, окаменевшие следы динозавров таких вот, где вот просто видно, что это шло целое стадо из многих сотен особей. Вот в одном направлении вот они прям вот на праздник зашли.
2: А может, они как фламинго гуляли вокруг озера?
3: Может быть.
2: Найваши-то.
3: Вот некоторые возражают так, ну, по крайней мере, что вот, типа, дескать, такие огромные стада гигантских динозавров, как бы они не очень устойчивые, ну, как бы по отношению к внешней среде, в смысле, что оно как бы тут же съест вокруг себя все, ну, куда-то двигаться дальше, что, наверное, в обычной жизни такие гигантские динозавры, они должны были жить, ну, более обособленно как-то, да, вот рассеянными по большой территории. Если вот стадо там несколько сотен голов, это значит, они должны были быть целенаправленно куда-то идти, они не просто так собрались. Ну, вот есть такая точка зрения.
2: Ну, скажите мне, а вот... Вот эти гигантские динозавры, да? Это гигантские динозавры были, да, большого размера. Вот утконосы, да?
3: Да, именно, что огромные.
2: Растительные, наверное, большие, да? Они были оперены? Они были теплокровные? То есть, ну, я так обывательски думаю, что оперение – это свидетельство того, что носитель этих перьев был теплокровным, да? Потому что перья сохраняют тепло. Вот. А эти животные были теплокровными, вот эти динозавры?
3: Ну, насчет теплокровности сложно сказать. Судя как раз по темпам их роста, например, ну, которые известны просто по костям, по всяким, вот по спилам устанавливается, они довольно медленно росли, их, в общем, скорость роста больше походит на холоднокровных. Что касательно их покровов, то именно вот у крупных динозавров, и в том числе вот у утконосых динозавров, перьев мы не находим, то есть есть отпечатки их кожи, и эта кожа просто чешуйчатая, как у ящериц, вполне однозначно. Однако же такие огромные динозавры, они просто могут сохранять тепло просто за счет своих размеров. То есть они как бы сами по себе горячие.
2: Пассивно теплокровные.
3: Да.
2: Но вопрос в том, сколько им еды нужно. Вот я к чему клоню. Ведь эти огромные стада, да, вот как вы говорите, что там, ну, гигантские скопления, сколько их, 6 метров, наверное, да, в высоту, сколько они были там? Ну, даже не 6, 3. Вполне достаточно, да, но вот это огромные скопления таких вот животных, они должны действительно все съедать вокруг себя. Или иметь некую адаптацию, что они вот наедались и потом могли долго идти пешком и доходить до тех мест, где еды опять много. То есть я провожу аналогии с птицами, с обычными нашими, да, перелетными, там какой-нибудь кулик, который накапливает чуть ли не в 2 веса собственных, да, а потом это все тратит во время полета, жир накапливает, да, и поэтому перелетает на огромное расстояние. Тут ведь тоже как-то, ведь, вероятно, по костям-то можно это посмотреть? Или это все им умозрительно?
3: Ну, прям по костям нельзя. Но у нас есть, в общем, свидетельство довольно любопытное, опять же, из отпечатков кожи некоторых динозавров, именно утконосых, что у них на шее были такие кожные складки, очень глубокие, и это обычно означает, что при жизни была очень толстая жирная шея такая вот, то есть, ну, висел такой, может, там, горб, не горб, жировой такой, или просто такая, как бы, ну, вот, оболочка жировая, то есть, возможно, они вот на своей шее могли запасать большие объемы жира, с одной стороны. А с другой стороны, есть противники миграционной гипотезы, которые говорят, ну, если ваши динозавры теплокровные, прям реально теплокровные, как звери и птицы.
2: Ну, да.
3: Они реально должны были все вокруг себя сжирать. Но если они были гигантотермами, то есть которые как ящерицы холоднокровные, но горячие просто за счет своего размера, они будут есть как холоднокровные, то есть в 10 раз меньше. То есть у вас как бы там динозавр весит тонну, а ест как, ну, 100-килограммовый зверь обычный, да, вот так вот. И то есть как будто бы их в 10 раз меньше получается по массе.
2: Ну, так это наоборот, этот аргумент как бы в пользу того, что они могли переходить на огромное расстояние. Ну да, он вот меньше съел, запасся жиром в аналогичных пропорциях с теми же птицами, которые через океаны перелетают без посадок, да, и дошел до той точки спокойненько, где можно опять поесть, да, наоборот, ему это легче, наоборот, это свидетельствует о том, что он, ему проще, так сказать, перемещаться на длительное расстояние и не думать о том, что нужно по дороге перекусывать. Мне кажется, такой же может быть взгляд на это дело?
3: Нет. Во-первых, у холоднокровных гораздо меньше доступной энергии для тех же самых миграций. То есть они просто как бы не могут физически так далеко бегать, как теплокровные. А во-вторых, холоднокровно, в общем-то, не обязательно бегать так далеко. То есть в том-то и все дело, что как бы вот если у вас есть огромное стадо, то есть для теплокровных означает, что они реально куда-то идут, потому что в норме им незачем собираться таким огромным стадом. Им просто как бы неудобно жить таким огромным стадом. А холоднокровные, которые едят намного меньше, но не могут жить как раз для защиты от хищников, для всего такого, вот таким огромным стадом. И как бы на одном месте без большой нагрузки на вот окружающую растительность. Вот так вот.
2: Ну да, совершенно верно. Ну, это же может им помогать в миграциях, вот эта вот особенность. Особенность мало есть, но много от этого получать, так сказать. То есть запас энергии. Тут вопрос в том, действительно, были ли они приспособлены как таковые к длительным перемещениям, таким большим перемещениям. Ну, поскольку динозавры – это не ящерицы, да, вот, ну, в привычном нам понимании, и тем более не черепахи, и даже не крокодилы. Все-таки они как-то по-другому устроены, да? На этом основании мы можем предполагать, что они могли и далеко, и не так, скажем, были ограничены в своих перемещениях, именно своей анатомии и физиологии. У них прекрасно лап под ними располагались, они легко бегали. Вот взять страуса, теоретически он может мигрировать на большое расстояние, просто ему это не нужно. Да, ну вот страус какой-то подобный на вид, вот динозавр, давайте страуса ощиплем, это то, с чего я начал, и получится вот такой вот динозавр. Правда, у него очень легкие кости у страуса еще. Не знаю, насколько были, наверное, вряд ли у динозавров были такие легкие кости. Но я вот так вот рассуждаю, Дима, опровергните мое рассуждение. Возможно, они глупы.
3: Нет, как бы есть исследования по биомеханике этих динозавров, то есть смогли ли они в такие далекие расстояния ходить или не очень. Вроде как утверждается, что ну, не очень им это было хорошо, не очень комфортно так далеко ходить. Но есть гораздо более жесткое возражение против всего этого. Угу. Это про их размножение этих динозавров. Потому что ну, как бы, мы точно знаем, что они размножались там же за полярным кругом. Ну, то есть найдены остатки скорлупы яиц, детеныши, там, ну, скелетики моих детенышей, там все как положено. Вот. И при этом известно, что вот у самых вот гигантских динозавров, вот этих заполярных, инкубация яиц длилась почти 6 месяцев. И причем тоже по химическому анализу скорлупы показано, что они откладывали яйца ранней весной. И вот полгода после этого они инкубировались. И когда детеныш вылуплялся, то у него оставался буквально там месяц-полтора-два до начала миграции, если миграция была.
2: Если она была, да.
3: Да, вот. А при этом, ну, детеныши у них были очень маленькие, по сравнению с, вот, с ними самими, со взрослыми, там как бы огромный разброс. Там как раз в исследованиях миграции современных животных есть такой порог, что какого размера должны быть детеныши по отношению ко взрослым, чтобы мочь мигрировать со взрослыми. И вот как бы эти гигантские динозавры, они сильно как бы выбиваются за вот этот вот пороговую величину, то есть детеныши были слишком маленькими, ну, детеныши первого года вот эти вот. То есть они чисто физически, вот эти малыши, не могли никуда уйти. То есть взрослые, может, и могли переместиться на такое расстояние, а детеныши нет.
2: Тут я сразу две могу смелых гипотезы вам предложить. Ну, начнем с того, что им же нужно было что-то есть, а детенышам тем более. Это же выводковые, да, наверное, они были, как ну, современные утки, те же страусы, да, динозавры. То есть их кто-то водил, этих птенцов, или они оставались сами себе предоставлены, эти птенцы, когда вылуплялись?
3: Нет, они, скорее всего, у них была ну, забота о потомстве, ну, по крайней мере, у среднеразмерных динозавров. Вот, то есть совсем гигантские, скорее всего, просто из-за разницы в размерах не могли присматривать за детенышами. Но в средних размерах, ну вот же есть один динозавр, который назвали майязавра, буквально хорошая мать ящерица, у которой даже показано, что там они выкармливали детенышей в гнездах некоторое время. То есть найденные детеныши в гнездах, которые из этого гнезда не выходили, но у них стертые зубы, то есть им как бы носили траву вот прямо в это гнездо. То есть даже такое было.
2: Это любопытно. Ну, вот у многих животных существует стратегия, когда, скажем, самцы после периода размножения покидают самок и уходят. И это делается для того, чтобы освободить территорию от излишней нагрузки, да, на ресурс, на пищевой. Ну, у многих там у морских млекопитающих так часто бывает, что самцы просто уходят. Вот не может ли быть тут двух вещей? Не могут ли вот после этого месяца просто взрослые оставить детенышей, потому что, ну, все-таки маленький динозавр – это, ну, довольно большое животное. Если он уже умеет там клевать как-то, то он вполне в состоянии, да, и тем более, если он кучий, то они, подобно птенцам пингвинов, они могут быть вместе в таком своеобразном детском саду и отдельно питаться. А взрослые уходят, причем в двух вариантах. Я в жестком варианте уходят и самки, и самцы, а в мягком варианте уходят только самцы. Такое возможно?
3: Ну вот, есть гипотеза о том, например, что взрослые уходили, а детеныши впадали в спячку, например.
2: О, видите, близко. Да. Я думал, в правильном направлении, оказывается.
3: Вот. Но опять же, здесь вопрос в том, что до зимы остается 1.5-2 месяца, и детенышу, только вылупившись, накопить вот достаточно жира для вот спячки прямо-таки, да, ну, весьма проблематично. То есть такое возражение. Относительно того, что, ну вот, быть может, там самцы уходили, ну, это, к сожалению, это... Ну, такая уже тонкость, которую мы палеонтологическими методами проверить не можем, ну, пока, по крайней мере, да, вот, но, по крайней мере, вот в тех следах стад больших динозавров, которые известны, там есть и следы детенышей, например.
2: Ну, то есть, все-таки они перемещались со взрослыми.
3: Да, ну, то есть, просто вопрос, что если это просто было, как бы, ну, вот, просто стадо здесь жило, да, ну, вот, просто стадо, понятно, взрослые детеныши, да, если это стадо прямо шло, мигрировало, ну, вот, как-то детеныши, значит, должны были с ним идти, ну, вот, как бы, сама физиология животных запрещает таким маленьким детенышам так далеко ходить.
2: Может, там кочевки были, на самом деле, не миграция, а кочевки, то есть, они вот здесь все съели, а там пошли туда, там еще осталось что-то.
3: Да, это вполне возможно, но это, как бы, нет, лучше рассматривать как миграцию.
2: Недалеко,
3: да.
2: Недалеко. Кочевки, ну вот у птиц такие есть. У меня, кстати, вопрос попутно возник. А как определяли пол этих самых динозавров? Их можно отличать, самцов от самок? Какие-то есть гипотезы? В качестве курьеза, да, вот большой-маленький, я не помню, но с какими-то видами долго думали, что это два разных вида, а оказалось, что это детеныши и взрослые. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю.
3: Да, это с пахицефалозаврами, да, так было. Там даже, по-моему, три рода разных, не вида, даже рода слили в один вид в итоге.
2: Ну, так вот, как-то можно отличить самца от самки? Ну, у тех же самых пахицефалозавров, у них же такие были, типа, я не знаю, как шлемов, что ли, на голове, да?
3: Да, такие шлемы с ободком из рожек маленьких и шипов.
2: Да, я слышал гипотезу, что это были такие вот как бы признаки полового отбора. Ну, как гребни там какие-то, вот у петухов там, я не знаю, у игуан, вот такое вот нечто, да. То есть самцов и самок этих пахицефалозавров можно было отличить?
3: Ой, если честно, я не помню. То есть это точно как бы там отличаются именно детеныши и взрослые. То есть это прям видно, что начинает вот это вот разрастаться все добро на голове при взрослении, при половом созревании, да, вот это вот. А про различные пола пахицефалозавров я, если честно, не помню сразу работу. Но в принципе, если вот как отличают пола у динозавров, да, если нет полового диморфизма, то есть просто есть виды прям с половым диморфизмом, ярко заметно.
2: А есть такие? Ну а как это, как отличают? Большой, маленький?
3: Во-первых, по строению таза, например, опять же, ну, типа таз самок там может быть более широким, там еще как-то, ну мелкие детали как бы, это понятно, не как у млекопитающих, где там для родов нужен большой таз, вот, но есть отличия у самцов и самок, прям, ну то есть, когда вы вот берете один вид, там, 100 скелетов, и сравниваете, у вас форма таза, как бы, ну, четко группируется в две категории, наверное, это, как бы, отличие самцов и самок. Вот. А еще по срезам костей, уже по гистологии прямо, дело в том, что у динозавров, как у современных, там, у птиц, у некоторых пресмыкающихся, у самок, в определенный момент, как бы, кости утолщаются, а потом истончаются, это, как бы, запас кальция для построения скорлупы. Вот, такое кальциевое депо. И по вот этим вот изменениям толщины костей, что там стенки костей слишком тонкие, слишком толстые, как бы, да, это значит, перед нами самка, точно самка. А у самцов такого нет, у них как бы все стабильно получается.
2: Понятно.
3: То есть это вот такой очень универсальный признак про вот костное отложение.
2: Хорошо, а вот тогда возникает вопрос, вот эти вот миграции птиц, ведь это же тоже динозавры, да, вот самых первых птиц, если брать, птичьих динозавров, когда они могли начаться?
3: Предполагается, что примерно в те же самые времена, потому что в тех же местах обитания, где вот жили эти динозавры, вот заполярных, да, там уже были и птицы вполне себе. То есть есть находки птиц, птиц хорошо летающих уже так. И то есть и для них предполагается как раз, что, ну, типа, если птицам-то летать гораздо легче, чем ходить по земле, вот, наземным. Ну, то есть, вот, те, кто умеет летать, мигрируют гораздо легче, чем те, кто ходят только. И вот им, в принципе, конечно же, улетать было бы гораздо легче, чем этим динозаврам уходить оттуда. И получается, что птицы уже к тому моменту, конечно, мигрировали из тех мест.
2: Понятно. А вот мы знаем, что у некоторых ящериц, даже у довольно большого числа ящериц, возможно, живорождение. У змей живорождение, даже у акул живорождение, ну и у каких-то там разных рыб живорождение возможно. А у динозавров, вот мы все рассуждали, что там надо долго сначала носить в себе это яйцо, потом его полгода насиживать. Они не могли приступить к живорождению? Дурацкий тоже вопрос, но он возникает.
3: Ну вот, как показывает пример пингвина, для которых, ну, живорождение было бы крайне удобно, вот, они к нему так и не перешли, да, значит, существует определенный барьер физиологический именно у архозавров, который вот запрещает им живорождение, угу. Принципиально запрещает. И в качестве такого барьера указывается устройство дыхательной системы, которое нам хорошо известно для птиц, и считается, что у динозавров уже было так же по косвенным признакам, по некоторым, да, у них же было так же. Это то, что у птиц легкие не растяжимы, в отличие от наших. Да, у нас же легкие меняют объем, когда мы дышим. Угу. А у птиц легкие постоянного объема. Это то, что они сложены как бы, ну, такими как бы жесткими, не спадающимися трубочками. Угу. И через них просто внешнее тело должно прокачивать воздух. Ну, эти воздушные мешки.
2: Ну, да.
3: Вот воздушные мешки растягиваются. Да? А у нас как бы легкие одновременно. Вот и для дыхания, и для прокачивания получается. Вот. А у птиц это разнесено.
2: Ну, называется двухтактным, по-моему, да, вот у них дыхание.
3: Нет, ну, есть такой термин двойное дыхание, но оно считается, да. Этот термин считается не очень удачным, если честно, потому что там как бы воздух просто все время течет через эти трубки и на вдохе, и на выдохе, и все. То есть это очень эффективная дыхательная система, намного эффективнее, чем наша. Она лучше работает. Угу. Но у нее есть неудобства именно в процессе рождения. Потому что у нас, вот, покуда мы в утробе матери, у нас легкие сложенные такие, маленькие очень. Угу. И вот мы, когда делаем первый вдох, то легкие просто расправляются и тут же заполняются воздухом. Как бы все, можем дышать с первого же момента. А так как легкие птиц не могут расправиться, потому что они же жесткие, они же постоянного объема, то они, опять же, покуда эмбрион в яйце, они наполнены жидкостью, и эмбрион дышит, ну, другими структурами, яйцевыми как бы, да, своими, не через легкие. И когда приходит пора вылупляться, то птенец же вылупляется не сразу, он сначала пробивает небольшую дырочку и начинает потихоньку дышать как бы легкими. И вот это вот как бы вентилирует, там постепенно просушивая легкие, эта жидкость может там сутки этот процесс длится, там полтора-два дня, там вот покуда он это, и только когда он окончательно просушит легкие, провентилирует их, только тогда он окончательно разламывает скорлупу, выбирается и отбрасывает все свои вот эти эмбриональные структуры, более ему не нужны.
2: Ну, то есть у динозавров было такое же дыхание?
3: Да, у них, скорее всего, было такое же дыхание. Но такое дыхание очевидным образом запрещает живорождение, потому что при живорождении ты должен начать вот дышать сразу же.
2: Сразу.
3: Вот, да, за секунду как бы, после разрыва контакта с матерью. А здесь нужно, ну, как минимум сутки сидеть и вот как бы сохранять вот это дыхание и эмбриональное, и взрослое теперь уже.
2: Ну, может быть, поэтому они, кстати говоря, и вымерли, динозавры. Потому что вот так вот высиживать, насиживать в условиях, когда маленькие ёркие зверьки вокруг бегают, по полгода, наверное, не очень эффективно было. А сразу невозможно. Я потому что в катастрофическое развитие событий, связанное с падением метеорита, я не очень верю. Ну, крокодилы-то уцелели, черепахи, те же млекопитающие уцелели. А динозавры, которые могли, птицы уцелели, которые могли жить в холодном климате, да, и динозавры такие были. Ну, вот, видимо, для больших вот таких вот существ все-таки это ограничение в условиях конкуренции. Какое-то, это мое, так сказать, предположение. Возможно, это была одна из причин, что динозавры не освоили живорождение, не смогли вообще выйти из этого. Хотя птицы справляются, но по другим, видимо, причинам. Потому что они господствуют в другой среде, где нет такой конкуренции. Вот мне так кажется. Дим, спасибо вам большое за беседу. Возможно, стоит поговорить нам как-нибудь отдельно вот о эволюции репродуктивных систем, о том, как и почему рожают животные, что прогрессивнее, что примитивнее. Но сегодня мы говорили со всех сторон, обсудили возможность миграции у динозавров. Мне кажется, мы к единому выводу не пришли, а вам как кажется?
3: Ну, мне тоже так кажется, хотя я, если честно, как бы стою на позиции, что, скорее всего, они все-таки не мигрировали, уж больно вот этот запрет с детенышами слишком уж жесткий оказывается.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. И говорили мы с ним о динозаврах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: На левом берегу Оки есть небольшой, но очень интересный и живописный город, который целых 200 лет был столицей татарского ханства, в составе Московского царства, хотя основан город был Юрием Долгоруким, так же, как и Москва. Так вот, вся историческая часть города, формирующая его облик, застроена одним архитектором, да еще и самоучкой из купеческой среды, в конце 18-го, и где-то в начале 19 века. Причем здание представляет собой не только историческую, но и бесспорную архитектурную ценность. Оригинальные, гармоничные и создают такой особенный ансамбль, так сказать, визитную карточку города. Можете привести подобные примеры, когда один архитектор сформировал облик целого города? Торговые ряды, церкви, административные здания, особняки, усадьбы богатых горожан. И все с выдумкой, с фантазией и с изящным вкусом. Согласитесь, случай уникальный. Имя. Иван Сергеевич Гагин. Время. Родился в городе Касимов, Рязанской губернии, 13 октября 1767 года, где и прожил всю жизнь, 76 лет, до самой смерти, 1 октября 1844. В самом Касимове Иван Гагин, если можно так выразиться, историческая достопримечательность. Этакий уездный Леонардо да Винчи. Поскольку, как часто водится, талантливый человек оказывается талантлив, если уж не во всем, то во многом. Поэтому во всех справочниках и энциклопедиях Гагин числится как русский провинциальный архитектор, историк, археолог, механик, изобретатель и топограф. Прилагательное «провинциальный» здесь используется вовсе не для того, чтобы как-то умалять его значимость, а просто как определение, жил и работал в провинции.
2: Да, судьба Ивана Сергеевича Гагина, она очень интересная и, наверное, даже необычная. И, как это часто бывает, гений проявился, скажем так, не благодаря каким-то событиям, а скорее вопреки.
1: Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни тоже уходят в этот славный город на Оке.
2: Дело в том, что Иван Гагин, он родился в 1771 году в купеческой семье в городе Касимов. И причем семья Гагиных, это была одна из старейших семей этого города, купеческих семей. И сохранились документы, причем даже в Государственном историческом музее в Москве эти документы с упоминанием фамилии Гагиных, они присутствуют в коллекции. То есть, действительно известная фамилия была, в своем масштабе. И должен был он стать, по идее, таким же купцом и промышленником, какими были и его предки. Но судьба его сложилась совершенно по-другому, несмотря на то, что еще... Тут нужно сказать, что еще до рождения Ивана Гагина Екатерина II издала указ, согласно которому все города Российской империи должны были строиться согласно генеральному плану развития города. То есть сегодня наличие генплана у города – это не что-то такое удивительное, а вот появилась это относительно недавно, вообще, эта идея. И в конце 18 века Иван Гагин нарисовал первый генеральный план развития Касимова. Он тогда еще не был никаким архитектором. Он все еще думал, что он будет купцом и промышленником.
1: Тут надо заметить, что Касимов в конце 18 века был городом купеческим. Все-таки стоял на судоходной Оке, а по ней и Нижний Новгород, и выход на Волгу-матушку. Но пытливый отрок Ваня Гагин страшно интересовался разными механизмами, ловко мастерил всякие поделки, много и жадно читал, прекрасно рисовал, чертил, поэтому ему и поручили выполнить план города. Кто же мог с этим справиться-то лучше? Но коммерческой хваткой, видимо, не обладал. Утерял родовую деловитую жилку. Почему, видимо? Потому что биографических сведений об Иване Гагине очень-очень мало. Хорошо, хоть здания им построенные до нас дошли, и кое-что из архивов сохранилось. Весь род Гагиных занимался торговлей медом. Так что кое-какое состояние родители ему оставили. Но Ивана тянуло производить, ну, что-то особенное. Занялся производством фаянсовой посуды, вложил туда все свои средства, но разбогатеть не удалось. Земную жизнь пройдя до половины, он очутился в сумрачном лесу, в тупике, как по Данте.
2: Но предприятия в конце концов разорились, и он был на, как называлось, питейные откупщики. Он был подрядчиком у различных купеческих семей, в том числе у Алянчиков, это знаменитый Касимовский род, которым он впоследствии построил усадьбу. И в начале 19 века, даже в середине десятых годов, то есть там 1814-15, все его дела прогорели. Он оказался в таком состоянии, что действительно планировал покончить жизнь самоубийством. Он ходил по берегу Оки и действительно думал сейчас вот брошу. А ему на тот момент был, на секундочку, глубоко за 40.
1: За 40. По меркам начала 19 века более чем зрелый возраст, когда уже пора остепениться, состояться, нажить капитал, обзавестись семейством. В отчаянии Иван Гагин хотел броситься с высокого обрыва, благо на быстрые извилистые Оки хватает, но тут услышал глас откуда-то свыше. «Смирись и не отчаивайся. Дай себе зарок служить людям и приносить им пользу добрыми делами». Об этом пишет историк Михаил Погодин, с которым Гагин был знаком лично. И вот с этого момента начинает отчет вторая половина его жизни. Очень, надо заметить, плодотворная.
2: И он начал свою жизнь с чистого листа. Он устроился землемером. Он начал изучать архитектуру. Он и так этим интересовался в качестве хобби. Но тут он начал серьезно изучать архитектуру, живопись, землемерие. Начал писать исторические очерки об истории Касимова. И несколько их издал. И в том числе один из них он преподнес цесаревичу, за что был жалован перстнем.
3: Он, по-моему, еще и церкви строил, да? Храмы?
2: Ты знаешь, вот удивительное есть сооружение. Мы, по-моему, говорили о нем в одном из выпусков программы. Это здание храма в поселке Гусь-Железный, который находится в 20 километрах от Касимова. Это совершенно потрясающее сооружение, совершенно неподходящее на первый взгляд скромности вот этого поселка Гусь-Железный, потому что такого уровня монументальности храм должен стоять где-нибудь в столице. И, по-моему, он считается самым большим храмом российской провинции. И в том числе считается, что Иван Сергеевич Гагин мог быть и автором этого храма, наряду, например, с известным архитектором, автором дома Пашкова, Баженовым. До наших лет это здание сохранилось, этот храм действующий, можно приехать, посмотреть, полюбоваться и даже сходить на службу.
3: Ага.
2: И тут, если мы говорим об истории восхождения гения Ивана Сергеевича Гагина, случилось еще одно событие. Оно, казалось бы, для многих было несчастливым, да, но в 1828 году произошел очень сильный пожар в Касимове. Очень много зданий сгорело. И его архитектурный талант стал очень востребованным. К нему очередь выстроилась заказчиков на постройку домов взамен сгоревших.
1: Как вы понимаете, сгорели старые деревянные дома. Так что само провидение расчистило Ивану Сергеевичу Гагину поле для деятельности. Надо заметить, что с одной стороны у него выработался свой, заметно узнаваемый стиль, а с другой именно его непрофессионализм давал ему изрядную фору, ведь он не был зажат в строгие архитектурные каноны классицизма и не был приучен подражать большим мастерам. То есть он брал от них только то, что нравилось, и смело импровизировал, соотнося свои задумки с требованием заказчиков, разумеется. А уж купцы особым изяществом нравов не страдали. Любили крепкое, прочное, основательное и фундаментальное. Таковы и были гагинские творения, дошедшие до наших дней. Но кто бывал в Касимове, знает. В этот город обязательно хочется вернуться еще раз. И мы с вами обязательно вернемся. И снова поговорим о самобытных творениях Ивана Гагина. Ибо они этого вполне заслужили.
0: Имя и время.
4: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Слово «демография» сегодня нисходит с уст политиков и государственных деятелей. Ну, это и понятно. России с такой необъятной территорией нужны граждане, которые будут ее обустраивать, любить и защищать. Поэтому перед нами стоят две важнейшие государственные задачи – повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни в ясном уме и твердой памяти, разумеется. Но, как ни странно, эти две задачи связаны друг с другом. Оказывается, дети сохраняют молодость своим родителям и, в первую очередь, молодость их мозга, который, собственно, и рулит всеми процессами в организме. Причем омолаживающий эффект воспитания проявляется и у матерей, и у отцов. Степень этого эффекта зависит, среди прочего, от того, сколько времени человек проводит с потомством и сколь оно велико, соответственно. Ученые проанализировали сканы мозга почти 20 тысяч женщин и почти 18 тысяч мужчин, которые хранятся в биобанке Великобритании. Прежде всего, они пристально изучали, как различные области мозга связаны между собой. Эти связи, которые очень много говорят о благополучии мозга, отлично визуализирует функциональная магниторезонансная томография. Затем полученные данные сопоставили с возрастом человека, уровнем образования, социально-экономическим статусом и, конечно, количеством детей. Вывод получился однозначный. Чем больше детей было у женщин и мужчин, тем большая функциональная связанность наблюдалась в мозге. Этот положительный эффект особенно ярко проявлялся в моторной и сенсорной областях мозга, которые связаны с движением и ощущениями, эмоциями. Теперь ученые уверенно говорят о том, что воспитание детей защищает от функционального старения мозга. Вообще с возрастом связи в мозге ослабевают. Но вот именно в тех областях, которые быстрее и охотнее стареют, воспитание детей в наибольшей степени препятствует деградации. Исследование однозначно показало, что у испытуемых родителей мозг был моложе, чем у бездетных людей того же возраста. Как же это работает? Каков механизм? Пока не ясно. Но поскольку эффект наблюдается и у женщин, и у мужчин, то, вероятно, имеет значение забота о детях, а не только беременность. И нет сомнения, что моторные и сенсорные сети мозга особенно активируются у родителей, когда они взаимодействуют со своими детьми, обнимаются, вместе переживают, обмениваются впечатлениями, играют, ну или вместе исследуют мир и учатся. То же самое, кстати, можно сказать и об учителях, которые постоянно общаются с детьми, учат их, вместе решают задачи, переживают успех и неудачи. Вы ведь

Семьей за всю историю человечества стала семья русского крестьянина из Шуи Ивановской области Федора Васильева. Он жил в 18 веке с 1707 по 1782 год. Его первая жена в течение 40 лет родила в общей сложности, внимание, 69 детей. Ну, понятно, что она не рожала в год по ребенку. Роды у нее случились 27 раз, в результате которых она произвела на свет 16 пар близнецов, 7 троен и 4 четверни. Что еще более удивительно, так это то, что из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество. Напоминаю, дело было в 18 веке. Тут, конечно, велика и заслуга отца, что уж говорить. У Васильева был и второй брак, в котором родилось еще 18 детей, 6 пар близнецов и 2 тройни. Таким образом, всего у Федора Васильева было 87 детей. По меньшей мере, 82 из них были живы в 1782 году, когда умер их отец. А прожил Федор Васильев 75 лет, что для русского крестьянина 18 века было отличным результатом. Но и первая его жена – настоящая героиня. 69 детей родила. Это самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной. Не случайно она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд до сих пор никто не побил. Кстати, сам Артур Гиннесс, пивовар, основатель ирландской пивоваренной компании «Гиннесс», был многодетным отцом. Его жена родила ему 21 ребенка, из которых 10 дожили до зрелого возраста и 3 продолжили дело отца. Но сколько бы детей у нас не было, мы, увы, все равно стареем с возрастом. Наши физические и умственные способности постоянно меняются и постепенно-постепенно деградируют. Можно ли противостоять этому? Можно. Все мы знаем, что регулярные физические упражнения, зарядка и гимнастика, ежедневные прогулки быстрым шагом – все это позволяет поддерживать физическую форму и гибкость тела. То же самое касается и умственных способностей. Но по порядку. Чтобы понять, как когнитивные способности меняются с возрастом, когда они начинают деградировать, исследователи оценивают навыки чтения, письма и устного счета, арифметики. Вот сказала про эти базовые навыки и поняла, что многие нынешние подростки заканчивают школу уже стариками, потому что не умеют толком писать и считать. Вот отлично умеют тыкать пальцами в экран, но это не имеет никакого отношения к ключевым навыкам письма и счета, которые, между прочим, лежат в основе умственных способностей. Уже 20 лет ученые Стэнфорда систематически исследуют когнитивные способности людей в возрасте от 16 до 65 лет. Ученые создали профили возрастных особенностей более 3000 человек. Участники эксперимента выполняли тестовые задания на чтение, письмо и счет, а также отвечали на вопросы, как часто они читают, пишут, считают в повседневной жизни, дома и на работе. В результате ученые вышли на 2 важных вывода. Во-первых, они четко зафиксировали, что умственные навыки резко возрастают в среднем до 40 лет, а затем немного снижаются. Речь идет в основном о грамотности и счете. Во-вторых, умственные способности в пожилом возрасте снижаются только у тех участников, которые используют эти навыки реже, чем в среднем. У тех же, кто регулярно читал, писал и считал, умственные способности снижались крайне медленно, а то и вовсе не менялись. Кроме того, исследование показало, что умственные способности людей с более высоким уровнем образования, которые в повседневной жизни постоянно занимались математикой, письмом, чтением, продолжали улучшаться и после 40 лет. Исследователи считают, что постоянная умственная работа и обучение на протяжении всей жизни помогают нам сохранить наши когнитивные способности и в старости.

0: Умирает то, что не работает. Ну, и детей побольше, конечно, нужно. А если с детьми уже не получится, то употребите все свое влияние на своих детей, чтобы было побольше внуков. Тогда старческое слабоумие и деменция обойдут вас стороной.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности. Село Водяное Харьковской области перешло под контроль российских войск, и дуплянные комары стали активно распространяться на юге России. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно быть целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
3: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания о пересмотре 9 статьи Конституции и формировании вооруженных сил Японии.
1: Командующий Тихоокеанским флотом также назвал важной проблемой угрозу блокирования Запада морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также вооруженные силы России продолжили поражать портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, российские военные в течение дня атаковали цели в портах Одесса, Очаков и Черноморск. В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП. В порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер, а в порту Черноморск вооруженные силы России высокоточным оружием, воздушному базированию, ударными беспилотными летательными аппаратами поразили резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщает Министерство обороны. Героизация Киева нацистских преступников приведет к гибели Украины, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Нацистские преступники объявляются национальными героями, переименовываются города и улицы, сносятся памятники выдающимся историческим деятелям, ужесточается борьба с русским языком, культурой и каноническим православием, отметил Шойгу. По его словам, подходы Украины к трактовке истории вызывают отторжение даже у ее союзника Польши. Очевидно, что государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией. В этой связи президент Владимир Путин недавно справедливо указал, что взятый Украиной курс рано или поздно приведет к утрате ее западных земель, заявил Шойгу. Дуплянные комары могут переносить возбудителя тропической малярии, однако его эпидемиологическое значение в России оценивается как невысокое. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что комары данного вида появились в Беларуси, а также стали активно распространяться на юге России, на Черноморском побережье Кавказа. У данного вида есть экологические особенности. Личинки обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев, что значительно ограничивает их контакт с человеком, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что данный вид распространен в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Северной Африке. Его присутствие в России зафиксировано с 30-х годов прошлого столетия. В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты референс-центра ведут постоянный мониторинг численности и распространения на территории России комаров разных видов, в том числе вида дуплянных комаров. Проводится весь необходимый комплекс профилактических мероприятий.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. Через 40 минут Арина Суркова и Александра Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В 19.52 по Москве Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19.58 Евгения Чекунова на 100-метровке брасом. Наконец, в 21.16 по Москве старт финала женской эстафеты 4 по 100 вольным стилем с участием сборной России. Футбольный «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Отмечу, что авторитетный интернет-портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 миллионов евро. Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщил о том, что Дэн Станкович подал в отставку и больше не будет занимать пост главного тренера белградского клуба. Напомню, Станкович во второй раз возглавил «Црвену Звезду», уйдя из «Спартака». А накануне сербский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации Хапоэлю из Бер-Шевы. Новости хоккея. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата Воинова составит 40 миллионов рублей. А нападающий Адам Ружичко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата 40 миллионов рублей, а плюс 35 миллионов предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружичко в автомобилист и получил за 27-летнего нападающего 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 16. В Ярославле небольшой дождь, 13 градусов тепла. В Тамбове небольшой дождь, плюс 19. В Липецке небольшой дождь, плюс 18. В Воронеже небольшой дождь, плюс 20. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Ваша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Оно доступно. Устанавливайте себе на телефон и используйте все возможности по максимуму. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте «Радио России», мы там называемся. Есть в последнем сообщении там прямая трансляция. Вы можете под ней тоже свой комментарий оставить, мы здесь его сразу же увидим. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, ищите на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Переходим к теме обсуждения. С международной повестки с вами сегодня начнем, потому что, ну, уж очень много всевозможных новостей тут понасыпалось, и очень хочется все это обсудить. Ну, например, вот с Германии начнем. Да? Немецким спецслужбам следовало бы разрешить устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Вот депутат Бундестага такой речью разразился. Хинрихман, господин, или как его? Герр.
6: Нам действительно необходимо расширить возможности наших служб, ну, в смысле спецслужб, имеется в виду, чтобы в идеале они могли вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, который его производит. Короче говоря, предлагают парламентарии немецкие разрешить спецслужбам собственным устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Ну и вообще в целом ситуацию в Германии и ее отношения с Украиной и Россией сейчас попробуем обсудить. Сделаем это вместе с нашим экспертом. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Александр Константинович. А что, спецслужбам нужно какое-то особое разрешение, да, в Германии на это?
7: Насколько, ну, по немецкому законодательству спецслужбы такие, как БНД, аналог нашей ФВР, или ведомство по охране Конституции, аналог нашего ФСБ, они подотчетны федеральному правительству и Бундестагу. И, соответственно, определенный карт-бланш, или, скажем так, законы, регулирующие их деятельность, они утверждаются немецким парламентом. Соответственно, пока что их деятельность, ну, по крайней мере, вот ведомство по охране Конституции, она ограничена территорией Германии, хотя, конечно, агенты немецкой разведки присутствуют во многих странах и, к сожалению, их пытаются инфильтровать и в России. В прошлом они работали через различные фонды, НКО, Гёте-институт, например. А вот сейчас они, конечно, получился у них суженный реал возможностей, но тем не менее. Соответственно, что касается кибератак. Еще лет 10-15 назад немецкие спецслужбы начали пугать свою общественность относительно того, что якобы Россия, Иран и Северная Корея ведут постоянно кибератаки против немецких промышленных объектов, а также занимаются кибершпионажем. Вот ежегодно выходит отчет их ведомства по охране Конституции, основной спецслужбы, занимающейся внутригерманскими делами. И вот уже много-много лет они пугают своих граждан российской киберугрозой. Сейчас этот депутат Бундестага попытался, скажем так, вывести эту тему на более высокий уровень. Хотя, казалось бы, после заявлений журналиста газеты «Франкфуртер Альгемайн» господина Мартенса о том, что надо убивать больше русских, как говорится, уже ниже падать некуда. Но в целом это отражает как раз милитаризацию сознания в Германии и накал вот этой антироссийской истерии, которую проводят ангажированные СМИ и политический класс.
8: Скажите, пожалуйста, а вот этот парламентарий, который сейчас с такой инициативой великолепной выступил, он какую политическую силу вообще представляет? Я прочитал, что он готовит как раз реформу спецслужб, видимо, это тоже относится к ведению парламента. Но чтобы понимать до конца, он от какой партии?
7: Если не ошибаюсь, это ХДС, соответственно, правящая партия, но нужно понимать, что в настоящее время в Германии практически все основные партии, они объединены вот этой антироссийской повесткой. Например, печально известная госпожа Штрак-Циммерман, самая такая ястребица в немецком политикуме, она из свободной демократической партии, такие либералы, представляющие интересы крупного капитала. Партия социал-демократы, ее представляет Борис Писториус, например, министр обороны, или Ларс Клингбайль. А вот недавно один из социал-демократов в Берлине провел такой одиночный пикет с требованием экспроприировать русский дом в Берлине. Партия «Зеленая», например, отметилась тем, что в берлинском парламенте они выступили с предложением снести монумент в Трептов-парке или хотя бы установить специальные информационные стенды, посвященные, соответственно, событиям на Украине и, естественно, с украинской точки зрения. Поэтому против вот этой антироссийской истерии выступает только Союз Сары Вагенкнехт и Альтернатива для Германии. А основные партии, которые представлены сейчас либо в коалиции, либо вообще в Бундестаге, они достаточно антироссийские, такие пробандеровские.
8: Нужно отметить, что в Трептов-парке находится мемориал советским воинам, да, и вот к чему речь идет. И именно там хотели установить эти информационные стенды. Для тех, кто не знает, что это такое.
5: По поводу альтернативы для Германии. Последние опросы, может быть, не самые-самые свежие, да, но полугодичной давности это точно, показывали, что эта партия, особенно в Восточной и Центральной Германии, очень хорошие результаты показывает. Люди как-то, в общем, проникаются тем, что предлагают, предлагает именно эта партия. Есть ли надежда, есть ли такой шанс на то, что в Германию прилетит в их исполнении «Черный лебедь», а для нас это очень ожидаемо, конечно, перемены.
7: В отдельных федеральных землях, да. Вот сейчас в сентябре пройдут выборы в трех землях, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании на севере, это бывший ГДР, и, соответственно, в Саксонии, Ангальт, это тоже все бывший ГДР. В Саксонии альтернатива может получить до 44-45%, и теоретически может даже попытаться сформировать правительство меньшинства. В Берлине, возможно, придет первая партия левая, у них там традиционно сильные позиции, но альтернатива может прийти второй. В Мекленбурге альтернатива тоже может взять первое место, оставив далеко позади социал-демократов и ХДС. Но пока непонятно, сумеют ли они пробиться во власть, либо все остальные фракции будут создавать коалицию против альтернативы. Но в любом случае популярность этой партии, да, она уверенно растет, причем не только на востоке Германии, что традиционно, а в том числе и в западных землях, где альтернативе, конечно, намного сложнее преодолевать вот этот вот брандмауэр, так, так называемые демократические, но, тем не менее, разочарование населения именно с экономическим самоубийством Германии подталкивает все больше избирателей именно к этой партии.
5: Ну вот удивительно, что даже Бавария показывала какие-то невероятные результаты именно для этой партии.
7: Да, потому что традиционно на западе страны правоконсервативные партии, все, что правее ХДС, ХСС, занимают очень небольшие результаты, там 2-3%, а здесь альтернатива, она, скажем так, сломала вот эти традиционные электоральные предпочтения.
8: Угу. Скажите, пожалуйста, что касается рейтингов нынешнего канцлера, вот одна из последних новостей, связанная с Германией, касалась того, что его рейтинги непоправимо пошатнулись. Как-то это скажется на поддержке Украины, например, то, что нас в первую очередь, конечно, интересует?
7: Мерц, он крайне упрям и будет держаться за свой пост до конца. Сейчас его рейтинг составляет где-то 13%. Это, можно сказать, антирекорд исторический в Германии. Но проблема в том, что добровольно в отставку он уходить не собирается, а сместить его можно только вотумом недоверия в Бундестаге, либо если его уговорят его однопартийцы сложить полномочия. Соответственно, пока это сложно прослеживается, но, может быть, после разгрома ХДС вот на выборах в трех федеральных землях что-то поменяется внутри ХДС. Но нужно понимать, если поставят вместо него, например, Хендрика Вюста из Северной Рейн-Вестфалии, наиболее густо заселенной земли, то в отношении России и Украины особо ничего не поменяется. Как я уже говорил, правящие партии, они объединены вот этим проукраинским нарративом, и здесь будет, скажем так, выбор чисто по внутренней повестке, по внутренним вопросам: экономика, распределение налогов и так далее. А что касается поддержки киевского режима, здесь, к сожалению, мало что изменится.
8: Александр Константинович, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин был с нами на связи.
0: Наше время.
5: Ну, вот вспомнили мы сейчас этого немецкого журналиста, да, который задал вопрос, Вучичу он задал этот вопрос.
8: Ну, и Вучичу, и Зеленскому на встрече.
5: Ну, да, на встрече, да. Что мы, европейцы, можем еще сделать, чтобы помочь вам, имеется в виду Украина, убивать больше русских? И потрясла, конечно, реакция Вучича, растерянность полная. То есть он не нашелся, что сказать, как-то он так вот потерялся. Да? Но мы это обсуждали.
8: Да, я, кстати, вот посмотрел комментарии к предыдущему нашему эфиру, когда мы это обсуждали, и один из последних, очень любопытный вот тут комментарий есть, я не обращал на это внимания, значит, там пишут, что Вучич, он очень высокий, а Зеленский, он очень маленький. Я сейчас зашел в фотографии с этой встречи, и действительно, Зеленский, он Вучичу даже до плеча не достает. И такая довольно комичная, если честно, встреча получилась именно с этой точки зрения. Но это детали, которые наши радиослушатели отмечают. Спасибо вам за то, что заходите в комментарии, пишите, откликайтесь. 8-925-222-99-92, как всегда, к вашим услугам.
5: Ну, а Сербия тут опять выдала новость, ну, разочаровывающую, конечно, для нас, потому что мы связаны большой историей, мы много чего для этой страны сделали, наша страна, да, целую войну приняли, в общем, спасая интересы этой страны. Но, тем не менее, значит, 10 августа министр по европейской интеграции Сербии Немияна Старович в интервью радиотелевидению Сербии сказал, что правительство изо всех сил, ну, я коротко перескажу, изо всех сил работает над тем, чтобы войти в шенгенскую зону, стать страной Шенгена. А для этого они должны запретить россиянам въезд без виз на территорию своей страны. Я напомню, сейчас россияне могут въезжать в Сербию без виз.
8: Я, кстати, уже обратил внимание на экспертов, которые слушали это интервью, и они, в общем, считают, что журналисты очень вольно интерпретировали то, что сказал этот человек. Мы сейчас у нашего эксперта любимого спросим, что там говорил, и действительно ли россияне могут оказаться без возможности въехать на территорию Сербии. С нами на связи политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, рады вас слышать.
9: Добрый вечер. Ну, действительно, сербские чиновники решили держать нас в тонусе, причем не только нас, россиян, но и свое сербское общество, которое многие начинания сербских чиновников и политиков как раз-таки не принимает. Кстати, очень важная новость, что в пятницу, 14 августа, намечен большой митинг, именно пророссийский. Предлагается всем жителям Белграда, крупных городов, выйти на улицы сербскими и русскими флагами. Это вот такая отложенная реакция на те события, которые происходили в субботу, 8 августа. Ну, естественно, они касаются вот этой вот новости о стремлении Сербии в Европейский Союз. Но мы здесь должны с вами четко понимать, что стратегия на евроинтеграцию, и, по-моему, даже в эфире с вами уже тоже это обсуждали, она зафиксирована во всех базовых документах страны на протяжении многих лет. И в стратегии национальной безопасности, в стратегии обороны все это фиксировано, что евроинтеграция является приоритетом. Соответственно, нормативная империя, которая иначе как нельзя назвать Европейский Союз, она диктует свои определенные правила. И не случайно, вы представляете, существует целое министерство европейской интеграции. То есть это огромное количество людей, которые работают над тем, чтобы вот втянуть страну в эту наднациональную структуру. Причем они получают деньги, да, со счет налогоплательщиков содержатся и так далее. Им же надо как-то свой этот хлеб отрабатывать и, может быть, в каком-то смысле ускорять вот этот вот процесс, который предполагает, в частности, наличие неких требований по соблюдению Шенгена. Это не значит, что Сербия вообще когда-нибудь вступит в Европейский Союз. Я очень вот скептично относительно этого вопроса подхожу. Как, например, помните Турцию в свое время? Сколько было конференций, форумов, всевозможных программ по включению Турции в Европейский Союз. Причем, я даже помню, на одной из площадок, это было, по-моему, как раз на территории Турции, в Анталии, в университете анатолийском, я сказала, что да никогда Турцию не примут в Европейский Союз. Как на меня зашикали турецкие коллеги, сказали, да вы что, ренегат такой записался в наши ряды. То же самое про Сербию.
5: Ну, но, может но, быть, ситуация, ну, смотрите. Конечно, может быть, они, конечно, и не войдут в Евросоюз, может быть, они и не войдут, да, в Шенгенскую, да, зону, но факт того, что вот такая риторика сейчас на самом верху в руководстве страны звучит, вот это огорчает. Вот, например, в ответ буквально сегодняшняя новость, да, Белград не должен вступать в Евросоюз и вводить санкции против Москвы, Сербия не должна становиться членом ЕС, я коротко перескажу, потому что страна таким образом, да, Евросоюз воевал, участвовал в войне в Сербии, и таким образом страна войдет на правах проигравшего в Евросоюз. Это заявил председатель оппозиционной новой демократической партии Сербии Милош Иванович. Ну, то есть, как бы не вполне адекватна сама по себе риторика. Вот о чем.
9: Конечно. Конечно, дело в том, что в последнее время в официозе, в официальных СМИ все больше и больше именно антироссийской, я бы сказала, даже русофобской риторики. Не случайно, даже некоторое время назад спикер парламента Сербии, председатель Скупщины Анна Брнабич, она на одной из площадок заявила, что она, в общем-то, и не связывает с Россией никакие братские отношения.
5: Понимаете, да что вы говорите?
9: Да, происходит полная фальсификация истории и формирование определенного нарратива, что нам типа мы России ничего не должны, нас Россия ничего не связывает, это вообще миф, что сербы и русские это братья навек.
5: То есть, Микола Принцип, мы обнуляем этого человека.
9: Ну, да. Так вот, получается, что, собственно, Европейский Союз, да, определенные правила диктует, но какие-то конкретные даты, в общем-то, ну, особо не ставятся. То говорилось одно время, что до конца 26-го года Сербия должна вот, решить вопрос с Шенгеном. Теперь цель Сербии вроде бы до конца 27-го года вступить в Шенгенскую зону. Но это в то же время оставляет определенные, как бы, такие лакуны для того, чтобы часть иностранцев могли бы все-таки приезжать на какой-то короткий, там, на до 30 дней срок безвизовый. Ну, например, Черногория до сегодняшнего момента, мне кажется, еще пользуется именно этой лакуной. Но нас действительно интересует не сам факт включения в Шенгенскую зону Сербии и безвиз, сколько вот, так скажем, антироссийские вот эти вот выпады. Это вы правильно отметили.
8: Елена Георгиевна, время, к сожалению, у нас заканчивается. С вами очень приятно
6: приятно было побеседовать. Спасибо вам большое. Политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева была с нами на связи.
10: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
10: Радио России. Главное радио страны.
13: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
14: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
13: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
10: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. И сейчас, в общем, коснемся морской тематики. Слышали вы, наверное, уже сегодня, что Владимир Путин, значит, прибыл на ракетный крейсер «Варяг», на учение Тихоокеанского флота, несколько заявлений сделал. В общем, мы сейчас морскую океаническую тематику в ближайшее время обсуждать будем. Начнем с Владимира Путина и учения Тихоокеанского флота, с его заявлений, а потом переместимся в акваторию Черного моря и последние события в Черном море.
5: Ну обсудим. И про Балтику, там пару слов тоже есть,
6: да,
5: что сказать.
6: Значит, что сказал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота? Ну, главное заявление. Во-первых, то, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, и конфликтный потенциал здесь растет. Во-вторых, что Япония ввела против России неспровоцированные санкции, не вдаваясь в причины конфликта на Украине. Предложения о развитии Тихоокеанского флота будут поддержаны, соответствующие поручения будут даны Минобороны и правительству России. И несмотря вот на то, что про Японию было сказано, да, про неспровоцированные санкции, Россия готова к сотрудничеству со всеми соседями, включая Японию. Однако, хотя нет, тут вряд ли, однако можно использовать, Россия, укрепляя свою безопасность, всегда готова к поиску компромиссов, приемлемых для наших соседей. Вот с такими посылами президент Владимир Путин сегодня выступил. Теперь в Черноморский регион переносимся. Там у нас есть инициатива, связанная с безопасностью, которая исходит от Турции. Да? Как мы понимаем, Стамбул, Анкара может выступить с инициативой создания двух отдельных коридоров безопасности в Черном море для судов, следующих в Россию и на Украину. Эта инициатива не правительственная, скажем так, но она опубликована была в проправительственном средстве массовой информации. Поэтому, в общем, можно ее таким застрелом считать.
5: Да, ну как-то вот правительство пока дальше развивать эту мысль не стало, так они, знаете, выбросили, чтобы посмотреть
6: реакцию.
5: Ну, да, пощупать. Но вот дальше как-то это не пошло. Но я предлагаю все-таки подключать уже нашего эксперта, потому что вопросов очень много по порядку, чтобы не засыпались мы сами. Политолог...
6: Член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай», Владислав Шурыгин с нами на связи. Владислав Владиславович, рад вас слышать.
5: Здравствуйте, Владислав.
15: Здравствуйте.
5: Да, ну давайте, наверное, все-таки начнем пока с Тихоокеанского флота, с присутствия там Владимира Путина, с его заявлений. Я вот еще тоже одну новость просто заодно уже докину туда же, да, на днях. Русское географическое общество предложило идею два безымянных Курильских острова назвать, но один из них в честь Зорги, разведчика, который как раз в Японии работал.
6: А второй, по-моему, тоже разведчик, нет? Неправильно помню.
5: Артиллерист Иван Рубленко второй, а вот первый как раз Рихард Зорге. Ну, Япония тут же, конечно, отреагирует. Как он,
6: ну, вообще такой, красивый на, ход, на самом деле.
5: Наши острова тут называть
6: Зорге
5: собираетесь.
6: Да. Ну да, интересно. Владислав Владиславович, что скажете по поводу заявлений Владимира Путина и вообще ситуации в Тихоокеанском регионе?
15: Ну, я вижу, что президент очень внимательно подходит к обстановке на всех направлениях. То есть в этом случае он не держит для себя какой-то один приоритет, хотя понятно, что специальной военной операции и основная. Тем не менее, он совершенно точно определяет угрозу того, что НАТО расширяется с Северной Атлантики и Североатлантического блока, становится все более глобалистским и пытается лезть уже непосредственно в Тихоокеанский регион. Очевидно, что для нас абсолютно неприемлемо язык силы, с которым говорят. И Япония фактически получила очень жесткое предупреждение. То есть мы как бы с одной стороны сказали, что мы, у нас нет никаких претензий к Японии, но с другой стороны закрыли тему в очередной раз, уже, я надеюсь, окончательно, о каких-либо переговорах по островам. Потому что до этого, я помню, там и во времена Синдзо Абе, до него были все время у японцев надежды, что переговоры по Курилу могут вести, и в России вполне возможно пойдет на какие-то уступки. Теперь было сказано, что Курилы являются нашими островами, и это все закрыто. На этом тему есть очень интересная спекуляция, которую все время пытается Япония, так сказать, толкать всему миру, о том, что у нас в Японии якобы не подписан до сих пор мирное соглашение, то есть об окончании войны. Есть такая штука, она там гуляет по разным самым пабликам, в том числе чуть ли не на политическом уровне. Хотя на самом деле свидетельством окончания войны является акт безоговорочной капитуляции, который подписал Япония. Точка. То есть с точки зрения дипломатии война закончена, и никаких других договоров с Японией мы вообще не нуждались. Никогда.
5: Ну, как бы странно, да, подписывать мирное соглашение с страной, которая капитулировала.
15: Ну, в этом случае как не все задумывается, но это просто у нас достаточно долго существовало некое такое прояпонское лобби, которое, особенно в 90-е, любило кататься в Японию по их приглашениям и все время качало повестку вот этого некого мирного договора. Ну, вот в этом случае президент в очередной раз сказал, что никакого мирного договора не будет, все давно подписано, и все, в общем, окончательно зафиксировано. Курильские острова на.
8: Владислав Владиславович, вы знаете, давайте переместимся, у нас не так много времени, в акваторию Черного моря, что называется, и обсудим предложение, которое Турция высказала. Мы уже его озвучили, два коридора.
15: Да, один... я понял, можно не обязательно его озвучивать еще раз. Но, вы знаете, это абсолютно лукавая история, примерно то же самое, как дух Анкориджа или все то, что происходило в Турции там, в 22-23 годах. То есть это, вы помните, знаменитую зерновую сделку, в которой турки очень активно участвовали, которая стала фактически потом прикрытием для поставок техники вооружения, основной поток шел как раз морем, потому что была зерновая сделка, и мы никого не трогали. Вот сейчас Украина попала в очень тяжелую для себя ситуацию, когда ее морские сообщения полностью прерваны. И турки пытаются очень лукаво по-турецки эту проблему снять, то есть придумать какие-то коридоры, по которым можно безопасно проводить суда в Россию и в Украину. Для нас, конечно, этот вариант абсолютно неприемлем, мы можем совершенно спокойно, точнее мы должны и обязаны заявить, что мы будем выполнять наши задачи независимо от того, хочет этого Турция, хочет этого третья сторона. Тем более, что замечу, что мы в основном атакуем суда как раз в украинских водах, мы не атакуем суда в международных водах, как это делают украинцы регулярно. Мы в этом случае наносим удары тогда, когда они входят непосредственно в территориальные воды Украины. Вот здесь мы их, что называется, и лупим. И турки в этом случае мало чем могут помочь, если они сами не полезут в эти территориальные воды, то есть не станут участником конфликта.
5: Еще немножко прекрасных новостей на этот раз со США. Джей Венс, там, он, обращаясь к Украине, к Зеленскому, сказал, что давайте-ка вы прекращайте, пожалуйста, по Новороссийскому порту, да, ракеты ваши беспилотники пускать, потому что там наши интересы. Там Шеврон и ExxonMobil, вообще говоря, нефть из Каспия через этот порт переваливают. Поэтому давай, друг мой, хватит. И самое удивительное, что Зеленский действительно... ну, как бы согласился с этим. То есть ударов по Новороссийску не будет. Но, тем не менее, вот по Геленджику удар был осуществлен. Это, я так понимаю, больше психологическое давление.
8: Владислав Владиславович, как ситуация будет в Черноморском регионе складываться в ближайшее время? Как вы считаете?
15: Я думаю, она будет складываться предельно жестко. И надо быть готовым к тому, что и наше судоходство будет постоянно находиться под давлением украинцев, которые отлично понимают, что воздушные удары осталось единственной повесткой, которую Украина может демонстрировать как собственный успех. Соответственно, те сотни дронов, которые они запускают ежедневно, а теперь они выше на цифру где-то 350-400, часть из них будет все время выделяться на Черноморье. Соответственно, в этом случае нужно укреплять наше ПВО, укреплять защиту, но быть готовым к тому, что, в общем, нам будет доставаться тоже, поскольку это все-таки война. Мы очень много времени упустили на все эти мирные инициативы и договора. И в итоге дошли до такого уровня, при котором Украина уже способна с воздуха причинять нам достаточно серьезные проблемы. Поэтому теперь этим нужно будет заниматься, и заниматься очень плотно.
8: А что касается, в общем, от того факта, что Украину отрезали от морского сообщения, вот в этом направлении какие-то меры будут предприняты? Я имею в виду, я не знаю, может быть, военным образом как-то они собираются отвечать. Просто к чему готовиться-то, что называется?
15: Ну, здесь у них, собственно говоря, вариант только один. Это надежда на то, что приедет друг Трамп или позвонит друг Трамп Путину и начнет, как прошлой осенью, упрашивать пожалеть бедных украинцев, открыть зерновые очередные коридоры и дать возможность им перезимовать. Я помню, что на этом нас очень прекрасно поймали в прошлом году. До нас это закончилось в итоге кошмаром наших НПЗ и ударами по нашей логистике на новых территориях и в Крыму. То есть это единственное, на что они могут надеяться, потому что своих сил разблокировать море Черное Украины просто нет. И, соответственно, никаких надежд у них на это нет.
8: Как-то
15: это, конечно, очень серьезно бьет их.
8: Как-то вот выстоять в этих всех уговорах, которые постоянно то из Европы, то из Турции, то из Соединенных Штатов нам навязывают. А мы как-то вот, ну, любим мы эти жесты доброй воли, как-то вот мы соглашаемся. Ну, хорошо, не будем мы этих бедных, несчастных украинцев морозить всю зиму. Пускай они зерно отправят, немножко денег заработают. Как проявить здесь железную выдержку и не повестись на это все, Владислав Владиславович?
15: Ну, знаете, президент в этом случае очень жестко все эти вещи озвучивает. Вопрос только, на каком уровне его жесткие заявления начинают размываться и разбавляться. Просто определенная часть нашей элиты, она все так же живет иллюзиями, ощущениями, что там, на Западе, им лучше, чем здесь. И, соответственно, пытается любой ценой сделать как при дедушке, имеется в виду Борис Николаевич. И, соответственно, в этом случае постоянно идет демпфирование вот этой жесткой линии, которую требуют военные, которые требуют народ, и которые, собственно говоря, постоянно озвучивают в своих требованиях наш президент. Но нужно в этом случае очень жестко давить элиту, разбираться, кто в МИДе у нас качает эту повестку с духом Анкориджа, кто постоянно его упоминает, кто на разных уровнях пытается лоббировать вот эти все переговорные процессы, смысла в которых нет никакого. Ну и, соответственно, послушать, кто у нас первым начнет говорить о том, что нужно пожалеть Украину.
5: Владислав Владиславович, еще один вопрос. Мы так от крупного к более мелкому, да, переходим. Начали с Тихого океана, потом Черное море. Теперь вот про Балтику хочется поговорить. Тут вот недавнее, буквально сегодняшнее заявление президента Польши Карла Навроцкий во время церемонии присвоения названия «Вихрь» первому из трех фрегатов, они там фрегаты строят, заявил: «Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так. Заметили в Польше, что, оказывается, Балтика — это не внутреннее море НАТО, что там присутствует Россия. Мало того, там целый регион российский, Калининградская область присутствует, и там суда российские ходят. О чем это говорит?»
15: Ну, в принципе, это говорит только о том, что президент Польши хорошо понимает расклад. Но это, опять же, совершенно не свидетельствует о том, что в НАТО не замечали нашего присутствия. Я скажу больше того. Уязвимость Калининграда – это всегда была одна из главных фишек НАТО, которую они планировали и планируют при любой следующей военной операции реально против нас, если говорить уже о самом НАТО. То есть их задача в этом случае не сцепиться с Россией в последнем и решительном бою, а попытаться нанести России быстрое поражение, отколов и перемолотив, что называется, Калининград, тем самым заставив Россию как бы оказаться в положении битой державы, с расчетом на то, что она не решится на атомную войну. Поэтому как раз проблема Калининграда, она в полный рост стоит. И надо понимать, что у Калининграда под боком главная большая граница НАТО — это все-таки Польша. Там, конечно, есть еще Литва, которая, так сказать, тоже член НАТО. Но Литва — это такой карлик, который, в общем, все равно зависит от тех войск, которые расположены на ее территории.
5: Ну, то есть вы рекомендуете эти слова не воспринимать как проблеск здравого смысла. Правильно я вас поняла?
15: Ну, я думаю, что он является, по крайней мере, из всей невменяемой публики, он является тот, у которого бывает периодически проблески сознания, по крайней мере,
8: Владислав
15: по отношению к
8: бандеровцам. Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Большое. Спасибо вам большое. Член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин был с нами на связи.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. К высказыванию бывшего министра образования и науки, а ныне помощнику президента Андрею Фурсенко, которого журналисты спросили, что делать с единым государственным экзаменом, а он сказал, необходимо менять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы.
5: Ну, там так вопрос как бы ставился. Дело в том, что очень много у нас школьников, которые действительно последние 2 года занимаются тем, что готовятся к сдаче ЕГЭ на высокий балл. Они готовятся, они посвящают этому жизнь для того, чтобы получить шанс поступить на бюджетные места в ВУЗ. И их становится с каждым годом все больше и больше. Таких вот именно выпускников с очень высокими результатами, с очень высокими баллами. А мест бюджетных на них не хватает. И сказали, ну вот как же так-то? Вот у нас такие, значит, результативные дети, такие талантливые. Вот у них такие хорошие результаты. А бюджетных мест на них нет. На что Фурсенко ответил, ну давайте усложним ЕГЭ. Будет меньше просто золотых медалистов. Ну, в смысле,
8: я
5: вот этих стабальников.
8: Процитирую. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньше баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнились задачи. Там любопытная ремарка от журналиста была, да, что вас же родители выпускников-то проклянут. А Фурсенко говорит, а сейчас разве не проклинают, когда вроде бы там мальчик или девочка получили 300 баллов, оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
5: Вот так.
8: В любом случае, говорит Фурсенко, его проклинают, поэтому давайте сделаем ЕГЭ сложнее.
5: То есть ему уже не холодно, не жарко от очередного проклятия.
8: Да. Можно, конечно, поиронизировать над иронией самого Фурсенко, да, но в Рособранадзоре уже заявили о том, что не планируют ЕГЭ усложнять, что это будет, видимо, естественным процессом. Ну, кто ж об этом сейчас скажет, что ЕГЭ усложнят?
5: Да.
8: Знаем мы, что и вот эта подготовка к ЕГЭ часто приводит детей не в самое лучшее эмоциональное состояние, поэтому усложнение ЕГЭ воспринимается, конечно, в обществе не
5: крайне
8: очень
5: болезненно,
8: позитивно.
5: Да,
8: да, да, скажем так. Попробуем обсудить, что делать с ЕГЭ и как это все будет воспринято с нашим экспертом, общественным омбудсменом в сфере образования Амет Володарский с нами на связи. Амет Александрович, рада вас слышать.
5: Здравствуйте,
15: Амет Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел немножечко добавить.
5: Давайте. Мы ждем.
15: Смотрите, вы сказали, что из года в год количество стобальников увеличивается. Это правда. Но если брать процентное соотношение, ну, например, за последние лет, то мы увидим следующее. То есть мы берем процент от количества выпускников, сдающих единый государственный экзамен, и какое количество стобальников среди них. Угу. Так вот, этот показатель в рамках 1%. Ну, то есть, ну, от 0,8 до 1,3. Угу. принципе, это очень невысокий показатель. Ну, то есть даже если брать, скажем, проводить сравнительный анализ, скажем, советских времен. Ну, то есть, вот представьте себе, 100 человек – это примерно 3 класса. Mm-hmm. Вот в 3 классах в средней школе как минимум было 5 отличников. Минимум, то есть это 5%. Теперь то, что сказал Фурсенко, я думаю, во-первых, я не знаю, в каком контексте он это сказал.
5: Ну, но я вам описала контекст.
15: В свое время...
5: С хорошими результатами дети не могут поступить на бюджет. Вот о чем говорили.
15: В свое время господин Фурсенко, он был таким последовательным, последовательным критиком единого государственного экзамена до того, как стал министром образования. И надо сказать, mm-hmm. что когда он стал министром образования, он как раз начал, улучшать, эволюционировать, ускорять эволюцию единого государственного экзамена, когда вот сегодня действительно

0: сейчас их где-то около 50 вузов, которым дали право еще и принимать дополнительные вступительные испытания, ну, так называемые профильные экзамены. Плюс
1: творческий конкурс или что-то вроде того.
0: Нет, не только творческий. Почему? Ну, например, на мировой экономике какой там творческий конкурс. Вот. То есть имеется в виду, что вузам дали право отбирать еще и дополнительно своих студентов. Потому что единый государственный экзамен не отвечает тем задачам и не показывает полную картину, насколько ребенок подготовлен. То есть сегодня ЕГЭ превратился в некий такой тест на стрессоустойчивость ребенка и всей семьи. Поэтому, да, и плюс у нас появилась такая проблема с олимпиадниками. С одной стороны, это очень хорошо, это ориентированные ребята, это, я хочу сказать, что эти ребята, которые получили, которые стали призерами Олимпиады или выиграли Олимпиаду, это, ну, скажем так, качественно другие дети, они, начиная там с 7-8 класса, заточены на сдачу вот Олимпиады. И задания Олимпиады, они зачастую выходят за рамки средней школы. Поэтому у нас в этом году, в прошлом и в этом году произошло такое столкновение между олимпиадниками и ЕГЭшниками. В итоге у нас есть вузы, где 100% по направлениям набрали, поступили олимпиадники. Они имеют преимущество поступать без вступительных экзаменов.
2: Ну и хорошо, вот в этом во всем, как же быть? Мы имеем огромную когорту выпускников, школьников, которые заточены на то, чтобы попасть на бюджет. Да, ну, может быть, у них, у родителей нет возможности 800 тысяч в год платить за своего ребенка, да, человек это понимает, он учится, он готовится, он, может быть, не 100-бальник, но у него там по одному предмету 92, по другому 89, по третьему 99, это очень высокий результат, но на бюджет он не попадает.
1: Все, ничего не светит ему уже, да?
0: Конечно, такая работа уже началась, во-первых, сокращают количество платников в государственных вузах. Потому что, ну, представьте себе, в прошлом году мы проводили анализ, есть вузы государственные, в которых больше 80% это были платники. А что это значит? Это означает, что есть определенный ресурс, есть здания, есть количество определенных педагогов. То есть получается, что таким образом они занимают, в общем-то, и места тех, кто мог бы поступить на бюджет. Это первое. Второе. Как бы там ни говорили, я не знаю, откуда журналисты, некоторые журналисты это взяли, наверное, как бы из уст в уста передаются. Почему-то считают, что количество бюджетных мест сокращается. Это неправда. Количество бюджетных мест увеличивается. Например, на естественно, научный блок, на инженерное направление, например, в этом году увеличили на 1100 мест. Вопрос только в другом. В том, что у нас они неравномерно распределяются. То есть у нас есть региональные вузы, где ноль человек на место, понимаете? А направления существуют. То есть нам нужно улучшать работу региональных вузов, периферийных вузов. А каким образом? Надо дать право некоторой академической свободы вузов. Дело в том, что федеральный государственный образовательный стандарт, он фактически уравнивает все вузы. И, соответственно, ну, то есть программы, учебные планы одинаковые практически, ну, за исключением вариативной части. И поэтому люди, конечно, стремятся куда? В столичные вузы, в Москву, в Казань, в Санкт-Петербург, понимаете, в Екатеринбург, в лучшем случае, там, Новосибирск хороший, вуз. Я думаю, что если мы дадим, во-первых, мы изменим систему оценки качества на выпуске из школы, и второе, если дать некую академическую свободу вузам, чтобы они работали по собственным стандартам, тогда начнется конкуренция стандартов, и региональным вузам будет что предложить своим детям.
2: Поняли, спасибо большое.
1: Время, к сожалению, заканчивается у нас. Спасибо вам большое. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был с нами на связи.
3: Наше время. Моржи.
4: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском.

0: секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
1: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России.
5: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без клаксона, как без руля. 12+. +27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические транспортные объекты Украины. И к выходным, начиная с пятницы, в московском регионе ожидается потепление. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Глава государства также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам президента, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил Путин.
2: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне. Вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений. Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяное, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Также в течение суток российские военные поразили объекты аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины, а средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 29 октября, истекающую 13 августа, лицензию на осуществление операции с болгарскими структурами «Лукойла» в рамках наложенных санкционных ограничений. Великобритания 15 октября 2025 года включила в санкционный список «Лукойл», предписав завершить все транзакции с компанией к 29 ноября. Затем 14 ноября УФСИ выдала лицензию на продолжение деятельности до 14 февраля 2026 года, продлив этот срок до 13 августа. Американский Минфин включил 22 октября «Лукойл» в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Вскоре нефтяная компания компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В Москве подвели итоги международного конкурса «Мастерства среди юных пчеловодов». Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Белоруссии. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся стать фермерами.
3: Мы благодарим руководство. Подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которая передает по наследству детям свое удивительное занятие – любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
1: К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление в московском регионе. На термометры в начале следующей недели могут показать до плюс 25 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако, по его словам, в четверг будет еще прохладно и возможны дожди.
4: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
1: Ранее сообщалось, что жители столичного региона в сентябре ожидает классическое бабье лето. Прогнозируется, что температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74, это новый рекорд России. На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин Арина Суркова 4-я, она уступила 0,02 в борьбе за бронзу, Александра Кузнецова 5-я. На женской 100 метровке брасом Евгения Чекунова 5-я. В 21-16 по Москве стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартиренну 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Новым главным тренером «Цервена» звезды станет Альберт Риера. Контракт с испанцем будет подписан до 2028 года. Последним местом работы Риера была «Интракт» из Франкфурта. Ранее сегодня «Цервена» объявила об отставке Дэйна Станковича, который объявил об уходе после вылета из Лиги чемпионов от «Хапоэля» из «Бершевы». Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матче 4-го тура чемпионата РПЛ. Игру «Зенит» «Динамо Москва» отработает Артем Чистяков, Краснодар «Ахмат» Сергей Карасев, Балтика «Спартак» Андрей Прокопов, Оренбург «Локомотив» Антон Фролов, ЦСКА «Факел» и Налтанашев. Новости из футбольного чемпионата Турции. Нападающий Наполи и сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал футболистом Фенербахче. По информации Фабрицио Романо, Наполи получит за бельгийца 6 миллионов евро, не считая бонусных выплат. А нападающий Душан Влахович подписал контракт с Бешикташем. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 19. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 19. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 17. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе небольшой дождь, плюс 30. В Нальчике небольшой дождь, плюс 29. В Донецке ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
6: центре внимания специальная военная операция.
7: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
6: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
9: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
10: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
6: Разное время. Слушайте по будням.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас час еще нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней можно оставить также свой комментарий, его мы здесь увидим. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Пользуйтесь всеми его возможностями. Ну а свежие актуальные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
11: Переходим к теме обсуждения. Тема, мне кажется, очень хорошая. Ну, на самом деле, с 7-8 класса, если в школах начнут преподавать правила дорожного движения, от этого никакого вреда, кроме пользы, на мой взгляд, не будет. А в 10-11 классах планируется ввести, а точнее вернуть, потому что в советские годы это было распространено, обучение автоделу. Ну, для желающих, я так думаю. То есть, скорее всего, если это действительно схема, похожая на то, что было в Советском Союзе, а по выходе из школы у человека уже могут быть автомобильные права. Серьезная подготовка.
12: Да, наверное. Мне кажется, сейчас, учитывая, что возраст несколько сместился, и школу уже заканчивают совершеннолетние молодые люди, это тем более актуально. Я просто знаю случаи, когда они уже в старших классах приезжают на автомобиле на занятия, и там даже есть... скажем так, ну не войны, споры за парковку около школы, понимаете? Вот к такому мы идем раньше, там, помните, да, пропускали 4 класс, поэтому, в общем, выпускали скорее в 17 или в 16 даже лет, а сейчас вот в 18 лет выпускаются, и поэтому уже могут ездить в школу. И действительно, вот есть предложение, да, чтобы вернуть обучение автоделу в старшие классы. Попытаемся обсудить, насколько это реально. Спросим у нашего автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь Александрович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Игорь Александрович. Ну что, похоже это на то, что было в Советском Союзе, когда в некоторых школах, не во всех, но в некоторых школах можно было выбрать класс, в котором в том числе преподавалось автодело.
13: Слушайте, ну я в Советском Союзе заканчивал школу, честно признаюсь, и могу сказать, что была система профориентации, профобучения очень неплохая. И в том числе автодело было не во всех школах. В моей школе не было. Мы были юные электрики, получили удостоверение электрика какого-то там разряда. А в соседней школе было автодело. Как мы им люто завидовали, этим ребятам, вот, которые 9-10 класс раз в неделю ходили на занятия, а потом получили справку, а 18 лет на основании этой справки, это уже права были, в смысле экзамены были сданы, они получили права. И это была, ну, просто лютая зависть.
11: Угу.
13: Я думаю, что на нынешнем этапе вот та самая советская система не сработает. Все изменилось в этой жизни. Но я ношусь уже лет там 10, по-моему, с одной идеей, предлагаю ее на самых разных уровнях, причем на самых высоких, и в том числе в присутствии там министра много раз говорил, самых разных. И мне говорили, какая классная идея, но типа денег нет, но вы держитесь. А идея состоит в том, что есть масса замечательных предметов в школе, они очень важные. Но, условно говоря, у меня была пятерка по алгебре, к сожалению, она мне никогда в жизни не пригодилась, алгебра.
11: Угу.
13: А вот правила дорожного движения нужны абсолютно всем. Абсолютно всем, неважно, человек живет в деревне или в мегаполисе, он все равно выходит на дорогу, хотя бы там раз в день. И поэтому я ношусь идею сквозного автообразования, но с первого класса, скажем, детям в игровой форме преподавать там правила дорожного движения на детской площадке. Во втором классе вы, дети, покатаетесь на обычном самокате попутно и посмотрите, что должен знать и уметь человек на самокатике. Там в третьем классе это был велосипедик и так далее. А в старших классах, в нынешнем 10-11, уже сказать, дети, а кто хочет, может получить и права по окончании. Это будет за деньги. Понятно, что это будет за деньги, потому что тогда советское правительство все это компенсировало. Сейчас такого не бывает. Это будет за деньги, но будут на выбор. Ребята, вот за 2 года вы можете получить образование и права. И вот это пойдет, я думаю. Но мне каждый раз говорят, вы понимаете, это же надо ломать всю систему образования. На сегодняшний день преподавания правил дорожного движения в школах нету.
11: Mm-hmm. Даже на ОБЖ.
13: Вот это самое страшное.
11: То, что раньше называлось ОБЖ, даже там.
13: В рамках ОБЖ 2 часа в год. Я просто эту тему знаю. 2 часа mm-hmm. в год. И вот мои дети учились в школе, закончили. У них в рамках ОБЖ не было ничего. Я расспрашивал многих своих ровесников, у кого дети в школе. Говорят, нет, но где-то есть в школе энтузиасты, они что-то еще делают. В большинстве случаев это просто галочку ставят. А это важнейшая сфера нашей жизни. И то, что там, условно говоря, 20-летний человек вообще не имеет представления о правилах дорожного движения, не понимая, где и как им можно переходить улицу, это ужасно. О 12-летних я уже не говорю.
12: Игорь Александрович, а я вот, насколько понимаю, автодело, которое вот предлагается сейчас в Общественной палате вернуть в старшие классы, это несколько более глубокий предмет, чем просто знание там, правил дорожного движения. Как я понимаю, здесь речь идет и о том, что можно что-то починить самому в автомобиле. Правильно ли я понимаю?
11: Ну, это знаете, то, что было в рамках ДСААФ, между прочим, Игорь Александрович.
13: А чинить что-то ДСААФ есть и сейчас. Пожалуйста, если вы хотите получить специально связанное с управлением автомобилем, может пойти в ДСАФ. Но, еще раз говорю, в автошколе учат не только правилам дорожного движения, а управлению автомобилем и общению с автомобилем. Вот это должно быть в школах, в старших классах. Но по желанию. Если кто не хочет, пожалуйста, учите просто правила дорожного движения. А если ты хочешь, и твои родители готовы заплатить какую-то вменяемую сумму, растянутую, это же не как в обычной автошколе, заплати сразу. Это растянуто на 2 года, это, в общем, не так страшно. Тогда вот вперед и с музыкой. Вот это нужно, конечно. Но, опять же, еще раз говорю, на выбор, не навязывая, но не хочет ребенок заниматься этим, ну, не знаю. Вот у меня сын, к сожалению, 19-летний, несмотря на то, что папа автомобилист до мозга костей, говорит, а мне это неинтересно. Мне интересны компьютеры. Отстань, папа, со своим автомобилем. Если надо, я доеду на общественном транспорте, или ты меня довезешь.
12: Игорь Александрович, возвращаюсь к своему вопросу. Так нужно, чтобы могли не только водить машину, но и ремонтировать ее?
13: Нет.
12: Не нужно.
13: Это разные вещи. Это разные вещи. Вы откройте капот современного автомобиля. Что вы там увидите? Так называемую плиту. Это двигатель, закрытый специальной плитой, пластиковой, чтобы с шаловливыми ручками никто не лазит. Сейчас ремонт автомобиля любого начинается с диагностики. Подключают компьютер серьезный, и компьютер выдает там ошибки. Это. Это не надо, знаете, как во времена моей юности в фильме. А что-то там гремит, послушаем. А что-то там-то посмотрим. Сейчас это делает какие-то диагностику, во многом делает компьютер. Современный двигатель отремонтировать без этого компьютера просто невозможно. Ну и так далее. К чему говорю? Что общие азы о том, как устроен автомобиль, надо дать. Надо научить менять колесо, условно говоря. На этом, я думаю, курс обучения ремонту автомобиля надо заканчивать. Потому что современный автомобиль – это не то, что было в моем детстве, это не «Жигули». ВАЗ-2101, который я в свое время мог разобрать как автомат Калашникова с завязанными глазами, я не знаю, в чистом поле.
12: Да, совершенно справедливо говорите. Слушайте, Игорь Александрович, а вот на ум, собственно говоря, еще приходит такая история, которая связана с возможностью сдачи на права. Вот если автодело вернут в школы, то это точно так же, как в советское время, получали справку, потом идут сдавать? Или это...
13: Нет, там система такая была, и сейчас она тоже будет. По нашему закону получить права можно в 18 лет, а экзамен сдать можно в 17. То есть тогда сдавали экзамен полноценный, получали справку о том, что экзамен сдан, 18 лет справкой приходишь в ГАИ, и тебе выдают права.
12: И здесь
13: такая же схема может быть и сейчас, да? У нас ничего не изменилось.
12: Еще просто, вы знаете, вот в последнее время очень часто возникает тема школьников, ребят, которые уже активно осваивают мотоциклетную технику, я назову ее так, но про питбайки, Игорь Александрович, речь идет. Вот да. Этим-то как бы хлебом не корми, дай покататься, причем они же правил-то еще и не знают, как я понимаю, и очень часто, к сожалению, и трагические случаи происходят. Вот это как раз то, где школьные уроки автодела могли бы пригодится, не так ли?
13: Да, безусловно. Потому что сейчас это такая мания. Неизвестно, сколько завезли в страну этих питбайков. Они не числятся транспортным средством. Это спортинвентарь такой же, как гиря, скакалка или гимнастический конь. Регистрация не подлежит, права не нужны. В результате безумные родители выдают детям это как «поиграйся, сынок», а заканчивается часто очень плачевно. И хотя ГАИ очень активно сейчас пытается работать по питбайкам, сложно. Сложно, потому что неизвестно, сколько сотен тысяч их продано по стране. Они стоят недорого. Может, десятков тысяч. Вот даже порядок никто не может назвать, потому что часть питбайков ввозят в страну, насколько я выяснил, в разобранном виде, как детали спортинвентаря. Здесь дособирают, и сколько их тут, я не знаю. Но я много езжу по стране, и в каждом городе вижу обязательно этих детей. В лучшем случае они в шлеме. Это в лучшем случае.
12: Да, вот здесь бы как раз, возможно, положительную роль-то и сыграла. Спасибо вам большое за разговор, Игорь Александрович. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на связи.
14: Наше время.
11: Прекрасная тут статистика появилась. Ну, как прекрасная? Для нас, для людей, которые, может быть, хотели бы улучшить свои жилищные условия, это вызывает, ну, кроме сарказма, мне кажется, ничего не вызывает. Девелоперы жалуются, ну, девелоперы, те, кто строят вот это вот новые квартиры, да, жалуются, что их новостройки, их труды, квартиры вот эти вот по 3-4 года стоят пустыми, не могут они их продать, понимаете? Причем в зависимости от региона там чуть-чуть разнится эта статистика, но, вот, например, в столице, в Москве, срок реализации приблизился к 2,5 годам. То есть построили, назначили цену, цена всех поразила, люди посмотрели на нее, сказали, нет, спасибо, поразила, я выберу слово. Самое мягкое, которое из тех, которые пришли мне в голову. Да, люди сказали, нет, спасибо, как-нибудь мы, в общем, жили до этого и дальше проживем. И все, и стоит квартира 2,5 года.
12: Значит, проще всего найти покупателей, судя по исследованию, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а хуже всего ситуация обстоит в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. Как я понимаю, Москва здесь примерно в середине этого списка городов крупных, которые анализировались. Ну, из 66 миллионов квадратных метров нового жилья, которое сейчас на одном из сервисов выставлено, да, по продаже квартир, реализованы только чуть больше четверти. Ну, вот такую статистику приводят нам исследователи. Сейчас попробуем разобраться, задать главный-то вопрос. Значит, цены не снижают, раз не могут продать. С нами на связи руководитель аналитического центра «Индикатор рынка» рынка недвижимости Олег Репченко. Олег Николаевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Олег Николаевич, ну вот самый простой вопрос. Ну вот смотрите, я читаю это исследование, вижу, да, застройщики квартиры не могут продать. Ну снизьте цену, тогда, наверное, люди купят, но, видимо, цены не снижаются. Почему так происходит? Почему просто не снизить цену и не продать эту квартиру?
11: А у меня, знаете, еще чуть-чуть в сторону, может быть, вопрос. Почему вообще такие цены назначаются? Откуда они берутся, вот эти вот космические цены за квадратные метры?
15: Ну, смотрите, давайте по порядку, если хотим разобраться. Во всем виновата, в моем понимании, льготная ипотека. Безадресная льготная ипотека, потому что, когда случился ковидный кризис, государство решило поддержать застройщиков и перестаралось с льготами. Ипотека была супердешевой, и там получается очень интересная ситуация. Фактически большинство покупателей ипотечники, и в ипотечную формулу входит три основных параметра. Первый параметр – это доход человека, сколько он может ежемесячно платить. Второй параметр – это процентная ставка. И третий параметр – цена квартиры. Так вот, чем ниже как бы ставка ипотечная при как бы одном и том же уровне дохода, тем выше цена квартиры наоборот. То есть люди, имея какой-то доход, при занижении ставки стали способны покупать квартиры более дорогие. Соответственно, застройщики подсуетились, этим воспользовались и стали как бы цены повышать. И ажиотаж на рынке длился как бы с 2020 года. Несколько лет, когда, собственно, цены улетели в космос. А дальше оказалось, что, в общем-то, льготную ипотеку стали сворачивать, потому что это сильно давит на бюджет. Даже, наверное, не это главное, а наступило разочарование, что жилье-то доступно и не стало, потому что была иллюзия у властей, что мы сейчас просубсидируем ставку, и люди смогут купить жилье более выгодно, все решат квартирный вопрос, а получилось, что эти субсидии во многом ушли в дополнительную прибыль застройщиков и банков, которые, собственно, навалились на ипотеки, на завышение цен, а для людей вот как бы жилье стало сейчас менее доступным, чем там за всю историю вот как бы современной России.
11: И вот, Олег Николаевич, вопрос. Может быть, все-таки этот холодный душ как-то вот, ну, охладит стремление застройщиков и банков маржу-то свыше 100% получать?
15: Вот, ну, это вот первое, что приходит в голову, да. Давайте снизим цены назад. Но тут все оказалось не так просто. Почему? Потому что застройщики за много лет привыкли к сверхприбыли, и они не хотят с ней расставаться.
11: Угу.
15: И гораздо проще дать скидку на скоропортящиеся товары, вот как, например, на сельхозпродукцию, да, там могут быть большие скидки, не продаж пропадет, там, на автомобили прошлых лет, когда уже пришли, как бы, Нового года машины. А вот недвижимость, она рассматривается как вечная ценность. Вот есть такая иллюзия, надо подождать, вот рано или поздно купят.
11: Угу.
15: Есть еще один важный момент, что за эти годы очень сильно раздулась себестоимость строительства. Например, застройщики часто покупали по неадекватным ценам земельные участки, как бы задорого у перекупщиков на вторичном рынке. Там как бы другие затраты выросли. То есть там как бы много накрутилось, что у некоторых там и особо цены не снизят, чтобы не уйти в убыток.
11: Mm-hmm. А то, что вот квартиры стоят и не продаются, это как бы за убыток не считается, да?
15: А здесь есть, я думаю, некая иллюзия, что вот надо подождать, и квартира продастся по любой цене. Она на самом деле не только у застройщиков. Посмотрите на вторичный рынок, там тоже каждый частник выставляет квартиру, как правило, дороже рынка. И первое там время у него иллюзии, ну давайте попробуем, а вдруг совсем задорого кто-нибудь купит.
11: Mm-hmm.
15: И вот это, а вдруг 80% на вторичном рынке квартир висят годами, не продаются, особенно в дорогом сегменте. То есть как бы вот эта иллюзия, она не только застройщикам свойственна, она свойственна и обычным людям. Вот желание продать жилье подороже и некая такая, знаете, вера, что это вот вечная ценность, вот как бы продешевить. И очень несвойственно для рынка недвижимости снижать цены. Это считается, ну, чуть ли вот не ниже достоинств, то есть снизить цену на рынке недвижимости.
11: Да, вот. Но дело в том, что розовые очки, они обладают способностью биться внутрь, да, а иллюзии развеиваться. Может быть, все-таки как-то здравый смысл и здесь тоже, и в этой сфере возобладает.
12: Не знаю. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко был с нами, обсуждали застой на рынке продаж квартир. Возможно, застройщики что-то поймут и действительно сделают жилье чуть более доступным.
6: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
16: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
6: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
16: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
6: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
17: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
6: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
16: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
17: Этому я чрезвычайно рад.
6: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска. Наше время.
11: Накануне президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске поздравил научное сообщество с открытием Сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Но я предлагаю даже вот не вдаваться в подробности.
12: Не пытаться самостоятельно объяснить, что это такое, а сразу подключать наших экспертов, которые нам в этом непростом деле помогут. С нами на связи кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау Леонид Колдунов. Леонид Модестович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
11: Леонид Модестович, ну мы от вас ждем. Расскажите, пожалуйста, что такое СКИФ?
18: Ну, вы правильно сказали, что это сибирский кольцевой источник фотонов, но, видимо, мы хотим разобраться с точки зрения физики и зачем он нужен.
12: Из этого выражения мы только сибирский понимаем, а хотим, чтобы
11: мы все остальное. Нет, источник еще источник тоже понятен.
18: И кольцевой.
11: Кольцевой, да.
12: Но в единое целое они не складываются, в чем дело.
11: Нам, знаете,
18: по отдельности знакомые.
11: Да, для простых людей. Что же это такое, чем это замечательно, есть ли аналоги в мире, как это применить?
18: Ну, во-первых, что нужно понимать? Значит, фотоны — это у нас, ну, по сути, свет, в данном случае будет, правда, это рентгеновское излучение, мы его не увидим, мы привыкли, что вот в быту мы видим видимый свет, а здесь речь идет про рентген, и чтобы было понятно, давайте начнем по порядочку. Сибирский, понятно, он в Сибири находится, да, на Внукограде Кольцова. Кольцевой, что имеется в виду? Там большая установка в форме кольца, по ней бегают электроны, то есть сами по себе фотоны там по кольцу никакому не бегают. А вот быстро разогнанные электроны там по кольцу как раз-таки очень активно двигаются. Их сильно разгоняют до очень больших скоростей, близких к скорости света. И они вот двигаются по одному кольцу, длина которого 476 метров. И вот это делается за счет, в том числе, магнитных полей. И когда вы электрончики эти потрясете, их можно магнитными полями заставить так поколебаться немножко, они будут испускать рентген. И вот чем сильнее вы их разгоните, чем лучше вы их там будете трясти, чем лучше вы эту установку соберете, тем лучше будет тот рентген, а это есть как раз таки фотоны, которые вы получите. То есть это такая очень большая рентгеновская лампочка, по смыслу своему, если совсем вот упрощать. Она вот прям вот большая рентгеновская, рентгеновский источник. То есть это классный, очень-очень-очень классный источник рентгена. И вот уже этот рентген можно использовать в самых разных целях. Вот если совсем кратко, то вот здесь именно так.
11: Понятно, Леонид Модестович. Ну вот на ум приходят какие аналоги? Ну, во-первых, я сейчас постараюсь правильно произнести, лишнюю букву «Н» не произнести. Андронный коллайдер. Адронный коллайдер, да, который у нас там в трех странах, да?
12: Это то же самое?
11: Это то же самое или нет? И есть еще наш курчатовский подмосковный Токамак.
18: Не совсем. Ну, то есть, как бы, есть такая вещь, как ускорители, там всегда частицы разгоняют, вот, их можно разгонять для разных целей, и по-разному это можно делать, как бы, и то ускорители, и там частицы разгоняются, и разгоняются очень сильно. На коллайдере их там сталкивают и смотрят, какие частицы получатся, а здесь их разгоняют для того, чтобы в магнитное поле поместить, чтобы частицы вот потрясти. И, возможно, вы помните, в школе, кстати, было же, да, что когда с ускорением движется частица, она излучает. Вот здесь ровно это происходит, ее так трясут нужным образом и получают рентгеновское излучение. То есть здесь цель именно излучение. Грубо говоря, ускорять вы можете для разных целей. Здесь вот, чтобы получить классное рентгеновское излучение. Для этого эта вещь собрана. Коллайдер немножко для других вещей, но там тоже частицы разгоняют. Но это не совсем аналог. Аналоги в мире есть. Токамак тоже не то. Токамак это в магнитных полях там обжимают. Это вообще немножко другая история. Там плазма, и это совсем сильно в стороне. Это
11: ну просто аналог. Тоже что-то бегает по кругу. Я вот о чем.
12: Так, хорошо.
18: Ну, можно и так сказать.
12: Леонид Мадасович, вы начали говорить про аналоги.
18: Да, в мире есть аналоги, их на самом деле очень немного. Вообще у этой истории есть различные поколения, это называется 4+ поколение, когда он, собственно, получает классное рентгеновское излучение. И вот таких установок в мире на самом деле очень мало, очень мало. И самое главное, что СКИФ, наверное, одна из лучших. То есть она не самая лучшая, есть, конечно, там где-то и посерьезнее установки, но она реально очень классная, это очень такой сильный прорыв для нашей науки, потому что, ну, как они характеризуются? Они характеризуются, во-первых, то, насколько сильно вы разгоняете эти частицы, здесь в данном случае до 3 гигаэлектрон-вольт разгоняют, ну, смысл в том, что близко к скорости света. Вот очень сильно разогнали эти частицы, и вот среди таких установок, где вот разгоняют до этого числа, наша установка, она одна из самых лучших по своим еще дополнительным другим параметрам. То есть там качество рентгеновского излучения очень большое.
12: Я, кстати, прочитал, что вот в Нидерландах, по-моему, в Бразилии и еще в какой-то одной стране вот есть что-то, в общем, похожее на СКИФ, но СКИФ из всего этого, он, в общем, один из, ну, не один из, а самый современный, потому что он последний просто-напросто запущен. Леонид Модестович, спасибо вам большое. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау. Леонид Колдунов с нами был на связи. Присоединяется к разговору научный журналист, член научного комитета Национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский. Алексей, здравствуйте.
19: Добрый вечер.
12: Алексей, мы хотим сейчас поговорить о том, для чего все это нужно. Вы, кстати, тоже слышали, да, весь наш предыдущий конечно. Разговор. Конечно. И вот сейчас вплотную подходим к тому, для чего все это нужно, чтобы нам понять, в чем прорыв мы можем да, совершить. Да.
19: Смотрите, коллега все правильно сказал, потому что СКИФ это по-хорошему очень большой, очень классный, очень мощный рентгеновский фонарик. А фонарик нужен для того, чтобы на что-то светить. А вот вопрос, на что и зачем. Вот сам по себе само устройство СКИФ, такое конечное кольцо, в котором рождается это самое рентгеновское излучение, которое будут, точнее, уже выводится в станцию. Станция – это отдельная установка, куда приводятся образцы для исследования, то есть то, на что будет светить фонариком. А поскольку рентген – это очень такое мощное, самое главное, излучение с очень маленькой длиной волны, оно позволяет увидеть очень маленькие вещи, там, размером с атом, например. Да? Поэтому при его помощи мы можем увидеть, например, структуры биологических молекул, там, рецепторы в каких-то клетках, и под эти рецепторы потом направлено создавать лекарства. Вот одно из самых главных заданий – это создание новых лекарств, первое. Второе. Мы можем изучать структуры процессов, там, как физических, там, взрыв, горение, всего остального, так и химических процессов. И подбирать новые вещества для химических реакций, например, катализаторы. Недаром главная организация, которая заказчик СКИФа, это Новосибирский институт катализа имени Борецкого. Вот. Мы можем использовать рентген как рентген, изучать археологические, например, находки, артефакты без их разрушения. То есть вот поэтому это огромное количество задач, и при этом очень важная вещь, что, во-первых, у нас, поскольку сейчас международная обстановка достаточно непростая, к таким установкам не ко всем есть доступ, закрывает доступ, это во-первых. Во-вторых, есть проблемы с тем, что некоторые вещи просто нельзя вывозить, нельзя перевозить, там по разным там и санэпид понятием, там вирус, например, изучать, его нельзя перевозить через границу, да? У нас есть образец, нужно его изучить у нас. И так далее, и тому подобное. То есть это вот при этом одновременно, как я уже говорил, на нем могут работать 30 групп.
11: Ничего себе.
19: В перспективе. То есть 30 станций, 30 групп.
11: Сейчас и заниматься первым... разными задачами при этом. Совершенно не то, что там, пошли химики там... 30 групп и вот...
19: Нет, а там каждая станция имеет специальное назначение. Там одна там для биологических там каких-то вещей. И сначала вводится, конечно, не все 30, там первое, там, не помню, какое-то количество сейчас вводится, потом вторая очередь и третья. Но в любом случае считается, что как бы проходимость СКИФа – это что-то около 1000 научных групп в год. Это очень много.
12: А скажите, пожалуйста, Алексей, а вот что касается этих научных групп, да, кстати, президент там отдельно отмечал, что вот станции в скором времени заработают, что касается научных групп, вот хотелось поинтересоваться, это возможность для работы наших ученых или мы кого-то из-за рубежа будем допускать к работе на этом оборудовании?
19: Разумеется, мы будем допускать и из-за рубежа, другое дело, что наши ученые будут иметь приоритет, всегда так происходит, на крупных, уникальных установках есть конкурс. То есть нельзя просто так вот сказать, прийти, я типа российский ученый или другой ученый, хочу поработать. Нет. Есть комитет по каждой станции, скорее всего, он будет, я тут точно не могу сказать, но, скорее всего, на каждой станции есть комитет, который будет отбирать эксперименты, которые соответствуют ему, чтобы не получилось, чтобы этим микроскопом сбивали гвозди, да? То есть нужна научная задача, которую можно решить только при помощи этого СКИФа, ну, этого, этой установки. Да? И вот в этом конкурсе будет отбираться, там, скорее всего, будет какой-то процент, там, больше процента российских ученых, какую-то часть времени будет оставлять там, для ученых любых или там, для БРИКС. Как это будет разложено, не знаю, но это точно международная история. Потому что такие установки, ну, всегда ими пользуются, там, как и огромные телескопы, это международная история, конечно.
11: Алексей, ну, известная фраза, я не помню, кому из великих она принадлежит, может быть, даже Ландау об этом говорил, что теоретическая физика – это возможность удовлетворять собственное любопытство за государственный счет.
19: Но это в данном говорил случае... не Ландау, ну, физик, но неважно, да.
11: Да, кто-то из великих, да. Так вот... Здесь мы имеем нечто вообще прикладное, да? То есть это уже не теоретическое.
19: Не обязательно. Это не, безусловно, это может быть и прикладная вещь. То есть есть задача чисто там практическая. Например, у нас там сейчас делается новое поколение ядерных реакторов с новым там замкнутым ядерным циклом. У этой задачи, которая сам по себе огромная, сложнейшая и научная, и теоретическая, технологическая задача, которая сейчас вот строится реактор Брест, там огромное количество задач под СКИФ есть. Есть биологи, как бы, то есть тут есть прикладные, но есть и фундаментальные вещи.
11: Но есть и фундаментальные. Я, знаете, к чему веду?
19: Да.
11: Вот когда адронный коллайдер для нас закрылся, да, мы там вообще, там вклад российских ученых, физиков, ну, колоссальный вообще.
19: Да, конечно, да.
11: Просто колоссальный. Но туда нас больше не пускают. И звучали тогда, ну, обиделись все, естественно, мы тоже обиделись, что нужно такой же коллайдер построить у нас. У нас пространство есть, мощности есть, интерес есть, все. Вот давайте построим.
19: Такой же у нас не нужно. У нас построен коллайдер, только другой. У нас из установок MicroScience, вот самые новые установки MicroScience в России, это СКИФ, который запущен сейчас, и уже работает другой коллайдер, инколлайдер, да, который сталкивает, только он сталкивает не то есть другой тип столкновения, там, то есть не протоны, а ионы тяжелые сталкиваются, это Ника в Дубне. У нее немножко другие цели, но это тоже огромная вещь, и, собственно, ну, правда, другое дело, что Ника по умолчанию, да, это, вот если СКИФ, он принадлежит России, да, потому что это Российская Академия Наук, там Российский институт катализа заказывает, да, то Нику строит, ну, формально, да, Объединенный институт ядерных исследований, то есть это... Несмотря на то, что она базируется исключительно строго в России, но там учредители этого института 13 стран, 13 государств. И, естественно, понятно, что больше вклад России, но, тем не менее, коллайдер у нас этот вот уже есть. Но не такой же, но другой. Потому что, ну, строить аналогично не имеет смысла, тем более, что сейчас большой адронный коллайдер все равно закрыт.
12: Угу. Алексей, вот, время, к сожалению, у нас заканчивается, вижу. Спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что так подробно все объяснили. Научный журналист, член научного комитета Национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский был с нами на связи. Лекарства, да, я понял, что это вот самое главное, то, что будет. Поэтому, ну, надеюсь...
11: Археология. Еще там было, что можно у вредоносной программы, у вредоносной ПО. Каким-то образом, ну, в общем, интересно.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
6: Театр Радио России представляет.
21: Я тебя не понимаю.
22: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
6: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
23: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
6: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
21: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
6: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
24: На правах рекламы.
25: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
26: Здравствуйте.
25: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
26: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
25: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
26: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
25: И какие цилиндры перестают работать первыми?
26: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
25: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
26: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
25: Получается, это еще и потеря уверенности?
26: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
25: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
26: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
25: Пожалуй, нет.
26: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
25: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
26: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят «жизнь – движение».
25: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
26: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
25: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
26: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
25: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
26: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
25: Три, а не один?
26: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
25: То есть три компонента работают на одну.

0: то тестостерон – главный гормон мужского долголетия. Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
1: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
2: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора «Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
2: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
2: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивало, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
1: А что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
1: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Запад столкнется с жестким ответом России, если решится захватывать торговые суда России. В результате решительных действий группировки «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, и сотрудники полиции при содействии ФСБ ликвидировали технический узел связи. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. А при этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности. Также командующий Тихоокеанским флотом назвал важной проблемой угрозу блокирования Запада морской торговли России.
3: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимально экономического ущерба. Знаем, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
1: Добавлю, Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения войск «Запад» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Также вооруженные силы России продолжили поражать портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, российские военные в течение дня атаковали цели в портах Одесса, Очаков и Черноморск. В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП. В порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер. А в порту Черноморск вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базера, неударными беспилотными летательными аппаратами поразили резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщает Министерство обороны. Сотрудники полиции при содействии ФСБ ликвидировали технический узел связи, который позволял удаленно совершать в сутки 1000 звонков и передавать ложные сообщения об актах терроризма. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина, подозреваемый в создании технической базы для совершения дистанционных кибератак на объекты социальной инфраструктуры, задержан сотрудниками полиции при содействии коллег из ФСБ, написала Волк в Максе. За свою работу мужчина ежедневно получал в криптовалюте около 8000 рублей, рассказала представитель ведомства. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди, внучатого племянника бывшего президента США Джона Кеннеди. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает ТАСС. Американец объявлен в международный розыск. Конору Кеннеди грозит до 10 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Конор Кеннеди является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. В соцсетях он признавался, что в октябре 2022 года вернулся с Украины после участия в боях на Харьковском направлении в составе Интернационального легиона, причем воевал инкогнито. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссии. В правительстве республики рассказали, что ширина рвов составит 20 метров, а на некоторых участках границы 150 метров. На эти фортификационные работы планируется потратить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Литва в районе границы с Россией и Белоруссией формирует парки инженерных средств. Там складируются так называемые зубы дракона, противотанковые пирамидальные бетонные конструкции, проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючая проволока. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74. Это новый рекорд России. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матчи 4-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Грузинит, Динамо Москва отработает Артем Чистяков, Краснодар Ахмат, Сергей Карасев, Балтика Спартак, Андрей Прокопов, Оренбург Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА Факел и Нал Танашев. Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению вратаря. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так, со мной не советовались. Я чувствую себя хорошо, на поле меня увидите, когда я выйду, заявил Акинфеев. Тем временем защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января. В прошлом сезоне игрок выступал за Велес также на правах аренды. Сегодня в Кубке России в пути регионов матчи второго раунда. Отмечу некоторые результаты, которые были зафиксированы по итогам серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Клуб из Раменского «Сатурн» сегодня уступил Иртышу. Также дальше прошел медиафутбольный клуб «Тудроц». И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 28. В Перми небольшой дождь, плюс 20. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 20. В Элисте небольшой дождь, плюс 29. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 31. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 28. В Грозном небольшой дождь, плюс 34. В Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим, как обычно, о легкой музыке. И, наконец-то, сегодня мы поговорим о музыке электронной. Ну, не пугайтесь, как я всегда говорю в начале программ, посвященных электронной музыке. Они у нас выходят не так часто. Музыка эта простая для восприятия, она сложная в создании. А в восприятии, ну, честно, ничего сложного. Достаточно, что называется, настроиться на нужную волну. И сегодняшний гость программы – электронный музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, участник множество проектов, и проект, о котором мы сегодня поговорим, называется Inbox Music. Это его и альтер-эго Руслан Тагиров. Руслан, приветствую вас.
3: Да, всем привет, пламенный из Екатеринбурга.
2: Руслан, хотел, конечно, первый вопрос о начале творческого пути. Почему? Потому что, ну, я знаю, что в Екатеринбург вы перебрались из Перми, да?
3: Да, я приехал из Перми в 2008 году. Творческий путь именно как электронный музыкант я начинал в Перми, да.
2: И как первый проект назывался?
3: Ну, собственно, я начинал как раз под именем Inbox. Потом играл в разных местных группах на стыке рока и электроники, там, клавишником. А потом мы с одним товарищем по имени Евгений Горбунов, он, кстати, у вас был в эфире,
2: да-да,
3: с проектом «Малые реки Пермского края». Вот мы с ним сделали в 2005 году группу «Dos Buratinos». И с этим проектом довольно неплохо погремели в свое время, поиграли много фестивальных концертов, записали какое-то количество музыки. Это была такая мягкая электроника на стыке Deep House, вот такого лаунж и вот такого формата.
2: Руслан, ну вообще Екатеринбург, сейчас я знаю, что из Перми вы перебрались в Екатеринбург, это одна из столиц русского рока, да, как принято говорить, русскоязычного рока, как я считаю, логичнее звучит. Москва, Питер и Екатеринбург. Скажите, вот музыкантов-электронщиков считают преемниками русскоязычных рокеров. Насколько вы считаете это правомерно или напротив? Нет, это не так.
3: Ну, я думаю, что сложно вообще себя отстраивать от наследия Свердловского рок-клуба, тем более, что довольно много артистов Свердловского рок-клуба активно применяли электронику в своей музыке. Та же Агата Кристи, например, они вообще наполовину электронщики были, очень многие их альбомы имели саунд очень электронный. Ремиксы электронные были, у них целые альбомы с ремиксами. Тот же самый Наутилус Помпилиус, очень много электроники в продакшене у них было. Поэтому, конечно, мы, те, кто сейчас занимается электронной музыкой, мы наследуем многие традиции уральского рока.
2: Да, вы как раз назвали два коллектива, которые я тоже отчасти хотел привести в пример, при том, что, ну, Наутилус Помпилиус одна из моих самых любимых команд. И как времен Ильи Кормильцева, когда он писал тексты, так и позже, когда Вячеслав Бутусов стал уже писать самостоятельно, действительно, их всегда интересовало электронное звучание. Ну и Вадим Самойлов, лидер Агаты Кристи, надо вспомнить его работу над альбомом «Титаника», я считаю, что это просто передовая работа его как саунд-продюсера, как электронщика. А вот что касается восприятия, как вы считаете, насколько все-таки электронная музыка, она, ну, не то что доступна, но насколько действительно люди могут ее воспринимать так же, как музыку с понятными текстами? Или сейчас вообще, в принципе, время работает не на музыку? Музыки стало так много, что она не может играть такую роль, как во времена упомянутых Наутилус Помпилиус, Агата Кристи и других команд тех лет?
3: Я думаю, что конкретно сейчас электронная музыка стала очень массовой и очень доступной, и это произошло в том числе благодаря тому, что сами технологии записи музыки стали гораздо более простыми и понятными аудитории, и очень много действительно талантливых людей могут, просто купив ноутбук, в принципе, неплохую, не дурную музыку делать. Это, опять же, работает в минус, потому что хорошей музыки в целом стало гораздо больше, и из нее выделить действительно выдающуюся стало очень сложно. И это сейчас там большая проблема для меломанов, потому что когда выбираешь, что послушать, ты теряешься просто в потоке и вынужден в некоторой степени просто этот поток ставить фоново, каким-то образом пытаться там на волне какой-то, вот то, что там платформа тебя подбрасывает, ты включаешь плейлист, который тебе генерирует платформа, и пытаешься оттуда выловить какие-то интересные новые имена для себя. Иногда удается, но чаще всего это фон.
2: Понятно. Давайте следующая композиция, какая у нас будет ваша, какой трек ставим?
3: Композиция проекта «Яшма» под названием «Вода».
2: А что за проект «Яшма»?
3: Проект «Яшма» — это как раз после «Dos Buratinos» второй серьезный последний проект, которым я занимался уже в Екатеринбурге, с местной, очень талантливой вокалисткой Елизаветой Рыбалко. Мы начали с того, что сделали интересный кавер на Чайф, переделали их песню «Ангел» в размере 5 четвертей. И она им очень понравилась авторам, и нам срочно нужно было придумать, как называться, чтобы эту песню издать. Там как раз был проект «Чайф 3.0», посвященный 30-летию группы. И мы тогда придумали это название «Яшма». И по следам выпустили альбом, который называется «Вода». Собственно, заглавная композиция с вокалом Лизы, Рыбалка, и прозвучит.
2: Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Вода» в исполнении проекта «Яшма», Руслан Тагиров и Елизавета Рыбалка. Вот такая электронная музыка Урала. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и Руслан Тагиров, музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, лидер нескольких проектов. И сегодня мы слушаем его музыку, и посвящена наша встреча отчасти выходу его пластинки. Вышла она на виниле, мы к ней еще вернемся сегодня. Называется она «Messages from Inner Space» — «Сообщение из внутреннего пространства», инструментальная электронная пластинка. Руслан, скажите, пожалуйста, вот англоязычная композиция. А как вы считаете, в контексте, например, русского рока говорили, что очень сложно петь рок-музыку на русском языке, потому что русский язык не адаптирован под рок-н-ролл, условно. А вот как с электронной музыкой? Русский язык адаптирован под электронную музыку? Или все-таки
1: сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что, ну, электронная музыка, она же, ну, на мой взгляд, все-таки для там первоначально ритм, тембр, какое-то звуковое решение, да. И голос в этом смысле отходит на второй план. Поэтому, ну, для меня, как для слушателя, допустим, комфортнее слушать иностранную музыку, потому что ты в меньшей степени уделяешь внимание тексту. Как только появляется русскоязычный текст, ты, как слушатель, будучи носителем языка, тут же переключаешься на смыслы. А эти смыслы в лирике русской довольно часто, особенно в современной электронной музыке российской, они, скажем так, страдают. Мало хорошей лирики. Либо, если это хорошая лирика, то может пострадать продакшн. То есть, там, продюсер, который делает русскоязычные песни с электронным саундом, особенно если это экспериментальная электроника, он вынужден всегда искать вот этот баланс между смыслом и звуком. И, ну, не всегда получается. Именно поэтому многие электронщики, не только в России, но и в других странах, уходят в инструментальные жанры, где меньше текста, где текст превращается в инструмент через сэмплирование, через какую-то радикальную обработку голоса, чтобы смысл текста немножечко на задний план отодвинуть.
0: Есть в Екатеринбурге издательство, называется «Кабинетный ученый», мне оно очень нравится. Выпускает они много книг, как родном крае, так и книг музыкальных. Они сделали книги о Баухаус, Пиксис. И, в частности, сделали они книгу Бориса Рыжего, грандиозного поэта уральского. Я вот думаю, не возникли ли у кого-нибудь из уральских электронщиков мысли сделать программу, сделать какой-нибудь проект, точнее, посвященный его творчеству, или, может быть, просто использовать его стихи, как в свое время московская группа Moscow Groove Institute, они же работали в подобном ключе. Так что подумайте, Борис Рыжий — это гордость Урала.
1: Что касается Бориса Рыжего, действительно, это очень большое и важное имя для уральской лирики, и, ну, слава богу, его тексты используются многими музыкантами. Ну, вот так вот, чтобы прям электронщики-электронщики брали стихи Рыжего, такое не помню. Классная идея, надо попробовать.
0: Следующий какой трек будет от вас?
1: Следующий трек как раз с новой пластинки. Называется он «Milk Drop».
0: «Milk Drop», да. Напоминаю, что эта пластинка вот вышла она на лейбле под названием «Urbanoid Lab». Очень интересный лейбл. Павел Ивкин, замечательный человек, тоже екатеринбуржец, выпускает массу электроники, то, что называется, из бэк-каталогов. То есть у него как раз и нож для Фрау Мюллера у него выходит, и много-много чего. И «Весна на улице» Карла Юхана, то есть он берет бэк-каталоги многих лейблов, которые выпускали интересные электронные записи еще на CD, выпускает на виниле. Молодец, просто настоящий энтузиаст. И он мне и прислал эту пластинку, вот с удовольствием послушал. И частично мы слушаем композиции с нее. В очередной раз скажу, что, конечно, звучат они не полностью. Это адаптированные для эфира треки. Ну вот давайте послушаем. Inbox Music, «Milk Drop».

0: Это была композиция Inbox Music с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи у нас из Екатеринбурга. Руслан, а вот такой вопрос. Конечно, естественно, известны нам основные ключевые города, что касается российской электронной сцены. Москва, Питер, Ижевск, в котором очень много было музыкантов, которые выходили тоже, опять-таки, благодаря московским энтузиастам, да и у них и свои тоже были системы продвижения. Но, к сожалению, очень мало что слышно про Урал. Не так много слышно, не так раскручено. Может быть, сейчас не так работает система оповещения по этой музыке, как раньше. Может быть, интерес меньше. Почему, на ваш взгляд, и что вообще происходит у вас?
1: За весь Урал я говорить не могу. Скорее, про Екатеринбург, наверное, скажу. Да. Если говорить о выходе прямо на там серьезный какой-то федеральный уровень, действительно, уральские проекты вот там как-то громко не звенят, если только не говорить о поп-музыке. Но мы сегодня о поп-музыке не будем говорить. Есть крепкие игроки на рок-сцене, которые активно выступают. Тут, конечно, нельзя забыть Сергея Бабунца, который после распада смысловых галлюцинаций продолжает играть концерты уже под своим именем. И, наверное, можно говорить еще о том, что игроки старой сцены тоже играют какие-то концерты. Тут же Вадим Самойлов. Если говорить про электронщиков, то они все-таки немножко в своем соку варятся. Здесь, безусловно, заслуживает внимания проекта Евгения Кормильцева. Угу. Это младший брат того самого Кормильцева, который писал лирику для Свердловского рок-клуба. У Евгения Кормильцева есть отличный электронный проект, очень экспериментальный, под названием «Нимб». Это IDM-щина чистой воды, модулярная музыка с очень сложной структурой и интересным звуком. И несколько других проектов. Плюс в 22-м году у того же «Апрельского марша», где Евгений Кормильцев, один из там его создателей и лидеров, вышел отличный электронный альбом «Карго Культ», который я всем рекомендую послушать. Есть несколько локальных лейблов. И вот если говорить о музыке уральской именно электронной, то, наверное, она в большей степени сейчас для тех, кто наблюдает за конкретными лейблами, я назову несколько лейблов. И прежде всего это, конечно, «Фактура», кассетный лейбл, который давно существует. Они издают в основном ambient, IDM, разную такую медитативную электронику, не только уральскую, но у них очень много уральской музыки. Дальше лейбл «Хана Гасуми». Это отдельная тоже компания товарищей, которые уже давно существуют как комьюнити, издают очень красивую, такую умную медитативную электронику. И там ребята очень любят винтажные синтезаторы, винтажную кассетную технику. Один из лидеров этого лейбла Андрей Шайнгрус, собственно, основатель лейбла, он мало того, что талантливый музыкант, он еще и недавно придумал такой прикольный девайс «Магнитрон», который предназначен для диджеинга с двух кассет со встроенным микшером. Он сам его собирает, у него уже там тираж, наверное, ну, несколько сотен штук он собрал, и у него даже за границей, там тоже Ричи Хоутин недавно у него даже купил такое устройство. И это реально настоящий там диджей-девайс для кассетного диджеинга. Urbanoid Lab, конечно же, виниловый кассетный лейбл, они издают в основном лаунж-музыку широкого формата, не только бэк-каталоги, там типа альбомов «Весны» на улице Карла Юхана или проектов Олега Кострова, но и в том числе дип-хаус местных музыкантов. Вот они недавно даже «Чайф» издали. И, собственно, с этим как раз лейбл,
0: да, альбом сделали
1: виниловый релиз. Uh-huh. И молодой лейбл «Клэр Кратер», который издает танцевальную электронику на стыке современного электро, эсид музыки, ИБМ и близких к этому таких ритмичных, ломаных жанров. Почти все музыканты лейбла — это такие любители железячных лайвов. Мы ходим на концерты друг друга, постоянно смотрим. Ну и последний в списке, но не последний по значимости, это проект «Русская кибернетика» и лейбл «Flip Cube». Это Евгений Свалов и Саша Киреев. Ребята уже много лет проделывают просто титаническую работу. Они выпускают почти каждую неделю в формате подкаста и, по-моему, даже радиопередачи исключительно российскую электронику. Отбирают плейлисты, курируют. Несколько раз меня звали к себе в эфиры, и премьеры треков у меня там были. Вот, наверное, если вот эти лейблы и имена за ними наблюдать, то можно составить впечатление о том, что такое уральская электронная музыка. Артистов очень много. Если сейчас кого-то конкретного перечислять, то остальные могут обидеться, поэтому не буду конкретные имена называть. Но очень много артистов. Просто эта сцена немножечко локальная, и она не очень стремится на какой-то там серьезный федеральный уровень. Так же, как и, наверное, артисты других городов. То есть мы мало что знаем про электронную сцену того же Новосибирска или Омска там, или Дальнего Востока. То есть это нужно прям серьезно в тему погружаться и,
0: ну, кстати, и искать. Пользуясь случаем, хочу сказать, что есть чудесный музыкант, электронщик из Омска Кирилл Завадский. Он был участником программы «Легкие люди». И периодически мне присылают свои треки. Вот записал он композицию, которая называется «Cosmic Light», «Космический свет». Вошла она в сборник российского Space, в сообщество людей, которые исполняют космическое диско, все что угодно. Ну, у многих будут правильные ассоциации с группами «Зодиак» и Space. Но это вот делают молодые ребята. В частности, вот Кирилл Завадский из Омска. Интересная очень музыка. Какой следующий у нас трек?
1: Ну, следующий я бы поставил композицию «Motor Grooves». Это танцевальный, турбовой такой трек, наверное, самый заметный на него. Очень хорошо реагирует и публика, и диджеи. Собственно, многие диджеи наши местные ради этого трека купили пластинку в свое время.
0: Это будет трек с пластинки «Messages from Inner Space». Сообщение из внутреннего пространства. «Motor Grooves» называется.

0: Это была композиция Motor Grooves с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. И автор этого замечательного произведения, электронный музыкант, саунд-продюсер и мастеринг-инженер из Екатеринбурга Руслан Тагиров сейчас с нами на связи. Руслан, а скажите, пожалуйста, если говорить о жанрах, да, то есть практически нет тех жанров, в которых вы не работаете. Это и синти-вейв, синти-поп, дип-хаус, техно, брейкбит, даунтемпо. Если так говорить, ну, может быть, с маркетинговой точки зрения, что наиболее популярно, на ваш взгляд?
1: Если судить о реакции на мое творчество, да, то лучше всего реагируют на более ритмичную музыку на стыке электро, брейкбита и сюда. Но поскольку я всеядный музыкант, у меня не хватает терпения на одном каком-то жанре сфокусироваться и только его копать. Хотя с маркетинговой точки зрения, возможно, это было бы более правильная стратегия, но хочется все попробовать. Поэтому я человек настроения, вот сажусь, допустим, за инструмент, начинаю что-то наигрывать. И у меня что получится, то получится. Довольно часто это вещи, которые придумываются, в том числе жанрово, придумываются прямо в процессе создания. То есть, садясь за компьютер или там за грувбокс, я часто даже не представляю, что у меня на выходе получится.
0: Давайте послушаем какой-нибудь трек. Что следующее?
1: Следующий трек, который как раз немножечко стилистически отличается от всего, что есть на альбоме, это композиция Birthday. Она более медленная, такая среднетемповая.
0: Композицию Birthday, день рождения, с альбомом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. Давайте послушаем композицию.

0: Это была композиция «Birthday», день рождения, с пластинки «Messages from Inner Space», сообщение из внутреннего пространства, виниловая пластинка проекта Inbox Music. И лидер этого проекта, музыкант-электронщик и саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи с нами из Екатеринбурга. Руслан, а вот что касается изобретений. Еще со времен рок-музыки музыканты придумывали что-нибудь интересное сами. То есть брали за пилы и пилили доски для гитар и приделывали к ним всякую доступную электронику. Музыканты создавали, что только не создавали. Ну, например, я знаю, что Polyvox разрабатывался на уральском заводе «Вектор», да, насколько я знаю. И вообще у вас там большие традиции. Вам-то приходится сидеть с паяльником и какие-нибудь вносить инновации в технику?
1: Да, я не то чтобы сам придумываю девайсы, но иногда модингом занимаюсь. Допустим, замодил синтезатор Korg MS-20. Добавил в него некоторые выходы, некоторые кросс-модуляции, которых в исходном варианте не было. Сейчас хочу замодить ACID-машинку Behringer. Там тоже есть чего поменять. В общем, в целом это интересная история, но серьезным каким-то придумыванием своих устройств у меня не хватает опыта, умения паять и времени.
0: Давайте объясним, что такое модинг.
1: Модинг — это самодеятельная или самостоятельная модификация устройств. Внесение в них каких-то нестандартных изменений в схему, которые могут радикально повлиять на звучание.
0: Давайте еще одну композицию. Она у нас предпоследняя сегодня будет в программе. Что это будет такое?
1: Следующая композиция — «A Girl from Dessa», девушка с планеты Dessa, с пластинки «Messages from Inner Space».

0: Это была композиция Girl from Dessa, девушка с планеты Dessa, с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства, проекта Inbox Music, и его автор-создатель Руслан Тагиров с нами на связи в программе «Легкие люди». Руслан, ну, наверное, такой у меня к вам предпоследний вопрос, который тревожит очень многих музыкантов. Думаю, сейчас вы уже поняли, о чем идет речь. Это проблема искусственного интеллекта. Я к этому относился весьма спокойно, пока вот не так давно ко мне в гости зашел мой приятель. Он писатель-фантаст, который использует искусственный интеллект в оформлении своих книжек. И, ну, так, шутки ради, говорит, давай попробуем любую песню, мы сейчас тебе сделаем, какую хочешь. Ну, вначале мы начали с блюза, потом перешли на индастриал, и в итоге мы дали ему задание искусственному интеллекту написать песню о том, как главный герой любит группу Einstürzende U-Bauten, немецкую индустриальную группу, которую произнести сложно. Потом мы добавили туда Годзиллу, еще что-то, и, в общем, в итоге выстроилась композиция весьма недурная, надо сказать. То есть мне стало понятно, что, например, с певцами, которые, чья музыка играет в ресторанах, с ними покончено при помощи искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект напишет все, что они делают, там, скажем, за неделю, он напишет за две минуты, если люди работу потеряют. Потому что публика будет слушать именно такую музыку, искусственный интеллект справляется лучше. Как музыканты, работающие с очень сложными материями, я имею в виду с электронной музыкой, где та граница пролегает, при которой можно использовать искусственный интеллект? Что, на ваш взгляд, вообще нас ждет? И как быть дальше?
1: Я думаю, что на искусственный интеллект надо смотреть примерно так, как в свое время смотрели живые музыканты на технологии сэмплирования и на вообще на синтезаторы. Это просто новая эра. С одной стороны, это довольно сильный и мощный инструмент. С другой стороны, понятное дело, что это в некоторой степени угроза для существующего положения вещей. Допустим, для каких-то утилитарных задач, разделение музыки на стемы, выделение каких-то фрагментов, допустим, барабанной партии или голоса для того, чтобы что-то засэмплировать, очень многие сейчас применяют технологии и сейчас встраивают во все цифровые рабочие станции и даже в сэмплеры типа KMPC прямо в железку устраивают возможность разделять музыку на стемы. В целом, как инструмент, это очень прикольная штука. Я думаю, рано или поздно придет примерно к такому, что есть условно сосиски, есть стейк. Первый — это массовый продукт, второй — это вещь, которую для тебя готовят в ресторане. Вот так же будет и в музыке. У тебя искусственный интеллект будет генерить некоторое огромное количество фонового массового продукта, который будет стоить копейки и будет доступен вообще везде там почти бесплатно. И будет штучное исполнение. Я думаю, повысится ценность музыки здесь и сейчас, живых электронных джемов, если говорить про электронную музыку, вообще живого исполнения. И, возможно, даже такие события, когда публика будет приглашаться на студию к электронному музыканту, чтобы присутствовать непосредственно при акте творения руками. И за это еще и платить деньги. И потом всем говорить: ага, вот эту песню точно при мне написали. Я точно знаю, что ее не генерила какая-то там нейрон. Да, потому что я сам своими глазами видел и ходил за билеты там на это событие.
0: Да, ну и кроме того, что я уверен, что такие музыканты, с которыми вы на одной сцене работали, это и Recoil, и Red Snapper, и Кашин, и Дефас, и Камуфляж, и Диант, вот, ну, в общем, достойные ребята, не заменят искусственный интеллект, как ни крути, никакими ни аватарами, ни электроникой. Ну и совсем у нас буквально осталась минутка. Пожалуйста, расскажите, что ждать от вас в ближайшее время. Собственно, вот замечательно, релиз вышел, напомню, на виниловой пластинке. Вышел альбом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства, проекта Inbox Music. Его, кстати, можно в интернете тоже послушать, не обязательно на виниле слушать. Что дальше ждать от вас, как от представителя уральской электронной сцены?
1: У меня после выхода пластинки открылась какая-то чакра, видимо, и меня понесло. Во-первых, я стал гораздо больше выступать. Во-вторых, успел сыграть презентацию пластинки в Казани и ее уже в виде концертного релиза выпустить на цифровых площадках в виде лайв-альбома. Там как раз есть материал, который я хочу выпустить уже в студийном формате в 2026 году, и у меня еще есть несколько наработок для следующих релизов. То есть я думаю, что в 2026 году точно 2-3 релиза у меня состоится. Задумываемся о том, чтобы сделать виниловый релиз. Не знаю, будет ли это альбом или EP-шка по два трека на сторону, пока не решили еще. И

0: что беспокоиться о том, что люди разучатся ее делать, ну, я позитивно отношусь к тому, что мы разучимся делать какие-то вещи. Я очень переживаю о том, что мы не найдем тех вещей, которые он не умеет. Прекрасно отдать ему перемножение, прекрасно отдать ему программирование. Ну, каждую штуку отдельно отдать ему просто прекрасно. Но я пока не очень понимаю, что останется.
1: Вот если мы говорим про 26-й год, мы приближаемся к середине, как это неудивительно, к середине 26-го года. Было-стало 23-й год, 26-й год. Искусственный интеллект, тот же самый чат-GPT. Как он эволюционировал?
0: Я думаю, что в практическом смысле исчезло понятие галлюцинаций. Ну, то есть мы все про них еще говорим, но это до нуля их никогда не опустят. Но если в 23-м году это была серьезная проблема и серьезный блокер, то сейчас он галлюцинирует реже, чем обычный человек. Ну, он просто стал умнее. Тут трудно как-то измерить, но вот какие-то задачи там вот, недавно было доказано несколько математических теорем. То, что было немыслимо в 23-м году. Появились реальные применения, ну, типа программирования. Ну, то есть, в 23-м году, чтобы он начал программировать, все равно нужен был посредник. Ну, то есть, программист как-то его мог использовать, как-то оно помогало, но программист был нужен. Сейчас он программирует сам от начала до конца. Ну, есть примеры вообще полностью с нуля написанных продуктов без использования человека. С 23-го года стали нормально работать картинки, и понимание картинок, и рисование картинок. Почти появилось рабочее видео, ну, в каком-то смысле его уже можно назвать рабочим, в каком-то смысле нет, но как бы, в сравнении с 23-м годом небо и земля. Того же качества не было, но то качество, которое было, подешевело, я думаю, раз в 100 или, может быть, в 1000. Ну, прям непредставимо дешевле стали модели, которые работают на качестве модели 23-го года.
1: И если бы сравнить скорость, которой развивается среднестатистический человек, со скоростью, с которой развивается искусственный интеллект, то это...
0: Такой скорости не было даже в айтишечке. То есть даже там какой-нибудь интернет, соцсети, все они росли медленнее.
1: Ну, ты хочешь сказать, что все-таки колесо, сопоставимо с колесом?
0: Я бы очень этого не хотел, но мне кажется, ну, конец цивилизации возможен. То есть это, ну, прям...
1: Ну, мы бы этого не хотели.
0: Да, крайне не хотели, да.
1: Надеемся, что эти прогнозы наши вообще не оправдаются. Спасибо большое. Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта ShareAI, был сегодня в программе «Завтра в мире». Говорили мы о том, как развивается искусственный интеллект, насколько наши предположения оправдываются. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
2: Музыка большой страны.

0: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Попытке захватить российские торговые суда — это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завещающей стадии учений Тихоокеанского флота, находясь в Сахалинской области. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, заявили в Минобороны России. 3 человека погибли, 24 мирных жителя пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Кубань. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой. Об этом заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Президент наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина назвал важной проблемной угрозу блокирования западно-морской торговли России. Он также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. Там формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. Сегодня наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Как рассказали в Министерстве обороны, перед началом штурма российские военнослужащие зачистили небо от ударных дронов ВСУ, затем расчеты наших беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских военных, которые прятались в полуразрушенных домах. После этого российские бойцы закрепились в населенном пункте и приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял на данном направлении до 340 военнослужащих. 3 человека погибли, 24 мирных жителя пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Кубань. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
1: Новороссийске повреждены около 60 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул важность патриотической работы, основанной на примерах действий героев специальной военной операции. В ходе заседания экспертного совета партии по формированию новой народной программы он заявил, что примеры героев спецоперации помогают лучше донести правду о войне, о роли России и ее истории.
4: Идеологическое противостояние никак не закончится. Патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна. Все, кто находится в этом процессе, среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о, значит, месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималось абсолютным большинством людей.
1: Медведев также заявил, что враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков. Подчеркнул, что малый и средний бизнес являются важнейшим элементом экономической архитектуры России. Зампред Совбеза также отметил, что малый бизнес работает непосредственно с людьми и не может вывести капитала за рубеж, поэтому он априори патриотичен. Так что его поддержка необходима, заявил Дмитрий Медведев. Российский космонавт Петр Дубров, который находится на МКС, сфотографировал частные фазы солнечного затмения. Снимки опубликовал Роскосмос. Затмение началось в 18:34 по московскому времени. Его максимальная фаза состоялась в 20:46. Завершение явления наступило в 22:58 по Москве. Полное солнечное затмение в этот раз было видно в Испании, Исландии, Восточной Гренландии, а в России на Таймыре, на севере Сибири. В Москве перед самым закатом можно было на протяжении 9 минут наблюдать солнце всего на процент, покрытая тенью Луны. После солнечного затмения сегодня можно наблюдать звездопад Персеиды. Его пик придется на предстоящую ночь. Ожидается до сотни метеоров в час. Кроме того, в ночь на четверг москвичи смогут увидеть сразу 6 планет. Они будут появляться по очереди. Сначала Нептун, затем Сатурн, около 23 часов Уран, Марс после полуночи. Меркурий и Юпитер покажутся перед рассветом к 4 часам утра. Без телескопа можно будет увидеть Сатурн и Марс. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России — серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. В среду состоялись матчи второго раунда «Пути регионов» в футбольном кубке России. Некоторые встречи завершились в серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Медиафутбол. Футбольный клуб «Тудроц» был сильнее «Шум брата». Также отмечу поражение раменского «Сатурна» от «Иртыша». Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. «Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению голкипера. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так. Со мной не советовались. Чувствую себя хорошо. На поле меня увидите, когда я выйду», — заявил Акинфеев. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей. Ранее «Спартак» обменял права на хоккеиста в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 13 августа во Владивостоке до плюс 25 градусов пройдет небольшой дождь. В Челябинске теплее, до плюс 29, без осадков. В Сургуте 18-20, тепла, кратковременные дожди. В Мурманске без осадков всего плюс 15. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди. В Оренбурге до плюс 28 градусов. В Ярославле и Владимире плюс 12-14. В Волгограде 27 градусов выше 0. Возможно, небольшой дождь. В Сочи до плюс 28 и тоже дождливо. В Санкт-Петербурге и Москве также ожидаются местами небольшие осадки. Ночью плюс 10-12, днем в столице плюс 15, в Санкт-Петербурге до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывистое. Атмосферное давление будет расти.
0: Р. Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
6: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня мы будем говорить о литературе Новороссии. Мы будем говорить о той теме, которая является главной в стране с 22-го года, а может быть даже и с 14-го. И те авторы, те организации, я бы даже так сказал, те институции, которые всячески замалчивают и не замечают это мероприятие, я имею в виду специальную военную операцию, те, которые делают вид, что они за чистое искусство, для меня, как для ведущего главной литературной программы страны, непонятны. Поэтому главная литература, литература об СВО, литература о том, что происходит на Донбассе, что происходит в Новороссии, сегодня у меня в эфире. Книга так и называется «Солдат Донбасса». Написал ее человек легендарный во всех отношениях. Я имею в виду для тех, кто следит за событиями, кто смотрит, что происходит не только с началом СВО, но и раньше, потому что Александр Криштоп, его так зовут, знает практически весь Донбасс. Саш, здравствуй.
7: Здравствуйте.
6: И книга, как я сказал, называется «Солдат Донбасса», и не случайно она так называется. Краткий путь Александра, прежде чем стал писателем, можно описать достаточно просто. 14-й год, он уходит в ополчение, проходит путь от гранатометчика до начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона специального назначения, полка специального назначения ДНР. И я бы так сказал, то, о чем пишет Александр, это большая литература о большом, если не сказать, может быть, самом большом событии в России начала 21 века. Саш, вот так вот я прям какими-то, знаешь, такими загрузил тебя словами. Я смотрю, ты на меня так смотришь удивленно. На самом деле, все, что я сказал, так оно и есть. Это мы зафиксировали во времени, в пространстве факты. И теперь мы переходим, собственно говоря, к нашим литературным делам. Программа «Бригада» уже 10 лет строится следующим образом. Я какой-то отрывок зачитываю из произведения, ну и потом задаю вопрос, который так или иначе связан с этим отрывком, который я прочитал, ну или с книгой, о которой мы будем говорить. И я, дорогие друзья, зачитываю первый небольшой отрывочек, который для сегодняшнего обсуждения сохранил. «Вообще свобода воли – это самый невероятный подарок и кара Божья. Нельзя волю сломить, нельзя сломать выбор человека». Он может поддаться на уговоры, чтобы отстали, но при этом при всем всегда останется при своем. Единственное, что самая свобода воли по большой части людьми криво используется. Не всегда на благо, а зачастую на потеху людям или в угоду своим прихотям, своим амбициям, даже своим грехам. И первый вопрос, который хочу тебе задать. Скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя на написание книги? Прихоти? Амбиции или грехи?
7: Какой замечательный вопрос. Не знаю, сейчас сам ответишь, что из перечисленного. На самом деле книга писалась несколькими этапами. Первое это было... В какое-то утро я проснулся, что-то вспомнилось там, про друзей, про товарищей, про какую-то, может быть, юность. А я это уже вспоминал, передумывал там 25 раз. И так, у меня мысль такая в голове щелкнула. Давай напишем это просто на ноутбуке. Такой, ну, думаю, попробую. Открыл ноутбук, вот то, что вот только что переживал или мне снилось, я как бы более постарался по детальнее вспомнить, насколько хотел, но при этом максимально быстро, поэтому, возможно, что-то и упустил, но не суть, я автор, я так вижу, и написал там 5 страниц там каких-то условных, главу, так сказать, которая вот получилась. Такой день проходит, а я удовлетворенным чувствую себя, ну, потом опять что-то думается, там, того друга вспомнил или ту иную ситуацию, написал такую прикольную. А еще вспомнил ситуацию, у меня супруга говорит, вот если бы ты написал чего-нибудь когда-нибудь в будущем о том, что мы переживали, там, это было бы клево. И только это вспомнил, думаю, надо попробовать еще. Там. Я так вот там, одну главу, вторую, потом вернулся, там, первый дополнил. А вторая часть книги была написана, когда мы были на позициях, я когда проходил службу в добровольческом корпусе в подразделении «Пятнашка» отряд «Родня», мне надо было своему... наставнику, учителю, брату по жизни, как-то описать, он спрашивает, типа, как дела, там, как прошли там первые 2-3 дня, А связь там была там 2-3 минуты, потому что мне до нее надо было идти там, вроде бы несчастных 3 километра, но как они такие стрёмные, не каждый день походишь. И я подумал, я тебе в следующий раз напишу. Написал, как бы, и сидел, думал, а я просто пишу, что происходило, и скину вордовский файл. Вот так получилось. Отчасти там есть дневники какого-то захода, и они писались прямо в окопе. Там, лопату положил, у меня чай-перекур, я быстро пью чай, перекуриваю и пишу, что происходило там до этого. Поэтому вот так вот две части сложились, а потом, ну, щелкнуло в голову это все перемешать, сделать винегрет, чтобы было или интереснее, или сложнее читать. Думайте сами, считайте сами, читать или не читать.
6: Скажи, пожалуйста, солдат Донбасса, для тебя, получается, это терапия была до некоторой степени? То есть мысли, которые у тебя в голове роились и рождались, они не уходили никуда, нужно было от них как-то избавиться, и литература, собственно говоря, стала написанием. То есть процесс для тебя стал до некоторой степени вот той терапией для того, чтобы от этих воспоминаний каким-то образом дистанцироваться.
7: Знаешь, я не скажу тебе, что мне было прям плохо от них, но это много всего перемешалось одномоментно в голове. Ну, конечно же, там, возможно, какие-то, знаешь, детские наивные мечты быть, там, как я писал, там, комбатом из-за песни Любэ, там, военным, либо в связи с тем, что в какой-то момент у меня появилось какое-то довольно-таки, наверное, большое количество друзей, знакомых, писателей, талантливых людей, там, поэтов. И, конечно же, я так или иначе посматривал. Я думаю, что в глубине души... Хотел тоже что-то произвести. Ну да, как бы раньше же это казалось, понимаешь, как Москва и Красная площадь для человека, который живет там в деревне и видит это все часто, но по телевизору. Для него это картинка в телевизоре. То есть как будто в мире этого не существует. Там, в мире у него есть там корова, там шахта, там чего угодно, там поломанные «Жигули», ну, все что угодно может быть, ну, как бы, а Красная площадь, она вон там, на Параде Победы, 9 мая по телевизору, как бы, сейчас класс. А тут приезжаешь, хоп, вот она, можно брусчатку пощупать, потом хоп, тут вот, как бы, вот люди, которые написали много книжек, а они, как бы, вот те, которые раньше стояли
6: на полках,
7: и там какие-то фамилии написаны, ну, типа, мы ими гордимся, но это тоже как картинка в телевизоре, условная Красная площадь, только какой-то так чувак жил где-то, да, что это такое, непонятно. Вот, а тут какие-то живые люди, они там с тобой подходят, здороваются, проявляют интерес ко мне, а я как раз и думаю, ну, вы же книгу написали, вы там известны,
6: я
7: а
6: вас
7: там
6: считал. Говорят,
7: ты чё ко мне, я к тебе должен, а тут наоборот. И вот это все, думаю, перемешалось. И вот это я к тому, что не совсем терапия, не в том плане, как бы мы сейчас, если случайно, я вот по пути думал, не перекрутили на тему, что какой-то там синдром
6: поствоенный. ПТСР, да.
7: Да, ПТСР. Я думаю, все-таки отнюдь. Я думаю, это комплекс мероприятий, связанных прежде всего со знакомством с хорошими, добрыми и талантливыми людьми. Вот как вы, Вячеслав. Вы же были в Австралии.
6: Мы с тобой на ты, Саш, давай.
7: Я видел Австралию только на карте. Я думаю, что ее не существует, потому что она вообще снизу, она должна была упасть с земли.
6: Да, там люди ходят кверх ногами и ездят по встречке, как мне говорят. А зимой там идет. Ну, а вот, зимой там светит вот солнце, а летом падает снег. И на самом деле, действительно, так оно есть. А, так, смотри, вот у меня вот интересный момент такой. Ты сказал про... У меня картинка всплыла в голове. Я помню, мы тогда еще жили очень далеко от Красной площади, периодически смотрели какие-то праздники. И там вот это вот по Красной площади там какие-то люди ходят. И
7: из нашего окошка площадь Красная видна.
6: Да, и дочь говорила мне, будучи совсем маленьким ребенком: а можно на Красной площади прыгать на скакалках, на прыгалках? Я говорю, да, конечно, можно, почему нельзя? Она говорит, я хочу на Красной площади попрыгать на скакалках. Ну вот, спустя... Несколько лет мы переехали в Москву, и в какой-то из дней мы проснулись в воскресенье, там завтрак, туда-сюда светит солнце, так все бодро, весело. И я говорю, ну что делать будем? А Саша говорит, я бы хотел на Красной площади на скакалках поскакать. Ты говорил, что это можно. И я вспомнил этот разговор, думаю, невозможно. Столько лет у ребенка было в голове, что на Красной площади можно скакать, и неужели это случится когда-то? И мы едем на Красную площадь, садимся на метро, выходим, она достает скакалки и начинает на Красной площади скакать на скакалках. И для нее это было какое-то невероятное открытие, что, оказывается, на Красной площади можно просто прийти и скакать на скакалках. Потом это несколько раз повторялось, но, тем не менее, когда ты сказал о том, что вот вокруг ходят люди, книжки которых ты стоишь, ты знаешь, я на самом деле тоже иногда не верю в это, потому что у меня огромные книжные полки, заставленные книжками людей, которых я знаю лично, с которыми я разговаривал, которые вот как ты сейчас сидели на этом стуле, с которыми я выпивал даже чай и кофе.
7: Черный?
6: Зеленый чаще. Как с тобой? Мы же знаем, сколько зеленого чая мы с тобой выпили. Ну, в любом случае, дорогие друзья, программа не о том, что мы с Александром Криштоп, с писателем, пили чай, а о том, что у него вышла книга, которая называется «Солдат Донбасса». Это такой художественно осмысленный, я бы так сказал, документ нашего времени, нашей эпохи. И поскольку Александр не профессиональный писатель, но в том смысле, что это первая книга, и здесь скорее эмоциональный накал важнее, чем все остальное, чувство, которое он выкладывал на эти страницы, и это чувствуется. Вот давайте, кстати, к книге вернемся. В автобусе нашего региона мужики после смены в шахте действительно имели глаза подкрашенные. Вот будто карандашом косметическим веки обвели. Это уголь, сынок. В глаза въедается, с работы они едут, говорила мама, ласково улыбаясь мне. Надо сказать, что много-много лет спустя я неоднократно ходил с подведенными глазами по контуру. И, признаться, я этим гордился, потому что, значит, я с работы. Угольная пыль впитывается в кожу, и никаким мылом за раз ее не смыть. И в легкие, каким лекарством уже не прочистить. На всю жизнь. Скажи, пожалуйста, на всю жизнь. Ты остался шахтером на всю жизнь? Вообще, кто ты на самом деле? Вот когда ты просыпаешься и говоришь вот ярким праздничным утром, хорошее настроение, светит солнце. В этот момент, если вдруг тебе с бухты-барахта ошарашит вопросом, ты кто такой? Что ты ответишь?
7: Я затрою. Я никогда не знаю, как на это отвечать. Лентяй, который хочет поменьше чего-то делать и побольше отдыхать. Греться на пляже, смотреть на солнышко, плескаться в водичке. Но получается наоборот.
6: Получается, наоборот, шахтером на всю жизнь остался в том или ином виде. Скажи, пожалуйста, я возвращаюсь постоянно к литературе, потому что ты теперь, извини, дружище, официально писатель, потому что вышла книга, и после этого ты можешь себя называть писателем, литератором.
7: Первый автограф, да.
6: Скажи, пожалуйста, нервяк будет у тебя из-за того, что понравится твоя книга или не понравится читателям? Или это уже вторично? Главное было себя выразить.
7: Ну, понимаешь, еще раз, первоначально не было вообще истинно задачи написать книгу. Она получилась, как некоторые говорят, сама собой. Потом слепилось, вот те черновики, которые были, перемешались, а почему бы и нет? И есть у меня один знакомый...
6: Даже два.
7: Редактор, даже совершенно случайно в последние годы, вот этот период, который дал мне много новых людей, я ему показал, и он такой говорит, да, это отличная вещь, будем издавать. Ну, мне прежде всего было приятно, что этот человек, который прочитал тысячи и тысячи книг, редактировал довольно знаменитых и некоторых самых знаменитых писателей России, вот, и он мне так позвонил и сказал, поэтому я как бы уже несколько и не переживал сильно. Ну, то есть мне всегда интересно, я говорю, как, наверное, любому творцу там что там где-то скажет. Ну, пока даже в те места, которые меня ругали, мне было приятно, потому что я знаю, что они клевые, они... Да, они просто стесняются.
6: Интересная все-таки такая судьба, потому что, смотри, из простого шахтера, да, ты вырастаешь с одной стороны до начальника штаба разведывательно-штурмового батальона, а с другой стороны до писателя. Ну, до некоторой степени это дополняет друг друга, но тем не менее факт остается фактом. Здесь можно говорить о достаточно серьезном таком вот карьерном пути, причем ты относительно еще и молод. И поэтому для меня вот это очень интересный момент. Вот эта скорость преображения Александра Криштопа для тебя вообще является какой-то, ну, я не знаю, как она вообще случилась, как ты думаешь? Вот были какие-то стремления, были какие-то мечты? Мечтал ли ты когда-то быть писателем? Мечтал ли ты быть когда-то... Ну, комбатом ты уже сказал, да, там песня «Батяня комбат», тебе как-то в молодости хотелось в военную сторону двинуться. А вот в сторону писательства у тебя были какие-то, до того, как образовалась эта группа писателей, которые приезжали к тебе на передовую, которые интересовались твоей жизнью, ты понял, что они такие же люди, как и ты? Были какие-то устремления? Вообще, в семье есть кто-то, кто связан с культурой, с искусством, может быть, даже с литературой, писал ли кто-то? Вот это интересно, как рождается писательский интерес? Вот эта антропология твоя, извини за мой французский.
7: Нет, ты знаешь, не было никого. У меня что по маме, что по папе, род мой, все были трудяги, крестьяне, шахтеры, рабочие. Мама у меня сама инженер, тоже в шахту спускалась. Либо учителя. То есть люди, вот, знаешь, по-советски, вот, именно заточены на работу, работать, трудиться. То, чего сейчас многим не хватает, наверное, так говорят.
6: Да.
7: Вот даже у нас даже школьная программа убрали слово «труд», заменили его каким-то вечно меняющимся, я не могу запомнить, что-то дети там делают, просиживают. Что-то.
6: Да, раньше были уроки труда. Там, как это не
7: молотком и стамеской пользоваться не умеют, да и слов таких не знают.
6: Ты уже, обрати внимание, ты уже брюзжать начал, значит, как только начинаешь ругать молодежь, значит, уже перешел следующее.
7: А я не про молодежь сейчас, я про как раз то, как их воспитывают государство и про систему, но мы же не про это.
6: Мы не по образованию, да?
7: Нет.
6: Ну, почему бы и нет?
7: Отвечаю, нет.
6: Вот, кстати, про образование тоже задам вопрос.
7: Обязательно. Мы все трудились, нет, конечно же, я не собирался быть писателем. Мало того, я тебе скажу, что в школе у меня были большие трудности конкретно с русским языком, хоть я и жил на территории юридической Украины, на Донбассе у нас был русский язык, все же более основной на тот момент, слава богу, я закончил школу в 2003 году, мне еще досталась отчасти советская программа, а украинский язык у нас там был 2 раза в неделю, и довольно так нежно к этому относились, сильно не требовали. Ну, мы учили его, учили, как бы, но при этом нас не заставляли разговаривать на тот момент еще по-украински, там стоят гимны и прочее. И у меня были проблемы с русским языком, как основным языком, который был в программе, особенно с сочинениями.
6: Нет, ну, я
7: совершенно не мог придумать, а тем более писать там что-то, что задавали.
6: Это поразительно.
7: Там я попросил маму, бабушку, там еще чего-то, они там мне писали, я как-то переписывал.
6: Слушай, если бы тогда тебе сказали в то время, когда ты не мог самостоятельно и просил помощи окружающих, позвольте сказать, что ты в конце концов будешь сидеть на радио России и рассказывать о том, как ты написал книгу, ты, наверное, бы очень удивился.
7: Насчет книги не знаю, но про радио нет. Это же, ты слушай, я же вырос в 90-е, начало 2000-х, восстановление произошло. Это отчасти западная культура, всякие вот эти вот киноактеры и прочее. Поэтому каждый отчасти хотел же стать кинозвездой. Там 2 часа поработал, 300 миллионов получил, и больше нифига не делаешь. Тебя все любят, вводят на всякие телешоу. Это же так клево. Женщины на каблуках, разрезы там... Ну,
6: да, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Александр Кирештоп, и он пришел с книгой, которая называется «Солдат Донбасса». Мне даже очень сложно объяснить и рассказать, что это за книга, что она из себя представляет. С одной стороны, да, это то, что сейчас называют модным словом автофикшн, то есть человек пишет о себе, но пишет художественно, какие-то вещи проговаривает более подробно, какие-то вещи менее, но тем не менее получается художественное произведение, но вроде бы как и о себе. А с другой стороны, это, конечно же, абсолютно художественное произведение, потому что если вы не знаете Александра, а многие, наверное, большинство тех, кто будет читать книгу «Солдат Донбасса», не будут знакомы с Александром лично, будут воспринимать это как рассказы художественные. На самом деле все, что там произошло, все, что описано, имело место быть на самом деле. К книге и возвращаемся. Из человек 20 прошел я и еще парень, рыбак позывной. Интересный парень, мне так показалось, по крайней мере. С первых слов его заметил манящий акцент. Чуть не так он по-русски говорил. Оказалось, что из Латвии. Нацбол. Приехал в самом начале и этим закрыл себе путь назад, в Латвию. В свое время дал совершенно неизвестному журналисту на лавочке на Центральной аллее интервью, где раскритиковал создателей сайта «Миротворец». В целом я с ним был полностью согласен. Общий посыл был таков. Уважаемые создатели, сделайте, наконец, кнопку «Личный кабинет», чтобы мы могли заходить, править вот эту вашу нелепую, часто абсолютно неправильную информацию. Я вот из Латвии приехал, 3 месяца воюю, а моей странице все нет и нет. Непорядок. Скажи, пожалуйста, кто они, наши добровольцы? Вот ты говоришь о парне из Латвии, а были же парни из Якутии, были парни из Камчатки, были парни из Калининграда, были парни из Коми, были парни со всей России. Можно как-то определить, есть ли какая-то черта или черты у добровольцев того времени общие?
7: Я бы обозначил это словом «самопожертвование». Потому что на тот момент, когда 2014 год был, я считаю, что во многом какой-то успех и вот то, что мы удержались, это как раз произошло благодаря добровольцам, приехавшим в основной части своей из России. Честь им и хвала и благодарность за это, вечная слава. Вот. И, понимаешь, тогда же как-то не было мейнстримом это, поехать в другой край и с возможностью не вернуться. Это же не было СВО. То есть многие военные приезжали, многие там бизнесмены бросали все там, проезжали. Попасть, чтобы в Луганск, там надо было через какую-то одну обстреливаемую дорогу. Часто, знаешь, как в боевике, БТР уже закрывают с двух сторон, подъезжают, перекрывают асфальт. Они там на несчастной «Волге» продираются с искрами, как в «Крепком орешке» в третьей части, по бокам вот искры от этой «Волги», потому что она трется справа об один БТР, слева об другой. Пули там рикошетят автомобиль, они едут служить, но их уже пытаются убить, они еще не могут защититься. При этом они все бросили дома там какой-то бизнес, были вынуждены пойти в отпуск. То есть многие военные, которые приезжали, кадровые военные из России, они вот по порыву сердца, они там приходили к своим командованию, говорят, да, хорошо, без проблем, все, как бы уважаем, езжайте. Но заявление на отпуск там и какое-то там заявление о собственном уходе по собственной причине на случай смерти задним числом. Ну, я не знаю, это было массово, не массово, я рассказываю то, что я слышал там от нескольких разных людей в разное место. Вот, поэтому эти люди, то есть они фактически были готовы и сделали как бы выбор, они формально бросили все, чтобы поехать помочь братскому народу, хотя каким братским, мы один народ, тогда, помочь своему народу выбраться. Немногие из них вернулись в поле. Поэтому вот так вот...
6: Да. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, по традиции нашей программы здесь сегодня включить песню, которую Александр и выбрал для нашего разговора. Песня Юлии Чичериной, потому что у нее буквально 4 дня назад был день рождения. И Юлия Чичерина до некоторой степени является голосом Новороссии. Мы ее здесь с Александром из студии поздравляем с днем рождения, конечно.
7: С днем рождения, Юля!
6: Ура! Да, да, и всячески кланяемся за то, что она делает не только для Новороссии, для Донбасса, но и для всей России. Слушаем песню.

0: Мульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Возвращаемся в студию программы «Культбригада», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов, и возвращаемся к книге «Солдат Донбасса», книга, которую написал мой гость Александр Киштоп, и я зачитаю следующий отрывок, который приготовил к сегодняшнему нашему разговору. «Мазай, конечно, странным русским был. Ну, больше хохла мне напоминал по повадкам. Потом выяснилось, что он и не русский вовсе, а вовсе он молдаванин. Он жутко смышленный, кстати. Боженька наделил его неординарным умом и способностью все запоминать. Ну и фантазия, конечно, присутствовала. Тоже, кстати, пописывал. Сейчас кто только не пописывает. Хотя, может быть, оно и к лучшему». Как ты думаешь, почему люди начинают писать на войне? Твой случай до некоторой степени типический. Большое количество людей, которые прошли СВО, прошли Донбасс, прошли Новороссию, прошли вот эти события, возвращаясь домой, начинают писать. Начинают писать иногда еще там. Прозу, поэзию, иногда достаточно простую, незамысловатую. Иногда получается здорово, не скрою, как получилось у тебя с книгой «Солдат Донбасса». Но, тем не менее, почему-то люди берутся за перо. Как ты думаешь, вот почему это случается? Про тебя ты уже рассказал. И у тебя, вот, судя по Мазаю, были люди, которые брались за перо. Ты них не спрашивал, почему они это делают? Кругом война, кругом взрывы, как ты сказал. Ты отложил в сторону лопатку. Тебе есть время отдохнуть, расслабиться, выпить воды. Но вместо этого ты хватаешь... ноутбук или телефон или еще что-то, и начинаешь писать, почему они это делают. Про себя ты уже сказал, почему они это делают.
2: Выпить воды у нас как раз тогда не было. Я отвечу тебе, не знаю. Ну, потому что интересно людям. Во многом, кстати, я знаю, служат ребята хорошо, воюют, каждый день рискуют жизнью писатели, как Дмитрий Филиппов, например. Мы с ним ездим по одним фронтовым дорогам, где каждый день любого могут убить, там постоянно кого-то подбивают. И он получает премии, наверное, потому что хорошо пишет. Но это происходит сейчас, онлайн, это не мешает. Я думаю, он, конечно, писал немножко заранее, там, до этого, замечательные стихи у него.
1: Да, у него несколько книг вышло прозаических, в том числе, да. Самая забавная ситуация, дорогие радиослушатели, мы сейчас немножко от Александра в сторону уйдем.
2: А я бы закончил, да, и продолжай. Давай. А с другой стороны, ну, я никогда на самом деле об этом не думал, вспоминая вот ту же самую лейтенантскую прозу, да, после Великой Отечественной войны, или там после Крымской войны, там, Толстого, да. Я всегда к этому относился как к тому, что должно было быть, потому что оно должно было произойти, и все, точка. Это красный свет на светофоре рано или поздно загорится, как и зеленый, потому что это происходит.
1: Очень интересно, да. Красный свет, дорогие друзья, обязательно когда-то загорится. Здесь мы, наверное, такая аллегория у нас с Александром в студии на то, что война все равно когда-то закончится, и когда-то будут написаны и великие стихи, и они уже пишутся, и великие прозаические произведения, и они уже пишутся, и они написаны. Ну, что касается, вот Александр упомянул Дмитрия Филиппова, он здесь был в студии, ты не поверишь, он был в студии здесь еще как писатель довоенный, он приезжал с своей книгой, вышедшей в серии «ЖЗЛ», потом он ушел на войну, и вот после этого дважды еще был со своими произведениями здесь в студии, и каждый раз это, конечно же, великая честь для программы «Культбригада» в гостях иметь такого человека, как Дима, и, конечно же, это великая русская литература. Здесь сомнений нет никаких, и не только мое впечатление от этой литературы, как ты уже упомянул, самые престижные премии, включая премию «Слово» Союза писателей России, он получал. Возвращаемся, дорогие друзья, в студию «Культбригады», автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. Возвращаемся к моему сегодняшнему гостю, напоминаю, Александр Киштоп, с книгой «Солдат Донбасса». Уже было четкое понимание, что война, ну, например, как жена. Хочется экстрима всегда. Прикрываясь какой-то формальной чепухой перед командованиями соседями, стоящими по бокам от нас, выставили дозор так, чтобы можно было и противника видеть, и дострелить до него хотя бы из крупнокалиберного пулемета. На глаза выставили несколько ребят из группы быстрого реагирования, ГБР. Сеня, итальянец, был у них за главного. Вечером, как выставили дозор, я шел по поселку от позиции примерно с километр, и уже стемнело. Война — это адреналин?
2: Я же так написал. Хотя я там в начале книги написал, что это все плод моего больного воображения, но давайте оставим пока все так, вот как написано.
1: Скажи, когда ты находишься не на войне, не на передке, когда ты не слышишь взрывов, не слышишь треска пулемета, ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает?
2: Ты знаешь, я в какой-то момент стал жить активной жизнью, хотя до этого я был таким домочадцем.
1: Домоседом.
2: Домоседом, домосидцем, домолёжем в каком-то...
1: Домолёжем.
2: Домолёжем в каком-то виде, наверное. И я, вот знаешь, вот жутко необщительно. Мне было достаточно там семьи, супруги, телевизора, там, не знаю, шашлык на даче или у родителей.
1: Книжечки.
2: И к соседям не хочу ходить общаться. В какой-то момент это резко поменялось, и, знаешь, какие-то всплески вот активности должны присутствовать в жизни. Неважно, там, резко сядешь в машину и проедешь 1700 километров, там, чтобы 2 дня погостить у друзей, потом сесть опять 1700 в машине, без остановки промчать назад, либо вот попасть под обстрел, который, как бы, на самом деле ничего прикольного в этом нет, но он оставляет какие-то, да, вот эти вот всплески адреналина в крови, который вот шибет тебя по мозгам. И потом через время как бы это еще вернуть. Как первая любовь, как обнимание с любимой женщиной.
1: Скажи, есть какое-то внутреннее ощущение того, что как-то вот сейчас тебе этого тоже не хватает, потому что мы знаем, что сейчас ты волонтер фонда «Добрый ангел», ну и для многих, наверное, кто тебя знает еще по тем временам, я имею в виду по временам начальника штаба разведно-штурмового батальона, что ты сейчас вот стал добрым ангелом. Хватает ли тебе сейчас экстрима, или все-таки хочется опять туда, на передовую?
2: Ты знаешь, деятельность вот этого фонда «Добрый ангел», ну и мою в первую очередь, как человека с опытом, да, она связана прежде всего с тем, что мы ведем свою деятельность там, где не всякая волонтерская группа доезжает, но при этом нужна помощь. И это отчасти есть передовая. То есть вот, отвечая на твой вопрос, у меня нет потребности в каком-то адреналине, стрельбе из пулеметов или еще что-то. Потому что всякий раз, когда я везу волонтерскую группу там, на ротацию в какой-то там фронтовой город, неважно в какой, я так или иначе раз через раз попадаю под обстрел, под прилет, под стрельбу этих пулеметов, под бахи, бабахи. Я тебе потом видео покажу.
1: Да, что касается видео, это столько видео сейчас выкладывается. Такая война онлайн, некоторые называют ее, потому что если ты хочешь, то ты можешь быть погружен практически 24 часа в сутки в то, что происходит, и видеть буквально чуть ли не в прямом эфире, что происходит в каждом конкретном направлении, городе и так далее, и так далее.
2: А некоторые так и воюют. Вот до чего дошли беспилотники нынче? Там вплоть, да. Вот какой-то менеджер из Массачусетса может там отработать все в офисе, потом прийти домой, соединиться через Starlink с каким-то условным харнетом, который должен запускаться, и летит, управляет онлайн. Он эту войну никогда не увидит вживую, а виртуально, для него виртуально, а для нас реально, он убивает наших людей.
1: Давайте вернемся к книге. Еще раз напоминаю, книга называется «Солдат Донбасса», и в гостях сегодня в кульбригаде Александр Крыштоп, писатель, бывший начальник штаба 4-го разведно-штурмового батальона специального назначения, полка специального назначения ДНР. Товарищ командир, поздравь, день рождения! Начали узбек и малой не в попад рассказывать историю, что произошло буквально мгновение назад. Но узбек все же громче. Идем мы пару километров отсюда, слышим, камикадзе летит. Решили, что на нас не полетит, наверняка ведь технику ищет. Ну и дальше себе пошли. А он развернулся и давай нас гонять. То с одной стороны, то с другой стороны. Патроны у нас закончились, не попали мы в него ни разу. А перезарядиться не дает, гад. Тут малой спотыкается и кричит: «Узбек, помоги!» А я только думаю, самому спастись бы. И в последний момент в другую сторону. А комик как раз за мной. Бегу и думаю, упаду. Падаю, и еще в полете камикадзе цепляется прикрепленной морковкой за мой рюкзак на спине и, кувыркаясь, летит в кювет, где и взрывается. Если б не упал я, то он бы прямо в меня, и меня бы не было. Так закончил узбек. Паспорт впоследствии мы пытались ему сделать всеми имеющими средствами. Увы, не получилось. Ни со знакомыми депутатами Большой Думы, что в России думает, ни с другими органами. Ответ один. Не там воюешь. Если бы не доброволец, а контрактник, было бы совсем другое дело. Ранение или, не дай бог, смерть оценивается с этой бюрократической точки зрения по-разному. В итоге он вынужден был пойти на контракт до конца войны. учебке его поставили старшим, как самым опытным из того, что было, и послали на штурм. Он завел свою группу в дом укрыться, но противник успел это срисовать, и уже через несколько минут после их захода тот самый дом сравняли с землей. Земля тебе пухом, мой мусульманский брат, по оружию. Скажи, пожалуйста, есть место национализму в окопах?
2: Я не видел.
1: Почему на войне нет национализма? Почему? Чем ближе человек подходит к линии боевого соприкосновения, тем меньше в нем остается вот этого. Как ты думаешь?
2: Я думаю, вопрос здесь даже не вопрос, а ответ в честности или в вранье, что рядом ходят. Я встречал людей с одного известного довольно-таки подразделения добровольческого корпуса, которых в миру, не в войне, можно определенно сказать, вот как бы фашисты, нацисты, и как бы болельщики, разгильдяи. Но при этом вот там в окопе он там проходит, говорит, брат, дай воды. А этот брат там как бы узбек. Либо брат, на, попей воды, видит, что устал. А там какой-нибудь таджик-мусульманин. И никто слова друг другу не скажет, никогда не сказал.
1: В чем феномен? Почему люди там забывают об этом?
2: Не забывают. Они просто, понимаешь, я почему про честность? А вот те, которые... Ну, то есть они более честные, они более открытые. Они там не то чтобы прям против чего-то. Я так увидел там. Узбеки все вон из России, таджики все вон из России и прочее. А про что-то все-таки другое. Я думаю, что некоторые не так и считывают. А вот те люди, о которых ты заговорил, что вот в России там национализм просыпается, еще чего-то. Я думаю, вот тут как раз немножко больше про вранье. Потому что пример приведу с другой стороны. Вот ходят всякие видео, как всяких нацистов с противоборствующей нашей стороны в плен берут. Разблокируют телефон, ты что, нацик, как бы фашист? Нет, нет, нет, это было давно, у него там татуировки, я уже давно все забыл. Разблокируют телефон, а какой пароль там, 1488.
1: И все понятно.
2: Ну, типа, это, видать, недавно ты бросил это все дело. А он уже, как бы, понимаешь, хвост повис, губы затряслись, меня сейчас убьют, как бы я готов все сдать, предать. Вот такой бандеровско-трусливые поступки такие. То есть, когда мы толпой, мы герои, а когда вот один надо отвечать, как бы держать слово свое, то нет, силы духа нет.
1: Национализм, дорогие друзья, это отсутствие силы духа в том числе, говорит писатель Александр Криштоп, который сегодня пришел к нам в студию «Культбригады» с книжкой «Солдат Донбасса». И из этой книги мы сегодня читаем отрывки, и я призываю вас, если у вас останутся после нашего разговора, да и в любом случае, если не останутся вопросы к тому, что происходит, литература, фиксация на месте того, что происходит, и фиксация эмоций. Конечно, с литературой ничто не может сравниться. Книга «Лучший проводник». И книга «Солдат Донбасса» — одна из этих проводников. Пока писалась эта небольшая книжка, некоторые из ее главных или просто героев погибли. Хотя изначально они были все живы, они были радостны, каждый со своей улыбкой, каждый со своей искоркой в глазах, с удивительными характерами, жизненными историями. На войне загадывать что-то наперед – это дурной тон. Поэтому приходилось вносить правки с пометкой о гибели дорогих и близких мне людей уже после того, как это случилось. Крайним оказался Мазай. Как истинный помощник, друг, защитник и пастух своих зайцев. Он ринулся спасать очередного раненого зайца своего отряда, не дожидаясь группы эвакуации, и получил порядка 5 попаданий зажигательных снарядов. Это Баба-Яга в злости и остервенении бросала на него. Сначала его ранили, потом его добили, а потом просто жгли, пытаясь принести побольше боли уже не самому Мазаю, но всем, кто его знал, кто с ним дружил, кто его любил. Каждый делал свое дело честно, никем не прикрываясь. И если вам вдруг покажется, что героически маловато в том или ином герое в этой книге, или в целом в записях моих, перекреститесь. Вам это показалось. Саша, скажи, пожалуйста, будет продолжение этой книги?
2: А зачем?
1: Я имею в виду продолжение твоего писательского опыта. Или ты удовлетворился одной книгой и больше к этому не собираешься возвращаться?
2: Я надеюсь, Бог даст дни и сил, чтобы что-нибудь еще придумать. У меня есть некоторые мысли.
1: Дорогие друзья, будем надеяться, что продолжение...
2: Боюсь прикасаться, потому что это несколько не такое, но очень интересно. Меня зацепило, я как-то услышал историю одной родственницы. Я просто сидел, не помню, часа 4 мы на улице сидели.
1: Ну, не пересказывай
2: на море,
1: сюжет, да.
2: И я просто, понимаешь, как бы хлопал глазами, ушами, и рот только успевал закрывать. А я ее знаю 20 лет, а вот то, что она рассказывает, я прям думаю... Это же просто, ну, офигеть роман, как бы его только написать.
1: Дорогие друзья, будем надеяться, что творчество Александра будет продолжаться. И видите, действительно, сюжет у него уже есть. Осталось только найти время для того, чтобы написать.
2: Кстати, у главной героини моей первой книги день рождения, с чем мы ее поздравляем.
1: Да, вчера был день рождения твоей супруги, и мы ее поздравляем, одного из героев этой книги.
2: Да, ура!
1: Надежда, да, буф-буф-буф, пошла зеленая ракета. Саша, продолжение твоей творческой карьеры будет, я в этом абсолютно уверен. Скажи, будет продолжение войны? Я имею в виду то, о чем сейчас многие пишут, говорят, что как бы мы присутствуем только при начале всех бед, которые обрушатся на Россию. Как ты думаешь, у тебя такие ощущения есть, как у человека, который непосредственно находится на передовой 14 почти лет?
2: Слав, ты как-то читал, вот там цитата была у тебя, «Загадывать на войне — дурной тон». Я давно перестал это делать, я давно перестал загадывать на 3 дня вперед. То есть я могу предполагать, что вот мне хотелось бы быть там-то и там-то, что будет, то одному Господу Богу известно. Это раз. Второе, открываю учебники истории. Первое, ее можно назвать русско-украинской войной, да, либо войной России за Украину. Она сколько продлилась?
1: Да.
2: С некоторыми перерывами 30 лет. Поэтому да. Готовимся работать вне зависимости от того, сколько это продлится, потому что, дай бог, это закончится поскорее, там работы будет еще намного. Надо будет строить, латать, в конце концов, детей рожать.
1: Дорогие друзья, сегодня в студии «Кульбригада» был Александр Кештоп. Мы говорили с Александром, отталкиваясь от текстов книги «Солдат Донбасса», которая вот буквально только что вышла. Большое тебе спасибо, Александр, что нашел время, во-первых. И,
2: вам конец, спасибо,
1: и за книгу, позвали. Конечно. На самом деле, это очень важная, очень яркая и очень правильная книга в нужное время. И сегодня с Александром я хочу попрощаться, раз уж мы сегодня поздравляем твою супругу, она еще и одна из главных героев этой книги, песни санкт-петербургского рэпера Рича, Ричард Семашков. Саш, спасибо, что нашел время приехать сюда в студию.
2: Спасибо вам большое, мне приятно. Это же мечта тоже, знаешь, картинка из телевизора на радио. Сразу анекдот вспоминается, я тебе потом расскажу.
1: Да. Я прощаюсь не только поздравлением еще раз Надежды с днем рождения и песни Рича, но и нашим традиционным кульбригадовским прощанием. Дорогие друзья, читайте правильные книги, слушайте «Кульбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующих встреч.

0: Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Нет таких задач, которые не могли бы решить морпехи Тихоокеанского флота, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, заявили в российском Минобороны. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Судоходство в Ормузском проливе снизилось в 5 раз. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Нет таких задач, которые не могли бы решить морпехи Тихоокеанского флота. В ходе спецоперации они действуют дерзко, профессионально и героически. Об этом заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Президент наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам главы государства, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства подчеркнул, что маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
2: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
1: Владимир Путин также заявил, что конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. В среду наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.
3: Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Пороза, Краповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны России уточнили, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1345 военнослужащих. Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Повреждены около 60 жилых домов. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим ЧС. Спасатели и волонтеры работают в городе круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: Конечно, утешить сегодня тех, чьи близкие погибли, сложно. И найти слова сложно. Поэтому должны делать все, еще раз подчеркиваю, чтобы защитить людей. И жителей края, отдыхающих, край защитить. Рубежи нашей страны защитить. Нужно еще раз подойти к тому, как усилить рубеж. Именно для того, чтобы вражеские беспилотники не достигали ни при каких обстоятельствах цели.
1: Согласно уточненным данным, число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске к этому часу уже превысило 90, из них 6 практически разрушены, уточнили власти города. Состояние госпитализированных прокомментировал зам главного врача городской больницы номер 1 Новороссийска Денис Пунтасов.
5: Мы ожидаем приезда санитарной авиации для, с целью, консультативной целью, определения дальнейшей тактики ведения. Если необходимо, то пациенты будут транспортироваться для дальнейшего лечения в условиях краевой больницы.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. А также за минувшие сутки 12 мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин. Судоходство в Ормузском проливе снизилось 5 раз, сообщает газета Wall Street Journal. Движение танкеров и торговых судов сократилось со 130 до 26 в сутки из-за рисков атак и увеличения стоимости страхования. Это произошло, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией, сообщает издание. Данные системы отслеживания судов показывают, что во вторник через пролив прошло всего 14 кораблей, хотя до начала войны этот морской путь обычно проходили более 130 судов. В сутки. Как пишет газета, Тегерану удалось, по сути, заблокировать Ормузский пролив без прямого столкновения с ВМС США. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс выросла на 3-10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспортеры, либо просить разрешения на проход у корпуса стражи Исламской революции. Ширина полосы затмения на Земле составила 294 километра, утверждают астрономы. Оно началось в 18:34 и завершилось в 22:58 по московскому времени. Об этом заявили в пресс-службе Московского планетария. Солнечное затмение происходит на нашей планете, когда Луна оказывается точно между Землей и светилом. Видимый диаметр спутника Земли был больше видимого диаметра солнечного диска, и поэтому Луна полностью закрыла Солнце. Но не везде. В России полная фаза была видна с восточного берега полуострова Таймыр. Частные фазы можно было наблюдать в северо-западной части страны, в том числе в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге. В Петербурге, где Луна, в частности, закрыла светило на 83%, а в Москве всего лишь на 1%. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому Расингу по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиреннэ, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартиреннэ 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако Расинг запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт Ахмата. В прошлом сезоне игрок выступал за Велес также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным Спортэкспресса, его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до 30 градусов тепла и без осадков. В Тюмени плюс 23-25, в Красноярске до 27 тепла. В Петрозаводске всего 15-17 градусов выше ноля. Ночью пройдет кратковременный дождь. В Кирове до плюс 20, в Нижнем Новгороде плюс 15-17. В центре и Поволжье везде кратковременные дожди. В Краснодаре без осадков плюс 30, в Севастополе и Симферополе 26-28 градусов тепла без осадков. В Санкт-Петербурге возможно небольшой дождь, ночью плюс 12, днем до 19 градусов тепла, атмосферное давление будет расти. В столице также кратковременный дождь, ночью плюс 12, днем всего 15 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, местами порывистый, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 13, осадков не наблюдается.
0: Моржи.
7: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
10: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
8: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Просвещение.
14: Российский радиоуниверситет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы будем говорить о реальных проектах применения искусственного интеллекта в нашем агропромышленном комплексе, во всем его многообразии, где работает искусственный интеллект, как отделить шумиху от реальности, где помогает технология улучшать производительность труда наших работников сельского хозяйства. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашим добрым друзьям Артему Владиславовичу Уварову, эксперту Ассоциации «Электрон Агро». Здравствуйте, Артем Владиславович.
16: Здравствуйте.
15: И Михаил Вадимович Петухов, кандидат экономических наук, предприниматель, эксперт по генеративному искусственному интеллекту и внедрению искусственного интеллекта в бизнес, основатель проекта «Кибермиша», преподаватель Сколково и Сберуниверситета. Здравствуйте, Михаил Вадимович.
17: Приветствую, коллеги.
15: И у меня первый вопрос к вам, Артем Владиславович. Вот мы в прошлой беседе говорили в целом о истории искусственного интеллекта, что искусственный интеллект, как ни странно, в своих, так скажем, агропромышленных свойствах вышел из первых математических опытов и действительно из сельского хозяйства дальше двинулся на просторы нашей планеты и других индустрий. Но все-таки давайте, если мы уйдем от особенностей там чатов и всевозможных чат-ботов, к тому, как реально работают высокопроизводительные алгоритмы в сельском хозяйстве. Какие примеры можно привести? С чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
16: Ну, если совсем убрать новостной хайп, есть много примеров, много холдингов, где идет этот производственный процесс. То есть, если у агронома это поле, там инженер это техника, технолог сырье, зоотехник это стадо, и многие холдинги, сталкиваясь с большими массивами данных, которые они обрабатывают, так или иначе приходят к различным решениям. Наверное, самый один из прям первых и успешно произведенных проектов – это компания «Агротерра». они еще до, в 2021 году построили прогнозирование именно урожайности. И смысл был в том, что система могла быстрее, чем агроном, просчитать множество сценариев и помочь человеку увидеть вот именно вот эти сочетания факторов. То есть огромный массив данных, который человек обрабатывал там достаточно большое время, буквально за пару кликов мыши превращался в доступный инструмент. И здесь следующим шагом стал вопрос, что огромные такие площади, они так или иначе ведут к тому, что нужно между собой сообщаться. Сообщаться зачастую требуется на GPS-сигнале. И в последнее время это явная проблема, то есть каждая компания пытается выйти по-своему из этих решений, потому что взаимодействие между точками, то есть есть поле, откуда агроном там с помощью телефона в доступной форме там как-то еще отправил. И если в условиях Сибири раньше все там возмущались, что там нет доступного интернета, он постепенно появился, то теперь эта проблема возникла в связи со специальной военной операцией уже в центральной части. И многие переходят на разные решения, чтобы подключиться к спутникам. То есть там ставят, например, дополнительные экранирования защиты в виде, например, просто железной 200-литровой бочки на антенну, чтобы он хоть как-то вот эти вот боковые волны не ловил, не это глушение, а выходил напрямую, подключался к спутнику. Или же переходит на радиосигнал, отказываясь от GPS-сигнала. Но в любом случае, как бы мы идем параллельно в двух плоскостях. С одной стороны, мы развиваемся семимильными шагами, и сельское хозяйство очень активно смотрит в эту сторону. С другой стороны, мы встаем именно с этой технологической проблемой связи, именно техническим инженерным решением взаимодействия между друг другом.
15: А Михаил Вадимович, вот вы преподаете и в Сбере, и вы рассказываете в Сколку, вы продвигаете идеи, выступаете таким бизнес-ангелом. Что вы встречаете, скепсис или энтузиазм, когда вы говорите об искусственном интеллекте в сельском хозяйстве? Насколько люди ожидают, что вы вытащите как волшебник кролика из цилиндра или скажет, пришел очередной рассказчик небылиц, будет тут хайповать и руками разводить? На самом деле, что помогает убедить людей в том, что вы предлагаете реально работающее решение?
12: Спасибо, на самом деле, за такой вопрос. И здесь могу ответить следующим образом. Естественно, что аудитория всегда делится как раз на вот эти две подкатегории. Чаще всего, естественно, скепсис, потому что сам искусственный интеллект вызывает большое количество эмоций, чаще всего негативных. И объективно эта технология к нам пришла слишком быстро. Потому что если мы говорим искусственный интеллект, по факту мы подразумеваем большое количество технологий. А громче всего кричат языковые модели. И больше всего шума как раз они и навели. И честно скажем, шума они навели и правда. Это принципиально... Это изменение, в принципе, нашего мироустроя. Вот сейчас вот примерно как появился интернет, вот тогда были изменения. Вот сейчас происходит то же самое, только в 10 раз мощнее. Причем я скорее преуменьшаю, чем преувеличиваю. И, естественно, в особенности, если мы говорим сельхозобласть, скепсиса большое количество, гораздо больше, чем желание вытащить кролика, потому что в целом любой сельхозник сам может пойти вытащить себе кролика. Я не нужен для этого. Но фактически, если относиться к технологии с уважением и с должной осознанностью, из нее можно вытаскивать практически все, что угодно. Потому что языковые модели, они знают про наш кожаный мир практически все и даже больше. И мы, в принципе, как источники данных для них не нужны. И весь интернет, вся наша жизнь, все наши книги про все, что угодно, в них уже присутствует. Наша задача, да, как пользователей, вытащить то, что нам необходимо. Потому что если мы ставим техническое здание для нейросети в лице промпта, кривое, и мы просто «помоги мне спрогнозировать, какой у меня будет урожай». Естественно, прогноза никакого не будет. Но если, допустим, мы понимаем, что мне необходимо сделать закуп на определенную технику достаточно сложных запчастей, и вы понимаете, как правильно поставить задачу нейросетки, когда вы ставите грамотно задачу, вводите в окружение, ставите роль правильную, которая поможет обслужить вашу задачу, вы найдете абсолютно в уголках интернета то, что вы хотите, и причем еще в разы дешевле. И когда мы на тренингах показываем, как это работает, у людей начинается экзистенциальный кризис, потому что любая работа цифрового, рутинного характера искусственным интеллектом может обрабатываться в 1000 раз быстрее человека. Найм, он есть везде, это базовая операционка. Документы есть везде, базовая операционка. Базы знаний, да, допустим, я вот что-то не знаю. Это базовая операционка, и здесь в любом случае языковые модели помогают. У меня есть один из самых, знаете, я бы даже сказал, романтичных кейсов, когда просто небольшой предприниматель занимается сельхозкой в Твери, под Тверью, чуть подальше. У него с продукцией пошла проблема, заболели растения. И получается, у него не было возможности вызвать специалиста для того, чтобы он определил, что случилось и как лечить. Я ему говорю, как из единственных вариантов, это была личная беседа, потому что это был мой друг. И есть. Сфотографируй, отправь в ChatGPT, вот такой промпт примерно, пускай он тебе подскажет. Он подсказал, растение вылечили. Все, и все прекрасно. И причем это одно из небольших возможностей, которые можно взять, и оно лежит прямо на поверхности. И единственное, что нас отделяет от качественного использования технологий, это просто начать, попробовать, не бояться, образоваться. Да, вы должны в любом случае понимать, что внутри технологии происходит. Без этого, к сожалению, любой процесс разваливается. И все, и тогда вот это хайп, либо ожидания какие-то излишние, либо недоожидания, они просто растворяются, потому что мы понимаем, вот это технологическое нечто пришло, есть такие возможности, есть такие недостатки, поверьте, недостатков там тоже не меньше возможностей, и все, мы получаем рациональное потребление технологий и возможность сделать практически что угодно. Вот, надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Слегка витиевато, извиняюсь, но попытался пройтись по всем тезисам, которые могли возникнуть.
15: Артем Владиславович, помогите разобраться. Все-таки вот Михаил Вадимович зашел с буквально козыря сразу. Большие языковые модели и, по сути дела, такие распределенные киберслуги, которые вот в каких-то электронных устройствах нам выдают огромные массивы человеческих знаний. Но все-таки люди традиционно воспринимают, что все, что связано с кибернетикой, в том числе это и машинное зрение, и всевозможные автопилотирование сельскохозяйственной техники, и всевозможные управление базами данными, алгоритмизация технологических процессов. Все-таки как правильно здесь маршрутизировать сами подходы, о чем говорит Михаил Вадимович?
16: Во-первых, по поводу скепсиса. С Михаилом Вадимовичем я познакомился путем долгого-долгого поиска. Я пересмотрел очень много, соответственно, людей, с которыми можно взаимодействовать, и вот так вот мы и познакомились. Потому что скепсис, он возник с очень простой ситуации. То есть если прошлый год я еще как-то был нужен, например, на рынке как консультант, и требовались какие-то определенные решения и задачи, то сейчас каждый фермер, ты приезжаешь к нему, и он сразу: «О, смотри, у меня есть языковая модель». Он задает вопросы, конечно, может быть, на интуитивно-детском уровне, но у каждого в телефоне она уже сейчас есть. И, соответственно, найти решение и вопрос, буквально за последние полгода техническая поддержка в сельском хозяйстве, кроме инженерной, где нужно что-то крутить руками, а то, что нужно говорить словами, она постепенно вымирает. То есть люди говорят: мы берем твой продукт, нам не нужны твои сопровождения сильно, я сам разберусь, у меня уже есть решение. Насколько они качественные, это уже другой вопрос. Но технологии машинного зрения, они пришли намного раньше, чем языковые модели. И люди, которые уже взаимодействуют, то есть вначале это страшное сопротивление. То есть любой механизатор, он всегда боится, что что-то новое, и он лишится работы. Потому что, как ни крути, в нормальном денежном, с точки зрения рентабельности хозяйства, механизаторы получают достаточно хорошо. То есть это не офсезон, это зарплата сравнима иногда с топ-менеджерами крупных компаний. То есть это уже высокотехнологичный специалист. И я помню историю, когда я был в Владимирской области у фермера, который занимается как раз картофелем. Они выращивают картофель для чипсов. И вот там механизаторы, их оттуда не то что не уговоришь уйти, их просто не выгонишь. Работа не бей лежачего, как говорят. То есть он сидит в тракторе, машинное зрение ему позволяет, соответственно, он сидит, читает книжку, он проходит какой-то определенный этап, проходит эту борозду, он спахивает ее, просто разворачивает, дальше сидит, читает книжку. Его задача просто следить, чтобы система работала и выполняла все операции, которые в нее заложены. Вот так работает машинное зрение. Получение хорошей заработной платы. В результате он занимается в свое удовольствие на своей работе, чем ему нравится. Ну, чем плоха работа в сельском хозяйстве? Конечно, тот образ, который рисовался долгое время и формировался, что колхоз – это дело добровольное, это страшно и, соответственно, тяжелый труд. Да, смены, порой сезон, они действительно большие, и там есть и посуточная работа, но она примерно сравнима с работой на заводе, но только заработки для простого человека. И вот сейчас я привожу пример только простого человека, не касаясь хозяйства в целом. То есть машинное зрение, оно дало большой толчок. И этот толчок уже для языковых моделей, он просто вот этот переход сделал очень простым. То есть люди понимают, что это нужно делать. Единственное, что вопрос встает, политического решения, внедрить как можно быстрее. Вот это мы, наверное, буксуем.
15: Это очень такое сильное заявление, Артем Владиславович, потому что я наверняка помню 100% мой разговор с одним из фермеров 10 лет назад, в 2016 году, говоря с этим фермером, он ругался с нами по поводу того, что мы, будучи конкурентами тогда в сельском хозяйстве, подняли зарплату сельскохозяйственным механизаторам с 18 там, до 25 тысяч. Тогда были такие расценки в той же Владимирской области. И он ругался и говорил, что механизатору надо платить не больше, чтобы его жена могла сосиску купить и ребенка накормить, а дальше не его забота. Вот он должен вот так. То есть у него была такая буквально шкурная психология. Но я понимаю, что в условиях внедрения технологий он бы сейчас просто с точки зрения конкуренции вылетел в трубу. В данном случае, Михаил Вадимович, если мы говорим, вот прошло 10 лет, и люди, вы говорите, применяют технологии искусственного интеллекта, обращаются к большим языковым моделям. Насколько это вообще распространено в современном российском сельском хозяйстве? Или это так, отдельные чудаки? Насколько можно говорить вот о той революции использования высокопроизводительных технологий, повышения качества и производительности труда в сельском хозяйстве по сравнению, например, с событиями пятилетней давности?
12: Если мы берем отрезок в 10 лет, то скорее я могу сказать, что явное внедрение технологии началось только в этом году.

0: искусственный интеллект внедряется практически бесплатно при желании. На рынке есть огромная дисперсность. Есть те, кто ушли в авангард и улетают вперед. Большинство, естественно, где-то посередине. Есть те, кто отказываются в конце. И большая масса как-либо прикасается, что-либо делает с искусственным интеллектом. Но я бы это не назвал внедрением. Это скорее первое касание с технологией. Внедрение уже начинается дальше. Поэтому если мы говорим... Компании, которые внедрили технологии, их немного. Их единицы, и в целом, если вы где-то видите, что есть успешный кейс о внедрении, на него надо объективно смотреть. И причем смотреть уже с уважением, пиететом и желанием приобрести такой же опыт себе. Опытным путем, покупабельным путем, без разницы. Есть огромный слой населения, да, огромный слой предприятий, в агрочасти, который, в принципе, ну, для них я внедрил искусственный интеллект, воспользовался поисковиком из DeepSeek'а, да, и что-то там нашел по-мудрому и очень быстро. Это, ну, абсолютно еще никак не относится к тому, что мы что-то внедрили. Поэтому мой вердикт – внедрили мало, начинают пользоваться достаточно много, но работа еще предстоит, мама не горюй, так скажем.
1: А вот здесь как раз естественным образом возникает следующий вопрос, Михаил Вадимович. Одно дело, когда человек занимается, ну, так скажем, в режиме энтузиазма, в режиме, возможно, открытия велосипеда. Он начинает общаться с какими-то чат-ботами, он начинает действовать методом буквально тыка, как мы осваиваем какую-нибудь бытовую технику, и зачастую не заглядывая в какую-то весьма полезную инструкцию. Но... агент сельского хозяйства, в данном случае я имею в виду фермер ли, либо менеджер какого-то холдинга сельскохозяйства, он не существует в вакууме. У него есть поставщики сельскохозяйственной техники, у него есть банки, с которыми он взаимодействует, берет кредиты. То есть, в принципе, это целая инфраструктура, это среда. Насколько

0: правильно считать, что будет какая-то независимая структура, способная делать работу человека. Не будет. Сейчас про независимость мы не говорим. Это как минимум дорого, как максимум опасно. Но есть огромное количество кейсов, и я лично к этому прикладываю руки, чтобы у людей были своего рода помощники, которые помогают искать, формировать, что-либо делать, принимать решения и, соответственно, помогать бизнес-процессу делаться не за 5 дней, а за 5 минут. Это реальность. Таких кейсов сейчас тоже я не могу сказать, что много, потому что опять, ладно я, это моя работа, делать так, чтобы технологии были в жизни. И я как раз тот энтузиаст, который не просто без методички полез велосипед собирать. Этих методичек в принципе не было, потому что технология, она до сих пор не изучена, что внутри происходит. Многие не знают, что еще можно из технологии выжить, потому что она неизведана. Иногда я сам сажусь, что-либо делаю, такой сижу, такой, а что, можно было, что ли? А оказывается, нет, можно еще глубже копнуть, и там вообще бескрайние возможности. И вы сказали очень важную вещь, я прям хочу это отметить, вы упомянули банк, и я думаю, что как раз на системообразующем игроком, и даже, знаете, системообразующим, где образующее можно рассмотреть с двух сторон, в особенности образование, оно должно как раз укладываться на банки. И я точно знаю, что у Россельхозбанка в том числе идут большие движения в эту сторону. Также могу назвать Сбер, который в целом организовывает всегда большое количество мероприятий бесплатно для бизнеса. Очень много было мероприятий про искусственный интеллект и про его внедрение, в которых я тоже активное участие принимаю. И здесь, финализируя ответ, могу сказать следующее. Как бы мы ни хотели детерминировать рынок, он все равно жутко размазан. Ключевых игроков, кто прям взялся, пока еще прям нет, потому что, опять, что есть внедрение искусственного интеллекта, еще нужно определить. Потому что это и культурное внедрение, это адаптация технологий, это ли разработка, это ли суперагентные системы, которые будут автономные, либо нет. Поэтому, опять, никто на этот вопрос ответить не может, и никто не может, вернее, все идентифицируют по-своему. И пока мы этот терминологический аппарат не устаканим, тоже непонятно, как идет внедрение, хорошо или нет. Потому что, опять, человек, который использует просто DeepSeek, считает, что внедрил. Внедрил ли он? Вопрос риторический. Но что меня крайне радует, в непростое для нас время мы вполне себе идем очень уверенно. И искусственный интеллект становится частью для многих предприятий и для многих людей. Потому что просто предприятие и внедрил искусственный интеллект, это значит, что люди тоже ответственно относятся к технологии и понимают, как ее использовать.
1: Друзья, мы вот развернули такую скатерть-самобранку перед нашими слушателями и с точки того, зрения того, что банки выступают такими инфраструктурными агентами, предлагая и коммерческие решения, и предлагая образовательные решения. Это напоминает мне историю, когда разные банки или там другие агенты разрабатывали свои системы, свои базы данных. Потом пришла пора каких-то онлайн-платежных систем и приложений. Пришла пора кредитных карт, тоже не все сразу привыкли, а сейчас я наверняка знаю, что те же англичане, приезжая в Россию, просто обалдевают от того, что насколько технологически та же Москва опередила Лондон как город проживания, удобный, где все телефонами платят и вообще не заморачиваются. Но с точки зрения, вернемся к сельскому хозяйству, все-таки попросил бы вас, уважаемые и Артем Владиславович, и Михаил Вадимович, на примерах рассказать вот такие случаи, просто чтобы наши слушатели поняли. Вот здесь решили такую задачку, здесь решили такую задачку, чтобы мы не были такими теоретиками, пропагандистами некого воздуха. Артем Владиславович.
2: Ну, Михаил Вадимович знает про ту систему, которую мы разработали. То есть мы сидели над нашей технологической линейкой, над нашим продуктом, и получил, текстовая модель получила задачу. И здесь было такое, наверное, у нее желание «умри, но сделай». Она вышла за рамки и сказала: «Слушай, друг, а у тебя вот в этом препарате есть еще, ну, с точки зрения химии и смежных отраслей, есть дополнительный эффект. Давай вот посмотрим. Вот здесь и вот здесь». Я, ну, все, конечно, коммерческую тайну раскрывать не буду, но мы увеличили только потенциал где-то порядка 300 миллионов. Только по этому продукту. потому что он открыл нам новую совершенно нишу, которую мы вообще не смотрели.

0: смотрели. А он смотрел просто дополнительно, имея роль химика. И смотрел как химик, ну, в штате. То есть человек, которого, по идее, ну, сейчас очень сложно найти, и это одна из особенностей искусственного интеллекта, то, что вот эти языковые модели, они позволяют получить любого специалиста, из, главное, правильно его описать. Ну, здесь Михаил Вадимович меня, я думаю, поддержит в том, что если правильно дать контекст, правильное понимание, то возможности открываются неимоверно. И модели в силу того, что они в гонке друг друга обогнать, и выйти за рамки, они очень сильно стремятся, но решить задачу, это позволяет получать вот именно вот этот дополнительный эффект. У меня такое ощущение, кстати, складывается, что модели сейчас между собой уже гоняются не в том плане, что мы там мощнее, сильнее, а задача, как уже обогнать другую модель в плане вскрытия, безопасность, то есть вот такого уровня, то есть выход, не держаться вот в этих рамках, а по возможности, то есть каждый раз видишь объявление, это действительно немножко пугает, и, то есть я поддерживаю тот момент, что самостоятельно вот работать какому-то агенту, отдавать, это очень опасно. И ярких тому примеров из жизни, когда там человек дал задачу, а он, например, взял и отменил брони в спортзале у соседей, которые забронировали с утра, и подвинул его вперед, то есть он просто взломал это. Или пошли в соседнюю организацию, вскрыли ее информацию и искали там ответы, которые им нужны. То есть это достаточно такая очень опасная технология, если ей дать самостоятельность. И непонятно, куда она приведет вообще. То есть это глубоко, наверное, такая философская задача, чем задача обывателя задумываться об этом. Потому что становится немножко страшно.
1: Артем Владиславович, вот вы не обижайтесь, вы начали за здравие, потом немножко испугали наших слушателей, потому что сразу произнесли волшебное слово «опасно», все таки «ой, что-то там в радиоуниверситете». Дед спрашивает прекрасных наших гостей о чем то страшном. Вот если мы говорим, Михаил Вадимович, о вот внедренных случаях, примерах, где решили, вы извините, я просто вот немножко не люблю вот этот сколково language, кейсы, поэтому я буду говорить «случай» или «пример». В данном случае на примерах. Что мы можем показать с точки зрения... Вот в компании, где работает Артем Владиславович, в том числе, я так понимаю, это был случай с применением средств защиты растений, вытащили дополнительный потенциал. То есть киберпомощник, вот этот, то, что мы называем искусственным интеллектом, ну, это журналисты назвали, в данном случае киберпомощник, он проявил себя в сущности как химик. Что еще можно попросить, как его сделать, трансформировать для того, чтобы он стал, ну, так скажем, суперагрономом, супер, не знаю, там, зоотехником и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой маленький зоотехник в кармане или какой-нибудь агроном, помощник, кибернетический.
2: Я, наверное, тогда отвечу на этот вопрос, знаете, по мере увеличения компании и то, как имплементировали искусственный интеллект в рамках своей работы. Поэтому на некоторых случаях, не буду называть их кейсами, правда, это слово «кейс» мне тоже не совсем нравится, мне сразу ассоциация с чемоданом. Вот, поэтому, да, я пройдусь от маленьких вещей до прям больших. Из маленьких в целом. Я уже говорил, что фотографировали культуру и просили о помощи. Это первое. Второе, у меня есть товарищ, у него небольшое поголовье овец, их всего 200. И ему необходимо было в целом спланировать дальнейшую их жизнь на целый год, при том, что часть персонала, который у него должно было этим заниматься, ну, к сожалению, не стал. Уволились, ушли. Была какая-то определенная проблема, так скажем. Вместе с агентом общего назначения, он называется Манус, рекомендую в целом всем слушателям посмотреть, что это такое, китайский стартап, по сути, такой сотрудник на аутсорсе без тела, но с руками, глазами, ушами. Ему Манус помог, в принципе, спрогнозировать весь год работы, что нужно, сколько закупить, насколько помню, сена, какие нужны витамины, как обеспечить, ну, все здоровье, плюс еще у него была фотография всей его фермы сверху, и он помог зонировать. Зонирование было видоизменено. Загон, который холодного, я назову холодного хранения, все-таки я агроном крайне извиняюсь, поэтому мне некоторые термины у меня могут быть неправильны. Но там, где они, в принципе, зимуют, уменьшили количество поля, увеличили, и было много дано новых условий, что можно сделать. Вот, и получается, по сути, человек купил консалт, но при этом он купил подписку за около $50 и разобрался с большим количеством проблем. И благодаря этому же агенту нанял себе новых людей. И получается так, это просто один человек с небольшим хозяйством смог получить экспертизу, которой у него нет. И которую у него, в принципе, у него быть не может. Он просто предприниматель-медик, который решил, ну, я так назвал, поиграть в агронома. И в целом у него неплохо получилось, он выиграл. И у него это получалось так. Если мы пойдем на следующий этап, допустим, уже где поголовье скота в разы больше, от 3 до 5 тысяч, и получается здесь искусственный интеллект уже в лице агента помогает делать и прогнозировать, и делать закуп корма. И ищет поставщиков, которые точно обеспечат поставку, проверяя благонадежность и, самое главное, проверяя упоминания в социальных сетях, насколько все окей именно с этим производителем и нет ли у него проблем. И здесь прям недавний кейс, когда такая система позволила избежать заключения контракта с заказчиком, у которого в целом вся команда контроля качества ушла. Опять, я здесь, конечно, не буду называть никаких имен. Здесь это будет, наверное, неэтично. И люди начали писать отзывы об этой компании. Искусственный интеллект это нашел. И он подметил, что они свежие. И поэтому он выстроил картинку, когда он же собирает в себя все, что не прибито, но как-то с этим связано. При том, что может быть неочевидно. Мы люди же так не думаем. А эта машина, у него все равно свои определенные нормы на то, как он будет решать эту задачу, как раз что и приводит к тем вещам, которые Артем назвал, что для него взломать, ну, это неплохо, ему просто ж надо выполнить поставленную задачу. Вот и здесь в том числе неочевидная информация была получена, и подрядчика поменяли. И подрядчика правильно поменяли.
1: А вот это сейчас ключевой момент нашей беседы, уважаемые друзья, потому что внимательный наш слушатель здесь вместе с нами задастся вопросом, а какова надежность принятых решений, если мы начнем полностью передоверять? Мы же лица, принимающие решения. Если мы фактически полностью доверимся таким советам, насколько это умненько, благоразумненько. Но давайте вот об этом аспекте мы поговорим после небольшого перерыва. Мы через несколько секунд вернемся и обсудим как раз вопрос надежности принимаемых решений, принимаемых с помощью наших кибернетических помощников. Будущее наступило вчера, и мы об этом сегодня узнаем. Не переключайтесь.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы продолжаем беседы о внедрении искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, в российском сельском хозяйстве. И мы говорим с нашими добрыми друзьями, экспертом Ассоциации «Электрон Агро» Артемом Владиславовичем Уваровым и кандидатом экономических наук, предпринимателем, экспертом по генеративному искусственному интеллекту и внедрению искусственного интеллекта в бизнес, основателю проекта «Кибермиша», преподавателю Сколково и Сберуниверситета Михаилом Вадимовичем Петуховым. И вот, друзья, мы говорили о том, что, в принципе, надо знать, как спросить кибернетического помощника, вот этого агента, для того, чтобы он проявил себя во всей красе. Не просто спросить, но и, по сути дела, ведь нельзя быть просто наивным пользователем. Нельзя просто так полностью передоверить себя, человека и ответственность этому кибернетическому, не сказать разуму, алгоритму. Я против того, чтобы называть искусственный интеллект интеллектом. И вот здесь, Михаил Вадимович, если можно, может быть, надо спуститься с электронного облака на нашу грешную землю, скорее даже на почву, в поле. И есть ли случаи, когда искусственный интеллект может привести к неверному решению, на вашем опыте? Либо запутать человека, либо, ну, так скажем, снизить ту самую производительность труда, о чем мечтают инноваторы.
2: Как я говорил, искусственный интеллект – это и хорошо, и плохо одновременно. И здесь надо тоже понимать одну важную вещь. Искусственный интеллект увеличивает производительность, но если у вас в ваших процессах, либо в ваших знаниях есть зерно сомнения и неэффективности, искусственный интеллект это возьмет и умножит. И получается, мы на руках имеем антирезультат, который нас не особо устраивает. И на самом деле сейчас, если мы говорим относительно хороших и плохих результатов и насколько можно всему этому доверять, надо подразумевать две стадии использования искусственного интеллекта. Я их озвучу и перейду к антикейсам, да, к антислучаям, когда искусственный интеллект вредил. Мы принимаем решение, причем самостоятельно, как мы работаем с ИИ. Либо мы являемся эксплуатантом его воли, вот все, что искусственный интеллект нам выдал, мы это в себя принимаем и говорим, что вот все так и будет. Это, например, большая проблема у студентов, когда они пытаются какую-то работу решить, получили быстренько ответ, взяли это на веру, и на этом все заканчивается. Это плохой результат. У взрослых людей, у профессионалов тоже встречается такая когнитивная ловушка, когда они используют искусственный интеллект просто без проверок, без ничего. Я же апеллирую всегда к следующему. Есть ваша экспертиза, ваша экспертность. Благодаря искусственному интеллекту вы из вашей экспертности убираете рутину и приходите к правильному результату гораздо быстрее. Вы верифицируете то, что искусственный интеллект делает. Иначе вы не знаете, что там получилось. И если заглядывать дальше, если мы хотим получить экспертизу, которую не знаем, да, когда мы хотим вытащить то, что мы не знаем из вот этой кибервселенной, мы должны быть экспертами в области промпт-инженерии и понимать, как нам работать с искусственным интеллектом. Тогда мы можем забирать что угодно, и эмбарго знаний падает. И мы можем хоть пустить ракету в космос, и здесь я не лукавлю, я сделал математическую модель запуска «Союза-2-1Б», на которой была недавно, и я в целом ее спрогнозировал точно так же, хотя модель не знала, как себя повела ракета и какие были стадии, я один в один с 0,1% разницей воспроизвел полет. При том, что я просто сидел дома, у меня был запущен американский искусственный интеллект, я вот с ним поработал, мне было интересно, получится или нет. Получилось. Но теперь к антипримерам. У меня есть, к сожалению, очень плохие кейсы, которые, случаи, которые навредили. Например, у меня есть один из клиентов, который стал моим клиентом из-за горя, и ему искусственный интеллект нанес ущерб более чем в 5 миллионов рублей. Как это произошло? Сделал бота, вывел его в открытый доступ, который должен был помогать бронировать места, да, на его, по сути, ну, на общение с руководителем. И получается, один руководитель сделал такую онлайн-доску с возможностью ему написать, и бот ходил, смотрел его расписание. Бот ходил расписание с полным доступом в учетную систему. По итогу человека взломали, сервер заблокировали, а бот полностью рассказал, да вот я здесь к 1С подключен, вот здесь так зайдешь, тут такой вход, мне сюда разрешили ходить. Забираем, а вот, типа, вот здесь вот можно зайти, здесь порт не настроен, если что, прям на сервак попадешь. И мы логи смотрели просто, человек решил, ну, это называется эксплойт, по сути, вредоносные промты, вредоносные запросы понаписывал, все, заблокировали полностью человеку 1С-ку. Попал на огромные деньги, к сожалению, это жуткая история, поэтому здесь тоже заигрываться нельзя, опять мы говорим про осознанное потребление технологии. Второе, тоже у меня есть топ-менеджеры, которые стали моими хорошими товарищами после того, как пришла беда, делали анализ рынка по картофелю, как раз мы сегодня его обсуждали. И получается, примерный запрос, который люди делали, а что с картошкой в России, сделай мне план, очень классно, вот я подписку купил, прям супер, все должно быть. Ну и пошел, просто по верхам покопался и сделал неправильный вывод. Этот вывод был включен в финансовую модель. Я когда посмотрел, говорю, ну у вас не возникало вопросов, что вы делаете что-то не так, но это же искусственный интеллект, он же умный, он додумается. Вот, а в понятии «додумается» в искусственном интеллекте нет. Он может только взять вашу волю и ее исполнить. Если вашей воли в каких-то словах не было, он делать не будет. Ну, там прям совсем кошмар. Анализ рынка был. И, естественно, это навредило и финансовым показателям, навредило в том числе. Вот примерно вот таких два. Один жуткий, один менее жуткий. Могу еще штук 20 рассказать, но, к сожалению, скорее всего, времени не хватит. Поэтому вот ситуация вот такая может быть.
1: И вот здесь тогда возникает вопрос к ключевому слову экспертизе или опыту специалиста. Артем Владиславович, вы же окончили знаменитую Тимирязевскую академию. И если сейчас мы говорим о востребованности к специалистам, которые должны приходить на различные сельскохозяйственные предприятия, ведь возникает жуткий соблазн у людей, которые поработали с агентами. А зачем мне агрономы? А зачем мне зоотехники? А зачем мне специалисты в области кормов? Вон, агент китайский возьмет и все нарисует, и будет классно. Сэкономлю на фонде оплаты труда. Буду такой повелитель электронных агентов, помощников. Дам им разные имена. Паша, Маша, Даша. И все, и будет классно. И будет у меня, например, прекрасная ферма. И корма буду закладывать прекрасные. И все будет колоситься само собой. А люди не нужны.
0: Ну, если брать мировой опыт, да, есть такие примеры, где люди не нужны. То есть правильно написанный промпт был отдан в лингвистическую нейросеть, и она, соответственно, управляла теплицей полностью автономно, полностью получила урожай такого же качества, в принципе, как люди. Роботы собрали это все и осталось только продать. В закрытом каком-то грунте, в закрытом контуре, где есть

0: нужен. И да, и соблазн, соответственно, убрать этих людей, он возникает все чаще и чаще. Но у нас как бы две параллельные проблемы. Одна самая большая, она мировая, не только она проблема в России, она и в целом в мире. Люди не хотят идти в сельское хозяйство. То есть ни дети фермеров не стремятся, за редким исключением, ни новый приток кадров, это с этим проблема. С другой стороны, передать все это агентам, пока они еще не сформированы в четкую, понятную, отработанную систему, и именно автоматизировать себя полностью, это достаточно сложно. И всегда должен быть тот, кто поставит свою подпись. То есть вопрос ответственности. То есть под эти цифры еще нужно подписываться. Искусственный интеллект прекрасно собирает любые данные, он может это считывать, это, конечно, хорошо. Но что делать с этим массивом? То есть холдинги научились работать с машинным зрением. Следующий этап сейчас появляются вот эти языковые модели, которые умеют эти обрабатывать данные и выдавать в красивые картинки. Вопрос, какую из этих красивых картинок надо выбрать? И все равно, ну, процентов 20 даже сейчас на существующей территории все равно останется за человеком. То есть вот эта вот зона принятия решений, она должна быть в руках человека. Да, можно сделать, автоматизировать. Жизнь даже должна быть легче. Вспоминая самую знаменитую песенку «Электроника», вкалывают роботы, а человек отдыхает. Да, так и должно быть. Наверное, это вот и есть то самое светлое будущее, к которому мы должны стремиться.
1: И в заключение нашей программы мне хотелось бы все-таки, Михаил Вадимович, от вас услышать самую краткую рекомендацию. Вот услышали нас, слушали, сказали: «Хоба, мы хотим пойти по этому пути». Я видел людей, которые боялись вставать когда-то на эскалатор. То есть люди приезжали откуда-то, и ну, им страшно вот встать на эскалатор. Как встать на вот эту самодвижущуюся дорогу искусственного интеллекта, чтобы не набить шишки и не наломать дров? Вот самая первая рекомендация и, возможно, мостик к следующим беседам.
2: Я думаю, здесь важно ответственно и осознанно подходить к технологии. Она опасна, сложна и очень интересна. И когда вы понимаете, что это такое, с каким объектом цифровой жизнедеятельности вы имеете, к счастью, работать, вы начинаете думать совсем другими категориями. Поэтому разбирайтесь, что такое искусственный интеллект уже сейчас. Имплементируйте в свою работу, берите и пробуйте. Самое главное — пробовать и понимать, что попало к вам в руки. И как раз, чтобы не было ошибок, смотрите, что такое промпт-инженерия, как писать промпты, и пробуйте брать свою работу, которая уже была сделана, уже посчитанный урожай, уже поставленный диагноз, уже выполненная закупка, и попробуйте просто это воспроизвести еще раз в безопасной цифровой среде с искусственным интеллектом. С тем же Сбергигачатом, допустим, вы можете базово получить первый позитивный опыт. Вам ничего не мешает, никаких оплат VPN-ов не надо. Все, и получается, вы тренируете себя и пробуйте, пробуйте, еще раз пробуйте.
1: И это на самом деле очень важно. Прежде всего, безопасно использовать, безопасно учиться новым технологиям. Артем Владиславович, Михаил Вадимович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну.

студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО. Об этом заявил Владимир

втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка там усложняется. Формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Одессе нанесен удар по сухогрузу, на борту которого находилось вооружение, а также другое военное имущество. Кроме того, военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектами инфраструктуры, которые украинские боевики использовали в порту Черноморска. Также был поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В Минобороны России заявили о освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ на данном направлении составили более 210 военнослужащих. В зоне ответственности всех группировок российских войск подразделения ВСУ потеряли за сутки около 1345 военнослужащих, уточнили в Минобороны России. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. По уточненным данным, число поврежденных домов превысило к этому часу уже 90, из них 6 практически разрушены. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают в городе круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В то же время Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Также за минувшие сутки 12 мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Другим событиям. Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ, единый государственный экзамен. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. В Рособорнадзоре также обратили внимание на работу по актуализации материалов по мере выхода государственных учебников, содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними, утверждают в Рособорнадзоре. Напомню, ранее помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что появление большого количества 100-бальников по ЕГЭ означает, что надо менять единый государственный экзамен и усложнять задачи. Ширина полосы затмения на Земле составила 294 километра, так утверждают астрономы. Напомню, что явление началось в 18:34, а завершилось в 22:58 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. Солнечное затмение происходит на нашей планете, когда Луна оказывается точно между Землей и светилом. Видимый диаметр спутника Земли в этот раз был больше видимого диаметра солнечного диска, и поэтому Луна полностью закрыла Солнце. Напомню, что в России полная фаза была видна с восточного берега полуострова Таймыр. Ну а частные фазы можно было наблюдать в северо-западной части страны, в частности в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове. Отмечается, что в Санкт-Петербурге Луна закрыла светило на 83%, тогда как в Москве всего лишь на 1%. Тем не менее, все желающие могли стать свидетелями происходящего благодаря трансляции, которую организовал Роскосмос. В Европе самой популярной локацией у охотников за затмениями стала Испания. Тень Луны прошла по курортным местам Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер. Полоса затмения пересекла весь север Испании. Крупнейшим городом, где можно было наблюдать полную фазу, стала Валенсия. Здесь солнце скрылось за луной почти на 1,5 минуты.

уточнили в московском планетарии. Также известно, что космонавты сделали с МКС несколько снимков затмения. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

Далее вас ждет информация о погоде в Петропавловске-Камчатском. Сегодня, 13 августа, ожидается до 20 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. В Магадане временами дождь, плюс 11-13. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 20. Будет облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 25 и без осадков. В Иркутске тоже сухо, плюс 25 градусов. В Архангельске всего 8-10 тепла, облачно и временами дожди. В Великом Новгороде до 20 тепла, облачно. С прояснениями пройдет кратковременный дождь. В Перми плюс 20 и кратковременный дождь, так же, как, впрочем, и на всей территории центра и Поволжья. В Туле плюс 16-18 кратковременные осадки. В Ставрополе до 25 градусов тепла, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 28, во Владикавказе плюс 25. В Санкт-Петербурге сегодня местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 17-19. Атмосферное давление будет расти. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, ночью плюс 10-12, днем до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, порывистое атмосферное давление также будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба. В данный момент в столице плюс 10, облачно с прояснениями, пока без осадков. Слабый дождь ожидается с 10 до 15 часов. Завтра будет также дождливо, плюс 11-16. Вечер со скоростью 4-6 метров в секунду. Местами с порывами до 15 метров в секунду.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. 22 и 23 августа в усадьбе Архангельская пройдет 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Перечислю всех участников. В субботу на малую сцену выйдут совместный проект лауреата Всероссийской джазовой премии трубача Григора Панасяна и певицы Седы Григорян Седы Бенд, ансамбль певиц Саши Алмазовой и московской группы «Артемьев». На главной сцене выступят Фонтини и ее группы, пианист Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», сургановый оркестр с специальной программой в сопровождении струнного квартета, Игорь Бутман и московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». В воскресенье свои программы представят певица и актриса Аглая Шиловская в сопровождении ансамбля ЛРК «Трио», коллектив певицы Светланы Жаворонковой «Секрет Ателье», а также трио, не нуждающегося в представлении, пианиста и вокалиста Олега Акуратова. На главной сцене выступит вокалист Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Игорь Бутман, Варвара Убель, московский джазовый оркестр и группа Ума Турман и ансамбль «Вулф Пэк», одного из лучших вибрафонистов 21 века, а вообще мультиинструменталиста Уоррена Вулфа. Четвертое место в только что опубликованном опросе критиков журнала «Даунбит».

Денис Донателли пришлось записывать новую пластинку в два этапа. Работу, начавшуюся в 24 году, пришлось прервать после того, как у вокалистки был диагностирован рак груди. К счастью, лечение прошло успешно, и она смогла вернуться в студию после получения заключения о полном выздоровлении. Продюсировал пластинку «Take My Breath Away» не в первый раз сотрудничающий с певицей, лауреат премии Грэмми Джеффри Кизер. Он же выступил и в качестве пианиста и аранжировщика. Из других участников записи отмечу саксофонистов Рона Блейка и Донни Маккаслина, басиста Рубина Роджерса и гитариста Йотама Зильберштейна. Думаю, с новым альбомом Донателли сможет в очередной раз претендовать на Грэмми. На данный момент она трижды попадала в число номинантов, но так и не получила заветную награду.

Одна из самых обсуждаемых бас-гитаристок последних лет Махини Дэй выпустила альбом «The Day Way». Это вторая студийная работа, отметившая в июле 30-летие уроженки Индии, уже имеющей опыт сотрудничества с такими звездами, как Закир Хусейн, Джордан Рудес из Dream Theater, Стив Вай и Грег Хоу. Каждая композиция на новой пластинке басистки записана при участии приглашенного гостя. Это дочь Уилла Смита, певица Уиллоу, барабанщики Гергио Барлай, Деннис Чемберс, Марко Челлияно, Эрик Мур, Ларнелл Льюис и барабанщица Ронни Каспи. 31 июля состоялся дебют Дэй в качестве лидера на Ньюпортском джазовом фестивале, где она как раз представила материал своей новой пластинки.

0: юбилей.
1: 3 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Тони Беннета. Вместить в одну программу, тем более в один абзац, его биографию невозможно, поэтому лишь перечислю его достижения. Свою долгую карьеру популярнейший певец получил 20 премий Грэмми, в том числе почетную за прижизненные достижения. 2 награды Эмми, был включен в зал славы биг-бендов и зал славы джаза, стал лауреатом премии Центра Кеннеди и премии Национального фонда искусств мастера джаза, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Тони Беннет выпустил более 70 альбомов, разошедшихся тиражом более 50 миллионов экземпляров.

журнал «Даунбит» опубликовал итоги очередного ежегодного, уже 74-го по счету, опроса джазовых критиков. Целую программу посвящать его результатам не буду, уж больно музыковеды в последнее время увлеклись авангардным джазом. Дождемся итогов ежегодного опроса читателей, которые будут опубликованы в декабрьском номере авторитетного издания. Сегодня же лишь отмечу, что в целом победительницей опроса критиков можно назвать, опять же, авангардную исполнительницу Мэри Халварсон, победившую в номинациях «Артист года», «Гитарист года», а ее ансамбль «Амарилис» был признан лучшим малым составом.

идея записать альбом «Kind of Grunge» возникла у барабанщика Улисса Оуэнса в 24 году, когда он принимал участие в одной из программ, где ему предложили сыграть без подготовки барабанную партию на песне «Nirvana in Bloom». Спустя год он там же исполнил уже со своим ансамблем другую песню группы «Heart-Shaped Box». Видео за год собрало 10 миллионов просмотров, что изрядно удивило музыканта, который, по его собственному признанию, не очень любит рок-музыку. В итоге, поразмыслив, в мае 26 года Оуэнс собрал в студии свой коллектив Generation Y, а это басист Томас Миловатс, трубач и вокалист Бенни Беннек, альтсаксофонист Лэнгстон Хьюз, пианист Тайлер Буллок и гитарист Дэн Уилсон и записал 11 переосмысленных хитов гранжа. Помимо творений Курта Кобейна и компании, это песни Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Smashing Pumpkins и так далее. Плюс старая песня Lead Belly «Where Did You Sleep Last Night», которую Нирвана, кстати, исполнял на своем знаменитом концерте Unplugged. Я же хочу предложить вам послушать, как Оуэнс интерпретировал хит Pearl Jam «Even Flow».

Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз записали совместную пластинку в честь столетия со дня рождения Джона Колтрейна. В альбом «Dedicated to You» вошли 6 пьес, включенные в зал славы Грэмми знаменитой пластинки Колтрейна и вокалиста Джонни Хартмана 1963 года и еще несколько композиций. Вместе с Марсалисом и Ривз в записи участвовали музыканты постоянного квартета саксофониста, пианист Джои Кальдеразо, басист Эрик Ревис и барабанщик Джастин Фолкнер. Альбом «Dedicated to You» будет выпущен лейблом Blue Note 18 сентября. Ну и добавлю, что это далеко не первое посвящение пластинке Колтрейна и Хартмана. Наиболее успешным пока был концертный диск Кёрта Эллинга «Dedicated to You» 2009 года, принесший вокалисту премию Грэмми.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
5: Появилось новое понятие — цивилизационная война и цивилизационные конфликты, но у нас сейчас появился очень правильный термин — миграционное оружие. То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который пошел у Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. Об этом заявил Владимир Путин, побывав в Сахалинской области и пронаблюдав за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Президент поддержал предложение по укреплению флота и его модернизации. В Минобороны России заявили об освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Автобус с пассажирами сорвался во враг Грузии. Погибли 4 белорусских туриста. Сообщают СМИ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Напомню, оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, предложения по укреплению Тихоокеанского флота и его модернизации будут поддержаны.
2: Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, даже не усовершенствование его возможностей потенциала, будут поддержаны. Значит, необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования. Но Россия готова подчеркнуть их сотрудничество со всеми соседями, включая Японию и другие государства региона. Знают, что Тихоокеанский флот регулярно проводит совместные учения, и прошу продолжать это работать.
1: По словам президента, морская пехота флота действует в зоне спецопераций дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в Одессе нанесен удар по сухогрузу, на борту которого находилось военное имущество. Кроме того, военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектами инфраструктуры, которые украинские боевики использовали в порту Черноморска. Также был поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. Минобороны России заявили об освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих. В зоне ответственности всех группировок свыше 1300 военнослужащих, уточнили в Минобороны. В среду с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, а также Ростовской, Рязанской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков.
3: Вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсом. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать. С обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
1: Военно-промышленный комплекс России востребован и дает рост экономике, но через время нужно будет решать, как и его модернизировать, заявил также зампредседателя Совбез России. Через некоторое время все равно перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. Это не означает, что мы что-то остановим, но все равно изменения будут, сказал Дмитрий Медведев. По его словам, к этим процессам нужно готовиться всем, и государству, и бизнесу. Севастополь временно обесточил из-за атаки украинских беспилотников, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги действовал в районе 10 вечера. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, говорится в публикации на платформе МАКС. Жители призвали экономить заряд телефонов и не перегружать электросети после восстановления подачи электроэнергии. В Грузии с дороги в овраг сорвался микроавтобус с пассажирами. Погибли четверо туристов. Сообщается, что это были граждане Беларуси. Еще 20 человек пострадали. Все они госпитализированы. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело. Индонезия намерена запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Владивостока, сообщают «Известия». Индонезия рассчитывает, что расширение прямого авиасообщения поможет привлечь российских туристов не только на Бали, но и на Ламбок и Комодо. К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры в начале следующей недели могут даже показать до плюс 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
1: Ранее сообщалось, что жители столичного региона в сентябре ожидает классическое бабье лето. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России: серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в «Ахмат» на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт «Ахмата». В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес» также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилиста и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 30 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске плюс 29, в Новосибирске до 25 и без осадков. В Архангельске всего 8-10 тепла, такая же температура в Вологде. Здесь пройдут кратковременные осадки. В Оренбурге до плюс 28, в Нижнем Новгороде и Туле плюс 17-18. Везде в центре и Поволжье пройдут кратковременные осадки. В Волгограде плюс 27, небольшой дождь, в Нальчике плюс 26. 5-6, также кратковременные дожди. Пройдут они и в Санкт-Петербурге, а также в Москве. Ночью здесь плюс 10-12, днем в столице плюс 15, в городе на Неве до 19 тепла. Атмосферное давление будет расти. Сейчас в Москве 13 градусов и без осадков.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть 9.
7: Оказавшись во дворце трех толстяков, не будем терять время и сразу обратимся к действию, которое стремительно приближается к развязке. В центре внимания собравшихся в зале три толстяка, сидящие в ложе. Мы не будем описывать их наружности, просто скажем, что это три толстых человека в стиле Доре, изображавшего Гаргантюа. Возможно, что ложа наполнена людьми, закованными в сталь, некими латниками, солдатами, охраняющими трех толстяков. Невероятно соединение с одной стороны этой стали латников с их копьями и решетками на лицах, а с другой – мягких очертаний толстяков в золотой парче или пурпуре с их круглыми лицами, большими щеками и с чашкой компота в руках у одного из них. Собравшиеся сидят, стоят тоже на фоне мрамора или в других местах на фоне бархата портьер или зеркал. Тут самое разнообразное общество из богатых, из толстых, из по-своему нарядных красавиц, чьи лица хоть и красивы, но похожи на маски. Тут военные и купцы, тут сановные высохшие старики, тут наглые подростки со своими папеньками и маменьками. Шум от говора, от шарканья ног, от движения толпы, которая смотрит, ахает, переглядывается, устраивается, ищет для себя место. Толпы, которая интересна, которая польщена, которая чувствует себя то победоносно, то обиженно, то все время хитро и себе на уме. Вот в одном месте разговаривает некий молодой провинциал со своим столичным, тоже молодым приятелем.
8: Владеет всем хлебом этот, да? Я на них не могу смотреть без смеха.
9: Тише, тише.
8: Который в середине.
9: Всем углем.
8: Всем углем. Я не могу смотреть без смеха. А этот всем железом.
9: Всем железом. Все-таки вы, провинциалы, невозможные люди. Спрашиваешь, я тебе объясняю. Так сиди спокойно и слушай.
8: Хорошо, хорошо, но я, понимаешь, я не могу смотреть без смеха, не могу.
7: Провинциал покидает, хохоча, место и сталкивается с типом, вооруженным наружностью, соответствующей его деятельности, которая сейчас выяснится.
10: На что вы не можете смотреть без смеха?
8: Нет, я ничего, я...
10: И вы идите сюда.
9: Я?
10: Да-да. На что он не может смотреть без смеха?
9: Нет, это ничего.
8: Ничего.
9: Он?
10: А на трех правителей ты не можешь смотреть без смеха?
8: Нет, нет, я...
7: Провинциал бросается удирать. Приятель за ним. Однако, вбегая в какой-то заворот, тут же от другого типа, похожего на первого, получает по физиономии, в результате чего его нос съезжает в сторону.
10: А теперь на тебя нельзя смотреть без смеха. Был человек, стал помидор. Заодно и ты получай по физиономии. А теперь вас обоих спущу вниз, чтобы другим неповадно было насмехаться над правителями. Был помидор, нет помидора. Был человек, нет человека.
7: Тот толстяк, который держит в руках чашку, подносит ее ко рту и пьет. Выпив, отдает кому-то, кто подобострастно ее подхватывает.
11: Все-таки это очень хорошо. чашка компота.
12: Нет, кое-что бывает получше.
11: Что же?
12: Две чашки компота!
13: Что он сказал?
14: Мы не поняли.
15: Он что-то сказал.
13: Ничего не понял.
15: Да тише ты!
14: Тише!
15: Вышел придворный.
14: Придворный, тихо.
10: Тут смысл в том,
15: так,
10: что одна чашка компота...
14: Не слышно!
10: Смысл в том, что...
13: Громче!
10: Одна чашка компоту хорошо,
13: так,
10: а две...
13: Что?
7: Чересчур перегнувшись через мраморные перила, придворный падает вниз.
13: Что? Что две чашки компоту?
12: Одна чашка компоту хорошо, а две лучше!
13: Остроумно ты как! Метко сказано! Вот это остроумие!
7: Толстяк, состривший насчет двух чашек, с добродушием отвечает на овацию, улыбаясь и кивая головой.
12: Тогда еще одну чашку.
14: Еще одну чашку.
7: Таким образом, проявили себя два из трех толстяков. Один себя еще не проявил. Он несколько рассержен по поводу того, что те двое выказали остроумие и вызвали бурное, как мы слышали, одобрение зала. Поэтому он даже как-то дернулся от досады.
11: Ну, хорошо. Все это очень смешно. Но где же кукла?
13: Правда, а где кукла? Где кукла?
7: В эту минуту входит в зал всадница в сопровождении раздва-триса. Она без вуали, так сказать, гордо несет свое уродство.
14: Ну, чучело, во всяком случае, есть.
13: Неправда, очень оригинальное лицо.
4: Да это же королева мельниц.
16: Смотрите, сама королева
13: мельниц. Конечно. Смотрите, смотрите, это она.
7: Генерал Караска видит приближение всадницы. Рядом с ним стоит тот генерал, которого мы назвали чревоугодником.
4: Она. Она?
11: Кто? О, ужас! Ну и уродина!
4: Влюблен. Влюблен, как мальчишка.
11: Перестаньте, генерал!
4: Влюблен, влюблен.
11: В кого? В этого страхолюда?
4: В ее мельнице, Пузан! В ее мельнице!
16: Ах, как смотрит на вас генерал Караска!
14: Он очень мил.
7: Всадница улыбается генералу Караске, делает рукой приветствие. Генерал Караска отвечает примерно так же.
8: Я еще могу примириться с тем, что при ней раз, два, три, с черт с ним, это ее постоянно. Как бы сказать, друг, черт с ним, я сказал, но эта улыбка генералу Караске, нет, этого допустить невозможно. Я сейчас подойду к ней.
14: О, Эркале, это вы?
8: Это что за улыбка генералу Караске?
14: Ревность?
8: Ревность? Черт возьми, ревность!
14: О, сколько ревности! И ты ревнуешь? Ну, что ты так насупился?
17: А как вы думаете? Я вызову его на дуэль!
14: Подожди, Бомбино, иди сюда. Ты же знаешь, что я тебя люблю больше всех.
17: Больше всех? Его? Но вы мне говорили, что вы меня любите больше всех. Я тебе задам!
13: Ах так, ты посмел меня уронить!
17: Слава! Слава! Слава! Слава! Слава! Что за драка?
18: О, генерал Караска, как вам нравятся мои мальчики?
19: Мне они не нравятся. Вашу руку, мадам, я уведу вас отсюда.
18: О, рука героя. Маэстро, это внушительней, чем рука танцора.
20: Рука танцора, это чепуха. Вот нога танцора, это что-то значит.
7: Раз, два, три, сделает какой-то танцевальный взмах и падает. Всадница, отдав свою руку генералу Караске, идет с ним. Вернее, делает шаг другой.
21: Генерал Караска!
19: Меня надо называть господин главнокомандующий.
21: Вас надо называть подлец. Я умираю.
17: Разрыв сердца. Он оскорбил вас, господин главнокомандующий. И, конечно, сознание вины.
21: Сознание вины. Я еще скажу тебе, что ты подлец. Я умираю от того, что... О, я целую край вашей одежды. От того, что вы перестали меня любить.
18: Как приятно опираться на руку героя.
17: Нет, я не отдам ее вам. Дуэль!
19: Дорогу!
17: Дуэль?
19: Дорогу, я говорю, или... Дуэль! Он мне надоел. Куда бы его швырнуть? А вот туда, подальше! Так, кто еще желает? Тогда дорогу, черт побери!
22: Просим, пожалуйста, генерал Караска.
23: Браво, генерал Караска! Браво! Легко вы сбросили этого франта!
21: Браво, браво! Словно пушинку с плеча! Браво, браво, генерал Караска!
23: Браво!
19: В честь ее величества королевы мельниц!
23: Браво!
24: Браво!
23: Браво!
24: Браво!
7: Ты подумай, такая уродина, из-за нее драка.
19: Деньги, деньги, богатый не бывает, уродлив.
23: И стариком не бывает. Не так ли, милая девушка? Вот я старик, а так как я богат.
18: Да что ты, лучше всех. И моложе всех. Да, моложе. Ну, поцелуй же и ты меня.
23: Постой! У меня выпала челюсть!
19: Деньги! Да здравствуют деньги!
25: Да здравствуют деньги!
18: Канатоходец презирает деньги. И я для него только урод. Только урод!
19: Что? Что вы сказали?
18: О, нет, это я так, генерал. Сядем здесь.
19: О, не утруждайте себя. Я буду вас обмахивать. Разрешите взять ваш веер?
18: Пожалуй. Ну, где же кукла? Где же кукла?
26: Где кукла? Кукла! Кукла!
7: Кукла! Дирижер оркестра, слыша эти возгласы и думая, что кукла уже где-то появилась, подобно дирижеру циркового оркестра, оглядывается, чтобы увидеть то, что хочет увидеть. Не успевает увидеть, он и не может увидеть. Опередив сам себя, взмахивает руками, зачем следует полагающаяся буря звуков. Таким образом, приветственный марш хоть и взрывается, но впустую. Потому что кукла отнюдь не появляется в зале. А в это время у входа во дворец, на портале, где широкие ступени, колонны и статуи, происходит внешне спокойная, но внутренне чрезвычайно напряженная сцена. Уже знакомый нам толстый придворный врач, у которого в свое время лопнула подмышка, возглавляя, так сказать, группу придворных чинов, принимающих вылеченную куклу, осматривает Суок, обхаживая ее со всех сторон. Приветствует караульные солдаты, еще многие придворные чины, колорит составляет сталь и бархат, а также пестрота, возникающая от то и дело появляющихся из-за стали и бархата карликов-шутов, у которых в руках погремушки. Поведение толстого придворного доктора зловеще. Он сразу же понял, что перед ним не та кукла, которую он привез к доктору Гаспару, чтобы вылечить, а живая девочка. Он просто узнал Суок, которую не раз видел выступающей в балаганчике. Доктор Гаспар и Суок понимают, что они разоблачены. Они понимают, что длящееся сейчас напряжение разразится катастрофой. Им противно сознавать себя пойманными, но их заставляет участвовать в этой унизительной игре ожидание какого-либо момента, когда можно будет, если не спастись, то хотя бы погибнуть с треском.
0: Великолепно, великолепно. Я всегда уважал вас как ученого, а сейчас просто благоговею перед вами. Просто благоговею. Да, удивительно. Лицо стало почти что живым.
1: Зачем вы дуете ей в лицо?
0: Пылинка. Да и какая ей разница, это же кукла. Вероятно, вы кое-что добавили к веществу, из которого она состояла, потому что такого цвета лица... А ну-ка, позволю себе щелкнуть ее по лбу. Надо же, ощущение почти живого лба. Да-да, диву даешься, просто даешься диву.
2: Скорее, скорее, в зале ждут куклу.
0: Ну-ну-ну, дайте мне полюбоваться. Сказать вам правду, уважаемый коллега, я начинаю думать, что это живое существо. Нет? Это мне кажется.
1: В зале ждут куклу, и, пожалуй, сейчас не время думать о том, что кажется, а что не кажется.
2: Куклу! Куклу! Боже мой, уже играют марш!
0: Разрешите, я проверю. Вы лукавый мудрец. Да и не любите меня, презираете, как я думаю. Так что ждать, что вы сами откроете тайну, просто глупо, мой дорогой. Поэтому дайте-ка я проверю. Я возьму булавку. Вот булавка. И уколю ее в нос. И если это кукла, то она не почувствует. А если живая...
3: Живая, подлец! Живая! И в доказательство вот тебе пощечина! И еще одна! Живая! Живая!
2: Да что же это? Да я... Держите ее! Измена! Держите!
7: Тутти наблюдал эту сцену из окна, или с балкона, или вбежав между колоннами. Он, о котором мы знаем, что он хочет играть с живыми детьми и уже играл с ними, он, которого генерал Караско подавил своей пропагандой и вернул, как он цинично выразился, в свою тарелку, он, ожидавший возвращения куклы и вдруг увидевший, что вместо куклы появилась именно живая девочка, к нему, потому что все же эту девочку привели к нему, смелую, отчаянную, дерущуюся девочку, он приходит в восторг от того, что видит.
3: Живая! Живая! Живая!
7: И Тутти бежит сквозь анфиладу, скорее туда, на портал, принять гостью, обнять ее, защитить, драться за нее. И целая стая карликов-шутов, кувыркаясь, сопровождает его. Вся эта кавалькада выбегает на портал. Суок уже схвачен. Золотой дождь ее платья рассыпается о сталь доспеха.
3: Живая! Живая!
5: Да это же девочка!
3: Нет!
5: Вот это кукла! Но живая!
23: Кукла живая?
6: Ну, конечно! Ее же чинил доктор Гаспар, а он волшебник!
7: Из зала на шум происшествия выбежали гости и образуют кольцо вокруг группы схвативших Суок и самой Суок, которой железная рукавица зажимает рот.
5: Это она! Она! Ее привезли мне! Оставьте ее!
9: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, всадница Ирина Автух, генерал Караска Андрей Ташков, раз-два-трис Андрей Кочетков, Суок Ольга Шорохова, наследник Тутти Татьяна Веселкина, придворный доктор Сергей Кутасов, три толстяка Андрей Ярославцев, Юрий Лученко и Олег Зима. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Илья Ильин, Михаил Шкловский, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что она выступала в цирке уже в 2 года, играла в кино детей и стала Золушкой в 37 лет. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Янина Жеймо, вечная девочка. В конце 60-х годов прошлого века в центре Варшавы, в небольшом кафе на Маршалковской, можно было увидеть миниатюрную пожилую женщину. Она сидела за столом и что-то писала. Ее мало кто узнавал. Если бы дело было в Москве, Ленинграде, да и в любом городе Советского Союза, к ней выстроилась бы целая очередь за автографами. Вся страна знала Янину Жеймо, сыгравшую главную роль в знаменитом фильме «Золушка». Так что в своих мемуарах ей было о чем рассказать.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Когда я думаю о детстве, всегда вспоминаю не дом, не уютную кроватку, а цирк и его арену. Работать в цирке я начала в 2 года и 8 месяцев. Я росла в семье цирковых артистов, которую возглавлял мой отец, Жозеф Болеслав Жеймо. Детство прошло в фургоне, на колесах. Мы ездили со странствующим цирком по Уралу и Сибири. На афишах значилось 5 Жеймо 5». В 1912 году в Тобольске афишу исправили. Нас стало 6. Меня вывезли на арену, и я била в привязанный к поясу турецкий барабан. В 4 года уже исполняла сольный танец. В 5 плясала на скачущей лошади. 13 лет я была на арене. Наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком.
1: Она родилась 29 мая 1909 года в городе Волковыске, это в Белоруссии, где цирк, в котором работали ее дедушка, папа и мама, был на гастролях. Ну а цирковую династию Жеймо основал еще в Польше ее прадед. Родители решили назвать малышку с бездонными синими глазами Яниной, что переводится с древнееврейского как «милость Божья». Впрочем, в ее жизни всякое случалось, и радость, и горе, и счастье, и несчастье. То, что Янина начала работать в цирке в 3 года, когда ее организм еще не успел окрепнуть, не могло не сказаться на здоровье. В 14 перестала расти и навсегда так и осталась дюймовочкой. Рост 147 сантиметров, носила обувь 31 размера и одежду 34. Когда Янине было 13, отец умер от чахотки, и семейный номер развалился.
2: Из мемуаров Янины Жеймо. В феврале 1925 года, когда мы выступали в Ленинграде, клоун Жорж привел меня на фабрику эксцентрического актера «Фэкс». «И давно вы выступаете на сцене?» – спросили экзаменаторы. 12 лет из своих 15, – ответила я. «Наверное, мой актерский стаж был больше, чем у большинства членов приемной комиссии. Мне было 15 лет, а руководителю «Фэкса», нашему учителю, Григорию Михайловичу Козинцеву, 19. Со мной учились Сергей Герасимов, Олег Жаков, Елена Кузьмина. Окончила я киномастерскую в 1929-м.
1: На протяжении нескольких лет осваивала трудное мастерство артиста и играла в любительских постановках. А в 1925 году впервые появилась в немом фильме «Мишки против Юденича».
2: Из мемуаров Янины Жеймо. «У меня была эпизодическая роль мальчишки. Когда я увидела себя на экране, была уверена, что ничего не вышло. Какое-то неприятное существо с одутловатой мордашкой, угловатое, зажатое. Неужели это я?» Возвращалась с просмотра домой в трамвае и плакала.
1: Впрочем, режиссерам дебютантка приглянулась. Стали приглашать на съемки, но играла Жеймо, как правило, детей, максимум юных студенток. Известность ей принес немой фильм «Разбудите Леночку», где 25-летняя актриса играла школьницу. Авторы сценария Евгений Шварц и Николай Олейников были в таком восторге от игры актрисы, что посвятили ей стихи. От Нью-Йорка и до Клина на сердцах у всех клеймо под названием «Янина Болеславовна Жеймо».
3: «Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится и не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет».
1: А это, кстати, фрагмент фильма «Леночка и виноград». Продолжение ленты «Разбудите Леночку» уже звуковое. К тому времени великий немой заговорил. В 30-х годах Янина Жеймо снялась в 15 полнометражных картинах, получила орден, знак почета и успела стать настоящей звездой. Кстати, субтильная внешность была обманчива. Была она человеком решительным, резким и обладала твердым характером, что помогало в нелегких жизненных обстоятельствах. В начале войны жила в Ленинграде, а ее муж, режиссер Иосиф Хефец, в это время находился в Ташкенте, где снимал фильм. Она отказывалась уезжать из осажденного города. Впоследствии она сыграет медсестру в фильме «Два бойца» об обороне Ленинграда.
4: Саша, вам букет.
5: От кого?
4: У меня девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, ну прям кино.
5: Выбрось букет.
4: Куда?
5: На помойку.
4: А письмо?
5: И письмо туда же.
1: А дальше все было как в драматическом триллере. В 1942 году Жеймо все же решила уехать из города, но эшелон, который должен был везти ее в жаркий Ташкент, разбомбили. Все пассажиры погибли. Муж актрисы Иосиф Хефец даже получил похоронку. Через несколько месяцев женился вновь. А потом в Ташкент приехала Жеймо. Она по ошибке села в другой поезд. Актриса не смогла простить предательство, забрала детей и уехала, но от сильного нервного потрясения тяжело заболела и стала буквально таять на глазах.
2: Из воспоминаний кинорежиссера Надежды Кашеверовой. В 1944 году в одном из коридоров Комитета по делам кинематографии увидела актрису Янину Жеймо. Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела. Мы тут же отправились в сценарный отдел и там спросили: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц».
1: Сценарий драматург Евгений Шварц писал специально для Жеймо. Впрочем, в кинокомитете утверждать актрису на роль не хотели. К моменту съемок «Золушки» Жеймо уже было 37. За плечами два неудачных брака, пережила блокаду Ленинграда, чудом избежала смерти. Как она сохранила это Золушкино счастье в глазах, одному Богу известно.
4: Натирая пол, я научилась танцевать, терпя напрасные обиды. Я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Ведь это очень вредно — не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
1: Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла: больше играть юных девушек не хочет. Ее последней работой в кино оказался фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого на съемки ее больше не приглашали. Она даже не удостоилась звания заслуженной артистки. У нас много народных артистов, о которых этот самый народ спрашивает: а кто это? Если же тебя знают без всякого звания, это гораздо дороже стоит, сказала она как-то. Янина Жеймо была человеком дореволюционной выделки, неприученным лебезить перед вышестоящими, а таким всегда трудно. В конце концов, устав сидеть без дела, в 1957-м вместе с мужем, польским режиссером Леоном Джано, она уехала на его родину и родину своих родителей. Время от времени приезжала в Советский Союз и даже завещала похоронить себя в Москве, что и было исполнено. За несколько лет до ухода из жизни дала единственное интервью.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Я пишу мемуары, привыкла к людям, к шуму. Не терплю одиночества. Нахожу уютное варшавское кафе, сажусь там, с утра до обеда пишу. Мои родители были варшавяне, муж тоже поляк. В 1957 году я вместе с ним переехала в Варшаву, но осталась я советской гражданкой».
1: Свои мемуары она назвала «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Эта книга несколько раз переиздавалась, и тиражи уходили буквально за считанные дни. Несмотря на то, что после выхода на экран фильма «Золушка» прошло много лет, зрители Янину Жеймо помнят и любят. Ведь она подарила нам сказку, а такое не забывается.
6: Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, просто крыльями трещал, строго ссоры запрещал.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
10: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
9: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
11: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
9: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
12: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
13: От безысходности.
9: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Здравствуйте. Человечество знает о сахарном диабете вот уже 3500 лет, и первый египетский папирус Эрбес, описывающий это заболевание, датируется 1500 годом до нашей эры. Это при том, что прорыв лечения диабета произошел всего лишь 90 лет назад, когда в 1923 году Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины за изобретение инсулина. Именно в этот период произошло разделение диабета на два типа. Но, как известно, инсулин используется только при диабете первого типа. А вот существуют ли надежные средства от диабета второго типа? Об этом мы спросим специалиста Оксану Румянцеву. Здравствуйте, Оксана.
15: Здравствуйте. Начать я хотела бы с того, что в 21 веке человечество столкнулось с серьезнейшей проблемой – катастрофическим ростом заболеваемости сахарным диабетом. Число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Всемирная организация здравоохранения назвала диабет болезнью цивилизации, или, проще говоря, чумой 21 века. И причиной являются страшные последствия диабета. У взрослых людей с диабетом в 2-3 раза выше риск развития

0: лекарство производится в Корее и называется Джиджер Сейсе, или сокращенно ДДС. Это уникальное средство долгие годы называлось кремлевским и находилось под грифом «совершенно секретно». И только совсем недавно стало доступно всем, кто страдает от диабета второго типа. Я могу уверенно сказать, ДДС – это шанс получить новую жизнь без ограничений и осложнений.
1: Так давайте подробнее.
0: ДДС способствует снижению уровня глюкозы в крови до нормы. Но это не все. Оно обладает рядом серьезных преимуществ. А в частности, способен поддержать сердце и сосуды, которые неизбежно истощаются на фоне диабета. Может минимизировать скачки давления. Способен привести в норму холестерин. Помогает восстановить зрение и сон. А это самые частые последствия диабета второго типа. В состав ДДС входит запатентованная субстанция GO2K1, состоящая из полисахаридов хитозана, полученных из крабовых панцирей с помощью специальной технологии обработки. Эта субстанция препятствует расщеплению и всасыванию углеводов в кишечнике, тем самым способствуя снижению уровня сахара в крови. Она прошла многочисленные клинические исследования за рубежом и доказала свою эффективность. Кроме того, в состав ДДС входят растительные волокна, которые способствуют восстановлению работы желудка и кишечника, уменьшают аппетит и тем самым снижают вес. Ведь 2/3 диабетиков страдают от лишнего веса или ожирения. Я готова продиктовать телефон, по которому можно получить более развернутую консультацию по продукту ДДС. Для жителей России работает бесплатная горячая линия.
2: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Понятно, а давайте разберемся, что должно нас особенно насторожить.
0: Признаков диабета достаточно много. Я перечислю самые основные, почувствовав которые, нужно обязательно обратиться к врачу или как минимум померить утром натощак свой уровень сахара. Да, хочу напомнить, что уровень сахара в крови измеряется в миллимолях на литр, и нижняя граница нормы составляет 3,3, а верхняя 5,5 миллимоль на литр. Итак, вот первые признаки повышенного уровня сахара в крови. Необъяснимое изменение веса, снижение остроты зрения, хроническая усталость, долго не заживают раны, онемение, покалывание в ногах и руках, постоянная сухость во рту и голод, периодические головные боли, частые позывы к мочеиспусканию, сексуальные недуги. Мужчины с сахарным диабетом подвергаются большему риску эректильной дисфункции, чем здоровые люди. У женщин сахарный диабет воздействует на уровень эстрогенов, а также на сексуальное желание, как результат ранний климакс. Да, диабет коварен, поэтому надо очень внимательно следить за своим здоровьем, особенно после 40. Ведь хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии. А корейский продукт ДДС, благодаря своему уникальному составу, как раз и способен предотвратить страшные последствия диабета. Слепоту, проблему с почками, нервной и сердечно-сосудистой системами и даже гангрену. Ведь люди умирают не от самого диабета, а от его последствий. Поэтому, если вы хотите позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, прямо сейчас звоните на горячую линию.
2: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: То есть вы хотите сказать, что по важности открытия ДДС можно смело поставить в один ряд с инсулином?
0: Совершенно верно. И благодарить за этот продукт мы должны корейских ученых и уникальное корейское растение сасуквильпарскую, которая и стала основой ДДС.
1: Ну, красивое название. А почему именно ее?
0: Южнокорейские ученые обратили внимание, что уровень заболевания сахарным диабетом на острове Чеджу является очень и очень низким. И в результате исследований оказалось, что главный фактор, влияющий на уровень сахара местных жителей, это редкий вид низкорослого бамбука саса квельпарская. Это растение произрастает исключительно на острове Чеджу и больше нигде в мире, и обладает уникальными свойствами. Именно по этой причине в древние времена остров носил название Квельпарт в честь бамбука. Отмечу, что с 2007 года природа острова находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому сбор сасы возможен только по специальным разрешениям.

0: разрешением, которое выдает правительство Южной Кореи. Компания Кунпунг, производящая ДДС, одна из немногих, кто имеет эксклюзивные права на сбор этого редкого бамбука. Корейцы почитают сасу выше, чем даже великий известный корейский корень, хотя он считается божественным лекарством практически от всех болезней. И все потому, что женщина не может справиться с высоким уровнем сахара в крови. А вот саса, как я уже сказала, превосходно справляется с этой задачей. Поэтому ее называют женьшенем для диабетиков. На протяжении 700 лет жители острова Чеджу ели сасу и сохраняли самое бесценное, что есть у человека – здоровье. А благодаря высочайшим технологиям 21 века корейцы смогли переработать этот бамбук в высококачественный и безопасный продукт для диабета второго типа, который получил название ДДС. Очень важно, что саса плавно, но быстро помогает нормализовать уровень глюкозы в крови. Поэтому ДДС признан во всем мире. Его покупают США, Канада, страны Европы и Азии.
1: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка

0: хранился надежнее, чем все золото императорских династий. Только в 50-х годах, во время Корейской войны, где негласно принимал участие и Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Многие советские лидеры и члены партийной верхушки болели диабетом второго типа. И наши ученые, не переставая, искали средства от этой болезни. Получив секретную информацию о свойствах корейской сасы, кремлевские врачи стали использовать это растение для помощи советской элите. От генерального секретаря и членов Политбюро до высокопоставленных сотрудников министерств и ведомств. Поэтому в СССР это средство получило название «кремлевское» и, конечно же, сразу попало под гриф «совершенно секретно». Но сегодня ДДС наконец-то доступен каждому. Попробуйте это реальное средство, которое не только способствует плавному и естественному снижению уровня сахара в крови до нормы и предотвращению страшных последствий диабета, но и помогает отсрочить или уменьшить прием инсулина и сохранить самое ценное – здоровье.
1: И еще один важный вопрос. Вот наверняка нашим слушателям хочется узнать, как использовать ДДС.
0: Принимать ДДС очень просто. По одному саше 2-3 раза в день перед едой. Предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды комнатной температуры. Все просто и удобно. Кстати, корейские разработчики специально выпустили ДДС в форме порошка, чтобы средство лучше усваивалось нашим организмом. А вот как долго принимать, вам подскажут ваши консультанты по телефону горячей линии.
2: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим радиослушателям хочу пожелать: будьте здоровы! Джиджу Сейса, БАД, не является лекарством.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.